Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motorcycle», «Рой и дьявольский мотоцикл». Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню «Tears on my pillow», «Слезы на моей подушке». Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя — София Эугения Куцавитис. То есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового экспериментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: Sofía Rey, Un mismo cielo с альбома «Umbral». Эдриан Краули – это замечательный ирландский сингер-сонграйтер. Родился в 68 году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории. Живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bird of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime, my visitor, my newfound friend. Little bit of golden, straight out of the blue,

spinning at their loom.

Эдриан Краули. Жалобы закрытого с альбома «The Watchfly of the Stars». Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому «Too Late to Pray» «The Defiant Chicago Roots». «Слишком поздно молиться. Дерзкие корни Чикаго». И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» «Ради греховной жизни» вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, она 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «Gotta Have My Baby Back».

Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков моря, аквариума, что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левент Акман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 97 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Ла Йегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино, дорогой».

Баба Зула и Лаегрос, Кариньо, запись 15-го года. Следующая запись 16-го года, и опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валентен. И эта песня называется «Бир Сана Бир Де Бана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Бирсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин Дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и звук ему. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: Керван Йолда.
1: Баба Зула, Керван Йолда с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи, еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Saaret — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маша». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари, но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маше, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
0: Радио Свобода, радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Чемпаладова.
0: Вот Наташа вернулась с каникул. Наконец уже сегодня мы вместе расскажем, как я и обещала в прошлом выпуске подкаста, о том, что же такое гуманитарное право, кто и для чего его придумал, как это работает и как устроено. И поможет нам в этом бывший сотрудник ликвидированного российскими властями правозащитного историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Черкасов. Я предлагаю как раз с рассказа Александра Черкасова и начать наш разговор о том, откуда появилось гуманитарное право.
10: Давайте вспомним известные нам слова Льва Николаевича Толстого, слова доктора военного, который на Бородинском поле еще до начала битвы горестно говорит, что из этих людей столько-то десятков тысяч будут убиты, а столько-то десятков тысяч будут ранены. Ну, слова эти произносятся якобы в сентябре 1812 года. Но писал Лев Николаевич у нас 1870-е годы примерно. И тогда, именно тогда судьба раненых, она вдруг оказалась в центре общественного внимания. Почему? А потому что до какого-то момента она мало кого беспокоила. Генералы посылали свои рапорты своим государям. Эти рапорты были написаны так, что генералы выглядели хорошо, а убитые не выглядели никак. Проблема раненых, проблема вообще жертв войны, проблема вышедших из боя, она стала по-настоящему актуальной именно в годы Крымской войны. Крымская война у нас вообще перевернула многое. Появилась метеорология, появилась военная медицина, но появилось гуманитарное право, потому что появилась военная журналистика. Корреспондент «Таймс» Гордон Рассел давал информацию в Лондон. Англия воевала. И кроме генеральских репортажей появились репортажи с войны, которые показывали ее обратную сторону. Это и атака легкой кавалерии под Балаклавой. В каждом аристократическом британском семействе был убитый после этой атаки. Много чего было. Много было этих ужасов войны, так что один из английских генералов заметил, что Рассел вообще-то пострашнее русских будет. Проблема была поставлена. Но тут, как ни странно, ключевым оказалась битва, не очень известная в России. Битва при Сольферино в 1859 году. Северная Италия, Наполеон III воюет в тех местах. Очередное сражение, оставившее десятки тысяч человек на поле боя ранеными и умирающими. И неожиданно нашелся рядом один человек, который к этой норме тогдашнего времени отнесся как к чему-то чудовищному. Его звали Жан-Анри Дюнан.
0: Жан-Анри Дюнан, о котором сейчас вспоминает Александр Черкасов, он родился в Женеве в 1828 году в семье крупного предпринимателя, который еще и должность судьи по делам опеки занимал. И с самого детства участвовал в какой-то благотворительности, как и все члены его семьи, включая и помощь бедным, и даже ходил в женевскую тюрьму читать заключенным какие-то книги.
9: Да, и как он сам писал в своих воспоминаниях, на него большое влияние оказала мать, которая его воспитывала именно с точки зрения того, чтобы воспитать в нем сострадание по отношению к несчастным, обездоленным, униженным. И, конечно, неожиданно он оказался свидетелем этой битвы при Сольферино, о которой упомянул Александр Черкасов. Но, с другой стороны, его вот это неравнодушие, оно было воспитано с детства.
0: Что он там вообще делал и какое отношение он имел к битве? Он же никакой не военнослужащий.
9: Да, это довольно любопытная история. Он в 1858 году уехал из Женевы и отправился путешествовать и пытаться найти какие-то предпринимательские возможности в разных колониях. И вот, в частности, приехал в Алжир, где открыл акционерное общество мельниц Мон-Джемиля. Построил мельницы, собирался производить хлеб, никак не мог получить разрешение на использование земель. И он долго бился, как я понимаю, сначала именно в Алжире, там с местными какими-то бюрократами, потом поехал в Париж. Собственно, тогда Алжир являлся французской колонией. И пытался в Париже достучаться до каких-нибудь министерств, чиновников, но все это было тщетно. И в какой-то момент Дюнан понял, что единственное для него решение – это дойти до императора, до Наполеона III.
0: Да, но Наполеон III в это время в Париже вовсе не сидел, а он занимался более важными для него делами. Тогда Италия боролась за свою независимость с Австрийской империей. И вот французы решили прийти итальянцам на помощь. И так вот эти два огромных войска, объединенное французско-итальянское и австрийское, как раз и встретились для очередного сражения недалеко от вот этого местечка Сольферино, куда поехал Дюнан в поисках
9: Наполеона III.
0: Да, и высочайшего разрешения на то, чтобы, наконец, уже расширить свой бизнес. Оказался он там 24 июня 1859 года, ровно в тот день, когда началось огромное сражение, какового Европа не видела, наверное, со времен Ватерлоу. Более 300 тысяч человек буквально столкнулись лицом к лицу, и эта колоссальная битва, по свидетельствам историков, растянулась на фронте шириной более 20 миль и продолжалась более 15 часов. Было очень жарко, при этом австриякам в тот день вообще дали только двойную порцию водки, никакой еды и ничего, а французских солдат с утра успели напоить кофе, и тоже никакой еды не давали. И по воспоминаниям Анри Дюнана, самые ожесточенные сражения начались в полдень, и мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать отрывок из этих воспоминаний.
11: Сойдясь в рукопашной, австрийцы и союзники топчут друг друга ногами, дерутся на окровавленных трупах, убивают противников прикладами и распарывают саблями или штыками. Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Бой становится еще страшнее. Эскадрон кавалерии несется во весь опор. Лошади давят подковами мертвых и раненых. Одному оторвало челюсть, другому размозжило череп, третьему, которого можно было еще спасти, раздробило ребра. Ржание лошадей, проклятия, крики бешенства и стоны разносятся в воздухе. Тут артиллерия мчится за кавалерией, прокладывая себе дорогу по телам убитых и раненых. Мозги вытекают из черепов, живые и мертвые раздавлены, земля пропитывается кровью, и вся равнина усеяна кусками человеческой плоти. Ничто не останавливает, не ослабляет резню. Дерутся везде, все со всеми и один на один. Каждую пять земли отбивают штыками, берут деревни дом за домом, ферму за фермой. Все превращается в поле битвы. Дерутся у каждой двери, у каждого окна. Все дворы превратились в бойни. Самые сильные позиции уступают и опять захватывают по нескольку раз. Люди валятся тысячами, простреленные, искалеченные или смертельно раненые всевозможными снарядами. Во время этой борьбы, столь разнородной и непрерывной, слышатся проклятия из уст людей разных национальностей, многие из которых принуждены были стать убийцами в 20 лет.
0: Но нужно сказать, что французы союзниками выиграли то сражение, но какой ценой? Там тысячи убитых и раненых. А тем, кто выжил, не хватало ни еды, ни воды. Самое страшное, конечно, это было отсутствие воды. И вот Дюнан пишет, что жажда была так нестерпима, что офицеры и солдаты пьют из грязных луж, покрытых коркой из подсыхающей крови. Продолжает Александр Черкасов.
10: Он оказался на полях, где умирали десятки тысяч человек, просивших воды, просивших помощи. Он пытался искать живых. Он пытался носить воду, организовывать спасательные команды. Он пытался что-то делать. Мало что ему удалось сделать. Что оставалось? Сойти с ума? Нет. Он написал книгу. Он написал книгу «Воспоминания о Сольферино». И разослал несколько сот экземпляров книги, изданной за свой счет влиятельным людям Европы.
0: И вот здесь нужно сразу оговориться, что о той деловой поездке, из-за которой он поехал в Сольферино, Анри Дюнан уже забыл и практически всю свою энергию направил как раз на то, чтобы здесь и сейчас на месте помогать раненым.
9: Да, и все свои впечатления, и то, как была организована вот эта помощь, он и описал в книге, которую упомянул Александр Черкасов, «Воспоминания о битве при Сольферино». И мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать несколько фрагментов из этой книги, на мой взгляд, наиболее ярко иллюстрирующих то, что увидел Дюнан там, те ужасы, те страдания людей, и то, что не могло оставить его равнодушным.
11: 25 июня солнце осветило самое ужасное зрелище, какое только может представить себе человеческое воображение. Все поле битвы усеяно трупами людей и лошадей. Дороги, канавы, овраги, кустарник, луга – все буквально завалено мертвыми телами, а в окрестностях Сольферино земля сплошь покрыта ими. Несчастные раненые, которых подбирают в течение дня, мертвенно-бледны и совершенно обессилены. У некоторых, особенно у тяжело раненых, взгляд отупелый, они словно ничего не понимают, смотрят бессмысленно, но эта прострация только кажущаяся и не мешает им ощущать страдания. Иные возбуждены, их бьет нервная дрожь. Другие с воспаленными, зияющими ранами точно обезумели от жестоких страданий. Они корчатся, умоляют их прикончить и с искаженными лицами бьются в предсмертных судорогах. Там несчастные, не только раненые пулями и осколками снарядов, но еще и с раздробленными руками или ногами от проехавших по ним артиллерийских орудий. Всевозможные осколки, обломки костей, клочки одежды, остатки снаряжения, земля, куски свинца раздражают раны и усиливают мучения раненых. На всем громадном поле вчерашней битвы на каждом шагу наталкиваешься на сцены невообразимого отчаяния и жесточайших страданий.
0: То есть вот это все происходит на территории, только вообрази, практически в 20 миль шириной, вот по всей той территории, где происходили сражения. Но здесь надо справедливости ради отметить, что и австрийцы, и французы смогли отвезти части каких-то своих раненых, вывести их с поля сражений, но очень немногих просто потому, что не хватало для этого транспорта, повоза. Кто-то так и остался брошенным вот в этих полях, умирает от ранений и жажды. А медицинские службы, которые, конечно же, существовали в каждой армии, они просто не могли справляться с этим. Было несопоставимое число военных вот этих врачей, санитарных служб и людей, которые нуждались в их помощи. Анри Дюнан в своих воспоминаниях пишет, что ему доводилось видеть, как солдаты поддерживают просто врача, который уже стоять на ногах не может, пытаясь оказать кому-то помощь. А кто-то в очередной раз после очередной ампутации из врачей тоже обессиленный падает в обмороки.
9: Как пишет Дюнан, в Кастильоне, это небольшой городок примерно в 8 километрах от Сольферино, куда непосредственно потом пытались привезти раненых и где были организованы больницы, на 9 тысяч раненых всего 6 французских врачей. Вот что пишет Анри Дюнан о том, что происходило вот в этих импровизированных больницах и как люди справлялись с нехваткой мест и медицинского персонала, читает Ярослав Шимов.
11: Сколько агоний и невообразимых страданий 25, 26 и 27 июня. Раны, растравленные жарой, пылью, отсутствием воды и ухода, стали еще болезненнее. Болезнетворные испарения заражают воздух, несмотря на похвальные старания интендантства хорошо содержать помещения, превращенные в госпитали. Недостаток фельдшеров и прислуги ощущается все сильнее, а обозы с ранеными прибывают в Кастильоне каждые четверть часа. Как неоперативно работает главный хирург и 2-3 человека, организующие регулярную отправку раненых в Брешию на телегах, запряженных валами. Как не безудержна активность имеющих собственные экипажи жителей Брешии, которые сами приезжают за больными, число отбывших несравненно меньше количества прибывающих, и скопление все усиливается. На каменном полу больниц и церквей Кастильоне положили рядом людей всех национальностей – французов и арабов, немцев и славян. Теснота такая, что у раненых нет ни сил, ни возможности тронуться с места. Крики, брань, проклятия раздаются под сводами храмов. «Ах, как я страдаю!» – говорили мне эти несчастные. «Нас бросили, нас оставили умирать без всякой помощи, а ведь мы хорошо дрались». Вот солдат, совершенно обезображенный. Язык вывален наружу, челюсть сломана и раздроблена. Он мечется, хочет встать. Я поливаю холодной водой его засохшие губы и огрубелый язык. Потом беру кусок корпи и смачиваю в ведре воды, которую несут за мной, и выжимаю в бесформенное отверстие, в которое превратился рот несчастного. Вот еще страдалец, у которого часть лица срезана ударом сабли. Нос, губы и подбородок отрезаны. Он не может говорить, почти ослеп, делает знаки рукой и этой душераздирающей пантомимой, сопровождающейся горловыми звуками, пытается привлечь внимание. Я даю ему пить и поливаю водой его окровавленное лицо. Третий с раскроенным черепом умирает, и мозг его растекается по плитам церкви. Товарищи по несчастью отталкивают его ногами, так как он загородил проход. Я охраняю его последние минуты и прикрываю платком его бедную голову, которую он еще чуть-чуть шевелит».
0: Он приводит эту цитату, эту фразу, и мне кажется, что она одна способна перевернуть мировоззрение вообще многих людей. А ведь мы хорошо дрались. Мы хорошо дрались, а нас бросили. Мы же не виноваты, что мы ранены. Ну почему? Почему так случилось? Видимо, в том числе и держа в голове эту фразу, Анри Дюнан и написал эту свою книгу, издал и разослал всем влиятельным людям того времени по всему миру, потому что он считал, что нужно что-то делать. Просто необходимо принять какое-то общее, единое для всех, для всего человечества решение, чтобы подобное не повторялось.
9: И, очевидно, он приходит к выводу, что можно было спасти гораздо больше людей, просто хотя бы накормив их, напоив их, при каких-то легких ранениях помочь им с этим справиться, и они могли бы быть живы.
0: Ну, в общем, он начинает очень энергично действовать. И в феврале 1863 года в Женеве собирается комитет единомышленников. В него входит только 5 человек, и Анри Дюнан секретарь этого комитета, и они пытаются составить некий план действий, чтобы заставить правительства разных стран встретиться, объединиться и обсудить какие-то правила для раненых людей. Потому что, конечно, уже существовало тогда обычное право войны, связанное как раз с тем, когда можно начинать войну, когда нельзя. Но сама мысль о том, чтобы на международном уровне с соблюдением всех формальностей составить какой-то договор, который будет отвечать за поведение воюющих сторон после, собственно, боя, это казалось чем-то настолько дерзким и невозможным, что многие испытывали скепсис на этот счет.
9: Но я так понимаю, что при этом вот этот комитет из 5 человек также поддерживал идею Дюнана о том, что страны должны создать некоторые такие общества, сообщества, которые бы еще в мирное время собирали бы каких-то волонтеров, спасателей, добровольцев, которые готовили бы медицинские материалы, изучали бы, очевидно, какое-то медицинское дело. И в случае, если начнется война, то эти добровольцы могли бы отправиться на поле боя и помогать раненым. Одна из проблем этих всех идей была в том, что если эти добровольцы будут от общества определенной страны, то, соответственно, они будут, не знаю, с нашивками, с эмблемами
0: той страны. Они будут восприниматься как воюющая сторона.
9: Да, и поэтому их также смогут убить. И поэтому Дюнан и вот члены этого комитета пытались придумать некий опознавательный знак общий для вот этих всех добровольцев и медиков, который бы давал им статус нейтралитета и который бы, ну, говорил о том, что вот это врачи, они помогают, они спасают, пожалуйста, не трогайте их.
0: Да, но вот идея как раз о нейтралитете тоже казалась чем-то таким, ну, фантастическим, что никогда этого, наверное, невозможно будет добиться, или если можно, то очень-очень не скоро. Но все получилось, говорит Александр Черкасов.
10: В 1863 году уже дело дошло до создания Женевского комитета Красного Креста, который должен был организовывать заботу о раненых, как неправительственная организация, и до подписания государствами первой Женевской конвенции о защите раненых. Пресса, которая появилась тогда, подняла проблему. Эта проблема всколыхнула общество и государство, и возникли люди, инициировавшие законодательное закрепление защиты вышедших из боя, защиты раненых. Надо сказать, что эта идея охватила многих, не только Льва Николаевича Толстого, который писал на острую тему вот тогда, на рубеже 60-70-х годов. Это по всем странам Европы. Это время массовых мобилизационных армий. Это время, когда воевали не дворяне уже давно, сословие, которое не платит налоги, потому что платит их кровью, а твоего брата, мужа, сына могли взять в армию, отправить на войну, он мог вот так умирать на поле боя. И создание местных комитетов поддержки Красного Креста, создание санитарных служб Красного Креста, которые иногда были сильнее, чем санитарные службы воюющих стран. Вот все это было великим делом 60-х, 70-х, 80-х годов XIX века. Правда сказать, сам Дюнан недолго удержался в Женевском комитете Красного Креста, потому что он предложил Крамолу, он предложил выработать какие-то критерии и законодательно их закрепить, критерии защиты пленных. Но это было слишком. Он был изгнан из комитета Красного Креста, жил в Париже. У него было много других идей, какие-то из них воплотились. Он причастен, например, к созданию конвенции о запрете работорговли. Он разорился практически. Он пытался сделать нечто, что потом в 20 веке возникло уже как ЮНЕСКО, но получил то, что назвали бы грантом, не смог его реализовать, жил чуть ли не под мостами. А тут еще Парижская коммуна случается. Захваты заложников, захваты коммунаров версальцами. Дюнан ввязывается в это, пытается добиться того, чтобы заложников не убивали, пытается добиться того, чтобы версальцы не расстреливали. Заложников в итоге убивают. В общем, казалось бы, все бессмысленно. Но, тем не менее, главное его детище, Красный Крест и вообще гуманитарное право, торжествуют.
0: Ну, нужно отметить, что уже в 1895 году о Красном Кресте знает вообще весь мир. И это движение получило огромное распространение уже не только в Европе, но и в Америке, и в Африке, и в Азии. И к концу XIX века уже в 37 странах действует Национальное общество Красного Креста, а Дюнан пропал. Все решили, наверное, что он где-то сгинул, хотя он в 1887 году нашел приют в дешевой какой-то богадельне в Швейцарии, в деревне Хайден. Без малого 10 лет спустя случайно его там обнаружил молодой журналист. Этого журналиста звали Георг Баумбергер, который просто почувствовал сенсацию. Он увидел человека-легенду, о котором вроде как бы забыли, уговорил его на интервью, и эта статья разлетелась просто по всему миру. И буквально за считанные дни Дюнану вернулась его, вся его былая известность. Все вдруг вспомнили об этом человеке, и дошло до того, что в 1901 году норвежский парламент присудил ему первую Нобелевскую премию мира. Он ее разделил вместе с известным пацифистом Фридериком Пасси. Но вообще считается, что Анри Дюнан – первый Нобелевский лауреат премии мира. Но он, нужно сказать, все эти деньги отдает на благотворительную деятельность, развитие ее в Швейцарии и в Норвегии, а сам примерно с той же энергией, с которой он боролся за создание Красного Креста, начинает работать над проектом создания какого-то международного суда, а также каких-то международных договоров и конвенций за разоружение и мир.
9: Ну вот, как мы видим, некоторые его идеи все-таки получили

0: занимаются не только войнами. Они оказывают помощь и поддержку, насколько я понимаю, людям, страдающим от катастроф, чрезвычайных ситуаций, землетрясений. Если случается эпидемия, они тоже едут туда.
1: Ну и Международный комитет Красного Креста тоже был трижды удостоен Нобелевской премии мира.
0: Сам Анри Дюнан скончался 30 октября 1910 года. Его было пожелание, чтобы его хоронили без почестей, без лишних церемоний, как вот тех солдат, которых он увидел на поле боя под Сольферино, оставаясь безымянным. Но я попыталась найти в интернете, но нигде не нашла свидетельств о том, так ли он действительно был похоронен таким ли образом, но как и не нашла никаких свидетельств о том, что где-то известно его захоронение, его могила.
1: Ну, вообще удивительно драматическая судьба у него.
0: Да, и при этом, ты знаешь, его имя практически неизвестно. Ну, то есть оно известно, но оно неизвестно огромному числу людей. Хотя, казалось бы, такой огромный вклад сделал человек в развитие, ну, не только гуманитарного права, а в принципе человечности. Но человечество, прозрев в какой-то момент, и во многом, наверное, благодаря Анри Дюнану и его стараниями, не остановилось на заключении вот этой первой Женевской конвенции. Она, кстати, совсем короткая. Там всего-то 10 пунктов в этой конвенции. Она умещается на одной странице. И вот в этих 10 пунктах, во-первых, описываются все вот эти идеи, связанные с нейтралитетом медицинских и санитарных служб на поле боя и после боя.
1: И даже жители страны, которые приносят помощь раненым, на них не должно быть никакого там давления, их не должны захватывать, они должны оставаться свободными.
0: Ключевой момент, на мой взгляд, там совершенно другой. Это, по-моему, статья 6 или 7, если я не путаю, что тогда было просто революцией.
1: Да, статья 6, она гласит, что раненые или больные воюющих сторон, независимо от любой нации, которой они могут принадлежать, должны быть собраны и должны получить заботу. Те, кто после выздоровления признан непригодным к дальнейшей службе, должны быть репатриированы.
0: Тогда наконец договорились, и идея заключалась в том, что врач, который условно принадлежит стороне воюющей, обязан оказать помощь и спасти жизнь раненого противника. Конечно, замечательные идеи, но вот я уже сказала, это было только-только начало. После этого были созданы и подписаны странами уже и другие Женевские конвенции, о которых можно слышать в последние дни в связи с военными действиями в Украине в том числе. Но это уже то, что называется современное гуманитарное право.
1: И об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право».
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Драчешникова.
1: И я, Наталья Чемпаланова.
2: Настоящее время на радио «Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
7: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Будет экономического роста?
12: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
14: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Говорит Радио «Свобода». Круглосуточно.

0: Прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Художница, фотограф, ювелир, график и иллюстратор Маша Троцкий – психолог по образованию. Ее вполне успешная артистическая карьера началась в Москве. Но после аннексии Крыма ее семья приняла решение эмигрировать. Маша не любит определение «политический карикатурист». Но это часть ее международной карьеры. О психологии масс и социальных сетей, о так называемой отмене русской культуры, об отношениях с украинцами в Швеции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини. Начнем с ее самоопределения.
4: Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, да, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист. Можно так сказать про тебя?
5: Так говорят. Действительно, меня очень волнуют социальные проблемы. Но это связано с психологией. Но меня волнует противостояние индивидуума массе, потому что как психолог я недоизучила массовую психологию, когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию, имеет шанс. Но когда люди превращаются в коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить черт знает что, и начинают верить черт знает во что, потому что им главное понравиться стае. Вот это меня волнует, я сама с трудом нравлюсь стае, хочу нравиться стае, но мне важнее какие-то собственные вот идеи. Поэтому меня это мучает лично, и я вот это все время исследую, ненавижу, когда подтягивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
4: Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных компаний, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы. Я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
5: Да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя к своему большому стыду улавливаю такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. Безумно себя за это ругаю, мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я недоизучила в прошлой профессии, но они так вот работают. Важнее, ну, понравится коллективу. Я работала в шведской школе, и даже когда-то в шведском детском саду был вообще чистый эксперимент. Дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стая, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков, он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотел всех поддерживать, я вообще другое хотела сказать, но в классе он этого не скажет.
4: С началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда.
5: У меня, к счастью, не было еще опыта войн, и вообще у человечества не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях. То есть как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. Да, теперь у нас новая реальность, как это транслируется, как это быстро, какую это имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают, долго надо было, а сейчас ты за минуту к тебе прилетает, что думают другие. Наверное, ускорился вот этот ритм, да, оповещения о том, что думает коллектив.
4: И меня, конечно, совершенно поражает вот эта регрессия в архаическое мышление, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди, живущие во время, которое политически очевидно изменилось, я имею в виду и 24 февраля 2022 года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле.
5: Да.
4: А люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Ты где-то сказала, что вот эта вот самая эксплицитная часть политикума российского, здесь имеется в виду все, и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину, как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения. И, вероятно, с политической точки зрения.
5: Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там своял. Я, кстати, не могу ничего своять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. Война там... Насилие через насилие ты же не будешь показывать как художник, ты же не будешь вот это месиво показывать, да, ты должен же как-то метафорически, там, отдаленно это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается. Если это делается очень быстро, то дешево может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать, и, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет, и тогда вот я рисую. А дальше я пропускаю это через слой самоцензуры, там, ну, буду смеяться надо мной, как-то там воспринято, что скажет стая. Они глупы ли буду я выглядеть, но иногда прям очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо. И тогда я себе позволяю это делать. Видимо, у меня внутренний какой-то голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв с Пригожиным, когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на пальце, да, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярной картинка, когда он разбился на самолете. Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложки YouTube-каналов и стали страшно делиться. Лица, то у меня был страшный позыв вот это вот зафиксировать, я не знаю почему. Еще был позыв из несостоявшегося. Я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором. Значит, «Женщины против войны», израильско-украинский, что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе, потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм. Я хотела с этим побороться. Меня засрали израильтяне. Сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Ну, у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Это планировалось, если что, там на октябрь, на ноябрь этого года в Европе, и израильтяне меня остановили, потому что это не актуально, не нужно, и кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе.
4: Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
5: Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. Имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерч, чем искусство, собирать деньги на поддержку на восстановление Украины. С помощью Израиля и израильских художников. Они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня.
4: А вместе с украинским тоже было не узко выставить. Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильского флага.
5: Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
4: Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент – это онемение, через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление, а кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами? Ты уже давно не российский художник.
5: Я не русская культура, да.
4: Ты не русская культура.
5: Это не про меня.
4: Но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
5: У меня была выставка «Война и мир», проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы в 14-м, после аннексии Крыма, почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прямо там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прямо сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения. Я, по-моему, даже какую-то каску военную для этого купила. Она, по-моему, не вошла в проект. И я снимала проект что-то про любовь против войны. Художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая фотка, девушка в украинском флаге, а парень в российском флаге, как они обнимаются, был про обнимающихся людей на фоне пропаганды, насилия и войны. Они там в колючую проволоку были запутаны. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы, гибридные символы, я там, не знаю, вырезала из дерева. Но, в общем, снимались люди, теперь я замыливаю еще и лица те, кто остается.
4: Потому что они в России остались?
5: Ну, в основном, конечно, весь круг мой выехал. По-моему, может быть, пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стрёмновато. И я вот, у меня была «Война и мир», и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22-го года. И были у меня и украинцы, и шведы на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там матерным словом. Но остальные символы остались. И была прекрасная серия про классиков, которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма, Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. Я это делала давно. Вот это я тоже выставила, потому что оно стало называться «Cancel Culture», и оно стало неожиданно релевантным. Хотя когда я это делала, там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то, Толстой, там, как же из попкорна, это же наше великое все. Вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то память. Может быть, как-то немножко с долей юмора ко всему легкости относиться. Вот это вот, да, вот cancel culture, это тоже я выставила. И политическая была у шведских социал-демократов, ныне проигравших выборы, была выставка политических иллюстраций. Там все были министры, которые все потом проиграли и всех уволили, но тогда это была правящая партия Швеции. Да, это были политические, остросюжетные, в том числе и про войну, иллюстрации.
4: Можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
5: Нет, это и были обложки. На британскую тему это были обложки журналов, и это были иллюстрации, которые мне заказали шведы для газеты «Экспрессен». У них была такая идея, что тоталитаризм и диктатура наступает. Посмотрите, вот Путин злобствует, там Лукашенко злобствует, и, я не знаю, в Венгрии, в Турции. В общем, что надо было показать всяких там тиранов, и смотрите, как бы у нас в Швеции не вышло бы то же самое, и действительно начало выходить. Вот такие всякие разные были там картинки. Часть они, кстати говоря, не повесили, потому что, ну, там был, знаете, Зеленский, который убивает Путина. Вот это нельзя, потому что это насилие, а не, нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены.
4: Вот. Однако, я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Пальме.
5: Да-да-да, это международный центр Олафа Пальме.
4: Убитого на улицах Стокгольма, если
5: у нас убивали, по-моему, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается. Насилие. Ну, я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность, там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатуры. Может быть, ироническая иллюстрация, журнальная, нет, карикатура – это грубый жанр.
3: Маша Троцки – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. Уехала из России 9 лет назад. Политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 2022 года.
4: Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы, какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив, фокус на тоталитарных качествах великой, в кавычках, русской культуры, он сохраняется. Вот Простогольм, что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле?
5: Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера поставила спектакль, посвященный Шостаковичу, Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно, они это задумали вот с началом войны. О том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружил с Стаковичем, никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там было на сцене 5 бутылок водки, и он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора, не оценила.
4: А это музыкальный спектакль? Там фрагменты
5: Шостаковича? Я очень благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь периодически. Это прерывалось, да, исполнением музыки Шостаковича, там оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталином был значительно моложе, чем 70 лет, ему, по-моему, был 30. Он до 70-то и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и не похож и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что Народная опера Стокгольма понимает проблему, сочувствуют, они специально посвятили этому. И тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось это нас, потому что театральные круги Стокгольма обеспокоены тем, что вот диктатура им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой...
4: Вправо.
5: Да, коснется их, у них там урезает очень сильно бюджет на культуру, и они боятся, не заткнут ли им, между прочим, рот. Еще и цензуры. И, в общем, я так, насколько я это поняла, я не швед. Оно было так ужасно приятно. Была «Пиковая дама» у нас, без декораций, в концертном исполнении, в Королевской опере полгода назад. Приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении. Это был Киевский театр. Мне кажется, настоящее искусство невозможно запнуть никаким политическим креном. У нас такого нет.
4: Ты упомянула про деда, который дружил с Шостаковичем. А дед у нас кто был?
5: Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал словарь русских фамилий и словарь еврейских фамилий. «Москва в кольце Садовом» самая известная была книга. Он был москвовед, изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда. Он умер в 93 году. Он выпускник ИФЛИ, и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, Всесоюзное общество связи с заграницей. Он был билингва. У меня теперь дети билингва. Он был билингва, у него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный, поэтому он немецким владел свободно, но какой-то, видимо, версии немецкого, когда распространённые в странах Балтии, предки были и Сталина, немецкоязычные, видимо, ашкеназии, но крещённые. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что прабабушка и дедушка с сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество. Они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями. Он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенными. Он был тогда молодой, это было после войны. Потом он был журналист, как все писатели, для денег. Он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
4: Можно ли сказать, что твоя семья была настроена антисоветские или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
5: Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой прабабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на русском языке. У этой прабабушки было трое детей, и все методично покидали Чехию, уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки, Рональд Паркер, воевал в войсках союзников со стороны Америки. Это была такая западная шикарная версия дедушки, они копийно были похожи абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме, он жил где-то в Америке, во Франции, и дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости, Нольдик его звали, чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат за границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной. Потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм. Параллельно, значит, соответственно, все читали сам издат, ходили в диссидентский круг, читали их и обсуждали. Я выросла ровно под разговоры, что когда уже придет совку этому конец, или как это, когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом.
4: Мы поговорили о том, что все-таки 13-14 год, аннексия Крыма. И это все было значимыми событиями для решения эмигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала,
5: нет.
4: Но не хочется покритиковать новые эмигранты, что же вы раньше думали?
5: Нет? Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг выехал еще в каком-то 89-90-м. У нас была, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали, как только вот в 89-м открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины, и у нас просто квартиры за квартирой опустели. И у меня было ощущение, что рухнул мой мир, и мой дом, и одноклассники, и дети со двора. Большая травма была, дети там из дачи, с которыми я росла. Все уехали, в общем, 30 лет назад. Поэтому я дура и уехала поздно, а за тех, кто уехал сейчас, я очень рада. За каждого уехавшего я очень сочувствую. Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже. Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугают. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо понимаем.
4: А что пугает?
5: Они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, они реально думают, что все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят и там закрывают профили и так далее. Я же махнула уже на это рукой, я не могу. Давайте я буду бояться, да, я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то...
4: Маша, ты сколько не была в России?
5: 9 лет.
4: 9. Очень изменилась жизнь. А репрессии стали реальностью. За замечания в Фейсбуке, ну, самое из известных Горлицкий за замечание про Крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул подрыв Крыма.
5: Сейчас мы еще пообщаемся, я тоже начну бояться.
4: Нет, но мы этого не будем делать.
5: У меня нет русского круга. Я же живу, у нас много украинских беженцев, шведы. У нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян и недавно выехавших россиян. Вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там, что. До меня что-то такое доносится про отравление журналистов.
4: А как с украинцами отношения? Ну, опять же, не секрет, что с началом войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее. Вот твой опыт отношений...
5: У меня нету тоже такого, потому что у меня вот даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились в Украине, бабушка в Камень-Подольском, но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы. Они убежали сначала на Лосиный остров. В Лосиноостровском жили. Очень травматично. Отец её был богат, он все потерял. И, в общем, умер от туберкулеза. Он никогда не социализировался. Дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо. Получили образование и так далее. Но, конечно, родители этого беженства они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины. Она там вечно готовила украинские борщи, вареники с вишнями, напевала какие-то украинские песни. Тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка, он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких-то там 30-х, я не знаю, 40-х годах, чтобы он боялся антисемитизма. Ирония судьбы, теперь будешь наоборот. У меня есть украинские друзья. Мы не говорим с ними о войне. Люди из Киева, люди очень, я бы сказала, прозападного какого-то европейского толка, которые очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем, у нас один и тот же культурный код. Говорим о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, и еще о чем-то, ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста, мама моей дочери, вот им 20 с небольшим. Они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Старшие родственники, они их никогда не видят, потому что старшие родственники в Украине. А у меня уже подросли, в разных странах живут дети. У меня какая-то почетная тетя. Мы ходим в театры, с ними просто общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, о войне мы не говорим.
4: Но это при том, что ты политический иллюстратор.
5: Ну, это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стороне и каких взглядов один раз, то ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше мне заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно, я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера, и иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которую у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое, вот это было интересно.
4: А что за издание было?
5: «Пульс UK», лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это делать? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемия и война, они все там, спонсоры у них кончились.
3: Маша Троцки, современная художница, фотограф, иллюстратор. «Политика и иммиграция. Израиль и Украина».
0: И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Какие перемены нужны России?
13: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
14: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
15: Перемены нужны масштабные.
16: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
15: Да никаких, все нормально.
17: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
15: Глобальные.
18: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
7: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный. Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» – космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга – тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себе время и преображение». И кончается его книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны». Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни – жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождений и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность «Тропика рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувствуя это, он проницательно
19: написала себе: «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в 19 веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, который восклицал: «Физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом: «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктуют мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями литературы, занятой не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.

В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся клубом библиотекарей-язычников «Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции. Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а подснежники – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы.

0: Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: не для ввоза в Великобританию и США. Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аствацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот такая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе, Париже, дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир. И покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается, а Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
1: Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала, хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
0: Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
1: Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский и американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот за исключением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель – создать вот некое произведение. Для Генри Миллера литература – это была средством для самовозрастания, для самоизменения. Это скорее представлял собой некий опыт, как это было в случае Ральфа Уолда Эмерсона, как это было в случае Генри Тора, в случае Уитмена обязательно. Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса. Безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота. Но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной, создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литература модернизма. Ну и к этому, естественно, добавились открытие французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру, это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
0: Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Гроув Пресс» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 1964-м большинством в один голос отменил все запреты как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
1: Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем. Возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
0: Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны. Учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву, но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована и Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и «Солженицына». 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
1: Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
0: Для меня с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассанта читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. «Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность», так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. «Как-никак, у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я сожалею». И это ведь нисколько не поза.
1: Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер нитшанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание. Но, тем не менее, вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент, это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин, Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, пусть все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна, чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали, но прежде всего, взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
0: А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
1: Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание, большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место в этом романе. Там есть много чего другого. Ну и меня тогда потрясло, что эти сцены описывают совершенно по-разному. То есть вот это я заметил действительно тогда и даже несколько раз перечитал соответствующие эпизоды, то есть у него, конечно, очень мощный такой эротизм, но у него там есть и сексуальные сцены, которые описываются вот как эксплуатация женщин.
0: В «Тропике рака» сказано так. Я говорю себе, подожди и подумай, парень. Вспомни, что ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе, послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России.
1: Если продолжить историю переводов Миллера на русский язык, надо сказать, что в России он издан просто в изобилии.
2: Довольно большой парадокс, что у нас в России, ну, он лучше представлен, чем в Соединенных Штатах Америки. Это некоторые книги Миллера очень долго не переиздавались, в США некоторые вообще не переиздавались. Книги там опубликованные в 40-е годы. А у нас-то все многократно, вы знаете, издавалось. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Ну, у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас создали вот его сборник «Замри как колибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
1: Я специально проверил на Амазоне. «Колибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» – 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» – 3 романа. Каждый переведен 2. «Черная весна» – 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» – 2. «Под крышами Парижа» – 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер – культовый писатель, но не классик. Почему?
2: В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биксюре, кто-то не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа – это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. Он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
1: Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
2: Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
1: В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
2: Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя. На него очень сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние. Это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
1: Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то поразительное. Открываешь «Нексус» и сразу же на первой странице. Что выбираешь ты – «Восток Ксеркса» или «Восток Христа»? Это Владимир Соловьев. Дальше на той же и соседних страницах – Леон Бакст, «Анатема» Леонида Андреева, «Герой нашего времени», «Метафизика пола» Василия Розанова, философ Николай Федоров, обширные выписки из Бердяева. Кстати, Бердяев тоже читал и ценил Миллера. А вот это «Гав-гав», с которого начинается книга, ведь это же Маяковский, стихотворение «Вот так я сделался собакой». Ну какой еще американский писатель может похвалиться таким багажом? Но теперь пора сказать и об обратном влиянии. Здесь, конечно, первый, кто приходит в голову, это Эдуард Лимонов.
2: Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза, это я, Эдички, я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера «Я живу на вилле Боргезе». Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». Это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец», он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
1: Он еще и щурился.
2: Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов взял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста. Я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина. И вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера – абсолютное, полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. И вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос

Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонникам и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. «Я здесь». Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам.

С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Аслацатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адамов плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стрим Сквер 21», дирижер Тыну Гальюсте.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному

0: Аудиострим у свободы.
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай свободу круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.
1: По итогам Кавказской войны сотни тысяч горцев Северного Кавказа стали мухаджирами, переселенцами и осели на просторах Османской империи. Их абсолютное большинство составляли черкесы, но среди тех, кто решился оставить Северокавказский регион, были и десятки тысяч чеченцев, осетин, дагестанцев, абхазцев, ногайцев, карачаевцев, ингушей. Это был трудный период в истории самой Османской империи, которая находилась в состоянии затяжного социального и политического кризиса. Переселенцы с Северного Кавказа за короткое время начали играть не последнюю роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
0: Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи.
2: Ну, в целом, миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века. Небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны в первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов. Это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие авторшоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины, это, если коротко, в целом это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже о том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала, возможно, и четверти, а может быть и трети всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно. Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии, После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вайнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетин, я думаю, 5-6 тысяч человек.
0: Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? Мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
2: К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде, но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. Голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты с коренным населением и с властями – все это постепенно отходило в прошлое и превращалось, скорее, уже в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. И через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины XIX и начала XX века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительно. Это ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники, Измир, другие, уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы, формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметной была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе. Османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
0: Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
2: Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов, в общем, и зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее то, что объективные потребности экономического, а часто и физического выживания в неблагоприятном окружении способствовали на локальном уровне консолидации разных кавказских общин, сплачивавшихся сознанием своего культурного единства и общности исторической судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации, такие с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаете, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников, известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров. И брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования, значит, лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами для турок.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: В студии Радио Свобода Мейрбек Вачигаев и вместе с гостем нашей передачи историком Георгием Чочиевым говорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19 и 20 веков. Если говорить о политике Османской империи в отношении черкесских активистов, какова политика в отношении желания сохранить язык, культуру и традиции в новой для них стране? То есть, были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
2: Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения. Ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы Северного Кавказа. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатурой султана Абдулхамида II, личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдулхамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера, довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Митхат Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом, это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1884 году Ахмедом Митхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – Общество единения черкесов. Оно было создано в Каире. основатели общества единения черкесов были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
1: Вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
2: Вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 909 по 912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака, 1910 по 912 год он был военным министром, а с января по июнь 13 года до его убийства он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и военным министром. Также известен Адык Хуршид Паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн Назым Паша. В 12-13 годах военный министр. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамседдин Пашу, адыга из рода Талицерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адык Хатко Исмаил Джамбулат Бей, министром флота абхазец Ашхарува Хусейн Рауф Бей, военным министром абазинец Абук Ахмед Ханди Паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Сами Бей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехич Бей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
1: Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
2: Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после младотурецкой революции. Это в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат Пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Заки Паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины Шхаплы Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры. Или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которая провозгласила своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет Паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет Паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы, черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение, в ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 1923 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы, документация конфискованы.
1: Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях?
2: Едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа Младотурецкого, да и то не первых лет правления Младотура, а скорее заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно Черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения.
3: Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
1: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Кавказская хроника» был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочи. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19-20 веков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
14: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
15: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
16: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
17: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
19: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
20: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволен» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
19: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
21: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла 2 экспертизы на возможную секретность. Звигинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звигинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим легион «Свободы России», не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании «ЛРТ». По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
19: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве ядра, двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
0: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только Единую Россию. И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за Единую Россию.
6: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
22: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
6: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюз, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королева и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников – отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за двух постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблоко», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
19: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
1: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
19: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
1: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
19: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Но если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
1: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
19: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
1: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская — 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума — это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
19: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
1: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, то их прижимают. Если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
19: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
1: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают. То есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры. И это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
19: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам-единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
1: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
19: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы? Там протестное голосование, непротестное, объединение вокруг каких-то кандидатов. И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
1: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та

0: не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
1: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
0: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
1: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
0: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sins, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова». И это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера. И происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, говорю, так. Как? Нашу
2: вы
3: страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то так, шоу, вот этот язык вот так, весь вот этот.
3: Так, да.
2: Вот это, нам всем это слушать как? Почему вам? Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Объясни. Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациент

0: пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
1: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
2: Вы опоздали на прием.
1: И что?
2: Ну, на сколько опоздали?
1: На 20 минут.
2: Ну все.
1: А я все время опаздываю.
2: Не, ну это
1: и
2: же...
1: когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
2: А, ну, мужской врач.
1: А тоже приезжают еще. Там же это вообще иностранное государство.
0: В апреле 26 года центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей-мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
4: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорно какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
3: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
4: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп. Или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
3: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала. Сначала от оскорблений, потом ее даже ударили. Ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как. И то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, вот это, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
4: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ВЦИОМ, готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
3: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
4: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
3: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание, и чтобы хоть кто-то высказался против.
4: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, но тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
3: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
0: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с ложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег», искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате, 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
6: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в 2 раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
5: Как на это влияет война?
6: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно. То есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. И если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
3: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит, или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
6: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят: ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
3: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации, вот конкретно не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
6: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
3: Ну,
6: идите подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
3: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было, и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
6: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нет абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации и говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
3: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».

0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск музыки «На свободе». Сегодняшние хедлайнеры — главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motorcycle», «Roy и дьявольский мотоцикл». Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню «Tears on my pillow», «Слезы на моей подушке». Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя София Эугения Куцавитис, то есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового экспериментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: София Рей «Un mismo cielo» с альбома «Umbral». Эдриан Краули — это замечательный ирландский сингер-сонграйтер. Родился в 68-м году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории. Живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bird of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime, my visitor, my newfound friend, little bit of golden, straight out of the blue. I wait for you to sing your sunny song. Little bird of sunshine,

Эдриан Краули. Жалобы закрытого с альбома «The Watchfly of the Stars». Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому «Too Late to Pray» «The Defiant Chicago Roots». «Слишком поздно молиться. Дерзкие корни Чикаго». И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» «Ради греховной жизни» вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «Gotta Have My Baby Back».

не знаю, какую-то смесь звуков моря, аквариум, что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 1996 года, это барабанщик Левен Такман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении Бабы Зулы я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация Бабы Зулы с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 1997 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Ла Йегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино, дорогой».

Баба Зола и Лаегро Скариньо. Запись 15-го года. Следующая запись 16-го года. И опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валентен. И эта песня называется «Бирсана Бирдебана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Берсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин-дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и звуки ему. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: «Керван Йолда».
1: «Баба Зула», «Керван Йолда» с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи, еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Сарет — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маша». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари, но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маши, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: детям.
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут предлагаемые истории ностальгию у кого как. Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
9: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Чемпаладова.
9: Вот Наташа вернулась с каникул. Наконец уже сегодня мы вместе расскажем, как я и обещала в прошлом выпуске подкаста, о том, что же такое гуманитарное право, кто и для чего его придумал, как это работает и как устроено. И поможет нам в этом бывший сотрудник ликвидированного российскими властями правозащитного историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Черкасов. Я предлагаю как раз с рассказа Александра Черкасова и начать наш разговор о том, откуда появилось гуманитарное право.
11: Давайте вспомним известные нам слова Льва Николаевича Толстого, слова доктора военного, который на Бородинском поле еще до начала битвы горестно говорит, что из этих людей столько-то десятков тысяч будут убиты, а столько-то десятков тысяч будут ранены. Ну, слова эти произносятся якобы в сентябре 1812 года. Но писал Лев Николаевич у нас 1870-е годы примерно. И тогда, именно тогда судьба раненых, она вдруг оказалась в центре общественного внимания. Почему? А потому что до какого-то момента она мало кого беспокоила. Генералы посылали свои рапорты своим государям. Эти рапорты были написаны так, что генералы выглядели хорошо, а убитые не выглядели никак. Проблема раненых, проблема вообще жертв войны, проблема вышедших из боя, она стала по-настоящему актуальной именно в годы Крымской войны. Крымская война у нас вообще перевернула многое. Появилась метеорология, появилась военная медицина, но появилось гуманитарное право, потому что появилась военная журналистика. Корреспондент «Таймс» Гордон Рассел давал информацию в Лондон. Англия воевала. И кроме генеральских репортажей появились репортажи с войны, которые показывали ее обратную сторону. Это и атака легкой кавалерии под Балаклавой. В каждом аристократическом британском семействе был убитый после этой атаки. Много чего было. Много было этих ужасов войны. Так что один из английских генералов заметил, что Рассел вообще-то пострашнее русских будет. Проблема была поставлена. Но тут, как ни странно, ключевым оказалась битва, не очень известная в России. Битва при Сольферино в 1859 году. Северная Италия, Наполеон III воюет в тех местах. Очередное сражение, оставившее десятки тысяч человек на поле боя ранеными и умирающими. И неожиданно нашелся рядом один человек, который к этой норме тогдашнего времени отнесся как к чему-то чудовищному. Его звали Жан-Анри Дюнан.
9: Жан-Анри Дюнан, о котором сейчас вспоминает Александр Черкасов, он родился в Женеве в 1828 году в семье крупного предпринимателя, который еще и должность судьи по делам опеки занимал. И с самого детства участвовал в какой-то благотворительности, как и все члены его семьи, включая и помощь бедным, и даже ходил в женевскую тюрьму читать заключенным какие-то книги.
10: Да, и как он сам писал в своих воспоминаниях, на него большое влияние оказала мать, которая его воспитывала именно с точки зрения того, чтобы воспитать в нем сострадание по отношению к несчастным, обездоленным, униженным. И, конечно, неожиданно он оказался свидетелем этой битвы при Сольферино, о которой упомянул Александр Черкасов. Но, с другой стороны, его вот это неравнодушие, оно было воспитано с детства.
9: Что он там вообще делал и какое отношение он имел к битве? Он же никакой не военнослужащий.
10: Да, это довольно любопытная история. Он в 1858 году уехал из Женевы и отправился путешествовать и пытаться найти какие-то предпринимательские возможности в разных колониях. И вот, в частности, приехал в Алжир, где открыл акционерное общество мельниц Мон-Джемиля. Построил мельницы, собирался производить хлеб, никак не мог получить разрешение на использование земель. И он долго бился, как я понимаю, сначала именно в Алжире, там с местными какими-то бюрократами, потом поехал в Париж. Собственно, тогда Алжир являлся французской колонией. И пытался в Париже достучаться до каких-нибудь министерств, чиновников, но все это было тщетно. И в какой-то момент Дюнан понял, что единственное для него решение – это дойти до императора, до Наполеона III.
9: Да, но Наполеон III в это время в Париже вовсе не сидел, а он занимался более важными для него делами. Тогда Италия боролась за свою независимость с Австрийской империей. И вот французы решили прийти итальянцам на помощь. И так вот эти два огромных войска, объединенное французско-итальянское и австрийское, как раз и встретились для очередного сражения недалеко от вот этого местечка Сольферино, куда поехал Дюнан в поисках
10: Наполеона III.
9: Да, и высочайшего разрешения на то, чтобы, наконец, уже расширить свой бизнес. Оказался он там 24 июня 1859 года, ровно в тот день, когда началось огромное сражение, какового Европа не видела, наверное, со времен Ватерлоу. Более 300 тысяч человек буквально столкнулись лицом к лицу, и эта колоссальная битва, по свидетельствам историков, растянулась на фронте шириной более 20 миль и продолжалась более 15 часов. Было очень жарко, при этом австриякам в тот день вообще дали только двойную порцию водки и никакой еды и ничего, а французских солдат с утра успели напоить кофе и тоже никакой еды не давали. И по воспоминаниям Анри Дюнана, самые ожесточенные сражения начались в полдень, и мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать отрывок из этих воспоминаний.
12: Сойдясь в рукопашной, австрийцы и союзники топчут друг друга ногами, дерутся на окровавленных трупах, убивают противников прикладами и распарывают саблями или штыками. Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Бой становится еще страшнее. Эскадрон кавалерии несется во весь опор. Лошади давят подковами мертвых и раненых. Одному оторвало челюсть, другому разможило череп, третьему, которого можно было еще спасти, раздробило ребра. Ржание лошадей, проклятия, крики бешенства и стоны разносятся в воздухе. Тут артиллерия мчится за кавалерией, прокладывая себе дорогу по телам убитых и раненых. Мозги вытекают из черепов, живые и мертвые раздавлены, земля пропитывается кровью, и вся равнина усеяна кусками человеческой плоти. Ничто не останавливает, не ослабляет резню. Дерутся везде, все со всеми и один на один. Каждую пять земли отбивают штыками, берут деревни дом за домом, ферму за фермой. Все превращается в поле битвы. Дерутся у каждой двери, у каждого окна. Все дворы превратились в бойни. Самые сильные позиции уступают и опять захватывают по нескольку раз. Люди валятся тысячами, простреленные, искалеченные или смертельно раненые всевозможными снарядами. Во время этой борьбы, столь разнородной и непрерывной, слышатся проклятия из уст людей разных национальностей, многие из которых принуждены были стать убийцами в 20 лет.
9: Но нужно сказать, что французы с союзниками выиграли то сражение, но какой ценой? Там тысячи убитых и раненых. А тем, кто выжил, не хватало ни еды, ни воды. Самое страшное, конечно, это было отсутствие воды. И вот Дюнан пишет, что жажда была так нестерпима, что офицеры и солдаты пьют из грязных луж, покрытых коркой из подсыхающей крови. Продолжает Александр Черкасов.
11: Он оказался на полях, где умирали десятки тысяч человек, просивших воды, просивших помощи. Он пытался искать живых. Он пытался носить воду, организовывать спасательные команды. Он пытался что-то делать. Мало что ему удалось сделать. Что оставалось? Сойти с ума? Нет. Он написал книгу. Он написал книгу «Воспоминания о Сольферино». И разослал несколько сот экземпляров книги, изданной за свой счет влиятельным людям Европы.
9: И вот здесь нужно сразу оговориться, что о той деловой поездке, из-за которой он поехал в Сольферино, Анри Дюнан уже забыл и практически всю свою энергию направил как раз на то, чтобы здесь и сейчас на месте помогать раненым.
10: Да, и все свои впечатления, и то, как была организована вот эта помощь, он и описал в книге, которую упомянул Александр Черкасов, «Воспоминания о битве при Сольферино». И мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать несколько фрагментов из этой книги, на мой взгляд, наиболее ярко иллюстрирующих то, что увидел Дюнан там, те ужасы, те страдания людей, и то, что не могло оставить его равнодушным.
12: 25 июня солнце осветило самое ужасное зрелище, какое только может представить себе человеческое воображение. Все поле битвы усеяно трупами людей и лошадей. Дороги, канавы, овраги, кустарник, луга – все буквально завалено мертвыми телами, а в окрестностях Сольферино земля сплошь покрыта ими. Несчастные раненые, которых подбирают в течение дня, мертвенно-бледны и совершенно обессилены. У некоторых, особенно у тяжело раненых, взгляд отупелый, они словно ничего не понимают, смотрят бессмысленно, но эта прострация только кажущаяся и не мешает им ощущать страдания. Иные возбуждены, и их бьет нервная дрожь. Другие с воспаленными, зияющими ранами точно обезумели от жестоких страданий. Они корчатся, умоляют их прикончить и с искаженными лицами бьются в предсмертных судорогах. Там несчастные, не только раненые пулями и осколками снарядов, но еще и с раздробленными руками или ногами от проехавших по ним артиллерийских орудий. Всевозможные осколки, обломки костей, клочки одежды, остатки снаряжения, земля, куски свинца раздражают раны и усиливают мучения раненых. На всем громадном поле вчерашней битвы на каждом шагу наталкиваешься на сцены невообразимого отчаяния и жесточайших страданий.
9: То есть вот это все происходит на территории, только вообрази, практически в 20 миль шириной, вот по всей той территории, где происходили сражения. Но здесь надо справедливости ради отметить, что и австрийцы, и французы смогли отвезти части каких-то своих раненых, вывести их с поля сражений, но очень немногих просто потому, что не хватало для этого транспорта, повоза. Кто-то так и остался брошенным вот в этих полях, умирает от ранений и жажды. А медицинские службы, которые, конечно же, существовали в каждой армии, они просто не могли справляться с этим. Было несопоставимое число военных вот этих врачей, санитарных служб и людей, которые нуждались в их помощи. Анри Дюнан в своих воспоминаниях пишет, что ему доводилось видеть, как солдаты поддерживают просто врача, который уже стоять на ногах не может, пытаясь оказать кому-то помощь. А кто-то в очередной раз после очередной ампутации из врачей тоже обессиленный падает в обмороки.
10: Как пишет Дюнан, в Кастильоне, это небольшой городок примерно в 8 километрах от Сольферино, куда непосредственно потом пытались привезти раненых и где были организованы больницы, на 9 тысяч раненых всего 6 французских врачей. Вот что пишет Анри Дюнан о том, что происходило вот в этих импровизированных больницах и как люди справлялись с нехваткой мест и медицинского персонала, читает Ярослав Шимов.
12: Сколько агоний и невообразимых страданий 25, 26 и 27 июня. Раны, растравленные жарой, пылью, отсутствием воды и ухода, стали еще болезненнее. Болезнетворные испарения заражают воздух, несмотря на похвальные старания интендантства хорошо содержать помещения, превращенные в госпитали. Недостаток фельдшеров и прислуги ощущается все сильнее, а обозы с ранеными прибывают в Кастильоне каждые четверть часа. Как неоперативно работает главный хирург и 2-3 человека, организующие регулярную отправку раненых в Брешию на телегах, запряженных валами. Как небезудержна активность имеющих собственные экипажи жителей Брешии, которые сами приезжают за больными, число отбывших несравненно меньше количества прибывающих, и скопление все усиливается. На каменном полу больниц и церквей Кастильоне положили рядом людей всех национальностей – французов и арабов, немцев и славян. Теснота такая, что у раненых нет ни сил, ни возможности тронуться с места. Крики, брань, проклятия раздаются под сводами храмов. «Ах, как я страдаю!» – говорили мне эти несчастные. «Нас бросили, нас оставили умирать без всякой помощи, а ведь мы хорошо дрались». Вот солдат, совершенно обезображенный. Язык вывален наружу, челюсть сломана и раздроблена. Он мечется, хочет встать. Я поливаю холодной водой его засохшие губы и огрубелый язык. Потом беру кусок корпи и смачиваю в ведре воды, которую несут за мной, и выжимаю в бесформенное отверстие, в которое превратился рот несчастного. Вот еще страдалец, у которого часть лица срезана ударом сабли. Нос, губы и подбородок отрезаны. Он не может говорить, почти ослеп, делает знаки рукой и этой душераздирающей пантомимой, сопровождающейся горловыми звуками, пытается привлечь внимание. Я даю ему пить и поливаю водой его окровавленное лицо. Третий с раскроенным черепом умирает, и мозг его растекается по плитам церкви. Товарищи по несчастью отталкивают его ногами, так как он загородил проход. Я охраняю его последние минуты и прикрываю платком его бедную голову, которую он еще чуть-чуть шевелит».
9: Он приводит эту цитату, эту фразу, и мне кажется, что она одна способна перевернуть мировоззрение вообще многих людей. А ведь мы хорошо дрались. Мы хорошо дрались, а нас бросили. Мы же не виноваты, что мы ранены. Ну почему? Почему так случилось? Видимо, в том числе и держа в голове эту фразу, Анри Дюнан и написал эту свою книгу, издал и разослал всем влиятельным людям того времени по всему миру, потому что он считал, что нужно что-то делать. Просто необходимо принять какое-то общее, единое для всех, для всего человечества решение, чтобы подобное не повторялось.
10: И, очевидно, он приходит к выводу, что можно было спасти гораздо больше людей, просто хотя бы накормив их, напоив их, при каких-то легких ранениях помочь им с этим справиться, и они могли бы быть живы.
9: Ну, в общем, он начинает очень энергично действовать. И в феврале 1863 года в Женеве собирается комитет единомышленников. В него входит только 5 человек, и Анри Дюнан секретарь этого комитета, и они пытаются составить некий план действий, чтобы заставить правительства разных стран встретиться, объединиться и обсудить какие-то правила для раненых людей. Потому что, конечно, уже существовало тогда обычное право войны, связанное как раз с тем, когда можно начинать войну, когда нельзя. Но сама мысль о том, чтобы на международном уровне с соблюдением всех формальностей составить какой-то договор, который будет отвечать за поведение воюющих сторон после, собственно, боя, это казалось чем-то настолько дерзким и невозможным, что многие испытывали скепсис на этот счет.
10: Но я так понимаю, что при этом вот этот комитет из 5 человек также поддерживал идею Дюнана о том, что страны должны создать некоторые такие общества, сообщества, которые бы еще в мирное время собирали бы каких-то волонтеров, спасателей, добровольцев, которые готовили бы медицинские материалы, изучали бы, очевидно, какое-то медицинское дело. И в случае, если начнется война, то эти добровольцы могли бы отправиться на поле боя и помогать раненым. Одна из проблем этих всех идей была в том, что если эти добровольцы будут от общества определенной страны, то, соответственно, они будут, не знаю, с нашивками, с эмблемами
9: той страны. Они будут восприниматься как воюющая сторона.
10: Да, и поэтому их также смогут убить. И поэтому Дюнан и вот члены этого комитета пытались придумать некий опознавательный знак общий для вот этих всех добровольцев и медиков, который бы давал им статус нейтралитета и который бы, ну, вот, говорил о том, что вот это врачи, они помогают, они спасают, пожалуйста, не трогайте их.
9: Да, но вот идея как раз о нейтралитете тоже казалась чем-то таким, ну, фантастическим, что никогда этого, наверное, невозможно будет добиться, или если можно, то очень-очень не скоро. Но все получилось, говорит Александр Черкасов.
11: В 1863 году уже дело дошло до создания Женевского комитета Красного Креста, который должен был организовывать заботу о раненых, как неправительственная организация, и до подписания государствами первой Женевской конвенции о защите раненых. Пресса, которая появилась тогда, подняла проблему. Эта проблема всколыхнула общество и государство, и возникли люди, инициировавшие законодательное закрепление защиты вышедших из боя, защиты раненых. Надо сказать, что эта идея охватила многих, не только Льва Николаевича Толстого, который писал на острую тему вот тогда, на рубеже 60-70-х годов. Это по всем странам Европы. Это время массовых мобилизационных армий. Это время, когда воевали не дворяне уже давно, сословие, которое не платит налоги, потому что платит их кровью, а твоего брата, мужа, сына могли взять в армию, отправить на войну, он мог вот так умирать на поле боя. И создание местных комитетов поддержки Красного Креста, создание санитарных служб Красного Креста, которые иногда были сильнее, чем санитарные службы воюющих стран. Вот все это было великим делом 60-х, 70-х, 80-х годов XIX века. Правда сказать, сам Дюнан недолго удержался в Женевском комитете Красного Креста, потому что он предложил Крамолу, он предложил выработать какие-то критерии и законодательно их закрепить, критерии защиты пленных. Но это было слишком. Он был изгнан из комитета Красного Креста, жил в Париже. У него было много других идей, какие-то из них воплотились. Он причастен, например, к созданию конвенции о запрете работорговли. Он разорился практически. Он пытался сделать нечто, что потом в 20 веке возникло уже как ЮНЕСКО, но получил то, что назвали бы грантом, не смог его реализовать, жил чуть ли не под мостами. А тут еще Парижская коммуна случается. Захваты заложников, захваты коммунаров версальцами. Дюнан ввязывается в это, пытается добиться того, чтобы заложников не убивали, пытается добиться того, чтобы версальцы не расстреливали. Заложников в итоге убивают. В общем, казалось бы, все бессмысленно. Но, тем не менее, главное его детище, Красный Крест и вообще гуманитарное право, торжествуют.
9: Ну, нужно отметить, что уже в 1895 году о Красном Кресте знает вообще весь мир. И это движение получило огромное распространение уже не только в Европе, но и в Америке, и в Африке, и в Азии. И к концу XIX века уже в 37 странах действует Национальное общество Красного Креста. А Дюнан пропал. Все решили, наверное, что он где-то сгинул. Хотя он в 1887 году нашел приют в дешевой какой-то богадельне в Швейцарии, в деревне Хайден. Без малого 10 лет спустя случайно его там обнаружил молодой журналист. Этого журналиста звали Георг Баумбергер, который просто почувствовал сенсацию. Он увидел человека-легенду, о котором вроде как бы забыли, уговорил его на интервью, и эта статья разлетелась просто по всему миру. И буквально за считанные дни Дюнану вернулась его, вся его была известность. Все вдруг вспомнили об этом человеке, и дошло до того, что в 1901 году норвежский парламент присудил ему первую Нобелевскую премию мира. Он ее разделил вместе с известным пацифистом Фридрихом Пасси. Но вообще считается, что Анри Дюнан – первый Нобелевский лауреат премии мира. Но он, нужно сказать, все эти деньги отдает на благотворительную деятельность, развитие ее в Швейцарии и в Норвегии, а сам примерно с той же энергией, с которой он боролся за создание Красного Креста, начинает работать над проектом создания какого-то международного суда, а также каких-то международных договоров и конвенций за разоружение и мир.
10: Ну вот, как мы видим, некоторые его идеи все-таки получили воплощение много лет спустя, как, например, Международный суд.
9: Не говоря уже о его вот этом главном, основном детище Красном Кресте. Теперь же это общество, объединенное не только Красного Креста, но и Красного Полумесяца. Для меня, на самом деле, было большим открытием, когда я узнала, как появился Красный Крест. Это, оказывается, просто инверсия швейцарского флага. А Красный Полумесяц – это инверсия для мусульманских стран, насколько я понимаю, турецкого флага. И сейчас это влиятельнейшие организации, причем они занимаются не только войнами. Они оказывают помощь и поддержку, насколько я понимаю, людям, страдающим от катастроф, чрезвычайных ситуаций, землетрясений. Если случается эпидемия, они тоже едут туда.
10: Ну и Международный комитет Красного Креста тоже был трижды удостоен Нобелевской премии мира.
9: Сам Анри Дюнан скончался 30 октября 1910 года. Его было пожелание, чтобы его хоронили без почести, без лишних церемоний, как вот тех солдат, которых он увидел на поле боя под Сольферино, оставаясь безымянным. Но я попыталась найти в интернете, но нигде не нашла свидетельств о том, так ли он действительно был похоронен таким ли образом, но как и не нашла никаких свидетельств о том, что где-то известно его захоронение, его могила.
10: Ну, вообще удивительно драматическая судьба у него.
9: Да, и при этом, ты знаешь, его имя практически неизвестно. Ну, то есть оно известно, но оно неизвестно огромному числу людей. Хотя, казалось бы, такой огромный вклад сделал человек в развитие, ну, не только гуманитарного права, а в принципе человечности. Но человечество, прозрев в какой-то момент, и во многом, наверное, благодаря Анри Дюнану и его стараниями, не остановилось на заключении вот этой первой Женевской конвенции. Она, кстати, совсем короткая. Там всего-то 10 пунктов в этой конвенции. Она умещается на одной странице. И вот в этих 10 пунктах, во-первых, описываются все вот эти

0: учить заботу. Те, кто после выздоровления признан непригодным к дальнейшей службе, должны быть репатриированы.
1: Тогда, наконец, договорились, и идея заключалась в том, что врач, который условно принадлежит стороне воюющей, обязан оказать помощь и спасти жизнь раненого противника. Конечно, замечательные идеи, но вот я уже сказала, это было только-только начало. После этого были созданы и подписаны странами уже и другие Женевские конвенции, о которых можно слышать в последние дни в связи с военными действиями в Украине в том числе. Но это уже то, что называется современное гуманитарное право.
0: И об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право».
1: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Драчешникова.
0: И я, Наталья Чемпаланова.
2: Настоящее время на радио «Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Не будет экономического роста.
12: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
14: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Говорит «Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Начну сегодня с выдержки со слушаний в Палате представителей с министром армии США Дэниелом Дрисколом. Ему задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противник. Дрискол ответил: противник.
18: Adversary.
17: Далее цитата. «Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, провел много времени с людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. Я публично под запись говорю, что мы учимся у них многому. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала». И здесь важен контекст, кто такой Дрискол. Он друг вице-президента президента Джей Ди Венса. Они вместе учились в Йеле, и у них похожий бэкграунд. Они оба служили в армии. Дрискл вообще из семьи военных. Потом оба изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал. На посту министра армии в нынешней администрации Дрискл очень заметен. Его даже считают соперником военного министра Пита Хексета. Дрискл активно занимается инновациями. Трамп,

0: утверждается, называл его своим парнем-падроном. И есть важный эпизод в этой истории. В ноябре Дрискола послали в Киев обсудить соглашение по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был очень жестким. Вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну. Это несколько противоречит тому тону, который мы услышали от Дрискола на слушаниях в Конгрессе. И в этом есть диссонанс с его дружбой с Венсом, который публично выговаривал Зеленскому на той злосчастной встрече в Белом доме, и диссонанс с идеологией Венса как голоса изоляционистов движения «Америка прежде всего». Я не до конца понимаю, как это работает, но мне кажется, вот именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка и дальше поддерживать Украину.
1: Мне кажется, в этом можно разобраться, и это в итоге окажется не так уж сложно, потому что окажется, что когда Дрискол выступал на слушаниях в Конгрессе, то он выступал прежде всего как профессионал, как часть истеблишмента Министерства обороны США. С точки зрения Министерства обороны все довольно просто. Украина – это военный союзник США. Значительная часть того, что Украина, украинская армия умела до начала войны с Россией, это было получено от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и другой информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. И при этом сейчас, конечно, еще и Министерство обороны, американская армия получает большое количество информации от Украины. Грубо говоря, Украина, украинская война с Россией – это поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Выясняется, что какие-то технологии уже абсолютно устарели. То оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, там те подходы к ведению боев, которые стоят у американской армии, они быстро устаревают. Вот то, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся украинцев. И в этом смысле вот то, что выступает и говорит Дрискол, это все совершенно понятно. Это сотрудничество с точки зрения армии США, оно может только усиливаться и увеличиваться. И есть политическая составляющая. Политическая составляющая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными. На него сильно действуют разговоры с Путиным. И, наконец, вице-президент Венс знает, что для того, чтобы стать президентом, цель любого политика, тем более такого амбициозного, как Венс, ему нужно выиграть формальный или неформальный праймерис в 2028 году. И вот в этих праймерис его, то, что говорят в американской политике, линии, его, не знаю, полоса, если говорить про широкополосное шоссе, его полоса – это изоляционисты. Поэтому он, я думаю, независимо от своих реальных взглядов, политически все время последовательно занимает изоляционистские позиции. Это не только касается России, это касается всего. Я думаю, что его дружба с Дрисколом, у них они могут, не знаю, дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Венса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрискол представляет Министерство обороны США.
0: Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно в значительной степени. С другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить эти деньги на нужды американцев – это тоже популярная политика.
1: Это совершенно правильно. Вот эти два соображения, они, можно сказать, доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом. И даже когда тратят, то тратят мало, гораздо меньше, чем на то, что происходит в самой Америке. Для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, для политического аналитика даже подавляющее большинство, поддерживают Украину, не согласны с агрессией, с агрессивным нападением России на Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина. Соответственно, здесь тоже нет особенного вопроса. Американцы поддерживают идею помощи Украине, идею помощи в защите против агрессии, считают Украину своим союзником, а Россию агрессором в войне с Украиной и своим американским геополитическим противником. Но проблема в том, что вот это большинство американцев, оно превращает большое, подавляющее большинство в политическом смысле, 70% там поддерживает Украину. Это близко к половине, когда речь идет только о республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно, которые голосуют вот вместе, которые маршируют строем. И изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но вот известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно, чтобы не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри республиканской партии, она находится, можно сказать так, на грани нервного срыва, потому что, конечно, им было очень важно это. Они все как бы ядерные трамписты, им было очень важно, что президент Трамп обещал, что он не будет втягивать Америку в новые войны и втянул в новую продолжительный конфликт. Соответственно, мне кажется, что вот когда Джей Ди Венс говорит какие-то символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует, что вот я ваш, я вот абсолютно ваш человек. Мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. В принципе, вот это вот ядро изоляционистов, оно есть всегда. Оно также мешало когда-то президенту Рузвельту помогать Англии, когда уже была война с Гитлером. То есть изоляционисты есть всегда. И Венс, вот ему хотелось бы, чтобы вот изоляционисты четко знали, у них есть представитель, у них есть знаменосец. Вот он является ядерным изоляционистом. И он постоянно и четко им это сигнализирует. Он хочет, чтобы вот в этот вот блок поддержки внутри республиканской партии, он был точно за него. Тем более, что довольно очевидно, что его основным конкурентом на пост кандидата от республиканской партии в 28-м году является госсекретарь Марко Рубио. Марко Рубио, конечно, и исторически, и фундаментально является сторонником, скажем, активной внешней политики. Соответственно, для Венса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой вот этих вот избирателей внутри республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, потому что это не важно. Он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.
0: У меня есть контраргументы. Во-первых, зимой был опрос фонда Рейгана по вопросам национальной обороны свыше 60%. Хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. И при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий. В том числе было там 59% республиканцев. Перед выборами 2024 года был период избирательной кампании, когда понятно, люди были недовольны администрацией Байдена. В частности, это касалось выделения денег Украине. Но когда Трамп победил, люди осознали, все, мы получили то, чего добивались, но потом стали присматриваться, и нет. Хотим больше поддерживать Украину. Поддержка Украины, в том числе и среди республиканцев, пошла вверх. То есть, с одной стороны, и внутри республиканцев, как следует из этого, поддержка Украины довольно высока. Кроме того, как мы сейчас видим, с историей с Ираном, МАГА, они вроде бы были изоляционисты, но когда президент Трамп ведет войну против Ирана, они, в принципе, не против. Оказывается, что где-то ключевая вещь, где-то еще.
1: Президент Трамп там, в 24-м году, и да и до этого, это был уникальный кандидат. Это был кандидат с уникальным доминированием внутри партии. Ему не нужно было в 24-м году специально бороться за голоса отдельных фракций республиканцев. Единственное, что ему нужно было, это убедить потом избирателей, которые независимы, между республиканцами и демократами, проголосовать за него на общих выборах. Но внутри республиканской партии реальной конкуренции у него не было, и уж точно не было конкуренции за изоляционистов. Джей Ди Венс, вице-президент, человек и исторически непопулярный, и сейчас непопулярный. Он как вице-президент, он рекордно непопулярный вице-президент. Это все равно делает его фаворитом в кандидаты от республиканской партии в 2028 году, но он ни в каком смысле не является решающим, как бы доминирующим кандидатом. Он является одним из и является очень, очень сильно уязвимым. Можно себе легко представить сценарий, что он выдвигается, выдвигается какой-то, там, не знаю, Рон Де Сантис, губернатор Флориды, и просто потому что Венс не популярен, голосуют за другого. Поэтому для него принципиально важно застолбить за собой какую-то группу. И вот он эту группу, мне кажется, очень умно в политическом смысле, вот в узком смысле выигрыша республиканских праймериз 28 года. Он решил застолбить за собой конкретную группу изоляционистов. И вот он дисциплинированно придерживается именно их позиции, дисциплинированно разговаривает с ними. Мы видели, как Джей Ди Венс за те вот 10 лет, которые мы его видели в политическом пространстве, он меняет свои позиции очень сильно. Он президента Трампа называл Гитлером когда-то. Он занимал совершенно другие позиции по разным вопросам, но вот в тот момент, в каждый момент, когда нужно выбирать оптимальную политическую стратегию, вот как выигрывать выборы, он ее меняет. И мне кажется, что вот он сейчас сделал свой четкий выбор, что он знаменосец изоляционистов среди мага-людей.
0: Для избирателей гораздо более важны вопросы дороговизны, вопросы уровня жизни. Вопрос Украины важный, но далеко не столь важный. И вот этот механизм я бы хотел чуть-чуть подробнее обсудить на основании опросов, потому что интересно вот что. Вопрос о поддержке Украины часто, он состоит из двух частей как бы. Поддерживать Украину и отношение к России. Так вот, отношение к России – это может быть главный импульс поддержки Украины. В вопросах, вот я посмотрел, Harvard Harris, баланс положительного и отрицательного отношения к Украине плюс 12, а к России минус 50. Это так же, как к Ирану и Хамас. А последний опрос YouGov, 62% больше сочувствуют Украине, 2% России. 27% хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% сократить помощь Украине. То есть, когда речь идет а России, взгляды американцев гораздо более радикальные.
1: Обсуждая результаты опросов, никогда нельзя отвлекаться от того, что опросы, они отражают отношение людей к некоторой реальности. И есть реальность. Вот там вчера Россия нанесла удар по детскому саду в городе Сумы, в украинском. Американцы это видят в новостях. Из-за этого плохое отношение к России. Если Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины, вот это формирует плохое отношение. Знаете, американцы не знали про Хамас, пока он не совершил террористический акт 7 октября, убив сотни мирных израильтян. Да? То есть то отношение к России – это не фундаментальная вещь, это реакция на то, что Россия делает. Россия ведет агрессивную войну, Россия оккупирует часть Украины, из-за этого плохое отношение. Мы не можем как бы обсуждать политику измененную, считая общественное мнение фиксированным.
0: Вот сенатор Роджер Викер, это республиканец от Миссисипи, он председатель комитета Сената по вооруженным силам. В январе он сказал, самое опасное, что происходит сегодня в мире, это война Путина против свободы Запада в Украине. Поэтому Украину не следует принуждать к отказу от суверенной территории. Путин не должен добиваться путем переговоров того, что ему не удалось достичь на поле боя. А на поле боя Путина постигли большие разочарования. США должны играть роль в обеспечении гарантии безопасности Украины. Надо продолжать оказывать помощь украинскому народу. Поддержка Украины часто связана с тем, что Россия представляется угрозой. Это то, о чем говорил Дрискл. Россия противник в нынешнем виде. И поэтому поддержка Украины популярна. Это является на самом деле фундаментом общественного мнения.
1: Конечно, мне кажется, что для многих людей в Америке, в том числе и для тех 70%, которые поддерживают Украину, ключевой элемент тут не Украина против России, а то, что Россия напала на Украину, напала на соседнюю страну, оккупирует часть ее территории, бомбит ее города. То есть, если бы это была какая-то обратная ситуация, если бы Украина напала на Россию, если бы Украина начала бомбить российские мирные кварталы, оккупировать российские территории, то было бы 70% поддержку России, может быть, даже больше. Вот поэтому часто, когда вы слышите высказывания сенаторов, говорят про Путина, что Путин преступник, то это именно желание разделить отношение к России, к русским людям, которое часто позитивное, и отношение к тому, что российский режим, что Россия делает, что Путин делает в Украине. Ну, конечно, отрицательное отношение – это прежде всего к войне, которую Россия начала и ведет, а не к русским самим по себе.
0: Когда делают заявление по поводу поддержки, скажем, или против поддержки Украины, они исходят из того, что думают их избиратели, или такой политик, он может сказать, если это не самый ключевой для избирателей вопрос в его округе или штате, они могут свободно выражать свое мнение, даже если они расходятся с мнением большинства.
1: Мне кажется, что политики бывают, что занимают какие-то позиции, которые расходятся с мнением большинства, но это редкость. В целом политики – это те, кто представляют большинство. Другое дело, что может быть большинство по одному вопросу, и человек может быть популярен из-за того, что этот вопрос важен, а по другому вопросу его большинство не поддерживает, но популярность по первому вопросу – это важно, а не популярность по второму вопросу – это не важно. Но если посмотреть на республиканских конгрессменов, то они в гораздо большей степени, скажем, поддерживают сохранение мирового порядка, основанного на правилах мира, в котором нельзя нападать на другие страны. Их поддержка Украины в конфликте с Россией, она связана не с идеологическими предпочтениями в пользу украинцев вместо русских, а это потому, что Россия напала на Украину, и Россия оккупирует часть территории Украины, пытается захватить ее, соответственно. По этому вопросу вот они занимают такую естественную позицию.
0: Была новость несколько дней назад, что администрация не включила финансирование военной помощи Украине по программе USAI, действующей с 2016 года, в проект бюджета на будущий год. Но тут необходима общая картина. Значит, в начале войны значительная часть военной помощи Украине шла вообще из существующих запасов военного оборудования американской армии. Кроме того, была вот эта программа USAI по выделению средств на производство новой военной техники. И вот на нее администрация больше не выделяет деньги. Но теперь есть программа Pearl, в рамках которой Европа платит на покупку американской военной техники для Украины. И в 2025 году это было более 4 миллиардов, а в этом году Зеленский надеется на 15 миллиардов. То есть, фактически, американская администрация вынудила Европу платить за поставки, экономить деньги американских налогоплательщиков.
1: Можно сказать, что президент Трамп сократил помощь Украине, конечно, это довольно заметно. Я не уверен, что можно говорить о том, что он сильно сэкономил деньги американским налогоплательщикам, потому что только что администрация представила Конгрессу свой проект бюджета, в котором расходы на армию, расходы на вооруженные силы США увеличиваются. Это запрос, это еще не бюджет, но они увеличиваются там на 30-40%. То есть говорить о том, что администрация Трампа сэкономила какие-то деньги, можно говорить, что она закрыла какие-то программы, закрыты многие программы международной помощи, но это маленькие копеечки по сравнению с увеличением расходов на другие вещи. То есть то же самое внутренней политики, там сокращенные расходы на науку, какие-то копеечки сэкономлены, в 10 раз больше увеличение относительно расходов там, на обеспечение борьбы с нелегальной миграцией. Соответственно, конечно, никакого общей экономии в администрации Трампа не наблюдается, наоборот, бюджетный дефицит постоянно растет. Но на узкий вопрос можно ответить, что да, деньги на Украину тратятся теперь меньше денег.
0: Мне кажется, это популярная позиция среди американских избирателей.
1: Понимаете, многие вопросы, они популярны, если их взять в изоляции. Да? То есть, когда говорят, что мы стали тратить там меньше денег, это популярно или нет? Ну, конечно, популярно. Но если поставить это в контекст значительных бюджетных увеличений расходов на армию, то ответ на вопрос будет не такой популярный. Ну, так же, как если вы на чем-то сэкономили, то, наверное, это приятно. Но если из-за этого пришлось больше потратить на что-то другое, то, взятое в контексте, это перестает быть приятно.
0: Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа? Вот я просто пример вчерашний. Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel в ответ на вопрос, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложила союзникам США антидроновые средства, назвал Зеленского хитрым парнем, но тут же заметил, что президент Украины ему нравится. И мы знаем, что там сложная история этих отношений и не всегда положительно, мягко говоря.
1: Это сложный вопрос. Вот говорить про президента Трампа, что он там зависим от общественного мнения, это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат там общественному консенсусу по этому вопросу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиаперспективе, к имиджу, к общественному мнению. В других вопросах у президента Трампа он любит силу и не любит слабость. То есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с нами не заключат мира, мы тут за месяц захватим новые территории, выйдем к Днепру, захватим Харьков. Вот он это все слушает, и ему вот он так в это верит. А потом он видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и попросить Зеленского о перемирии на 9 мая, и его отношение меняется. Трамп уважает силу, и он в Зеленском тоже уважает силу. Он на него давит, когда считает слабым, и уважает его, когда видит силу.
0: В принципе, мне кажется, что он думает, вот два бизнесмена встретились, все решили, и вот не надо ни с кем ничего согласовывать. Ему кажется, что отдельные люди гораздо лучше и быстрее все решат, чем с участием непонятного демократического процесса. Обама когда-то, еще, мне кажется, как раз когда Трамп, по-моему, победил в первый раз, сказал, что государство как корабль, как океанский лайнер, его очень трудно повернуть. И я сейчас думаю, что метафора не точна в том смысле, что не капитану решать, куда плывет судно. То есть он, наверное, может чуть-чуть там двигать, но на самом деле, если все судно, все люди на борту считают, что нужно плыть в каком-то более-менее там на запад, то судно плывет на запад, что бы там себе капитан не думал. И Трамп, мне кажется, сейчас осознает это.
1: Это хорошая иллюстрация, хорошая метафора. И действительно, это совершенно разные подходы к философии государственного управления у президента Трампа, у президента Обамы. Но мне кажется, что у президента Трампа есть некоторая последовательная логика в том, что он говорит. Он же и участвовал в выборах и первый раз в 2016 году, и второй раз, когда избирался обратно, проиграв выборы в 2020 году. Он же и в каком-то смысле говорил, что вот эти люди все в Вашингтоне, вот все этот истеблишмент, они не разбираются. Я разбираюсь. Давайте вот как бы бросим слушать экспертов, посмотрим, дадим мне право договориться, что я в одиночку справлюсь с управлением кораблем лучше. А президент Обама действительно так у него получалось, что вот это не важно, кто стоит за штурвалом, что нам нужно договориться в рулевой рубке. Вот у нас большое количество разных избранных людей. Вот мы договоримся, и туда корабль и поплывет. Но мне кажется, что за каждым человеком из вот этих двух президентов стоит своя правота. Потому что вот мы видим с Ираном, что Трамп пошел не по подходу Обамы. Подход Обамы был такой подход к Ирану. Обама даже пожертвовал Украиной. Вот мы пожертвуем многими вопросами, многими приоритетами, но мы создадим такую систему и внутреннего консенсуса, и международного давления на Иран, что заключим договор. Трамп говорит, ерунда вся эта долгая работа, коалиции, договоренности, партнеры. Мы нанесем удар и предложим им сделку. Найдем какого-то парня, который с нами договорится. Но вот пока что оказывается, что вот в этой истории вроде бы Обама со своими жертвами, он от Ирана, во всяком случае, добился больше, чем Трамп со своими бомбами, угрозами. И вот если сейчас президент Трамп заключит такую сделку, которую он когда-то отменил, которая ему досталась от президента Обамы, это будет считаться успехом, хотя потрачены деньги, нанесен большой ущерб, нанесен ущерб международным отношениям. Но вот это действительно другой подход.
0: Это правда. Трамп буквально говорил людям на корабле, что люди в рубке, они просто непонятно, кто эти люди, непонятно, куда они ведут. И обещал вести туда, куда ведет. Обещал этим людям, может быть, не явно, но что корабль будет идти более точно туда, куда они хотят. Но на самом деле представление о том, что люди в рубке могут направлять корабль, оно тоже не совсем точное. Люди на корабле вот это являются движителем этого корабля и миллионом векторов, один из которых, которые вместе складываются и куда-то направляют. И какой, что бы ни делал человек в рубке, ему в результате чуть-чуть, может быть, удается отклониться от этого, но, в принципе, корабль идет туда, куда люди на нем хотят. И я поэтому смотрю на то, что Трамп говорит, что, знаете, ничего, хорошие Зеленские, мне нравится. Я думаю, что, может быть, он тоже осознал, что корабль все равно плывет туда.
1: Ну, в данном случае в отношении русско-украинской войны тут как раз нет никакой победы, потому что администрация Трампа ничего в этом направлении не добилась. Президент Трамп обещал в ходе избирательной кампании, что он закончит войну за 24 часа, но вот такой кавалерийский наскок, мы же знаем, прошло полтора года, ничуть не помогло.
0: Ну,
1: мне кажется, потому что логика была ложной, опора была, видимо, на плохую экспертизу. Логика была такая, что надавить на слабого, не считая слабым, Зеленского, на Путина не давить и, соответственно, принудить Зеленского к путинским условиям, а Путину как бы дать понять, что вот больше, чем небольшие территориальные завоевания, он не получает.
0: Но это была логика,
1: вот это,
0: что...
1: Вот это совершенно не сработало. Да? Вот
0: это бы, была логика, может... что капитаны могут договориться, куда повернуть корабли. А корабли все равно никуда не поворачиваются. Поэтому нельзя договориться. Я думаю, что Трамп сейчас осознал, что просто это невозможно договориться. Невозможно с капитанами ни о чем договориться. Капитаны ни о чем не могут договориться.
1: Не он... Я не знаю. Я думаю, что мы вот остаток президентства Трампа мы будем наблюдать попытки больше давить на Украину, чем на Путина, потому что Трамп по-прежнему воспринимает Путина как более сильного. Он стал более уважительно относиться к Зеленскому. Он понимает, что теперь уже после года давления, что нет особенных рычагов давления на Украину. Но мне кажется, что к Путину он по-прежнему относится с совершенно незаслуженным уважением.
0: Я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймериз «Единой России». 5 нападений в неделю – как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звягинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звягинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звягинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождал избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в третью годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с ильным полякам-литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов-стрит» и «Анекдотов-нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство», а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.
4: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию – на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра» двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
7: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
8: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
9: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
8: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению «Росньюз», учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников. Главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Роготовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
11: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
10: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
11: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
10: Ну, то есть они нужны, ну, важны, нужны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Но если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
11: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
10: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
11: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
10: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
11: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя и без того, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, то их прижимают. Если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
10: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
11: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие опереточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
10: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
11: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
10: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
11: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
10: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
11: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует.

0: войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sins, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова». И это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера. И происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то язык вот здесь.
3: Так,
2: вот это,
3: так,
2: пошел,
3: да.
2: Вот это, нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Объясни. Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
6: От мужского врач?
5: А тоже приезжают еще, таджики. Это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
7: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени.

0: времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН, и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорно какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
1: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
0: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, с какой из групп, или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительны. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
1: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
0: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки из Сибири, из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают в ЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит «из нашей страны». В голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
1: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
0: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
1: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание, и чтобы хоть кто-то высказался против.
0: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, но тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с ложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры, Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
3: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
1: Как на это влияет война?
3: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
1: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательницы женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит, или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
3: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этому, к этой токсичной маскулинности, типа, если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранение, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
1: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
3: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много, о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто, женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
1: Ну,
3: родите подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
1: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе. Их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было, и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
3: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нет абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка. В Берлине завершилась шумевшая три дня русская книжная ярмарка, которую называют также ярмаркой нового тамиздата. В самом деле, российских изданий на ней не было, ну, разве что я что-то проглядел. Но их не могло быть по определению. Это был издательский смотр, а не магазинный. Московские и петербургские книги на Западе никуда не делись. На Фридрихштрассе в самом центре Берлина русский книжный магазин такого размера, что в Москве могут позавидовать. Правда, и продавщица там с посетителем не здоровается, как когда-то в Тамбове. Но на это приучаешься смотреть с усмешкой. Интереснее другое. Как и прежде, не только продавцы, но и сами книги делятся на свободные и заключенные. Из России время от времени поступают хорошие, интересные, но изувеченные цензурой. Причем изувеченные каким-то ново-старым способом. С вымарыванием слов, строчек и целых страниц черной типографской краской. Появились уже любители, коллекционирующие подобные издания. Какой-то остроумный француз, полистав такую московскую книгу, сказал, будто черной икрой вымазано, и слово для этого придумал – кавиардаж. На берлинской ярмарке кавиардажа не было. Здесь была свобода. Пусть еще только набирающая силу, юная и не слишком опытная. Но у нее все впереди. Берлин, конечно, не одинок. Его старшая сестра Прага, пражская книжная башня, начавшая на полгода раньше. Мы рассказывали о Праге и будем еще говорить. Но сегодня Берлин Бебельплац. Аккуратно говоря, Бебельплац в названии – это дань прошлому году. В годы нацизма на берлинской Бебельплац сжигали неугодные книги, и эта птица Феникс как нельзя лучше символизирует возрождающийся сегодня русский тамиздат. Ярмарка в этом году переехала в район Панков, но Бебель в названии сохранила. Книжный магазин «Муравей» и Ольга Чеснокова вновь были организаторами хэппенинга. Я попросил нескольких участников ярмарки поделиться своими впечатлениями. Мой первый собеседник – держатель электронной библиотеки «Им Верден», житель Мюнхена Андрей Никитин-Перенский. Андрей, я видел ваш пост на Фейсбуке и видел даже, что он был перепечатан Сергеем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», пост, посвященный вашим впечатлениям о берлинской книжной ярмарке, о ярмарке тамиздата и эмигрантских изданий. И вы указали в качестве одной из важных проблем – проблему разницы восприятия литературы, книг и, наверное, всей жизни между поколениями. Вы пишете о тех, кому за 50, и тех, кому меньше 40. Вы действительно считаете это такой вот чертой, которая разделяет людей, читателей?
6: Ну, во-первых, у меня там было, да, два поста в Фейсбуке. Первый пост был восторженным, потому что, конечно, я очень благодарен Ольге Чесноковой и всем участникам, там было порядка 10, все было очень хорошо организовано, тесно, но дружно, и, в общем, никаких абсолютно негативных ощущений, негативных, тем более, каких-то там событий совершенно не было, все было великолепно. Вот. Что касается второго поста, я там упомянул и на этом, в общем, сделал мой акцент, но, видимо, этот акцент не совсем многие не увидели, то же самое Сергей Чупринин, потому что, Сергей Иванович, потому что он смотрел со своей колокольни. Я сделал акцент на том, что я уехал из России 30 лет назад. То есть это был мой акцент. И еще сказал, что я считаю себя замороженным, застывшим в том 1996 году, когда я уехал. Это и язык, и, конечно, культура, и литература, потому что те приезды в Россию, которые там я осуществлял на пару дней раз там, в 2-3 года, они совершенно никоим образом не снабжали меня всей полнотой информации. То есть на моем собственном опыте, у меня опыт, как это был опыт, может быть, первой миграции особенно заметный, да, но второй, и третий, и четвертый. Вот я из четвертой миграции, и мой опыт — это то, что за вот эти многие годы, когда меня не было в России, а все-таки это был, я уехал в прошлом веке, не говоря уж о прошлом тысячелетии, вот, за это время изменилось очень много, и выросла совершенно новая молодежь. Я даже это вижу по моим двум детям, у меня два сына, одному 28, другому 17. Между ними колоссальная разница, потому что сын старший, когда был маленьким, еще были видеокассеты, младший уже, когда был маленький, смотрел мультики на айфоне. И поэтому подальше я перешел к тому, что те, кому сейчас 20, 25, 30 лет, что они нас не понимают и не хотят понимать, мы им совершенно не интересны с нашими проблемами, с нашей литературой, с нашей историей. И неожиданно это нашло отклик у многих, и в России тоже, потому что и у тех, кто в России живет и присутствует, и растет вместе с этими новыми поколениями, видимо, потому что действительно какую-то нотку я задел, какие-то у толстых журналов, особенно «Знамени», да, у них есть понимание, что что-то происходит, что они не могут быть современными, не могут к себе привлечь внимание молодежи, вот именно совсем молодежи, да, что те живут какой-то своей жизнью в своей культуре, просто элементарно. Она может нам нравиться, не нравится, но я на самом деле совершенно никого не критикую, никого не хочу обидеть. У них своя культура, у них очень много интересного. Мне это совершенно не интересно, честно говоря, вот, но я совершенно не критик и не потребитель этой литературы, культуры, и на меня это и не рассчитано. И никто и не рассчитывает на то, что мне будет интересно. Поэтому, собственно, с одной стороны, мы все живем вместе. Вот мой младший сын, он очень живо интересуется Достоевским и Толстым. С другой стороны, он живет совершенно в другом мире. И ему этот Достоевский и Толстой – это как, конечно, литература позапрошлого века.
5: А что все-таки в Достоевском привлекает вашего сына? Чем берет Федор Михайлович?
6: Мне кажется, что именно русской культурой. У него вдруг вот проснулось желание лучше узнать Россию. Это не, никак не связано ни с войной, тем более миром, а это связано с его возрастом. Ему 17 лет, и в 17 лет, я себя помню 17 лет, да, меня тоже заинтересовали очень многие вещи. Меня заинтересовала литература 18 века, да, а его заинтересовала литература 19-го. Вот. И я неожиданно открыл для себя Хераскова и Тредьяковского, а он неожиданно открыл для себя Достоевского и Толстого.
5: Что вы хорошего можете сказать о Берлинской ярмарке? Вы похвалили ее организацию, а вот по сути, а ведь суть ярмарки – это книжки, которые предлагаются. Чем она хороша?
6: Мы четвертый раз встретились, да, это все-таки четвертая ярмарка уже за два года. Уже стало такой некоторой традицией вообще встречаться раз в полгода, раз в год в Праге, раз в год в Берлине. Издатели почти одни и те же. Книг они издали еще больше, то есть вот за эти полгода, прошедшие после Пражской ярмарки, добавилось некоторое количество даже, можно сказать, бестселлеров. Вот. Появились авторы, которых раньше не было, которые раньше печатались в России, а теперь они вынуждены, грубо говоря, печататься здесь. И они, собственно, этим довольны, тем, что они здесь печатаются, тем, что они здесь интересны, и их покупают. И ярмарка, конечно, это встреча, прежде всего для меня встреча, конечно, с огромным количеством знакомых и незнакомых людей. Меня, кстати, приятно, очень приятно поразило и порадовало то, что на ярмарке было большое количество переводчиков с русского на немецкий, немцев-переводчиков. У них там была своя, значит, встреча, посвященная переводу. Я, к сожалению, на ней не был, но я знаю, в чем некоторые, да, проблемы перевода. Проблемы, собственно, больше политические, чем литературные. Это вот прежде всего, конечно, вот такая вот большая встреча всех со всеми, но при этом и большое количество публики, огромное количество живущих в Берлине русских людей. Что еще, вот, возвращаясь к первому вопросу, видимо, в Берлине есть большой круг российской молодежи, которая уехала от войны, которые вот это люди другие, да, вот совершенно не в плохом смысле этого слова, а просто другие, с другой вот ориентацией, культурой. Не обязательно это ориентация, прям скажем, а просто вот там это рэперы, это какие-то художники, какие-то авангардисты своего рода, которых здесь в Берлине много, а в Мюнхене их очень мало, поэтому для меня это было, конечно, таким неожиданным явлением. И они живут своим каким-то миром и слушают своих поэтов и читают свои какие-то там тексты и поэтические, и прозаические. Но ярмарка – это большая встреча многих людей, и это праздник, просто праздник.
5: Андрей Никитин-Перенский. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Мой следующий собеседник – Евгений Шварц, издатель и владелец магазина «Бабель», открывшегося сперва в Тель-Авиве и теперь успешно распространяющего свои филиалы в других странах. Есть свой «Бабель» и в Берлине. Создалось ли у вас впечатление, что количество эмигрантских книжек за последнее, самое последнее время уже таково, что можно устраивать международные книжные ярмарки, обходясь без российских изданий?
7: Вы знаете, у меня было такое ощущение еще почти два года назад, когда случилась первая Пражская книжная ярмарка, которая стала, собственно, первой ярмаркой русскоязычных книг за пределами России. И мне кажется, что уже тогда книг было довольно много. За последние полтора года их стало, и книгоиздательств, безусловно, стало значительно больше, и качество книг очень сильно выросло. И да, да, конечно, ярмарка, как мы видели, собственно, только что у Берлине, ярмарка прекрасно живет, обходясь книгами, изданными вне России.
5: А что вы думаете вот о такой проблеме? Я прошелся по стендам, по столам, и у всех спрашивал, есть ли московские или петербургские или какие-нибудь екатеринбургские книжки, которые всегда были очень интересны, особенно нон-фикшн. Ни у кого ничего не было, за исключением нескольких книжек ранних лет, то есть уже там пятилетней или там восьмилетней давности, а вот новейших не было. Как вам кажется, вопрос, извините, как бы общефилософский такой, общежитейский, а сможет ли иммиграция выжить без вот этой подпитки из России, издательско-книжной подпитки?
7: Да, безусловно, сможет. Давайте, смотрите, давайте разобьем ваш вопрос, если вы не против, на две части. Первый вопрос по поводу наличия книг из России. Так как на ярмарке были представлены издательства, которые находятся вне России, со своими стендами, то, естественно, на их стендах были только книги их, ну, этих издательств. Естественно, российских книг не было. На ярмарке был только один магазин. Я со стыду своему не подходил к этому стенду, поскольку сам
5: магазин,
7: стоял на своем.
5: Магазин «Муравей», да? Правда?
7: «Муравей», да. Вот. И поэтому я не могу сказать, были там книги из России или нет. Но на издательских стендах, естественно, их не было. А что касается подпитки, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит эта подпитка. Дело в том, что за последние несколько лет русскоязычные издательства в изгнании, да, как мы это называем, обратили внимание не только на, собственно, русскоязычные тексты, но появилось довольно много переводной литературы. Плюс огромное количество авторов, пишущих на русском языке, живет за пределами России, их становится больше. Поэтому я уверен, что подпитка не нужна и не нужна будет.
5: Да, то есть вы считаете, что, скажем, мемуарные серии, там, я не знаю, нового литературного обозрения или даже сами номера журналов нового литературного обозрения, книги, которые выпускаются журналом «Звезда» или другими издательствами, что они, или издательством «Время», прекрасное издательство, они не интересны уже изгнанникам в эмиграции?
7: Почему они очень интересны, но я сейчас говорю с позиции издателя.
5: Да-да, конечно, я понял ваше. Да?
7: Да. Мне как издателю подпитка из России не нужна. Я как читатель, безусловно, читаю любые хорошие книги. Мне абсолютно все равно, где они изданы. Ну, за редким исключением издательств, которые просто я не читаю в силу идеологических соображений, даже если среди их книг появляется что-то приличное.
5: А если хороший текст из Москвы придет к вам, как к издателю, с просьбой выпустить книгу, вы это сделаете?
7: Если этот текст будет достоин того, чтобы мы его издали, да, безусловно.
5: То есть такого рода подпитка возможна, правда?
7: Такого рода подпитка возможна, пока этого не было, пока тексты, которые к нам периодически приходят из России, нас в силу разных причин не устраивают. У нас сейчас выходит книга, я просто не хочу пока не говорить, но выходит книга одного автора, с которой мы начинали работать, когда он был еще в России, но довольно быстро ему пришлось из этой страны уехать.
5: Какие у вас общие впечатления от берлинской ярмарки? Какие книги вас заинтересовали? Можно ли как-то определить курс вот этого нового корабля?
7: Что касается впечатлений, мне очень понравилось. Мне кажется, что берлинская ярмарка учла пожелания ее участников прошлогодние и стала значительно лучше, значительно интереснее, удобнее как для издателей, так и для посетителей. В этом году была прекрасная программа. Что касается книг, вы знаете, мне сложно, потому что я еще пока только продолжаю осмысливать то обилие книг, которые я увидел. Я бы хотел, ну вот для себя выделить французское издательство «Эдитьон Тургенев», которое, во-первых, выпустило несколько очень хороших книг вот прямо к ярмарке, а во-вторых, если вы видели, у них каждая книга – это просто какое-то произведение издательского искусства. Они очень красивые, мне это очень нравится. Мне очень нравится, как работает издательство «Исиверлак», какие у них появились книги за последний год. Мне стало значительно интереснее за ними наблюдать, и целый список книг я выписал для себя, которые мне бы хотелось почитать. Вот, мне интересно смотреть за нашими коллегами и друзьями из «Видим Букс», которые тоже выпустили к ярмарке несколько очень ярких книг. Ну, то есть, на самом деле, я могу перечислять дальше. Все издательства подготовились к ярмарке, и так точно так же, как много лет назад российские издательства готовились к ярмарке нонфикшн, и именно к ней выпускали какие-то свои главные хиты. А вот происходит примерно то же самое, это все очень симпатично. А что касается курса, мне кажется, пока говорить рано, я вообще надеюсь, что этого курса не будет, потому что мне хочется, чтобы книги были очень разными. Ну, иначе будет скучно просто. Точно так же, как и внутри каждого издательства книги довольно разные, точно так же и издательства отличаются друг от друга, и уже видно, уже даже сейчас, по прошествии нескольких лет, книги разных издательств узнаются. Это очень приятно.
5: Что приготовили вы? Что у вас такое самое вкусное за последнее время выпущено?
7: Вы знаете, мы вот буквально к ярмарке выпустили несколько книг, которыми мы очень гордимся. Ну, мы гордимся всеми нашими книгами, но говорим вот сейчас о новинках. Прежде всего, это, конечно, книга Армена Захаряна, которая называется «Письма темных людей». Это его знаменитая лекция, немного исправленная и дополненная, и, главное, снабженная очень большим комментарием. А во-вторых, это, как мне кажется, блистательная книга классика русскоязычной израильской литературы Давида Маркиша, которая называется «Мальчик Юра». Это такая полуавтобиографическая фантазия на тему биографии Юрия Олеши. Дело в том, что Давид Маркиш и Юрий Олеша были знакомы, и Олеша был первым читателем ранней прозы Маркиша. И вот сейчас, спустя годы, классик написал такую сказку, которая, ну, у нее есть подзаголовок «Мираж на фоне мифа». Это действительно фантазия, основанная на биографии Олеши. Очень трогательная, очень красивая, грустная книга. А в-третьих, это условно-подростковое, слово «подростковое» беру в кавычки, поскольку я давно, не являюсь подростком, с огромным удовольствием прочитал эту книгу и раздаю ее всем своим знакомым. Книга дебютантки Анны Горовиц, такой французской художницы. Это первая ее первая фикшн-книга. Она называется «Мы были здесь», слово «были» зачеркнуто. Это такая, Антон Долин назвал это готической сказкой. В общем, это такая сказочная немножко история о переживании и проживании войны, о том, как жить с ощущением, что война, вот она есть, она вокруг тебя, она тебя касается. Довольно страшная, тяжелая книга, которая дает надежду в том конце. Это вот три книги, которые мы сделали прямо к ярмарке и которыми мы очень гордимся. И одна книга, которая вышла чуть раньше, но которую мы презентовали как раз на ярмарке. Книга называется «Озарение молнии». Написал ее антрополог Михаил Башкиров. Книга посвящена шаману-воину Александру Габышеву, как вы помните, который несколько лет назад собрал свое такое небольшое воинство и шел в Кремль, шел в Москву, чтобы изгнать из Кремля демона. А Габышев сидит сейчас в том, что называется «психушка», а Михаил Башкиров вместе со своей женой, они снимали фильм про вот это шествие, как сказать, про это путешествие, я не знаю, и довольно глубоко погрузились во всю эту историю. Они месяц шли вместе с этим воинством, потом еще несколько месяцев провели вместе с ними в Якутске и общались с ними, с кем-то даже по дружину наладили какие-то отношения. Вот. И мы эту книгу сделали совместно с Straightforward Foundation, за что им большое спасибо. Это удивительная книга. С одной стороны, это такое антропологическое, довольно серьезное исследование, которое касается не только и не столько шаманизма, сколько истории Якутии, их очень тяжелых взаимоотношений, как мы понимаем, Якутии и России. А с другой стороны, это очень личное высказывание, поскольку, ну вот, Михаил Башкиров был там, все это видел, и вот он пишет об этом, продираясь сквозь такую сибирскую хтонь. Настоящий, очень интересный такой исторический отрывок.
5: Евгений Шварц. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода». Книжная ярмарка «Берлин Бебельплац», прошедшая с 1 по 3 мая. Выставка нового русского там издата. У микрофона Иван Толстой. Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал», постоянного участника книжных ярмарок. Борис, берлинская книжная ярмарка, кажется, показала, что можно обходиться без российских изданий, и на Западе в последнее время издано беженцами, релокантами, эмигрантами так много книжек, что можно устраивать одну ярмарку, другую, третью. Есть ли у вас похожие ощущения?
8: Ну, похожего ощущения нету. Я имею в виду ощущение, если говорить в сравнении с российскими изданиями, поскольку я уже к стыду или не к стыду своему, но рынок издательский, так сказать, рынок изданий российских даже на тему и не интересующих меня или близко к этому, я не вполне в курсе этого рынка. То, что до меня доходит, что я вижу, это вполне интересно. И я думаю, сравнивать, я бы не стал их сравнивать. Я могу сказать так, что Те издательства и те издания, которые принадлежат сегодняшнему зарубежью, их вполне хватает, они вполне самодостаточны, чтобы быть представлены вот на таком, в общем, очень заметном книжном форуме.
5: У меня создалось впечатление, что сегодняшняя эмигрантская продукция – это все-таки фикшн, это поэзия, это проза, это какая-то эссеистика, а вот того, что наполняло интеллектуальные книжные магазины в России последнее время, то есть книг по истории культуры, серьезных научных исследований, серьезной эссеистики, так сказать, не художественной эссеистики, а вот культурологической, вот с этим пока что кажется не очень, хотя нынешняя эмиграция по интеллектуальному уровню стоит необычайно высоко, уж по крайней мере она стоит не ниже, чем первая волна столетней давности. Есть ли у вас такое ощущение?
8: У меня такое ощущение, это что значит ощущение? Здесь дело не в ощущении, а как бы в фактологии. Да, это абсолютно то, что вы, Иван, говорите, это абсолютно бесспорно, это очевидно. Другой вопрос, что причины этой очевидности для меня, скорее всего, кроется не в какой-то неспособности, какой-то нехватке там чего-то или кого-то, а скорее в представлениях сегодняшних зарубежных, русских, зарубежных издательств, в представлении о том, что хочет рынок, что будет в читательском или, как сказать, на читательском рынке востребовано.
5: Ну и, наверное, просто слишком молода эта новейшая эмиграция, да?
8: Безусловно, все-таки давайте те издания с фундированным содержанием культурологическим еще очень важны. Я бы добавил сюда не только культуру, а и науки, ну, гуманитарные науки, как истории, и не только, например, социология, антропология. Это все-таки требует некоторой, ну, элементарной такой традиционности, что ли. Вот если в России эти издания, скажем, этот процесс, он более или менее накатан уж точно последними там, двумя десятилетиями, и мы понимаем, о каких сериях книг, о каких издательствах мы говорим и так далее, все-таки здесь за несколько лет, там 5, 6, 4, 3, 2 года существования тех или иных издательств, все-таки накопить даже не опыта, заполнить издательский портфель, найти авторов и так далее, да и, если честно, подготовить публику к этому, это все-таки слишком маленькое время.
5: Расскажите, пожалуйста, о том, как издательство и вообще сообщество «Мемориал», которому вы принадлежите, и я напомню, что вы библиотекарь «Мемориала», как собирается воспользоваться нынешними свободами, нынешней политической ситуацией, в которой «Мемориал» находится в изгнании? Что в программе? В издательской программе.
8: Ну, а в издательской, понимаете, мы сразу же надо оговориться, Иван, что мы не издательская институция. Мы историко-просветительская или правозащитная, да, там часть занимается историко, одни занимаются историко-просветительской деятельностью организации, находящейся за рубежом, другие правозащитной, третьи и тем и другим, но издание книг является все-таки таким производным от этой деятельности. Это очень важно понимать. Она не столь интенсивна, и не издательская деятельность является приоритетной. Так было и в России. Это изданий мемориальских было много, даже очень много, но они все-таки были как результат работы и результат деятельности. Что касается того сегодняшнего дня, вот на ярмарке был представлены документы нашего архива, который собирается в Германии в организации Zukunft Memorial. Эти документы, эти находки, которые мы предполагаем подготовить и к изданию, и издать. Надеемся издать. И вот это, например, такие документы мы представили, и мне кажется, это был такой удачный опыт, а главное, он привлек внимание, он вызвал интерес, это очень важно. Ну и еще, ну, что у нас был представлен только что вышедший сборник пятых чтений памяти Арсения Рогинского. Он был на нашем стенде, этот сборник. А так мы живем будущим сегодня и надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год мы...

0: его руках, на его столе, на его книжных стеллажах стекается всевозможная книжная продукция. Какое у вас ощущение, где, в какой точке, на какой кривой, в каком направлении движется эмигрантская книжная продукция? Что с ней происходит от ярмарки к ярмарке?
1: Да, спасибо за вопрос. Этот взгляд библиотекари не всегда принимают во внимание, и издатели, и иногда авторы. Смотря с чем сравнивать, да, сейчас у нас появляется книжная ярмарка в Берлине, в Праге, и между каждой вот практически полгода расстояние разделяет одно и другое, между ними появляются новые издательства. Появляются новые точки, которые библиотекарь должен держать в голове, чтобы следить за теми новинками, которые появляются. Разнообразие жанров. И в то же время я, как библиотекарь, думая о том, как ставить книги, вижу, что, например, в этом году у некоторых издательств появился маленький формат книги. Практически вот контрабандный формат а-ля посев, если вы хотите, если вы помните эти книжечки. И ощущение, да, что еще больше, еще дальше, еще внимательнее придется работать, смотреть, и что нашим читателям надо давать полную картину. Например, вот в Тургеневской библиотеке мы собираем новый там издат и понимаем, что надо искать финансирование для того, чтобы покупать эти книжки. Настолько продукция увеличилась, настолько больше стало появляться новых изданий.
0: Как, по-вашему, нужно правильно выстроить отношения с читателем, как давать знать читателю в зарубежье о том, что появляется. Ведь очень мало какой-то справочной специализированной литературы, литературных бюллетеней. Помните, раньше даже в Советской России было книжное обозрение и другие там журналы, какая-то периодика. Можно было радиопередачи использовать для рекламы. Что делается в этом смысле в эмиграции? Правильно ли делается то, что делается?
1: Ну, сложно говорить, правильно или неправильно. Делается то, на что у многих хватает сил, а у многих не хватает сил. Я могу просто сказать, зачем я слежу. Конечно, это сайт и телеграм-канал «Слова вне себя». Но, например, нонфикшена там вы не найдете. Это замечательный Фейсбук Евгения Когана из «Бабель Тель-Авив», который успевает обозревать книги. Это сайты издательств, но это моя уже профессиональная наклонность. Да. Конечно, сейчас особым цветом расцвела культурная программа и в библиотеках, и в книжных магазинах, да и сами салоны и книжные ярмарки, я думаю, тоже выросли из этого понимания, что надо позволить читателям узнать о том, что для них производится. Ну и, конечно, в очередной раз мы все весело посмеялись с издателями над утверждением, что бумажная книга никому не нужна. То-то люди уходили с полными сумками, тяжело набитыми книгами. Конечно, интернет упрощает такое информирование, но о подобном книжному обозрению издания уже давно идет речь. И я думаю, что постепенно, если продолжится такое же бурное развитие нового там издата, постепенно что-то должно появиться, конечно.
0: Как бы вы оценили с эстетической точки зрения, с точки зрения оформления эмигрантские издания, мы знаем классическую, так сказать, скромность и аскетизм изданий первой волны эмиграции, несмотря на то, что художников было там уйма, мы знаем более чем скромное оформление изданий второй волны эмиграции, дипийских книг, расцвет книжной обложки у третьей волны эмиграции, там, у четвертой. А что делается сейчас? Вот побывав в Берлине на книжной ярмарке, я видел многоцветие того, что представлено. Но удовлетворяет ли это многоцветие вас просто с эстетической точки зрения? Цветов много, а слагается ли из них хороший букет?
1: Я думаю, что пусть каждому на свой вкус. Я понимаю, что иногда, да, берешь книгу, и до того, как ее раскрыть, можешь смотреть на обложку, либо слишком кажущиеся цветастые, либо наоборот, в этом потоке издатель, понятно, старается выделиться. Нет, тут я не скажу, чтобы я судила, что

0: с точки зрения вкуса, да, у меня свой вкус, и есть полно людей, у которых совсем другой вкус. То, что я на что я обратила внимание, например, это гораздо чаще встречающиеся издания в двух вариантах, в мягкой и в твердой обложке. И это уже тоже подход к читателю, который готов платить дороже за более крепкий переплет или хочет нести более легкую книгу у себя в сумке. Но, правда, да, иногда и у меня случается, возвращаясь к цветам, случается такой странный момент зависания и сомнения в своей памяти, потому что, я не знаю, вот книга Евгении Шварца Натальи Громовой вышла с синим обрезом в твердом переплете и с обычным обрезом в мягком. И здесь я поделюсь таким ощущением библиотекаря, когда начинается сбой в программе, и ты думаешь, я это покупала или нет? Я это заказывала или нет? Да, так что издатели не щадят. Библиотекари, им надо перепроверять свои воспоминания.
1: На Берлинской книжной ярмарке я практически не видел московских, петербургских или екатеринбургских изданий. А мы прекрасно знаем, что издательства продолжают в России свою работу, выпускаются интересные книги. Если не в фикшн, то уж в нон-фикшн точно, потому что историки делают свое дело, документов, архивных материалов выше крыши. И книги, естественно, поступают в магазины. Поступают ли они в вашу библиотеку, сегодняшние книги из России.
0: Да, конечно.
1: На чем вы делаете упор?
0: Сейчас я, например, делаю упор на публикации архивных источников, потому что исследователи к ним не имеют больше доступа. Есть библиотеки, как La Contemporaine, например, в Париже, которые покупают даже Z какие-то издания в качестве, чтобы они служили источником для будущих исследователей. В мою университетскую библиотеку, где я заведую русским фондом, я такое скорее беру в дар, но не трачу на это деньги. Но и, конечно, есть и академические издания, которые продолжаются. Хотя, конечно, видно, как тематика сокращается, как названия некоторых издательств уходят просто из каталогов поставщиков. И с большим вниманием смотришь на то, что выходит, но если вы следите за новинками книгоиздания, вы знаете, что даже те книги, которые переиздаются сейчас, иногда незаметно уменьшаются в размере, потому что по фразе, по другой проходит изъятие из текста. Они не всегда будут обозначены теми ужасными черными полосами, которые по-французски красиво называются кавьярдажа, и это происходит от слова кавьяр, икра, черная икра. В общем, вот такие замазки.
1: Потрясающее название
0: Да.
1: «Кавердаш».
0: Французы. Вот. И мы понимаем, что даже если мы покупаем там, например, какое-то новое издание, да, в практике, например, библиотек Читалин раньше было купить новое издание, потому что оно новее и свежее, и может быть больше. А сейчас в России зачастую новое издание будет чуть меньше. Поэтому я всегда напоминаю, что зарубежные библиотеки, зарубежные хранилища становятся таким музеем, если хотите, книжного издательства. То, что будет изъято из библиотек и магазинов в России, спокойно сохранится в университетской библиотеке где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. Да? Там типа сочинений Троцкого без единого вымаранного имени.
1: Аглая Ашишова. «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Политолог Александр Морозов живет в Праге. Я попросил его поделиться впечатлениями о трех майских днях в Берлине. Наблюдаете ли вы какие-то тренды, какие-то направления от ярмарки к ярмарке? Я знаю, что вы регулярно бываете, и если есть такое направление, то куда движется русский издательский эмигрантский мир?
2: Ну, во-первых, он явно переживает какой-то взрывной подъем. Особенно это заметно сейчас в годы войны, то есть, а тем более в последние 2 года. И ответом на этот взрыв книгоиздания на русском языке за пределами Российской Федерации стало то, что у нас сейчас уже, я бы сказал, 4 книжные ярмарки. Вот мы только что были на берлинской книжной ярмарке «Бебельплац». Она проходит второй год. Одновременно у нас сейчас есть еще первая стартовавшая «Пражская книжная башня», ярмарка в Праге. Большая, такая же, как в Берлине по объему. Но плюс к этому уже сейчас возродилась Тургеневская библиотека в Париже, переживает некоторое возрождение, и на ее базе начался тоже книжный фестиваль «Базаров». Плюс к этому издательство «Видим Букс» со своей стороны начало проводить такой кочующий книжный фестиваль, проведя первый в Амстердаме и затем в Испании. Вот ожидается тоже и в этом году, возможно, еще один. И здесь разные концепции, безусловно, у организаторов этих книжных ярмарок и книжных праздников. Но при этом есть, конечно, нечто общее, а именно присутствие, во-первых, издательств. Издательства стремятся себя представить. Вот сейчас на Берлинской ярмарке, на Бебельплац, мы знаем, что было больше 30 издательств, 12 литературных журналов, редакции представлены. И самое важное, может быть, здесь вот что, что книга как таковая, она как бы окружена теперь каким-то веером институций разного рода. То есть что имеется в виду? Скажем, книга – это не просто полиграфия и дистрибуция, но это, скажем, и связь с драматургией, с театром, потому что те книги, которые представлены на ярмарке, это зачастую книги, которые ставятся как спектакли на европейских площадках. Или это книги, которые... Или, например, это система питчинга так называемого. То есть благодаря ярмаркам и на ярмарках эти питчинги происходят, когда, скажем, как это было на Пражской книжной башне, приглашают и российских авторов, и чешских переводчиков, и чешских словистов для того, чтобы возникло такое, ну, общее поле представления о том, что имеет смысл переводить, что видят те, кто пристально наблюдают за литературой. И сейчас и в Берлине тоже был такой питчинг. Но надо сказать, что в Берлине также было заметно, скажем, ну, в силу специфики Берлина, если сравнивать с Прагой. Все-таки Берлин очень насыщен гуманитарным студенчеством. 2 университета, Фрай и Гумбольдт. И поэтому не случайно, что была сильная переводческая секция на берлинской ярмарке. Присутствие переводчиков и, конечно, очень заметное событие, скажем, презентация сборника стихотворений Георга Тракля, которую представлял Алёша Прокопьев, который, собственно говоря, и перевел Тракля в полном объеме. Это большое событие. Но и не только. Плюс к этому на берлинской сейчас ярмарке, конечно, очень заметна была детская литература, что вполне объяснимо. И плюс я бы отметил, конечно, еще такое мощное присутствие поэзии, новой поэзии. Во многом это связано с тем, что присутствовал Дмитрий Кузьмин, который издает журнал «Воздух» и который является таким своего рода куратором, что ли, такого свободного поэтического процесса многие годы, организуя литературную критику вокруг поэзии, дебаты вокруг поэзии и участвует в премиях вокруг поэзии. Одним словом, вот здесь такая была берлинская специфика, но надо сказать, что вот все эти институции очень важны, потому что это и формирование новых литературных премий, скажем, премия «Дар» присутствовала и в Берлине, она присутствовала и в Праге на ярмарке, премия «Просветитель», которая очень важна и которая возродилась уже за пределами страны. Плюс к этому очень важно, что возникают своего рода такие новые сети дистрибуции. Они быстро-быстро у нас развиваются, и они становятся площадками, культурными площадками. Что я имею в виду? Книжный магазин «Бабель» начинался с одного магазина в Израиле, в Тель-Авиве, но сейчас этих магазинов уже, если я правильно помню, 4. То есть есть еще в Хайфе, затем открылся в Берлине «Бабель», а теперь уже и в Вене. И на каждой из этих площадок происходит презентация новых книг, встреча с авторами. То есть возникает, и буквально за 2-3 года сформировалось большое и разнообразное культурное пространство.
1: Александр, а есть ли у эмиграции в целом некая общая, не знаю, задача, философия, платформа?
2: Да, это такой очень острый и интересный вопрос, потому что вопрос о задачах эмиграции примерно в такой форме ставился еще в первой эмиграции. И есть знаменитая статья Федора Степуна, которая была в самой эмиграции в свое время в 20-е годы воспринята как революционная по подходу, как раз о задачах русской эмиграции. Как раз в этой знаменитой статье Федор Степун формулировал свою главную идею, что нужно отказаться от внутренней привязки к тогдашней России, то есть к большевизму, перестать себя бесконечно отстраивать от большевизма, ждать конца большевизма и мыслить себя просто как некоторое новое культурное целое, имея в виду русскоговорящую эмиграцию. Сейчас момент, когда можно сказать следующее. Я думаю, что если говорить о культурной части эмиграции, а у нас надо сказать, что в эмиграции есть разные как бы кластеры. То есть есть политический кластер, у него какие-то свои задачи. Есть правозащитный кластер, подчеркну, у него свои задачи, он очень важен. Есть кластер, связанный с независимой журналистикой, то есть с медиа. Там журналисты-расследователи, там публикуются очень качественные лонгриды, существуют свои две журналистские премии. Это такой кластер. Есть также, не перечисляя все остальное, есть, можно сказать, культурный кластер. К нему очень плотно примыкает, помимо книгоиздания, академическая гуманитарная наука и вообще образовательные программы. И все, что связано с преподаванием русского языка и литературы. А в центре находится, собственно говоря, авторский процесс. То есть, надо сказать, что авторы, конечно, здесь не может быть никакой общей культурной политики. Потому что автор – это автор. Это человек, который реализует свою персональную литературную или исследовательскую стратегию. И мы можем только с радостью благодарить автора за то, что он такую стратегию выбрал, исследовать ей. И, собственно говоря, чем длиннее такая литературная стратегия, тем она, ну, как бы сказать, питательна и для читателя тоже. Потому что мы, конечно, всегда хотим прочесть еще новую книгу автора, который нам показался очень важен. Ну, так, например, могу сказать о себе, что когда-то я прочитал первую книгу Ксении Букши, и сейчас с огромным интересом, благодаря, собственно, премии «Дар», ее шорт-листу, прочел и новую книгу Ксении Букши. То есть из этого я привожу в качестве примера такого слежения интереса к длинной литературной стратегии. Но общая задача, если говорить об общей задаче, то, в общем, если подытожить, может быть, дискуссии, которые шли, собственно, на Берлинской книжной ярмарке, а до этого они же шли на Пражской книжной ярмарке, и я не сомневаюсь, что в сентябре эти дискуссии о культурной миссии эмиграции, они будут продолжаться и в Праге, на Пражской книжной башне в сентябре, то если так подытоживать, можно сказать, что тут есть три темы. Первое – это то, что культура в эмиграции – не может себя постоянно мыслить в качестве некоторой тени от метрополии, от культурной метрополии. Ну, и это, в общем, по-своему правильно. То есть я эту линию поддерживаю. Почему? Потому что, скажем, у нас в российской литературной истории, культурной истории есть фигуры, которые десятилетиями жили за пределами страны и не возвращались в нее. Они реализовывали свои длинные стратегии, как Герцен или Набоков, или Бродский, который не поехал обратно в Россию, не говоря уже о многих и многих деятелях театра и так далее. Сильные фигуры, независимо от метрополии и от того, что происходит в метрополии, они продолжали свою творческую линию и очень успешно. Но, тем не менее, подчеркну, есть и те, кто говорит, что связь с метрополией необходима, в той или иной мере языковой метрополией, и это тоже точка зрения. Вторая линия важная заключена в следующем. Русский язык перестал быть только языком внутрироссийским. И Москва теперь в условиях войны, которую она развязала, она является очень слабым и очень плохим держателем русского языка. Потому что, и об этом много говорилось во всех выступлениях, собственно говоря, на Берлинской ярмарке и на Пражской тоже. Говорилось вот о чем, что Россия как бы занимается порчей языка. И в этом смысле слова, когда мы говорим о системе преподавания русского языка за пределами страны в том числе, это не может больше ориентироваться на Москву. И поэтому сейчас очень было интересное событие. Дима Зицер, педагог, на встрече с учителями русского языка и литературы в Берлине предложил создать новую ассоциацию. Я это очень поддерживаю и поддерживаю сам ход этой мысли. И третий важный момент, связанный с этой культурной миссией эмиграции, он, конечно, заключен в том, что это, конечно, очень простая вещь, очевидная, литература и язык существуют вне цензуры за пределами страны. В то время как внутри России за два этих года просто набухает и набухает самая анекдотичная, грубая цензура и навязывание самоцензуры, происходит какая-то просто чистка внутри литературы. Здесь, за пределами страны, имеется возможность свободного развития любого голоса и любой темы. И поэтому чрезвычайно важно, что на Берлинской книжной ярмарке представлен просто весь спектр сейчас молодой литературы и молодого голоса. Можно сказать уверенно, что половина из того, что представлено на Берлинской книжной ярмарке и на всех остальных наших ярмарках, половина этого в России уже невозможно ни в книжных магазинах, ни, так сказать, тем более в живом обсуждении, в живой дискуссии. Так что миссия здесь такая. Противостояние цензуре за счет неподцензурной литературы, русский язык, свободный от идеологической порчи, которую навязывает Кремль, и уверенность в том, что культурная миссия сегодня не зависит от локации. То есть неважно, находитесь ли вы в Венесуэле, сидите в Аргентине, в Берлине или, так сказать, во внутренней эмиграции в Перми, вы примерно находитесь в одном культурном пространстве. В этом плане нет такой степени стены, которая существовала в период Холодной войны. Ну, из-за, конечно, сетевых связей во многом, из-за современных сетевых связей. Может быть, это оборвется, но на данный момент это так. Поэтому дело не в локации, а, так сказать, в силе голоса.
1: Александр Морозов. Мой последний собеседник – поэт и эссеист Дмитрий Макаров, бывший петербуржец и москвич, ныне один из самых активных участников культурных событий в Париже и других европейских столицах. Дмитрий Макаров сделал, казалось бы, невозможное. Он вдохнул новую жизнь, новые силы в почтенное, но как-то увидавшее в последние годы знаменитое издательство «Имко Пресс». В помещении парижского магазина вновь проходят литературные вечера, звучат стихи, готовятся новые книги. Дмитрий Макаров. До войны, еще до Второй мировой войны, в «Имко Пресс» была поэтическая, не очень долговечная серия, где выходили такие маленькие книжечки. Одна из них, например, стоит у меня дома на полке, это сборник Зинаиды Гиппиус, но были и другие. Конечно, гораздо более известная и доступная покупателям была серия, появившаяся в 70-е годы, посвященная классикам русской поэзии. И вот теперь вы продолжаете возобновляете поэтическую серию в парижском знаменитом издательстве «Имко Пресс». Расскажите, пожалуйста, прежде всего, о преемственности идеи, о том, как связаны те поэты, которых вы сегодня собираете и лансируете, с теми, которые прежде были в поэтических сериях «Имко Пресс».
3: Спасибо большое за этот вопрос. Для меня «Имко Пресс» оказалась вторым домом в Париже за вот эти последние несколько лет, которые я живу в столице Франции. И когда я вошел в такой тесный контакт с Меланией Струве-Ракович и со всеми сотрудниками «Имки», то я увидел, что в целом последние годы не было, собственно, русскоязычных книг, изданных в «Имке». И в каком-то смысле они продолжали переиздавать и продавать те книги, которые создавались еще в 70-е и 80-е годы. Среди них самый, наверное, популярный и востребованный как раз и была серия «Избранная поэзия», так называемая. Очень интересная серия, в которой в формате примерно 100 стихотворений и плюс предисловие от составителя знакомились русскоязычные читатели в Европе, во Франции, в Париже с текстами классиков, как бы с таким с наследием классиков в удобной и достаточно доступной форме. Но это осталось в прошлом. И все-таки мы говорим здесь о текстах поэтов, которые уже давно ушли. Я же, как куратор литературного проекта, пришел в книжный магазин в 5-м округе, как называется, «Les Éditeurs Réunis», и предложил приглашать поэтов, сегодня заметных поэтов, существующих живых поэтов, которые бы говорили у нас не столько о себе, сколько о других авторах. И таких встреч прошло уже 15, и логичным продолжением этих встреч стал выпуск сначала антологии который мы сделали, так и называется «Поэт и время», как и мой проект. И естественным образом мы пришли к тому, что нужно возрождать серию поэтических сборников в «МКПресс», но уже не обращаясь к поэтам ушедшим, а все-таки имея счастье работать с поэтами живыми, которые мы сами могли составить свой канон, если угодно, вот, и пригласить по своему выбору автора вступительной статьи. Вот. Так что это серия, которую мы сегодня возрождаем, она будет также называться «Избранная поэзия», но есть как бы исходство в формате, да, 100 стихотворений избранных текстов плюс предисловие и существенное различие. Вот я бы сказал, что это очень, очень важно. Мы сегодня говорим о избранных текстах поэтов наших современников.
1: Есть ли у вас, как у составителя и участника издательского процесса, соиздателя, есть ли у вас какая-то собственная художественная философия, с которой вы отбираете тех или иных авторов? Есть ли некий месседж, простите за выражение? Есть ли некая задача времени? Ведь у вас называется вот этот первый сборник, антология называется «Поэт и время». Есть ли у вас ощущение времени и в чем его формула, если можно попросить?
3: Я бы сказал, что начали мы, наверное, без особой формулы, да, потому что это был живой процесс. Хотелось вот в этой новой такой военной реальности просто предоставлять возможность талантливым авторам на наш вкус, приглашенным, отобранным, выступать. Но когда я выступил с идеей, чтобы мы выпустили сборник «Поэт и время», то я попросил авторов... 8 человек, 8 авторов, которые у нас первыми выступали в этом проекте, чтобы они дали тексты последних 3 лет. То есть у нас в этом сборнике «Поэт и время» все стихи написаны уже после 22-го года. Даже, по-моему, с 23-го там начинаются первые тексты. Поразительным образом это стало такой матрицей времени. Очень разные поэты... Мария Степанова, например, и Наум Блик не могли бы, наверное, даже оказаться в одном сборнике прежде. Ни по эстетике их текстов, ни просто по даже статусу, да, который они имеют в литературном сообществе. Однако их стихи оказались, все тексты этих авторов оказались созвучны и удивительно как-то зарифмовались. Там есть общая тематика. Там, ну, например, в стихах Марии Степановой, в стихотворении Марии Степановой, в стихотворении Анны Аркатовой звучит вот эта тема комфортного такого существования людей в современных городах, которые не ждут ничего плохого, которые живут обычной такой обывательской жизнью, и вдруг происходит трагедия, падает бомба или происходит какой-то разрыв, вот, разрыв с прошлым. И я бы сказал, что сегодня, обращая уже внимание на те тексты, которые читаются поэтами у нас в книжном магазине и потом попадают в антологию, а потом попадают уже и в избранные тех поэтов, которые мы приглашаем, я вижу, что это один из главных лейтмотивов, наверное, нашего времени. Удивительный вот этот контраст между мягким, сонным таким существованием современного европейца, да, человека вот, европейской цивилизации, со всеми удобствами, что называется, и вот этой вот реальностью, жестокой, чудовищной реальностью, которая ворвалась в жизнь. Мне кажется, что это проходит через все тексты, которые мы публикуем.
1: Дмитрий, можно ли себе представить хотя бы теоретически, подчеркиваю, теоретически, что в России, в метрополии появляется поэт с философской лирикой, то, что иногда называли в учебниках с пейзажной лирикой. То есть я хочу подчеркнуть, что совершенно не актуальные стихи, да, они не отражают окружающую современность, но исключительно внутренний мир самого автора, чтобы эти стихи появились в вашей серии, стали бы таким томиком. Теоретически, знаете, это возможно?
3: У нас есть все-таки два разных, да, здесь направления. «Поэт и время» — это антология современных текстов, написанных вот за последние несколько лет. И я думаю, в этой антологии это невозможно. Я просто не представляю себе ни одного чувствующего сегодня человека, у которого в этой пейзажной лирике не появится, не прозвучит так или иначе вот эта тема разрыва этого произошедшего. А если мы говорим об избранном, да, мы готовим в этом году избранное Дмитрия Веденяпина и избранное Марии Степановой, они выйдут, соответственно, в сентябре и в декабре, то там, конечно, мы говорим о текстах за 30-40 лет творческой работы, и, естественно, там разные стихи.
1: Один из восьмерки славных в сборнике «Поэты время» — Дмитрий Макаров. Я хочу попросить вас, Дмитрий, прочесть какое-нибудь ваше собственное стихотворение.
3: Стихотворение «Вечер». Еще чуть-чуть, и ночь придет в купальню. Немного я ее опередил, а больше, видимо, не спустится никто по лестнице витиеватой, длинной, столь неудобной, что невольно спросишь, да человек ли сотворил ее, да для людей ли? Некому ответить. Я один. Сказал бы, с морем я наедине, но это романтическая глупость. Море может с одним лишь небом быть наедине. А маленького голову мужчину, сидящего на раскаленном камне, оно не замечает вовсе. Что этот русский адриатики? И что и были греки, финикийцы, лангобарды, которые когда-то тоже высаживались в этих бухтах, соскакивали с кораблей и принимались убивать и грабить. Но это если море в настроении. Иначе ведь если буря, по-людски не пришвартуешься и не пограбишь, не поубиваешь по-человечески. Но финикийцы больше не придут, и римляне, и греки не придут, венецианцы и венецианцы. Они не пережили шторм. Вот я иду поплавать, вижу волны, такой у моря способ говорить и делать. На берег вынесли какой-то яркий мусор, загадочные лоскуты, обрывки, как будто там, за горизонтом, корабль разбился.
1: Дмитрий Макаров. И на этом мы заканчиваем передачу «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». В выпуске «Поверх барьеров» участвовали Андрей Никитин-Перенский, Евгений Шварц, Борис Беленкин, Аглая Шишова, Александр Морозов и Дмитрий Макаров. Программу подготовил Иван Толстой.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 7-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Во второй половине 20-х годов в творческой биографии главного режиссера Московского камерного театра Александра Таирова начался американский период. Он впервые на советской сцене поставил подряд 3 пьесы Юджина О'Нила. Постановки пользовались успехом, и Таиров решил продолжить американскую серию спектаклем по пьесе Софи Тредуэлл «Машиналь». На премьеру была приглашена автор пьесы. Софи Тредуэлл приехала в Москву в мае 1933 года. Надо полагать, не последнюю роль в приглашении сыграли ее симпатии к советскому режиму, но сделать ее своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось. Она увидела за фасадом государства рабочих и крестьян страшную реальность.

0: поговорить о Софи Трэбелл, ее пребывании в Советском Союзе и результате этого пребывания, я пригласил Галину Лапину, переводчика и исследователя ее творчества, профессора Университета штата Висконсин. Галина Васильевна, кто такая Софи Трэбелл?
1: Ну, если коротко отвечать на ваш вопрос, кто такая Софи Трэбелл, то это, конечно, автор пьесы «Машиналь», которая была написана в 1928 году, шла на Бродвее. Эта пьеса единственная из 39 пьес, написанных Софи Трэбелл, которая вошла в антологии американской драматургии. Ее называют шедевром, экспрессионистским шедевром. Пьесы о войне между обществом и индивидуумом. Это культовая или знаковая, айконик, да? Феминистская пьеса. Остальные 38 практически не найти. Из этих 39 пьес 7 шли действительно на Бродвее. Первая пьеса была поставлена на Бродвее в 1922 году, и последняя в 1941. После успеха «Машиналь», действительно успеха, потому что она шла не только в Америке, но и в Европе, и в Советском Союзе, поэтому, конечно, она вошла и в историю советского театра, поскольку ее ставил камерный театр Таиров с Алисой Конин в главной роли, ее ставил еще Бен Николаевич Симонов в своем театре, в театре-студии. Но на некоторое время она пропала, Софи Трэбелл, из театра, да, хотя продолжала писать, но на Бродвее ее почти не ставили. Интерес к ней снова возник в 90-е годы. В 90-м году в Нью-Йорке Шекспировский фестиваль поставил ее пьесу, опять-таки «Машиналь». И в 93-м году Королевский Лондонский национальный театр вспомнил Трэбелл, и с тех пор снова началась известность этой пьесы и Трэбелл.
0: Но откуда она взялась как драматург?
1: Она очень рано заболела театром, очень рано увлеклась театром. Первый раз была в театре в 6 лет, ее отец привел в Сан-Франциско на спектакль, и с тех пор она мечтала о театральной карьере. В университете она думала, вот закончу университет, поеду в Европу, буду учиться смотреть на европейский театр, поеду во Францию, в Германию. Этого не вышло. Она после университета работала журналисткой, и это очень важно, потому что, в принципе, Софи Трэбелл – это драматург и журналистка. Понять и ее пьесу «Машиналь», и пьесу о России можно только, имея в виду, что она написана талантливым драматургом, но еще и очень дотошным и острым журналистом. Интересная такая деталь из ее биографии, когда она соединила свою любовь к театру и журналистскую профессию. Она написала цикл статей о судьбе проституток, которые оказались выброшенными на улицу после того, как в Сан-Франциско закрыли все публичные дома. Она оделась в проститутку и несколько дней ходила по разным благотворительным учреждениям, заведениям, стараясь найти какую-то помощь. Потом написала цикл статей, имевших потрясающий успех, так что они даже были изданы отдельной книжкой. Театр она любила, и когда попала в Нью-Йорк вместе с мужем, муж у нее тоже был журналист, спортивный журналист, в Нью-Йорке она училась в школе драматического искусства, или лаборатории она называлась, Марии Успенской. Это актриса Московского художественного театра, которая после гастролей в Америке осталась в Америке, соответственно, и преподавала, открыла эту школу драматического искусства и очень успешно играла. Так что даже в Голливуде ее взяли, даже несколько ролей она играла в Голливуде и даже была номинирована на Оскара как второстепенная актриса. Так что Трэбелл была знакома с методом Станиславского и с русским театром.
0: Таиров поставил «Машиналь» как антикапиталистическую, антиамериканскую пьесу. Трэбелл хвалила постановку. В интервью «Вечерней Москве» она сказала: «Я здесь, в Москве, в камерном театре, остро почувствовала ужасающую громаду большого бездонного города». В то время как в Америке пьесу «Машиналь» свели к натуралистическому показу личной драмы одной маленькой американской женщины, здесь эту пьесу расширили до пределов социальной трагедии. Нельзя не заметить, что Трэбелл не говорит о капиталистическом городе. Она говорит о большом бездонном городе, которым ведь может быть и Москва. Не был ли и для Таирова антикапиталистический пафос обычной для того времени уловкой для цензуры? Ведь в советской России государственная машина подавляла человека так, как и не снилось капитализму.
1: Про пьесу, да, несколько слов, что такое пьеса «Машиналь». Она написана была по горячим следам процесса Снайдер-Грея. Это история убийства благополучной домохозяйки ее мужа. Домохозяйка убила вместе с любовником своего мужа, надеясь таким образом обрести свободу, в том числе и свободу от того образа жизни, который навязывало ей общество, и заодно получить страховку. Эта история убийства ради получения страховки, кстати, была потом положена еще в основу очень известного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Тредвелл присутствовала как журналистка на этом процессе. Он вызвал потрясающий интерес во всей Америке. Там больше 100 журналистов следили за этим процессом, который закончился приговором и, соответственно, электрическим стулом для этой дамы. Но пьеса избегала каких-то сенсационных аспектов этой истории. И пьеса Тредвелл, это очень важно, экспрессионистская. А в Америке ее поставили как натуралистическую. А что касается Таирова, гения постановки, новатора театрального, который как раз порывал с традиционным театром, он поставил ее иначе. И поэтому она так понравилась Тредвелл. Кривил ли он душой, когда он говорил в своей режиссерской экспозиции о том, что это антикапиталистическая пьеса? Думал ли он о том, что вот эта несвобода, которая в центре этой пьесы, касается и Советского Союза? Думал ли он, что «Машиналь» — это не только капиталистическая машина, да, но и советская машина? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, но вполне возможно, что да.

0: Я снайпер, у меня во власти мишень, секунды, пули, страсть. Но в сердце девушки, к несчастью, как ни старался, не попасть. Спокойно, четко по приказу, мишень побью я сотню сот. Увижу милую и сразу меня бросает жаркий пот.
1: Галина Васильевна, что мы знаем о том, как принималось решение о ее приглашении? Она ведь наверняка прошла какой-то идеологический отбор.
2: Тредвелл приехала, с одной стороны, на премьеру своей пьесы по приглашению Таирова. Но и кроме того, она, конечно же, приехала на театральную декаду интуриста, как она называлась. Это была первая такая театральная декада 1933 года, первый опыт. Всего будет таких праздников 5. С 1933 по 1937 год, в эти самые страшные годы, они устроят вот эти праздники, декады театральные. И она была среди 60 других зарубежных гостей.
1: Разве она не была настроена пробольшевистски перед поездкой?
2: Я думаю, что она на самом деле была белой вороной. Вот во всем. Она была феминисткой, но и там она была белой вороной. Она действительно даже как-то первое время поддерживала революцию. В 1917 году она сказала какому-то своему корреспонденту, написала, что она большевичка. Он говорит, да какая вы большевичка? Вы скорее аристократка, чем большевичка, если вам не нравится лицемерие наших западных всяких воротил, то это не значит, что вы большевичка. Но она везде действительно была белой вороной. И кроме того, вот то, что она была журналисткой, это очень важно. Когда вы читаете пьесу ее про Россию, вы понимаете, что там нет клюквы, которую как бы ожидается, потому что она проверяла факты. Это был fact-checking. И она относилась очень критически, строго и серьезно к тому, что она видела. И она была очень чувствительна к несправедливости. Вот если она видела несправедливость и социальную несправедливость, она на нее реагировала.

0: «Обратный адрес». Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Галина Васильевна, вот вы сказали «интурист», а ведь это была контора, тесно связанная с госбезопасностью. Мы с вами знаем, что гиды и переводчики при сопровождении зарубежных гостей каждый день писали отчеты, где был, что говорил гость, с кем встречался, что говорили эти встречающиеся, как Тредуэлл удалось ускользнуть из-под надзора. Она знала о наблюдении ГПУ?
5: Да, она об этом хорошо знала, потому что, во-первых, ей, конечно, об этом говорили журналисты. Это очень тоже важный момент ее пребывания в Москве. То, что она сблизилась с журналистами, нашла с ними общий язык, потому что она была сама журналисткой. У нее был очень известный муж-журналист спортивный, просто вся Америка его знала. И, конечно, эти журналисты московские тоже. И они ее предупреждали, что у вас будут переводчицы и переводчики, и все они будут писать отчеты и доносы. Она об этом знала. Более того, в ее дневнике напишет, например, «Я знаю, она агент ГПУ, ну и что, мне нечего скрывать». И, видимо, она умела с ними найти общий язык, с этими девушками, хорошо образованными и вполне интеллигентными переводчицами. Мы знаем, кто это такие были из бывших, да? И какие-то черты их, даже внешности или того, как они одеты были, она использовала потом, когда давала образ своей героини. Конечно, была у них определенная программа. Конечно, она ходила туда, куда их водили тоже. Там, я не знаю, посещение Кремля обязательно, просмотр, я не знаю, бронепоезда 1469 и так далее. Что касается вот этих незапланированных действительно ее походов, посещения клиники для, как они назывались, клиники для производства абортов, то это не было чем-то из ряда вон выходящим. Скорее даже поощрялась советскими хозяевами, потому что это было доказательство того, что вот СССР, первое в мире государство, предоставившее право женщинам на аборт, и это доказательство расширения прав женщин, равноправия женщин в Советском Союзе и так далее. Она была в этой клинике, и она была в вот этих домах для бывших проституток, потому что она была за права женщин, выступала всегда за права женщин, и ей было интересно, как эти права осуществляются в стране, в которой начались эти эксперименты.
0: Среди прочего, Тредуэлл побывала в гостях у Михаила Булгакова. Как она попала в этот дом?
5: Я не могу сказать, кто ее привел туда. Об этом она не пишет. Она вообще в этом дневнике своем пишет очень аккуратно. Старается не называть по фамилии, по имени многих.
0: То есть опаску имела и даже предполагала, что дневник могут прочесть.
5: Да, видимо, она хорошо знала, что нужно опасаться доносов. И это видно даже по тому, что она написала в своем дневнике про посещение Булгаковых. Ходила к Булгакову, квартира, прелестная жена, ужин. И дальше вот такие отдельные, даже не фразы, отрывки фраз. «У вас есть машина?» Все. «Он никогда не выезжал из страны. Его пьесы. Киев. Станислав. Это правда? Голод. Я все знаю». И дальше. «Я очень люблю свою жену. 2 года». Вот из этого очень короткой записи она действительно записывала как журналистка. Часто неразборчиво, с большим трудом я разбирала эти записи. Можно как-то попытаться восстановить, о чем они говорили. Но, например, вот этот голод, и я все знаю. В 1932-1933 году был страшный голод на Украине и на Северном Кавказе. Здесь как раз Киев рядом, да, стоит с этой голодом. Говорить о голоде было опасно. Разговор о голоде – это акт контрреволюционный. И поэтому вот это вот «я все знаю» Булгакова, мы не будем об этом говорить, «я все знаю». Что еще здесь было интересного? Ну, вот его пьесы. Она видела не Турбиных. Ей интересна была еще одна пьеса «Багровый остров», которую она не могла видеть. «Багровый остров» был снят из камерного театра в 29-м году. В другой записи мы читаем Булгаков, его пьеса в пьесе, и еще одна запись через несколько дней. Булгаков, пьеса о цензоре, пьеса в пьесе. Ей было это очень интересно. Откуда она это узнала, опять-таки? Она узнала это от своего знакомого журналиста Уильяма Чемберлина, который был не только журналистом, но и автором, исследователем, автором нескольких книг о Советской России. И в этой книге о Советской России, которая была ей известна 1931 года, а вторая была написана в 1934 году, он как раз работал над ней. В этой книге он пишет и о культуре в это время, о проблемах культуры, и пишет там о пьесе Булгакова «Багровый остров». И пишет он там именно о цензоре. И о цензуре. В этой пьесе есть цензор Савва Лукич, который смотрит спектакль, может запретить, вернее, смотрит спектакль в спектакле, да, пьеса в пьесе, и может ее запретить, потому что считает, что, ну, как же так, пьеса и вдруг разрешена, такого не может быть. Я говорю так много об этом потому, что Тредвелл использует в своей пьесе о России такой же прием. У нее будет драматург, который будет обсуждать свою пьесу с точки зрения цензуры. По-моему, это очень был важный у нее и разговор с Булгаковым, и вот важное открытие для нее – существование цензуры в Советском Союзе.
6: Есть на земле далекий край, где нет ни крик, ни крах, алмазный звон.

0: Из монолога Ксении в пьесе можно понять и то, какое впечатление на нее произвела клиника абортов. Этой ночью я испытала глубочайшее отчаяние. Лежала там, на железной койке, под тонким грязным серым одеялом, ряд за рядом, женщины, девушки, девочки. Они все лежали очень тихо, свернувшись под одеялами, словно я была в комнате с мертвецами. Смерть там была, смерть и изничтожение. И сведения о голоде в пьесе отразились. Единственный, может быть, наименее убедительный образ – это все-таки партийный начальник или чекист.
1: Чекист. Это жильцы квартиры стараются скрывать. Или не знают, или боятся говорить, называют его партийным начальником. На самом деле он чекист. Довольно страшный образ чекиста. Особенно в первом варианте пьесы, потому что она написала два варианта. И в первом варианте он был еще менее симпатичен. Так что ей предложили один из режиссеров, который вроде бы пытался поставить ее или думал, что, может быть, стоит ее поставить, эту пьесу. И, в общем, пьеса неплохая, но уж больно нехорош главный герой. И она переделывала, переписывала некоторые сцены, пытаясь каким-то образом смягчить или сделать более симпатичным, или объяснить его поведение, поведение Волкова, этого чекиста. Она дописала его монолог о том, как он страдал в застенках царских тюрьмах и так далее. Но на самом деле это довольно страшный, жуткий, я бы сказала, действительно образ чекиста, такой хозяин жизни. Он может выселять из квартиры, он может арестовывать, он может все что угодно.
0: А как Тредуэлл удалось проникнуть в коммуналку?
1: Я думаю, что это, может быть, даже ее переводчица. То, что она попала в коммуналку, это было очень важное событие и толчок для работы над ее пьесой.
0: У нее сразу модель драматургическая возникла. Люди разного положения и звания в маленьком тесном пространстве. Россия в миниатюре. Социальный срез от могущественного чекиста до бесправной крестьянки.
1: Да, абсолютно. Попала она туда благодаря некой миссис Р. Вот это все, что мы знаем. Она пишет: «Миссис Р водил меня смотреть квартиру». И, конечно, мне очень хотелось узнать, кто такая миссис Р. В ее архиве есть карточка. Карточка Ангелины Рор. Это немецкая коммунистка, которая вместе с мужем приехала в Россию в 26-м году. Она была врачом и журналисткой. Ну, соответственно, раз у Тредуэлл есть ее карточка, то значит, они действительно встречались. Я думаю, что миссис Р — это та самая Ангелина Рор, которая водила ее в коммуналку. И Тредуэлл написала, ходила смотреть квартиру, новая, старая, как живет семья в России. Кто-то сорвал пломбу, вселился в комнату, а мы знаем, что у нее в пьесе тоже сорвали пломбу. Клопы, невозможно от них избавиться. Вот все, что она написала о том посещении коммуналки. Кстати, бедная Ангелина Рор потом окажется в лагере.
0: Ангелина Карловна Рор, научный сотрудник биологического института имени Тимирязева и корреспондент нескольких немецких газет, была арестована в июле 41 года по обвинению в шпионаже. Она чудом выжила в ГУЛАГе и после реабилитации в сентябре 57 года получила комнату в московской коммуналке.

0: Места медная, то не в луче. Ах, вот в этой сверкающей каске ходит милый мой на каланче. Он пожарник толковый и ярый, он ударник такой деловой. Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой.
1: Когда я начинал читать пьесу «Тредуэлл» в переводе Галины Лапиной, я был готов дать поблажку, закрыть глаза на фактографическую приблизительность, которой обычно много в беллетристике иностранцев о России. Но очень скоро я забыл, что пьеса написана американкой. Она поражает своей достоверностью. Эта пьеса составила бы честь любому русскому драматургу, если бы он решился написать ее. Это касается не только бытовых деталей, но и главного конфликта пьесы. Конфликта между гуманизмом, который большевики обозвали абстрактным, и беспощадностью режима, уверенного в своем историческом праве на жестокость. Поразительно и то, что автор почувствовал и сумел показать в пьесе, как яд новой идеологии проникает в души людей и превращает их в то, что Александр Зиновьев десятилетия спустя назвал «Homo Sovieticus». Только человек, лично вдохнувший смрад коммуналок, мог написать фразу, которую в пьесе произносит ее героиня Ксения: «Вся Россия пропахла тюрьмой». Галина Васильевна, что произошло с этой пьесой дальше? Она предлагала ее Бродвею?
2: Написал очень быстро ее. В самом начале 1934 года она уже отдала эту пьесу своему агенту, который пришел в восторг. Сказал, что пьеса великолепная, что она лучше всего написанного до того «Тредуэлл», что ее ждет успех, что она произведет большое впечатление, и что если так, как она написала эту пьесу, она будет продолжать писать дальше, то будущее прекрасно. Это было в феврале, и уже через пару месяцев он сказал, что похоже, что ее не будут ставить. Всех напугала ее тематика, так он сказал. Обращался он и к актерам, и к режиссерам, и к продюсерам, и в том числе к режиссерам, поставившим машинально Бродвей, и к театральным критикам. Все они в один голос говорили, что они не будут ее ставить, что с ней никто не захочет иметь дело, потому что в этом случае их сочтут политическими реакционерами. Единственный актер и режиссер, который сказал, что вот может быть что-то из этого выйдет, такой был Томас Митчелл, но он просил ослабить то, что он назвал пропагандой в этой пьесе. Вот как раз ослабить и немножко очеловечить, и сделать более симпатичным образ этого чекиста Волкова. И тут она попыталась что-то переделать, но ничего из этого все равно не вышло. Конечно, для нее это был большой удар. Я боюсь, что она вообще сломала ее. Это неудача.
1: Софи Тредуэлл и ее пьеса «Земля обетованная» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Зары Левиной, Исаака Дунаевского, Леонида Половинкина и Артура Полонского. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
1: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
7: Еврочиновники поддакивают российской власти.
6: Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
7: Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. Игорь, добрый день.
6: Добрый день.
7: В одном из ваших недавних докладов вы отмечаете, что в отличие от белорусской, российская оппозиция не обладает легитимностью. Означает ли это, что участие ее представителей в создаваемой ПАСЕ-платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
6: Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАСЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опросы, не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести

0: что-то либо что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
1: Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
0: Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
1: Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
0: Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть это первое. Второе. Ну, для, скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по опросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которые могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
1: В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
0: В российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию, вот в этом направлении она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. Здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивления империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
1: Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как это объяснить, такую реакцию властей?
0: Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как иностранный агент. И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос». Все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в иностранные агенты стало попадать все больше и больше людей.
1: Даже зетники.
0: Даже зетники, да. Но опять-таки мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидации оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как по очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
1: Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
0: Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос: является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом? Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. В фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило осуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове. когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
0: Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с теми же, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но, по сути, вот структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить, то есть разницы, такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными, это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри это сама политическая система остается вертикализированной, жесткой. Эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией. Но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
1: Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
0: Именно про это, именно про то, чтобы... Ну, тут еще один момент есть, он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы, это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотело большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция, вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли, поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. Я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
1: Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
0: Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программа, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарий, сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают реализовать свои амбиции на власть, не особенно чем-то рискуя. То есть не вот как во время, значит, после Пригожинского мятежа, там один из них сказал такую сакраментальную вещь, что, дескать, все хотят быть вторым, третьим, четвертым в этой очереди за какими-то портфелями в постпутинской России, но никто не хочет быть первым, кто разрушит эту стену. Но вот чтобы избежать вот этой дилеммы первого, кто разрушит эту стену, многие уповают на легитимизацию своих претензий на власть через европейские институты. И получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
1: Игорь, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
12: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Все свободны». Передача Виктора Шендеровича. Гость студии – актриса Елена Соловей. Эфир 26 октября 2003 года.
14: Говорит Радио Свобода. Добрый вечер или доброе утро, потому что я нахожусь в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Программа «Все свободны». Мой сегодняшний собеседник. Мы выходим, к сожалению, в записи, поэтому вопросы моему сегодняшнему собеседнику, собеседнице, смогу задавать только я. Замечательная актриса советского кино, звезда и легенда советского кино Елена Соловей. Елена Яковлевна, я нахожусь сейчас в роли того персонажа фильма «Раба любви», который говорил, что я все ваши фильмы видел, да, и вот начать загибать пальцы, вот «Любовь и драконы», вот это вот, что он там говорил. И мне вот, я поймался на том, что мне вот так вот хочется начать загибать пальцы и рассказывать вам, что я вас на самом деле давно знаю. Я думаю, что на моем месте, как говорили, так поступил бы каждый, потому что, конечно, ощущение давнего близкого знакомства с вами. И очень трудно отделить вот Елену Соловей от ее персонажей. И тем более трудно отделить Елену Соловей от Елены Яковлевны Соловей, вот актрису, образ от живущего человека, живущего во времени, в пространстве, в разных временах, в разных пространствах. Вам самой легко далось это отделение? Вот этой вот, ну, действительно, movie star, как говорит ваша внучка, совершенно справедливо, uh-huh. кинозвезды от человека?
15: Странный вопрос. Вообще-то. Странный вопрос, потому что, во-первых, я никогда себя не соединяла. Вот. То есть, мне кажется, мне просто природа была достаточно благосклонна ко мне. И с самого начала разделила меня И вот то, чем я занимаюсь, вот меня, внутреннее мое существование, то есть меня персонально и мою актерскую жизнь. Я никогда об этом не задумывалась, но, в общем, я всегда понимала, что для меня никогда одно не переходило в другое. Вот та женщина... То есть поначалу это было просто способ... То есть актерская жизнь вообще это способ существования. То есть то, что мы занимаемся актерством, это, в общем, способ жить. Ты играешь чужие роли, ты говоришь чужие слова, ты все время меняешь свое жизненное пространство. Но вместе с этим все равно остаешься ты. Ты награждаешь... Это как, я не знаю, как дети, которых ты производишь на свет, но они живут своей жизнью, и ты не можешь с ними... То есть ты с ними соединен, но вместе с этим в момент рождения отрезана пуповина. И они все равно живут в тебе. То есть есть момент в момент жизни, когда они в тебе нуждаются, а приходит момент жизни, когда ты в них нуждаешься, когда они тебе нужны как воздух для того, чтобы как бы себя ощутить человеком. Ну, то есть не то чтобы самоутвердиться, но все-таки понять, что да, что-то в жизни сделано, ну, что-то было. Но вместе с этим, когда снята картина, я отделяюсь. Я уже могу относиться к персонажу со стороны. То есть если во мне еще живут там какие-то актерские мои глупости, то персоналити я отделена. То есть я не знаю, как это происходит, но пуповина отрезана. И они уже живут своей жизнью, эти женщины, жизнью, которым дают зрители. Ну, не знаю, там...
14: Они вам... вас радовало или огорчало, или мешало то, что вас идентифицируют с Ольгой Вознесенской? Что вы – это она для всех?
15: Я не, к этому относилась никак. То есть дело в том, что... Понимаете, какая история? Вообще еще мне кажется, вот странная такая вещь. Будучи советской актрисой, живя в реальностях советской жизни, и играть... неких женщин из другой жизни, вообще очень странно, противоестественно. Понимаете? И, наверное, вот тут есть какой-то очень хитрый механизм, я не знаю, независимый от тебя самого, ну, не знаю, что происходит. Но, то есть, когда это получается? Это странно, если ты стоишь там, я не знаю, в очереди за колбасой, а потом вдруг, ну, надеваешь, я не знаю, кринолин или что, кружевную накидку, или еще нечто такое, там, я не знаю, какие-то роскошные шляпы, и начинаешь говорить нездешние слова и какие-то чувства, чувства совершенно, которые никаким образом не связываются вот с буднями советской жизни. Это все странно, и если задерживаться в том времени, то совершенно невозможно жить как бы вот в этом. И поэтому мне кажется, что меня даже особенно и не соединяли вот с Ольгой Вознесенской или еще с кем-то. Только как бы был такой образ, но... Для меня мне все равно казалось, я не знаю, я все равно была как бы отдельно от этого. Мне кажется, соединение, может быть, происходило в головах зрителей, но в моей голове этого не происходило, в моем ощущении.
14: Вы сказали, что вот как дети, что сначала они в вас, потом вы в них нуждаетесь. А у вас были случаи, когда вас поддерживало существование, значит, героини Обломова, героини «Рабы любви», героини неоконченной пьесы? Что это тоже вы, и вы это сделали.
15: Было вот другое. Вот сейчас происходит нечто другое. Раньше, опять же, я об этом не забыла. Я жила и жила. Было мое счастье, моя удача, что у меня это было. И вот эти вот женщины, они, ну, они просто давали мне какое-то другое пространство жизненное, другую возможность, я не знаю, чувствовать. Ну, просто я жила как бы на другой планете, наверное. Это я сейчас об этом так думаю. А, в принципе, тогда же это было все равно. Это была игра, это вот такое что-то было вот придуманное. Это такой некий параллельный мир, существующий отдельно от реальной жизни.
14: Расскажите, есть ощущение, по крайней мере, ощущение зрительское, что вот эти ранние михалковские фильмы, вот, скажем, «Раба любви», в особенности, может быть, «Раба любви», как-то очень легко и радостно внутри. это совпадало в процесс, или процесс был мучительным? Потому что там есть ощущение иногда просто почти капустника.
15: Очень справедливо, да.
14: Почти капустника, как будто почти вот это вот замечательное театральное, как будто сами для себя валяют дурака, но так вот замечательно тонко валяют дурака. Было это на съёмочной площадке?
15: Вы знаете, что вот когда я посмотрела картину в первый раз, это произошло где-то через год после... Да, после того, как мы сделали «Рабу любви», но уже сделанную я посмотрела, впущена как раз, когда снималась неоконченная пьеса, и Никита Сергеевич привез картину как, ну, как для премьеры. И первое, что я сказала, что вот у меня было ощущение вот какой-то живой женщины и легкого дыхания. То есть там не было никак... Вот в этой картине есть что-то самое замечательное. Там нет... мастерства, что ли, да, если можно сказать, мастеровитости, что ли. Да, вот там есть такое ощущение, я бы не сказала капустника, но вот такой легкого дыхания. В принципе, это было. Это было снято на одном дыхании. Это в силу многих обстоятельств, в силу того, что было мало времени.
14: Да, это будет моя худшая фильма, да?
15: Вы знаете, что удивительно, когда Саша на каком-то озвучании, просто это помню, потому что Саша Адабашьян посмотрел картину, и после озвучания там где-то в каком-то коридоре там мы встречались, и он мне сказал замечательную фразу: «Ты знаешь, кажется, Никита сделает хорошее кино». Никто даже не ожидал этого. Ну, так мне так кажется. Вот, во всяком случае, ну, это и замечательно, это замечательно. То есть не было никаких претензий, что, ну, что я очень люблю. Вот была некая, наверное, была некая импровизация. И, в общем, достаточно бесхитростное кино.
14: Да. То есть оно... Поэзия должна быть глуповата. В связи с этим не могу, конечно, не спросить. А роли Хамдамова вообще в создании этого образа, в этой во всей истории?
15: Дело в том, что... Вот, как мне кажется, каждого артиста должен придумать режиссер. И вот Рустам тот человек, который придумал Лену Соловей. Потом он видел меня в спектаклях, на маленьких всяких композициях, которые мы делали в институте. И моя первая работа была картина «В горах мое сердце». И у меня там был небольшой такой эпизод. И вот потом... А Рустам точно так же придумал меня в «Цветах запоздалых». То есть таким образом как бы вот появилась...
14: Это женщина,
15: вот эта женщина, да. Вот она как где-то там. А потом начался такой фильм «Нечаянные радости».
14: Я должен пояснить, что речь идет о фильме, где прототипом героини уже была Вера Холодная, да, я понимаю?
15: Ну, да, можно сказать, что поводом была история, легенда о Вере Холодной. Картина остановилась... Рустам снимал не по сценарию, она снималась, я не знаю, без денег, без второго режиссера. Люди там со всего Львова тащили ковры, я не знаю, операторский тюль служил занавесками, и что-то такое было необыкновенное. И картина была остановлена, мы все приехали в Москву. Вы знаете, что странная вещь? Когда ты начинаешь о чем-то рассказывать конкретно, когда ты начинаешь что-то конкретизировать и рассказываешь о каких-то вещах и ставишь точки над «и», ты все время думаешь, а может быть, это было не так? Так хочется, чтобы там было что-то фантастическое. Хочется, чтобы было нечто, что вмешалось, я не знаю, сверху, снизу, что помешало этому осуществлению или тому, что это не должно, мистическое нечто должно было произойти, чтобы это не могло случиться, вот «Нечаянной радости», но вместе с этим, чтобы потом они оказались там у Рустама в его картине «Анна Карамазов», и с тем, чтобы на, я не знаю, на осколках, на останках от «Нечаянных радостей» была создана «Раба любви». Но, в принципе, все было очень прозаично.
14: Просто остановилась одна
15: картина. Просто остановилась картина, началась другая.
14: И началась другая.
15: Да.
14: Началась другая. Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей. Потом были еще картины, и с одной из них связаны мои уже личные воспоминания. Я в ту пору, это была вторая половина 70-х, я учился в студии Олега Табакова, и мы в Пущино репетировали наш дипломный спектакль по пьесе Александра Володина «Две стрелы». Почему в Пущино? Вы, наверное, уже догадались.
15: Ну, конечно.
14: Ну, конечно. Потому что там снимался фильм «Обломов». Несколько дней.
15: Да? «Жизнь Обломова».
14: «Жизнь Обломова». Так вот там в конце едет трехколесный велосипед, на нем едет Илья Ильич Обломов, а за трехколесным велосипедом бегут крепостные. Вот эти крепостные – это наш курс, который там жил и репетировал «Две стрелы». И участвовали в массовках там, вот «Сонное царство» в Обломове. Это наши будущие звезды, там Лена Майорова, может быть, первая роль в кино, да, вот это «Спящее царство». Там наши ребятки там за этим трехколесным велосипедом бежит и Игорёк Нефёдов, и очень многие наши ребята. В этом фильме с вами работал один замечательный артист, наш педагог, Авангард Леонтьев, который вам и передает привет. Пожалуйста, послушайте привет от Авангарда Николаевича.
3: Я был знаком с Еленой Соловей вот так вот лично и по профессии на съемках фильма «Несколько дней жизни Обломова» Никиты Михалкова. Я, правда, и до этого видел ее как сторонний наблюдатель на съемках фильма «Неоконченное пианино». Это крайне редкая и необычайно яркая самобытная индивидуальность. Кроме внешней красоты, неоспоримой, внутренняя необычайная грациозность, женская внутренняя глубина какая-то и само воплощение женственности. Прям вот именно не только внешней. Поэтому, конечно, в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», мне кажется, работа Елены Соловей настолько поразительна, что даже и работает это, я неправильно назвал, это создание вот такого прекрасного образа замечательной, утонченной женщины, противостоящей всяческой грубости, такой жизненной прозе, такой прозе, которая коверкает жизнь. На самом деле я почитатель, поклонник ее. Елена Соловей умеет наделить своих героинь необычайной одухотворенностью, создать образ женщины, парящей над бытом, над обыденностью. А в то же время я помню на съемках ее мужа с коляской, в котором, как мне теперь кажется, двойня. Хотя, может быть, там был один ребенок. Она в то же время была уже матерью со всем тем кругом забот, который обычному человеку свойственен и необходим. Помню случай, когда снимали один из эпизодов в «Обломове», где героиня Елена Соловей, получив какой-то там по сценарию для себя трагическое известие, должна была в кадре плакать. Сцена эта была в лесной, в парковой аллее. Так она и снималась в старинном парке под Пущино. И для того, чтобы поддержать вот эту и вызвать в актрисе нужное переживание, тяжелые переживания, трагические, в лесу был установлен динамик, через который транслировалась на весь лес во время съемок запись симфонического произведения Чайковского «Ромео и Джульетта». И вот все, кто был там вокруг, все были, во-первых, захвачены и поражены самой музыкой и таким необычным ее звучанием в пустынном лесу. Вот эта прекрасная, хрупкая женщина под натиском тех страстей, событий, стихий, которые в этой музыке звучали, казалось, это все таким настоящим. А сама Леночка, конечно, прекрасная актриса, воплощение просто актрисы, именно актрисы, как женщины, способные переживать, фантазируя чужие жизни. Жалко, это очень жалко. Очень жалко, когда такие таланты оказываются невостребованы. Но, ну ничего, то, что сделала Елена Соловей, это прекрасно, то, что она сделала в кинематографе. Этим будут восхищаться люди всегда.
15: Перевести дыхание надо.
14: Перевести дыхание надо. Вы знаете, я тоже с волнением слушал, потому что Авангард Леонтьев, мой педагог, вот по первой специальности я там тоже немножечко мне... так молодость подарила жизнь возле кулисы за кулисами. Он ведь человек... Я впервые услышал от него вот в восхищенной степени, да, вот такая.
15: Спасибо
14: большое.
15: Потому
14: что он, потому что Гарик человек очень строгий, это подтвердят все, очень строгий, очень строгий. Ему как, ему вообще мало что нравится. и включая себя, он очень, очень критичный человек, очень и самокритичный. Вот. Могу только сказать, что, конечно, действительно, это создание, это не роль, а создание. Вот, вот, то, вот вы не верите, а это то и есть, почему вы даже у профессионала слились воедино. В общем, нужно было напрячь фантазию, чтобы представить вас стоящей за колбасой после этого. Как стоится за колбасой? Как стоялась за колбасой? Как живется Елене Соловей вне кринолина?
15: Очень комфортно. Я считаю себя очень счастливым человеком. Для меня всегда... То есть я воспринимаю реалии жизни таковыми, какие они есть. То есть у меня никогда не было... Я никогда не воевала, я никогда не дралась кулаками, я никогда не восставала. То есть я жила, как жила, но в этом, опять же, наверное, мое счастье. Я никогда не негодовала. Но, опять же, я думаю, что это от того, что таковы были счастливые обстоятельства моей жизни, потому что и в работе мне всегда везло, она ко мне приходила. И приходило, наверное, именно то, что я должна была делать. И в жизни, мне кажется, всегда везло, потому что у меня всегда были рядом со мной люди, которых я любила, и никогда не разочаровывалась. И поэтому не всегда... То есть я жила, я была... Я чувствовала себя уютно, комфортно. Я была довольна жизнью, несмотря на то, что жизнь была достаточно... наверное, в каком-то, во многих смыслах унизительный, но как бы я воспринимала это так, как воспринимали очень многие люди, потому что ежели бы было по-другому, то, наверное, нужно было бы спиться, сойти с ума, я не знаю, но что-то должно было происходить, иначе невозможно жить в постоянном дискомфорте. Просто человек не может. Человек должен найти свое, ну вот... свой уют, он должен найти... Вот если, ну, я не знаю, может быть, мое счастье в том, что я человек самодостаточный. Я могу себя оградить от всего. То есть вот я собой заполнена. Не потому что я такая замечательная. Нет, наверное, меня вообще... Не потому что меня очень много. Может быть, даже меня, наоборот, очень мало. И мне очень многого не хватает. Но я и в этом самодостаточна. То есть я знаю, что мне надо. Если я, ну, я не знаю, если я сейчас страдаю от того, что... Я знаю, чего мне не хватает сейчас. Вот мне не хватало сейчас, я не знаю, рояля Рахманинова. Я его себе купила, и я играю... Мне этого достаточно. Я извлекаю звуки, и для меня этого достаточно. Я чувствую...
14: Вы играете на рояле?
15: Ну, когда-то играла. А сейчас уже пытаюсь вспоминать. Когда-то играла, ага. Ну, ну, как музыкальная школа, так. Немножечко. Казалось, что играю. Но, во всяком случае, получала удовольствие. Да, да, мне казалось, да.
14: Замечательно. В прошлое воскресенье моим гостем была замечательный русский поэт Ирина Машинская, живущая в Америке. И тоже вот самодостаточность человека, который занимается тем, что ему нравится, комфортность внутри собственного существования – это, конечно, вещь, которая поддерживает чрезвычайно. Вы производите впечатление человека, мы с вами знакомы где-то часа полтора. Угу. Вы производите впечатление человека, который совершенно не мучается по поводу того, что там, наверное, уже лет 10 вас нету новых ролей, по крайней мере, в России. Мы ничего не знаем об этом. Или это так, или вы научились держать удар?
15: Нет, я действительно, вот опять же, наверное, это мое счастье, я никогда не относилась к себе серьезно. Я никогда не относилась к себе как вот к актрисе, которая должна что-то сделать необыкновенно, ну, я не знаю, которая не может уйти со сцены, и без, вот, без актерской жизни я не могу жить. Я опять же, видимо, от того, что была счастлива моя судьба, все складывалось очень хорошо, очень легко. И от этого, во-первых, я всегда понимала, что для меня кончается моя профессиональная жизнь с отъездом в Америку. Хотя я делала какие-то попытки, там у меня был какой-то у нас театр и какие-то выступления, я работала на радио, я что-то читала. Вот более всего я люблю вот комнатку радийную, когда никого нет, когда шелестит книжка, когда включен микрофон, и когда ты сам с собой что-то читаешь, перечитываешь и создаешь что-то. Ты даже не создаешь, ты просто читаешь любимые страницы и не знаешь, чем это, как это отзовется, не знаешь, чем это закончится, но удивительное ощущение самореализации.
14: Это программа «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.

Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.

0: Это программа «Все свободны» в Нью-Йоркской студии. Напротив меня сидит актриса Елена Соловей. А неделю назад в этой студии была поэтесса Ирина Машинская. Она сформулировала в одном из своих интервью, что для эмиграции нет одного повода. Это комплекс, это так случилось. И человек иногда не понимает, почему так случилось. Это то, что называется судьба. В вашем случае все-таки что было главным в решении уехать, и когда вы уехали?
1: Мы уехали в 91-м году. Уже огромное количество журналистов задавали мне этот вопрос. Ничто не изменилось с тех пор, как я ответила в первый раз на этот вопрос. У меня было двое детей, у меня была маленькая внучка. И если вы помните, время было достаточно, ну, так скажем, почти безнадежное для детей, так скажем. Трудно было понять, что ждет детей в будущем. Поэтому единственным решением, которое мы сочли возможным принять в той жизни, это уехать и по возможности обеспечить будущее наших детей.
0: То есть это не был отъезд актрисы к каким-то новым рубежам, к новым возможностям, попытки просто поменять?
1: Об актрисе забудем навсегда с той минуты.
0: То, что вы пробовали делать здесь, в Москве, было легендой, это были скорее слухи. Журбинская антреприза.
1: Да.
0: Журбинский театр. Радиоработа, педагогическая работа.
1: Да, педагогическая работа. Это не легенда, это правда. Это было на самом деле.
0: Вот
1: это продолжается.
0: Вот с этого места помедленнее, как говорится. Вот расскажите.
1: Ну, это такой эпизод был, случайность. Просто возникла такая идея и возможность поработать семестр в NYU.
0: NYU это?
1: Это Нью-Йоркский университет в факультете кинорежиссуры. И ребята брали класс эктинга. Мы придумали такой класс. Эктинг Чехов. И вот у меня была какая-то компания, скажем, студенты, которые решили, что им интересно будет позаниматься этим. И вот мы семестр занимались. Не знаю, насколько студенты получили удовольствие, но для меня это был очень такой интересный опыт. У меня было много проблем. Основная проблема была языковая, конечно, проблема, но я очень не хотела брать себе переводчиков. Мне казалось, на уровне актерской эмоции я смогу донести со своим плохим английским до студентов-американцев, что же такое, ну, не что же такое Чехов, а хотя бы прикоснуться к чеховской драматургии.
0: Это первый опыт педагогики?
1: Да, конечно.
0: А вам же с педагогом повезло, у вас был Бабочкин.
1: Борис Андреевич Бабочкин. Но я должна сказать, Борис Андреевич никогда не был настоящим педагогом. Простите меня, пожалуйста, господа. Борис Андреевич всегда был великим артистом. Но артист и педагог немножко разные вещи. И опять же, мне кажется, что мне очень повезло. Именно потому, что, понимаете, в отличие, предположим, от Олега Павловича Табакова, который, как я понимаю, был и есть замечательный педагог, он просто гениальный педагог, хотя бы потому, что он чувствует талант, он воспитывает талант. То есть в нем есть какое-то совершенно уникальное, как мне кажется, именно педагогическое качество. Я не говорю об актерских качествах, потому что это как бы неоспоримо. Так вот, Борис Андреевич был великим, замечательным советским артистом, великим артистом. И мне кажется, что все-таки педагогом он не был в той же степени великим. Но это было и замечательно, потому что на каждый урок, на уроке мастерства, на котором он приходил, когда он показывал, не объяснял. Но это было то... Вот понимаете, это как человек делится своим талантом. То есть если ты воспримешь что-то, если это в тебя попадет, это твое

0: это знаешь, это как бы это изначально, это данность. Актерская профессия зависима, тебя выбирают. Не ты выбираешь, где бы это ни было, тебя всегда выбирают. Ты как бы это предполагаешь, заведомо знаешь, что, занимаясь этой профессией, ты всегда будешь зависим.
1: Ощущение унизительности никогда не было?
0: Никогда.
1: То есть воспринималось как просто данность?
0: Да, конечно, конечно, это данность этой профессии. Ты сознательно на это идешь, но потом уже какая свобода. Ты всегда думаешь, что ты сам творец того, что происходит, я не знаю, во всяком случае, на сцене, на экране, хотя это тоже неправда.
1: Кто из тех ныне играющих или не ныне? Какие ваши вообще пристрастия в кинематографе, в театре?
0: Я вообще очень многое люблю. Я люблю все. Некоторое время тому назад я видела интервью замечательной великой американской актрисы Лилиан Гиш. И вот я понимаю, что она великая актриса, она великая женщина. Для меня она вот... Я не могу к ней приблизиться, я многого не понимаю. Я не могу сказать, что это как... Я не люблю слово «кумир», но я могу бесконечно смотреть, я могу получать удовольствие бесконечно от неё, просто от того, как она разговаривает, от того, о чем она говорит, от того, что она делает. Понимаете? Хотя это как бы давным-давно ушло, но актерская профессия замечательна тем, что особенно профессия киноактеров, что роли не умирают. Они живут вечно. И как бы с новым поколением они приобретают, ну, хорошие роли. И да, я думаю, что и плохие, неважно. Они приобретают все время какое-то новое качество. И поскольку разные зрители смотрят эти картины, разные зрители воспринимают, то есть уже сквозь призму своего ощущения жизни. И вот все это наслаивается на роли, на персонажи, и возникает новое качество. И если это не становится, там, не знаю, какой-то пирамидой, в которую невозможно проникнуть вовнутрь, то это становится некой бесконечной вселенной.
1: Знаете, в продолжение этой мысли Зиновий Герц замечательно говорил, что после смерти Андрей Миронов, Дрюша Миронов, стал играть еще лучше.
0: Ну, замечательно сказано.
1: Замечательно,
0: да.
1: потому что было ощущение, что... И я должен сказать, что вот не только про Миронова, про очень многих... Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, как это, насколько это грандиозно. Когда вблизи, ну, не ценил. Это касается и Высоцкого, и многих ролей Миронова, и самого Зиновия Ефимовича Герца. Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, как это было замечательно. Вот это вот новое качество, которое...
0: Как это было и как это
1: осталось,
0: есть.
1: Как
0: да,
1: это осталось,
0: конечно, что очень важно.
1: Театральное будущее никогда... Ведь, насколько я понимаю, вы... Не понимаю, насколько я вычитывал из интернета, может, опять... Слухи.
0: Я работала в театре, да.
1: Ну, были перспективы быть партнером Смоктуновского в «Царе Фёдоре».
0: Да, но это, опять же, это такие, знаете, то, что не случилось, того не случилось.
1: Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей.
0: Я работала в театре Ленсовета у Игоря Петровича Владимирова. Это было опять мое счастье. Потому что, знаете, Игорь Петрович тоже был тем удивительным режиссером, который... Опять же, я не хочу сказать, что я какая-то необыкновенная актриса, но если он выбирал актера, он знал, для чего он его выбирал. То есть, во всяком случае, он знал, что этот человек будет делать. Он его чувствовал. И поэтому я считаю его моим создателем на сцене. Я не работала до этого на сцене, а в Театре Ленсовета у меня был огромный репертуар.
1: Расскажите, из классики что играли?
0: Из классики ничего и не играла.
1: Только современную драматургию, советскую?
0: Нет, не только советскую. Сейчас, подождите. Была «Земля обетованная» Сомерсета Моэма.
1: Это не советская классика.
0: Это не советская. Но первая моя роль была... В «Арбузове» «Победительница», роль, которая совершенно со мной не смыкалась, то есть уж с Ольгой Вознесенской, во всяком случае, никак. И тем не менее, вот Игорь Петрович, он там что-то придумал. И вот я сыграла эту женщину, совершенно вот антиженщину. Это, знаете, это некая была антитаня. Опять же, я не знаю, насколько это получилось, не получилось, это не мне судить, но...

0: мало того, что у нас были полные залы, это, в общем, был один из самых аншлаговых спектаклей. Вот я ощущала счастье. Я получала удовольствие от того, что я вот эту женщину играла, я не знаю, на сцене, что меня зрители слушают, видят, смотрят, не устают. Я могу смеяться, плакать. Каждый день по-новому.
1: Скажите, вот насчет того, что каждый день по-новому, это каков диапазон этой импровизации?
0: Дело не в диапазоне, а дело в том, что я вообще воспитана киноактрисой. И я пришла на сцену, в общем, достаточно случайно, хотя Борис Андреевич Бабочкин актер театральный, но тем не менее, как бы мы готовились, если можно так сказать, к работе в кино. И первые мои работы все были в кино, в общем-то. И когда я пришла на сцену, мне так кажется, что я существовала, вот мое как бы внутреннее существование было по законам актрисы кино. Я каждый раз удивлялась тому существу, которое во мне рождалось. Это было так интересно. Правда, правда. Я действительно удивлялась всегда, потому что что-то... Я не знаю, как это происходит, потому что есть же, знаете, вот то, что я более всего люблю в кино, это то, что называется запрограммированной импровизацией. То есть когда все как бы срепетировано, но в тот момент, когда включается мотор, происходит нечто, рождается какой-то новый человек. Опять, это может быть слишком заумно и слишком много словоблудия в этом, но тем не менее это так, это правда, это так происходит, это же все равно не я, это какой-то другой человек. Вот когда он начинает жить своей жизнью, я иногда не знала, почему эта женщина начинает, не знаю, начинает плакать, смеяться, не знаю. Я не знаю, почему она так смотрит, не знаю. Я не понимаю этого. Но мне кажется, это и самое замечательное. И никогда, когда ты не контролируешь это. В театре же тебе нужно, ну, я не знаю, 100 спектаклей сыграть. 100 спектаклей, от, я не знаю, от начала до конца сыграть вот какой-то персонаж. Ну, понятно, что существует, я не знаю, то, что называется штампом, что не есть... Так уж плохо. Но у каждого актера свой мир, и каждый строит свой мир по-своему. Он сам выстраивается по-своему. Не всегда ты его строишь сам, но это игра. Это замечательная игра. Есть какие-то условия игры, которые диктуются режиссером, драматургом, я не знаю, публикой, сценой, многими-многими вещами. И в этой игре ты, естественно, всякий раз по-разному. Ведь даже две шахматные партии невозможно одинаково сыграть, правда? А здесь же все касается человека, его как бы развития, зарождения, там, каких чувств. Их невозможно дважды сыграть одинаково. И вот когда вдруг что-то происходит, так интересно, ужасно интересно. Почему вдруг это... Хочешь, думаешь, так, повторить бы это мне? Нет, невозможно. В другой раз совершенно другое, потому что тебя тянет, уносит куда-то в совершенно другую сторону. Ну, я не знаю, у меня... Я придумала для себя, что вот там та же победительница, это принцесса... То есть я как бы себя, видимо, соединила вот с теми женщинами арбузовскими, ну, я не знаю, со своими там прежними персонажами. Это женщина, которая должна была стать принцессой, она должна была стать, я не знаю, Ольгой Вознесенской, а стала Бабой-Ягой. Но она та, внутри-то она та же Ольга Вознесенская, только вот жизнь так сложилась, что поступки ее, ну, я это не придумала, это я сейчас об этом думаю, что вот как бы вот это вот было тем, что мне было интересно смотреть, как же она преображается, что же с ней происходит, как же так, это я и не я. Понимаете? Ну, я могу болтать об этом бесконечно, хотя я говорю, что теоретизировать на тему актерства – это неблагодарная вещь, потому что все неправда. Потому что всякие... Ну, правда же, никто не может ничего объяснить. Скажи, нельзя объяснить. Это невозможно. Нельзя ничему научить. Меня учил Борис Андреевич Бабочкин, я уверена в этом. То есть есть ремесло, которому можно научить, но вот то, что как ты можешь, ну, вот как ты можешь свою индивидуальность научить, невозможно. Она либо есть, либо нет. Важно ее определить.
1: Кто все-таки из тех... Вот мы, хотя не в Голливуде, а на другом побережье, да? Но все-таки мы в Америке, да?
0: Да.
1: А вот современное американское кино, или не очень современное, кто-нибудь совпадает с душой из американских актеров, которых вы видите? И актрис, разумеется.
0: Дело даже не в том, что совпадает, но я могу бесконечно... Я могу сказать, что я люблю очень многих.
1: Например?
0: Ну, я не знаю, я люблю Мэрил Стрип. Ну, это как бы, да, тоже бесспорно. Дело даже, я не могу сказать, там совпадаем, не совпадаем, но я вообще люблю очень американских актеров, даже без примеров. Я должна сказать, что я когда-то посмотрела картину, я на телевизоре все смотрю. Не всегда смотрю все подряд, потому что нет времени, но иногда какие-то кусочки смотришь. И была такая картина, называется она «Fall in Love». То есть как бы, да?
1: Влюблённые.
0: Влюблённые.
1: С
0: Робертом Де Ниро.
1: Да.
0: Я просто... С одной стороны, очень простая картина. Там же не советская картина времён 70-х.
1: Вы назвали... Это поразительно. Вы назвали мою любимейшую картину. Я смотрел много раз. И абсолютная банальность. Если оттуда убрать Мэрил Стрип и Де Ниро, там вообще ничего нет.
0: Ну, вообще ничего нет.
1: Это банальный сюжет, да.
0: Но это но как они играют? Я, знаете, я смотрела... Я записала на кассету картину. Я смотрела, не могла оторваться. Я не понимала... Вот как они играют влюблённость, что между ними происходит? Как это? Это нельзя сыграть. Хотя, как бы мы предполагаем, мы знаем, там, не знаю, у них не было никакого романа. Но, понимаете, вот в американских актерах я вам должна сказать, что очень часто я читаю там какие-то интервью российских актеров, которые почём попадя ругают американских актеров. Ну, вообще, они бездарны, они умеют играть. И вообще, если играют всегда одно и то же, и вообще все это пока, все показуха. На самом деле это неправда. На самом деле они настолько естественны и свободны, в отличие от меня, я говорю только о себе, что им очень легко, им не надо ничего играть. Понимаете, хотя существуют законы игры, но они как бы все черпают из себя. Как раз, вы знаете, вот такое ощущение, я не знаю от чего, от жизни у актеров американских совершенно другая, совершенно не похожая на нас. И, ну, как бы для меня эта жизнь непонятная. Вот эта вся открытость жизни, это жизнь на показ, и как бы и сама профессия предполагает абсолютно бесстыдность, так еще и в жизни ты должен быть все время голым, то есть все время быть не просто нараспашку, а как бы наоборот бравировать своей, не знаю, там, личной, частной жизни, никакой просто частной жизни. Мне кажется, это невозможно. Именно можно от этого сойти с ума. Для меня это было бы невозможно. Но вот они настолько открыты, настолько понимают законы этой игры, и они настолько естественны в этом, что им, ёлки-палки, я восхищаюсь ими, я обожаю их всех. Всех, правда, всех? Ну, правда, всех.
1: В защиту немножечко Станиславского я хочу сказать. Но не нуждается сильно в моей защите. Тем не менее, почти все, почти каждый первый из американских гениев сегодняшних вышел из школы Ли Страсберга, который ученик Михаила Чехова,
0: да,
1: который ученик Константина Сергеевича, как ни крути. Это я немножко, так сказать, бальзам на патриотические раны, потому
0: да,
1: что...
0: Да, но они еще играли еще в это.
1: Да, да, да, играли.
0: Они еще играли в это. Это, знаете, это как, я не знаю, плавание в незнакомый мир. Это попытка себя, ну, не знаю, что... Во-первых, я думаю, что это еще желание что-то новое приобрести, что очень любят делать американцы. Они как бы не стоят на месте, да? Для того, чтобы бизнес развивался, надо все время что-то делать новое. Вот у меня есть маленькая школа, маленькая, и я хочу... Мне нравится, что она маленькая. У меня детская школа, детская студия творческая. И мне нравится, что она маленькая. Мне нравится, что у меня мало детей. Я так счастлива этим. Я устаю, я страдаю, я переживаю. Но мне большего не надо. Мне говорят, Лена, умрет все. Если ты не будешь делать ничего нового, все умрет. Бизнес должен двигаться. Я не хочу, чтобы он двигался. Я хочу, чтобы он жил вот так, как он живет. Вот такой мой маленький дом, мои маленькие детки. Я хочу, чтобы они всегда были вокруг меня. Не хочу больше никого. Мне говорят, все умрет. Еще год-два, и все, ты никому не будешь нужна. Так вот, я думаю, что это как бы заложено в Америке. То есть им нужно двигаться. Новое. И это замечательно, это очень хорошо. Я никого не осуждаю. Я не говорю, что этого не должно быть. Но я почти убеждена. Почти на 100%. Все равно либо вот это есть, либо этого нет. Таланту не помешает никакая система, но бездарности система и не поможет.
1: Ну,
0: понимаете?
1: Так и система Станиславского не была рассчитана на гениев. Гением, как самому Михаилу Чехову, она была не нужна. Перенесемся все-таки с этого берега океана на совершенно другой, в Старый Свет, более того, на родину. Откуда вам еще один привет? Послушайте, пожалуйста, и угадайте, от кого.
2: Я, во-первых, передаю большой привет Леночке. Я ее всегда очень любила. Она всегда была для нас кумиром. Для моего поколения, конечно, это были, как сейчас принято говорить, культовые фильмы «Раба любви», «Неоконченная пианино». И она у нас была абсолютнейшая звезда и небожительница для нас. Поэтому, когда я с ней впервые встретилась на «Блондинке за углом», у меня к ней было такое несколько отдаленное отношение. То есть я ожидала увидеть холодную недостигаемую звезду. И я была совершенно ошарашена и потрясена невероятной ее доброжелательностью. Она первая пошла на контакт к молодой актрисе. В общем, я тогда ее никто не знал. И с тех пор я в нее влюбилась абсолютно. И она стала не кумиром, а, как сказать, предметом восторга, зависти и восхищения, потому что это редкое качество для актрисы такого уровня и такого плана. Отсутствие какой-либо звездности абсолютно, абсолютная доброжелательность, интеллигентность, мягкость и юмор при этом. Она ведь невероятно смешная. Все ее рассказы, они вызывали дикий хохот. И вообще у нее к ней, конечно, было потрясающее отношение на Ленфильме. Я думаю, везде, где она работала, ее обожали. Вот просто обожали. Понимаете, такое было тихое обожание. Никто этих восторгов не проявлял, потому что она пресекала любые восторги, как очень, как она это умеет делать. Мило и интеллигентно она уводила в сторону, обсмеет, обхохочет. Я за ней так с восторгом наблюдала во время съемок и смею надеяться, что чему-то училась поведению, во всяком случае, на съемочной площадке. И она вызывала у меня много раз хохот, потому что там, я помню, мы озвучивали, и она почему-то не попадала. Бывают такие случаи, хотя она невероятный профессионал и в озвучании, но вот бывают такие запритыки, она вдруг не попадала в свои губы. И она так смешно сердилась сама на себя и на ту, которая на экране. И она кричала: «Ну она же так говорит!» То есть она себя абсолютно не ассоциировала, вот, Лену Соловей с той героиней, которая на экране. И она очень сердилась на ту, которая на экране. Она никогда не играла плохо. Она иногда снималась в дурных фильмах, как мы и все это делаем, потому что это наша профессия, из одних шедевров это не происходит. Она никогда не изменяла себе, она всегда была органична, но она всегда находила такую правильную органику поведения, так разумно она играла, что я профессионально всегда невероятно восхищалась, как она сумеет свою работу обособить, не окунуться в то море глупости, которое из себя представляет фильм. И то, что она вот так уехала в другую страну, как все она делает спокойно, закончив свою карьеру, не ныла, не кричала, не рыдала, а также вот достойно продолжала жить и существовать в другой стране. Она предмет моего восхищения от начала по сегодняшний день, и я думаю, она еще не раз нас восхитит.
1: Вот как.
0: Это, спасибо большое.
1: Кто это был?
0: Это была...
3: Как в детской сказке. Кто это, дети?
0: Это...
1: Это была Татьяна Догилева. Татьяна Догилева.
0: Да, Танечка.
1: Вот вы знаете, как замечательно. И все говорят ведь... очень. Это очень важная вещь, на самом деле. Про кого-то было сказано замечательно про... Ну, я даже знаю про кого. Вот просто мне понравилась сама терминология. Гений поведения. Uh-huh. Было сказано про одного известного артиста. Гений поведения, органичность, равность себе, равность обстоятельствам. Я должен сказать, что примеров такого равного себе органичного поведения, их как не обидно, их меньше, чем примеров талантливой там, актерской жизни. Очень много талантливых людей в России, очень много талантливых артистов. Вот равность поведения, так она как-то, Татьяна, сказала решительно о том, что вы закончили свою актерскую карьеру. Вы так ощущаете?
0: Как ни странно, хотя я никогда не предполагала, что я буду заниматься своей профессией, но надежда умирает последней. У меня же есть что сказать. Я изменилась, я совсем другая. И мне кажется, то есть есть такая надежда, что, ну, не сейчас, наверное, не сейчас, еще не время. А когда я уже постарею, когда уже, правда, я совсем, я буду неузнаваема. То есть во мне еще будут какие-то намеки на ту Лену Соловей, но я не буду ассоциироваться с Ольгой Вознесенской. То есть не будет никаких ассоциаций, никаких сравнений. Это будет другая совершенно женщина. Вот когда я буду старушкой, и когда все-таки будет интересно... А какая же она? А вот что в ней осталось? И вот, может быть, в тот момент появится некто, кто опять укажет на меня пальцем и скажет: вот она, единственная, кто может это сделать. До тех пор я живу и той жизнью, которой я живу.
1: профессор высших режиссерских курсов Паула Волкова. Угу. Цитата. «Я очень хорошо помню, когда впервые обратила внимание на Лену Соловей. Это был курсовой спектакль по Лескову «Житие одной бабы». Она вошла в сатиновые юбки, в косынки, повязанные по бесцветной брови. Я подумала, вот какая девочка, и внутри у нее свечка». Эта свечка осталась, она видна, и, наверное, правы те и права Татьяна Догилева. Елена Соловей еще удивит нас, обязательно удивит. Я был очень взволнован нашей встречей, и для меня действительно это было невероятно интересно. И спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что эта свечка горит, и мы будем ждать.
0: Спасибо большое. Спасибо.
4: Программа «Все свободные» с участием Елены Соловей вышла в эфир 26 октября 2003 года. Золотой запас свободы. И в завершении выпуска короткая передача из серии «В солдатском строю». Ведущая Людмила Панич. Эфир 22 апреля 1975 года.
5: Наша сегодняшняя передача из серии «В солдатском строю» называется «Великая дружба».

0: Автор передачи Владимир Щетинский. Читает Александр Виноградов.
1: О великой дружбе народов СССР нам говорят в яслях, затем в детсадике. Потом нам показывают в младших классах школы красивые картинки, на которых изображены обнимающиеся люди разных национальностей. Потом тебя учат, что до революции народы Российской империи друг друга терпеть не могли, но что после революции, когда уничтожили всех националистов, все вдруг стали любить другие народы. А после идет жирная точка, и других, как говорится, комментариев не требуется. Обычно я не берусь судить за всех. В детстве слова впитываются в память и живут в ней. После, когда эти красивые словеса о великой дружбе народов сталкиваются с опытом, с жизнью, появляется часто сразу неосознанный скептицизм, мол, давай, ты говори, а я послушаю. Дальше больше, пока, наконец, не появляется равнодушие. Это как плакат, висевший в цехе. Видишь его каждый день, а спросит тебя, что на нем намалевано, не ответишь. Даже удивишься, что не знаешь. И на гражданке, в общем, дружба народов для большинства и есть этот плакат, который тебе повсюду сует под нос и который ты не замечаешь. Да и кроме того, в школе или в общежитии института, техникума русские чаще всего дружат с русскими, украинцы с украинцами, казахи с казахами. Если возможно сесть так устроиться, чтобы инородцы не встречались, так чего ты будешь о национализме вспоминать? Ни от чего. Жить в мире не значит непременно лобызаться на каждом перекрестке. И с другой стороны, каждый может вспомнить, если он русский и дружил с татарином, или если он казах и дружил с литовцем, что не было для него казаха, литовца и русского, а был Иван, Колька, Витька, друг, свой парень. И было удивление и злость, если кто-то назвал друга кацапом, хохлом, чучмеком, нацменом. В советской армии вопрос о национализме приобретает особенную остроту. В частях различные национальности, хошь не хошь, а соприкасаются. Спят под одной крышей, часто койки. Часто на первом ярусе дрыхнет грузин, а на втором армянин. Устав, говорят, для всех. Для всех-то для всех. Но каждый изворачивается как может. Считается, например, что грузинам особая лафа. Не знаю, как и где, но на Дальнем Востоке, где я отбарабанил, слава богу, 3 годика, о грузинах ходили дурные слухи. К примеру, приходит с поста в караульное помещение Витька Буковский. Садится, тянет застывшие ноги к буржуйке, растирает неподвижное от мороза лицо и, когда обретает дар речи, ругает недырявые валенки, недурной устав, заставляющий часового стоять на посту в 30-градусный мороз с ветром, 2 часа без передышки, 2 часа, во время которых он вовсе не часовой, а просто человек, который боится замерзнуть. Нет. Витька Буковский ругает Садко Заминадзе, потому что тот устроился на пост на губе, гауптвахте. Топится губа, Садко гуляет себе по коридору, тепло ему, светло, и, как говорится, мухи не кусают. А почему? Потому что его батя, старый Заминадзе, посылает сыночку ежемесячно 100 рубчиков, вследствие чего лейтенант Бочко, начкар, начальник караула, значит, должен Садко много, много, по солдатским и даже лейтенантским понятиям, денег. Комзводу в глуши какие радости? Ну, получает он свои там 160 или 200 рублей, что? Кроме водки и баб, радости никаких, вот он и налегает на то и на другое. А все это стоит? Грошики текут и текут. Да и старухе-матери, что в деревне осталось, нужно что-то и послать. И тут подворачивается этот Садко. И оказывается, лейтенантик Бочко в долгу у этого Садко, у этого парня по самые уши. И привыкает у него брать. И платит ему поблажками, посылает в лучшие командировки, ставит в карауле на самый легкий пост. А если уж тот потребует, то постарается лейтенант, чтобы Садко этого сделали коптерщиком или почтальоном. И появляется зависимость Бочко от Заминадзе. И Бочко про себя называет Садко грузинчиком, нацменом, макакой. И всю накопившуюся злобу он выливает на других, чьи фамилии кончаются на Дзе или Швили. И не попадайся ему, грузин, под руку, беда будет, загоняет нарядами вне очереди, покроет его разными словами, разумеется, без свидетелей. Вот и становится так Бочко еще в недавнем прошлом простой украинский парень диким националистом. И Витька Буковский тоже. Вот говорит, я мерзну, потому что русский. Мы, мол, большие, широкие, делаем, мол, что хочешь, а с нас все равно, как с гуся вода. Так? Так. А у них, у грузинов, деньги есть, апельсины продают по 6 рублей КГ, а мы, дураки, покупаем. Ненавижу грузинов. Морду ему набью, этому нацмену. И тут Буковский оборачивается к парню, собирающемуся идти на холодный пост, и говорит ему: «Серго, это я не о тебе говорил. Ты для меня не грузин. Ты друг. Понимаешь?» Серго отвечает: «Не понимаю», и выходит на мороз. И часто так завязывается в тугой узелок вражда. И часто горит все 3, или как теперь, 2 годика национальная злоба. Но должен сказать, что на Дальнем Востоке, вернее, в Дальневосточном военном округе, особая неприязнь выливается на украинцев. Во-первых, местное население помнит, как в сталинские времена украинские кулаки, сосланные в Сибирь и Дальний Восток, прибыли к ним и очень быстро не только устроили свое собственное хозяйство, но далеко перегнали местных, то есть стали богаче их. Они были бережливы, но для русских это часто называется скупостью. Они были старательны, для русских это было выслуживанием. Многие из них становились председателями колхозов. Их ненавидели. А что председатели из хохлов, говорил мне местный мужик, им-то было нечего терять. Вот они из нашей шкуры выколачивали план, и тот хлеб щедро поливали нашей кровью. Мои дети голодали, ихние нет. Русскому всегда легче сваливать вину на чужого. Сам русский, сам знаю, сам сваливал. Но в тех частях, в которых служил, почему-то почти весь сержантский состав был из украинцев. И именно самые свирепые старшины, сержанты, младшие сержанты, ефрейторы были из украинцев. Они непременно хотели вернуться домой с лычками на погонах. Обязательно хотели, чтобы девушки и родители получили их фотографии по полевой почте, фотку бравую сержантскую. И кроме того, им было не лень, как русским, выслуживаться. Они понимали, что у кого власть, тот сам не работает, а заставляет работать других. Именно из-за всего этого в частях в 1966-69 годах был страшный антиукраинизм. Хохол было словом бранным. Если русский называл русского хохлом, могла выйти драка. Но я часто думал, что дело в другом. Что дело в том, что иначе и не может выйти, если насильно объединяешь людей, у которых нет ничего общего, кроме названия «советский». Ни языка, ни обычаев, ни привычек. Если соединяешь людей разных национальностей, да еще в неестественных условиях армии, выйти может из всего этого голый, злой национализм.
0: Это была передача из серии «В солдатском строю». Автор Владимир Щетинский. Читал Александр Виноградов.
2: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволен» в регионах загоняют бюджетников на праймериз «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса «Легион свободы России», подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в «Легион» и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звягинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звягинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звягинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим «Легион свободы России», не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождал избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов-стрит» и «Анекдотов-нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
6: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра» двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
13: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
14: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
15: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
14: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюз, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи, медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала «Political Sins» Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
17: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А Так, мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
16: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
17: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
16: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
17: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
16: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
17: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу, а при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
16: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
17: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их принимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
16: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
17: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие опереточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
16: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
17: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
16: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
17: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна. И даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет 2 или 3 человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
16: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
17: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент, и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
16: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
17: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
16: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях

0: вы приезжаете в нашу страну.
1: Нашу страну. Так, я говорю, так. Нашу страну.
0: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку.
1: Так, так, да.
0: Нам всем это слушать как? Почему
1: вам?
0: Мы должны это слушать?
1: А вы это кто?
0: Вот мы люди.
1: А вы не думаете, что я россиянка?
2: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
0: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
3: Вы опоздали на прием.
0: И что?
3: Ну, на сколько опоздали?
0: На 20 минут.
3: Ну все.
0: А я все время опаздываю.
3: Не, ну это
0: и
3: же...
0: когда я опаздываю, подождите, меня русские врачи принимают.
3: А, ну, мужской врач.
0: А тоже приезжают еще, таджики. Это вообще иностранное государство.
2: В апреле 26 года центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
5: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
4: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент

0: после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от Кавказа фобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. Что происходит теперь?
1: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, с какой из групп или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три, людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
0: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, вели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
1: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки из Сибири, из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ВЦИОМ, готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
0: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, по какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
1: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем. включая там, отношение к Украине, украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы, оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
0: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
1: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
3: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в 2 раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
3: война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Угу. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу, а что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь. Вот. Или, наоборот, говорят, ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
3: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. А с другой стороны, ей говорят, ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
3: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто, женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну,
3: родите подушку безопасности. Да. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
3: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. И пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Thank you. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка. В Берлине завершилась шумевшая три дня русская книжная ярмарка, которую называют также ярмаркой нового тамиздата. В самом деле, российских изданий на ней не было. Ну, разве что я что-то проглядел. Но их не могло быть по определению. Это был издательский смотр, а не магазинный. Московские и петербургские книги на Западе никуда не делись. На Фридрихштрассе в самом центре Берлина русский книжный магазин такого размера, что в Москве могут позавидовать. Правда, и продавщица там с посетителем не здоровается, как когда-то в Тамбове. Но на это приучаешься смотреть с усмешкой. Интереснее другое. Как и прежде, не только продавцы, но и сами книги делятся на свободные и заключенные. Из России время от времени поступают хорошие, интересные, но изувеченные цензурой. Причем изувеченные каким-то ново-старым способом. С вымарыванием слов, строчек и целых страниц черной типографской краской. Появились уже любители, коллекционирующие подобные издания. Какой-то остроумный француз, полистав такую московскую книгу, сказал, будто черной икрой вымазано, и слово для этого придумал – кавиардаж. На берлинской ярмарке кавиардажа не было. Здесь была свобода. Пусть еще только набирающая силу, юная и не слишком опытная. Но у нее все впереди. Берлин, конечно, не одинок. Его старшая сестра Прага, пражская книжная башня, начавшая на полгода раньше. Мы рассказывали о Праге и будем еще говорить. Но сегодня Берлин Бебельплац. Аккуратно говоря, Бебельплац в названии – это дань прошлому году. В годы нацизма на берлинской Бебельплац сжигали неугодные книги, и эта птица Феникс как нельзя лучше символизирует возрождающийся сегодня русский тамиздат. Ярмарка в этом году переехала в район Панков, но Бебель в названии сохранила. Книжный магазин «Муравей» и Ольга Чеснокова вновь были организаторами хэппенинга. Я попросил нескольких участников ярмарки поделиться своими впечатлениями. Мой первый собеседник – держатель электронной библиотеки «Им Верден», житель Мюнхена Андрей Никитин-Перенский. Андрей, я видел ваш пост на Фейсбуке и видел даже, что он был перепечатан Сергеем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», пост, посвященный вашим впечатлениям о берлинской книжной ярмарке, о ярмарке тамиздата и эмигрантских изданий. И вы указали в качестве одной из важных проблем – проблему разницы восприятия литературы, книг и, наверное, всей жизни между поколениями. Вы пишете о тех, кому за 50, и тех, кому меньше 40. Вы действительно считаете это такой вот чертой, которая разделяет людей, читателей?
6: Ну, во-первых, у меня там было, да, два поста в Фейсбуке. Первый пост был восторженным, потому что, конечно, я очень благодарен Ольге Чесноковой и всем участникам, там было порядка 10, все было очень хорошо организовано, тесно, но дружно, и, в общем, никаких абсолютно негативных ощущений, негативных, тем более, каких-то там событий совершенно не было, все было великолепно. Вот. Что касается второго поста, я там упомянул, и на этом, в общем, сделал мой акцент, но, видимо, этот акцент не совсем... многие не увидели то же самое Сергей Чуприним, потому что, Сергей Иванович, потому что он смотрел со своей колокольни. Я сделал акцент на том, что я уехал из России 30 лет назад. То есть это был мой акцент. И еще сказал, что я считаю себя замороженным, застывшим в том 1996 году, когда я уехал. Это и язык, и, конечно, культура, и литература, потому что те приезды в Россию, которые там я осуществлял на пару дней раз там, в 2-3 года, они совершенно никоим образом не снабжали меня всей полнотой информации. То есть на моем собственном опыте, у меня опыт, как это был опыт, может быть, первой миграции особенно заметный, да, но второй, и третий, и четвертый. Вот я из четвертой миграции, и мой опыт — это то, что за вот эти многие годы, когда меня не было в России, а все-таки это был, я уехал в прошлом веке, не говоря уж о прошлом тысячелетии, вот, за это время изменилось очень много, и выросла совершенно новая молодежь. Я даже это вижу по моим двум детям, у меня два сына, одному 28, другому 17. Между ними колоссальная разница, потому что сын старший, когда был маленьким, еще были видеокассеты, младший уже, когда был маленький, смотрел мультики на айфоне. И поэтому подальше я перешел к тому, что те, кому сейчас 20, 25, 30 лет, что они нас не понимают и не хотят понимать, мы им совершенно не интересны с нашими проблемами, с нашей литературой, с нашей историей. И неожиданно это нашло отклик у многих, и в России тоже, потому что и у тех, кто в России живет и присутствует, и растет вместе с этими новыми поколениями, видимо, потому что действительно какую-то нотку я задел, какие-то у толстых журналов особенно знамени, да, у них есть понимание, что что-то происходит, что они не могут быть современными, не могут к себе привлечь внимание молодежи, вот именно совсем молодежи, да, что те живут какой-то своей жизнью в своей культуре, просто элементарно. Она может нам нравиться, не нравится, но я на самом деле совершенно никого не критикую, никого не хочу обидеть. У них своя культура, у них очень много интересного. Мне это совершенно не интересно, честно говоря, вот, но я совершенно не критик и не потребитель этой литературы, культуры, и на меня это и не рассчитано. И никто и не рассчитывает на то, что мне будет интересно. Поэтому, собственно, с одной стороны, мы все живем вместе. Вот мой младший сын, он очень живо интересуется Достоевским и Толстым. С другой стороны, он живет совершенно в другом мире. И ему это Достоевский и Толстой – это как, конечно, литература позапрошлого века.
5: А что все-таки в Достоевском привлекает вашего сына? Чем берет Федор Михайлович?
6: Мне кажется, что именно русской культурой. У него вдруг вот проснулось желание лучше узнать Россию. Это никак не связано ни с войной, тем более миром, а это связано с его возрастом. Ему 17 лет, и в 17 лет, я себя помню 17 лет, да, меня тоже заинтересовали очень многие вещи. Меня заинтересовала литература 18 века, да, а его заинтересовала литература 19. Вот. И я неожиданно открыл для себя Хераскова и Тредьяковского, а он неожиданно открыл для себя Достоевского и Толстого.
5: Что вы хорошего можете сказать о Берлинской ярмарке? Вы похвалили ее организацию, а вот по сути, а ведь суть ярмарки – это книжки, которые предлагаются. Чем она хороша?
6: Мы четвертый раз встретились, да, это все-таки четвертая ярмарка уже за 2 года. Уже стало такой некоторой традицией вообще встречаться раз в полгода, раз в год в Праге, раз в год в Берлине. Издатели почти одни и те же. Книг они издали еще больше, то есть вот за эти полгода, прошедшие после Пражской ярмарки, добавилось некоторое количество даже, можно сказать, бестселлеров. Вот. Появились авторы, которых раньше не было, которые раньше печатались в России, а теперь они вынуждены, грубо говоря, печататься здесь. И они, собственно, этим довольны, тем, что они здесь печатаются, тем, что они здесь интересны, и их покупают. И ярмарка, конечно, это встреча, прежде всего для меня встреча, конечно, с огромным количеством знакомых и незнакомых людей. Меня, кстати, приятно, очень приятно поразило и порадовало то, что на ярмарке было большое количество переводчиков с русского на немецкий, немцев-переводчиков. У них там была своя, значит, встреча, посвященная переводу. Я, к сожалению, на ней не был, но я знаю, в чем некоторые, да, проблемы перевода. Проблемы, собственно, больше политические, чем литературные. Это вот прежде всего, конечно, вот такая вот большая встреча всех со всеми, но при этом и большое количество публики, огромное количество живущих в Берлине русских людей. Что еще, вот, возвращаясь к первому вопросу, видимо, в Берлине есть большой круг российской молодежи, которая уехала от войны, которые вот это люди другие, да, вот совершенно не в плохом смысле этого слова, а просто другие, с другой вот ориентацией, культурой. Не обязательно это ориентация, прям скажем, а просто вот там это рэперы, это какие-то художники, какие-то авангардисты своего рода, которых здесь в Берлине много, а в Мюнхене их очень мало, поэтому для меня это было, конечно, таким неожиданным явлением. И они живут своим каким-то миром и слушают своих поэтов и читают свои какие-то там тексты и поэтические, и прозаические. Но ярмарка – это большая встреча многих людей, и это праздник, просто праздник.
5: Андрей Никитин-Перенский. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Мой следующий собеседник – Евгений Шварц, издатель и владелец магазина «Бабель», открывшегося сперва в Тель-Авиве и теперь успешно распространяющего свои филиалы в других странах. Есть свой «Бабель» и в Берлине. Создалось ли у вас впечатление, что количество эмигрантских книжек за последнее, самое последнее время уже таково, что можно устраивать международные книжные ярмарки, обходясь без российских изданий?
7: Вы знаете, у меня было такое ощущение еще почти 2 года назад, когда случилась первая пражская книжная ярмарка, которая стала, собственно, первой ярмаркой русскоязычных книг за пределами России. И мне кажется, что уже тогда книг было довольно много. За последние 1.5 года их стало, и книг и издательств, безусловно, стало значительно больше, и качество книг очень сильно выросло. И да, да, конечно, ярмарка, как мы видели, собственно, только что у Берлине, ярмарка прекрасно живет, обходясь книгами, изданными вне России.
5: А что вы думаете вот о такой проблеме? Я прошелся по стендам, по столам и у всех спрашивал, есть ли московские или петербургские или какие-нибудь екатеринбургские книжки, которые всегда были очень интересны, особенно нон-фикшн. Ни у кого ничего не было, за исключением нескольких книжек ранних лет, то есть уже там 5-летней или там 8-летней давности, а вот новейших не было. Как вам кажется, вопрос, извините, как бы общефилософский такой, общежитейский, а сможет ли эмиграция выжить без вот этой подпитки из России, издательско-книжной подпитки?
7: Да, безусловно, сможет. Давайте, смотрите, давайте разобьем ваш вопрос, если вы не против, на 2 части. Первый вопрос по поводу наличия книг из России. Так как на ярмарке были представлены издательства, которые находятся вне России, со своими стендами, то, естественно, на их стендах были только книги этих издательств. Естественно, российских книг не было. На ярмарке был только один магазин. Я со стыду своему не подходил к этому стенду, поскольку сам
5: магазин,
7: стоял на своем.
5: Магазин «Муравей», да? Правда?
7: «Муравей», да. Вот. И поэтому я не могу сказать, были там книги из России или нет. Но на издательских стендах, естественно, их не было. А что касается подпитки, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит эта подпитка. Дело в том, что за последние несколько лет русскоязычные издательства в изгнании, да, как мы это называем, обратили внимание не только на, собственно, русскоязычные тексты, но появилось довольно много переводной литературы. Плюс огромное количество авторов, пишущих на русском языке, живет за пределами России, их становится больше. Поэтому я уверен, что подпитка не нужна и не нужна будет.
5: Да, то есть вы считаете, что, скажем, мемуарные серии, там, я не знаю, нового литературного обозрения или даже сами номера журналов нового литературного обозрения, книги, которые выпускаются журналом «Звезда» или другими издательствами, что они, или издательством «Время», прекрасное издательство, они не интересны уже изгнанникам в эмиграции?
7: Почему они очень интересны, но я сейчас говорю с позиции издателя.
5: Да-да, конечно, я понял ваше. Да?
7: Да. Мне как издателю подпитка из России не нужна. Я как читатель, безусловно, читаю любые хорошие книги. Мне абсолютно все равно, где они изданы. Ну, за редким исключением издательств, которые просто я не читаю в силу идеологических соображений, даже если среди их книг появляется что-то приличное.
5: А если хороший текст из Москвы придет к вам, как к издателю, с просьбой выпустить книгу, вы это сделаете?
7: Если этот текст будет достоин того, чтобы мы его издали, да, безусловно.
5: То есть вот такого рода подпитка возможна, правда?
7: Такого рода подпитка возможна, пока этого не было, пока тексты, которые к нам периодически приходят из России, нас в силу разных причин не устраивают. У нас сейчас выходит книга, я просто не хочу пока не говорить, но выходит книга одного автора, с которой мы начинали работать, когда он был еще в России, но довольно быстро ему пришлось из этой страны уехать.
5: Какие у вас общие впечатления от берлинской ярмарки? Какие книги вас заинтересовали? Можно ли как-то определить курс вот этого нового корабля?
7: Что касается впечатлений, мне очень понравилось. Мне кажется, что берлинская ярмарка учла пожелания ее участников прошлогодние и стала значительно лучше, значительно интереснее, удобнее как для издателей, так и для посетителей. В этом году была прекрасная программа. Что касается книг, вы знаете, мне сложно, потому что я еще пока только продолжаю осмысливать то обилие книг, которые я увидел. Я бы хотел, ну вот для себя выделить французское издательство «Edition Turgenev», которое, во-первых, выпустило несколько очень хороших книг вот прямо к ярмарке, а во-вторых, если вы видели, у них каждая книга – это просто какое-то произведение издательского искусства. Они очень красивые, мне это очень нравится. Мне очень нравится, как работает издательство «Северлаг», какие у них появились книги за последний год. Мне стало значительно интереснее за ними наблюдать, и целый список книг я выписал для себя, которые мне бы хотелось почитать. Вот, мне интересно смотреть за нашими коллегами и друзьями из «Видим Букс», которые тоже выпустили к ярмарке несколько очень ярких книг. Ну, то есть, на самом деле, я могу перечислять дальше. Все издательства подготовились к ярмарке, и так точно так же, как много лет назад российские издательства готовились к ярмарке нонфикшн, и именно к ней выпускали какие-то свои главные хиты. А вот происходит примерно то же самое, это все очень симпатично. А что касается курса, мне кажется, пока говорить рано, я вообще надеюсь, что этого курса не будет, потому что мне хочется, чтобы книги были очень разными. Ну, иначе будет скучно просто. Точно так же, как и внутри каждого издательства книги довольно разные. Точно так же издательства отличаются друг от друга, и уже видно, уже даже сейчас, по прошествии нескольких лет, книги разных издательств узнаются. Это очень приятно.
5: Что приготовили вы? Что у вас такое самое вкусное за последнее время выпущено?
7: Вы знаете, мы вот буквально к ярмарке выпустили несколько книг, которыми мы очень гордимся. Ну, мы гордимся всеми нашими книгами, но говорим вот сейчас о новинках. Прежде всего, это, конечно, книга Армена Захаряна, которая называется «Письма темных людей». Это его знаменитая лекция, немного исправленная и дополненная, и, главное, снабженная очень большим комментарием. А во-вторых, это, как мне кажется, блистательная книга классика русскоязычной израильской литературы Давида Маркиша, которая называется «Мальчик Юра». Это такая полуавтобиографическая фантазия на тему биографии Юрия Олеши. Дело в том, что Давид Маркиш и Юрий Олеша были знакомы, и Олеша был первым читателем ранней прозы Маркиша. И вот сейчас, спустя годы, классик написал такую сказку, которая, ну, у нее есть подзаголовок «Мираж на фоне мифа». Это действительно фантазия, основанная на биографии Олеши. Очень трогательная, очень красивая, грустная книга. А в-третьих, это условно-подростковая, слово «подростковое» беру в кавычки, поскольку я давно, не являюсь подростком, с огромным удовольствием прочитал эту книгу и раздаю ее всем своим знакомым. Книга дебютантки Анны Горовиц, такой французской художницы. Это первая ее первая фикшн-книга, она называется «Мы были здесь», слово «были» зачеркнуто. Это такая, Антон Долин назвал это готической сказкой. В общем, это такая сказочная немножко история о переживании и проживании войны, о том, как жить с ощущением, что война, вот она есть, она вокруг тебя, она тебя касается. Довольно страшная, тяжелая книга, которая дает надежду в том конце. Это вот три книги, которые мы сделали прямо к ярмарке и которыми мы очень гордимся. И одна книга, которая вышла чуть раньше, но которую мы презентовали как раз на ярмарке. Книга называется «Озарение молнии». Написал ее антрополог Михаил Башкиров. Книга посвящена шаману-воину Александру Габышеву, как вы помните, который несколько лет назад собрал свое такое небольшое воинство и шел в Кремль, шел в Москву, чтобы изгнать из Кремля демона. Габышев сидит сейчас в том, что называется психушка, А Михаил Башкиров вместе со своей женой, они снимали фильм про вот это шествие, как сказать, про это путешествие, я не знаю, и довольно глубоко погрузились во всю эту историю. Они месяц шли вместе с этим воинством, потом еще несколько месяцев провели вместе с ними в Якутске и общались с ними, с кем-то даже по дружину наладили какие-то отношения. Вот. И мы эту книгу сделали совместно с Straightforward Foundation, за что им большое спасибо. Это удивительная книга. С одной стороны, это такое антропологическое, довольно серьезное исследование, которое касается не только и не столько шаманизма, сколько истории Якутии, их очень тяжелых взаимоотношений, как мы понимаем, Якутии и России. А с другой стороны, это очень личное высказывание, поскольку ну вот Михаил Башкиров был там, все это видел, и вот он пишет об этом, продираясь сквозь такую сибирскую хтонь. Настоящий, очень интересный такой исторический опервелок.
5: Евгений Шварц. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода». Книжная ярмарка «Берлин Бебельплац», прошедшая с 1 по 3 мая. Выставка нового русского там издата. У микрофона Иван Толстой. Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал», постоянного участника книжных ярмарок. Борис, берлинская книжная ярмарка, кажется, показала, что можно обходиться без российских изданий, и на Западе в последнее время издано беженцами, релокантами, эмигрантами так много книжек, что можно устраивать одну ярмарку, другую, третью. Есть ли у вас похожие ощущения?
8: Ну, похожего ощущения нету. Я имею в виду ощущение, если говорить в сравнении с российскими изданиями, поскольку я уже к стыду или не к стыду своему, но рынок издательский, так сказать, рынок изданий российских даже на тему и не интересующих меня или близко к этому, я не вполне в курсе этого рынка. То, что до меня доходит, что я вижу, это вполне интересно. И я думаю, сравнивать, я бы не стал их сравнивать. Я могу сказать так, что те издания, те издательства и те издания, которые принадлежат сегодняшнему зарубежью, их вполне хватает, они вполне самодостаточны, чтобы быть представлены вот на таком, в общем, очень заметном книжном форуме.
5: У меня создалось впечатление, что сегодняшняя эмигрантская продукция – это все-таки фикшн, это поэзия, это проза, это какая-то эссеистика, а вот того, что наполняло интеллектуальные книжные магазины в России, России последнее время, то есть книг по истории культуры, серьезных научных исследований, серьезной эссеистики, так сказать, не художественной эссеистики, а вот культурологической, вот с этим пока что кажется не очень, хотя нынешняя эмиграция по интеллектуальному уровню стоит необычайно высоко, уж по крайней мере она стоит не ниже, чем первая волна столетней давности. Есть ли у вас такое ощущение?
8: У меня такое ощущение. Это что значит ощущение? Здесь дело не в ощущении, а как бы в фактологии. Да, это абсолютно то, что вы, Иван, говорите, это абсолютно бесспорно, это очевидно. Другой вопрос, что причины этой очевидности для меня, скорее всего, кроется не в какой-то неспособности, какой-то нехватке там чего-то или кого-то, а скорее в представлениях сегодняшних зарубежных, русских, зарубежных издательств, в представлении о том, что хочет рынок, что будет в читательском или, как сказать, на читательском рынке востребовано.
5: Ну и, наверное, просто слишком молода эта новейшая эмиграция, да?
8: Безусловно, все-таки давайте те издания с фундированным содержанием, культурологическим, еще очень важно, я бы добавил сюда не только культуру, а и науки, ну, гуманитарные науки, как истории, и не только социология, антропология, это все все-таки требует некоторой, ну, элементарной такой традиционности, что ли. Вот если в России эти издания, скажем, этот процесс, он более-менее накатан уж точно последними там, двумя десятилетиями, и мы понимаем, о каких сериях книг, о каких издательствах мы говорим и так далее, все-таки здесь за несколько лет, там 5, 6, 4, 3, 2 года существования тех или иных издательств, все-таки накопить даже не опыта, накопить, заполнить издательский портфель, найти авторов и так далее, да и, если честно, подготовить публику к этому, это все-таки слишком маленькое время.
5: Расскажите, пожалуйста, о том, как издательство и вообще сообщество «Мемориал», которому вы принадлежите, и я напомню, что вы библиотекарь «Мемориала», как собирается воспользоваться нынешними свободами, нынешней политической ситуацией, в которой «Мемориал» находится в изгнании? Что в программе, в издательской программе?
8: Ну, а в издательской, понимаете, мы сразу же надо оговориться, Иван, что мы не издательская институция, мы историко-просветительская или правозащитная, да, там часть занимается историко, одни занимаются историко-просветительской деятельностью организации, находящейся за рубежом, другие правозащитной, третьи и тем и другим, но издание книг является все-таки таким производным от этой деятельности. Это очень важно понимать. Она не столь интенсивна, и не издательская деятельность является приоритетной. Так было и в России. Это изданий мемориальских было много, даже очень много, но они все-таки были как результат работы и результат деятельности. Что касается того сегодняшнего дня, вот на ярмарке был представлены документы нашего архива, который собирается в Германии в организации Zukunft Memorial. Эти документы, эти находки, которые мы предполагаем подготовить и к изданию, и издать. Надеемся издать. И вот это, например, такие документы мы представили, и мне кажется, это был такой удачный опыт, а главное, он привлек внимание, он вызвал интерес, это очень важно. Ну и еще, ну, что у нас был представлен только что вышедший сборник пятых чтений памяти Арсения Рогинского, он был на нашем стенде, этот сборник, а так мы живем будущим сегодня и надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год мы как-то более интенсивно будем и на издательском поле, так скажем, представлены.
5: Борис Беленкин, библиотекарь «Мемориала». Я обращаюсь в Париж к Аглае Ашишовой, руководительнице Тургеневской библиотеки и заведующей русским отделом Большой парижской библиотеки «Бюляк». Существует взгляд продавца, существует взгляд издателя и взгляд покупателя. Но есть совершенно особый профессиональный взгляд. Взгляд библиотекаря, у которого стекаются в его руках, на его столе, на его книжных стеллажах, стекаются всевозможная книжная продукция. Какое у вас ощущение? Где, в какой точке, на какой кривой, в каком направлении движется эмигрантская книжная продукция? Что с ней происходит от ярмарки к ярмарке?
9: Да, спасибо за вопрос. Этот взгляд библиотекари не всегда принимают во внимание и издатели, и иногда авторы. Смотря с чем сравнивать, да, сейчас у нас появляется книжная ярмарка в Берлине, в Праге, и между каждой вот практически полгода расстояние разделяет одно и другое, между ними появляются новые издательства. Появляются новые точки, которые библиотекарь должен держать в голове, чтобы следить за теми новинками, которые появляются. разнообразие жанров. И в то же время я, как библиотекарь, думая о том, как ставить книги, вижу, что, например, в этом году у некоторых издательств появился маленький формат книги. Практически вот контрабандный формат а-ля посев, если вы хотите, если вы помните эти книжечки. И ощущение, да, что еще больше, еще дальше, еще внимательнее придется работать, смотреть, и что нашим читателям надо давать полную картину. Например, вот в Тургеневской библиотеке мы собираем новый там издат и понимаем, что надо искать финансирование для того, чтобы покупать эти книжки. Настолько продукция увеличилась, настолько больше стало появляться новых изданий.
5: Как, по-вашему, нужно правильно выстроить отношения с читателем, как давать знать читателю в зарубежье о том, что появляется. Ведь очень мало

0: Франции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини. Начнем с ее самоопределения.
1: Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, да, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист, можно так сказать про тебя?
2: Так говорят. Действительно, меня очень волнуют социальные проблемы. Но это связано с психологией. Но меня волнует противостояние индивидуума массе, потому что как психолог я недоизучила массовую психологию, когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию, имеет шанс. Но когда люди превращаются в коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить чёрт знает что, и начинают верить чёрт знает во что, потому что им главное понравиться стае. Вот это меня волнует. Я сама с трудом нравлюсь стае, хочу нравиться стае, но мне важнее какие-то собственные вот идеи. Поэтому меня это мучает лично, и я вот это все время исследую, ненавижу, когда подтягивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
1: Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных компаний, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы. Я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
2: Да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя к своему большому стыду улавливаю такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. Безумно я себя за это ругаю, мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я недоизучила в прошлой профессии, но они так вот работают. Важнее, ну, понравится коллективу. Я работала в шведской школе и даже когда-то в шведском детском саду. Был вообще чистый эксперимент. Дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стая, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотел всех поддерживать, я вообще-то другое хотел сказать. Но в классе он этого не скажет.
1: С началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда.
2: У меня, к счастью, не было еще опыта войн, и вообще у человечества не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях. То есть, как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. Да, теперь у нас новая реальность, как это транслируется, как это быстро, какую это имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится, просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают, долго надо было, а сейчас ты за минуту к тебе прилетает, что думают другие. Наверное, ускорился вот этот ритм, да, оповещения о том, что думает коллектив.
1: И меня, конечно, совершенно поражает вот эта регрессия в архаическое мышление, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди, живущие во время, которое политически очевидно изменилось, я имею в виду и 24 февраля 2022 года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле.
2: Да.
1: А люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Ты где-то сказала, что вот эта вот самая эксплицитная часть политикума российского, здесь имеется в виду все, и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину, как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения. И, вероятно, с политической точки зрения.
2: Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там своял. Я, кстати, не могу ничего своять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. Война там, насилие через насилие, ты же не будешь показывать как художник, ты же не будешь вот это месиво показывать, да, ты должен жить как-то метафорически, там, отдаленно это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается, если это делается очень быстро, то дешево можно.

0: может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать. И, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет. И тогда вот я рисую. А дальше я пропускаю это через слой самоцензуры. Там как-то, ну, будут смеяться надо мной. Как-то там воспринято, что скажет стая. Они глупо ли буду я выглядеть? Но иногда прям очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо. И тогда я себе позволяю это делать. Видимо, у меня внутренний какой-то голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв с Пригожиным, когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на пальце, да, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярной картинка, когда он разбился на самолете. Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложки YouTube-каналов и стали страшно делиться. Лица, то у меня был страшный позыв вот это вот зафиксировать, я не знаю почему. Еще был позыв из несостоявшегося. Я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором. Значит, «Женщины против войны», израильско-украинский, что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе, потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм. Я хотела с этим побороться. Меня засрали израильтяне. Сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Ну, у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Это планировалось, если что, там на октябрь, на ноябрь этого года в Европе, и израильтяне меня остановили, потому что это не актуально, не нужно, и кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе.
1: Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
0: Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. Имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерч, чем искусство, собирать деньги на поддержку на восстановление Украины. С помощью Израиля и израильских художников. Они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня.
1: А вместе с украинским тоже было неловко выставить. Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильского флага.
0: Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
1: Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент – это онемение, через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление. А кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами? Ты уже давно не российский художник.
0: Я не русская культура, да.
1: Ты не русская культура.
0: Это не про меня.
1: Но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
0: У меня была выставка «Война и мир», проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы в 14-м, после аннексии Крыма, почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прям там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прямо сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения. Я, по-моему, даже какую-то каску военную для этого купила. Она, по-моему, не вошла в проект. И я снимала проект что-то про любовь против войны. Художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая фотка, девушка в украинском флаге, а парень в российском флаге, как они обнимаются, был про обнимающихся людей на фоне пропаганды, насилия и войны. Они там в колючую проволоку были запутаны. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы, гибридные символы, я там, не знаю, вырезала из дерева. Но, в общем, снимались люди, теперь я замыливаю еще и лица те, кто остается.
1: Потому что они в России остались?
0: Ну, в основном, конечно, весь круг мой выехал. По-моему, может быть, пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стрёмновато. И я вот, у меня была «Война и мир», и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22-го года. И были у меня и украинцы, и шведы на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там матерным словом, но остальные символы остались, и была прекрасная серия про классиков, которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма, Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. Я это делала давно. Вот это я тоже выставила, потому что оно стало называться cancel culture, и оно стало неожиданно релевантным. Хотя, когда я это делала, там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то, Толстой, там, как же из попкорна, это же наше великое все. Вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то память. Может быть, как-то немножко с долей юмора ко всему, легкости относиться. Вот это вот, да, вот cancel culture, это тоже я выставила. И политическая была у шведских социал-демократов, ныне проигравших выборы, была выставка политических иллюстраций. Там все были министры, которые все потом проиграли и всех уволили, но тогда это была правящая партия Швеции. Да, это были политические, остросюжетные, в том числе и про войну, иллюстрации.
1: Можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
0: Нет, это и были обложки. На британскую тему это были обложки журналов, и это были иллюстрации, которые мне заказали шведы для газеты «Экспрессен». У них была такая идея, что тоталитаризм и диктатура наступает. Посмотрите, вот Путин злобствует, там Лукашенко злобствует, и, я не знаю, в Венгрии, Урбан, в Турции. И, в общем, что надо было показать всяких там тиранов. И смотрите, как бы у нас в Швеции не вышло бы то же самое, и действительно начало выходить. Вот такие всякие разные были там картинки. Часть они, кстати говоря, не повесили, потому что, ну, там был, знаете, Зеленский, который убивает Путина. Вот это нельзя, потому что это насилие, а не, нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены.
1: Вот. Однако я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Пальма.
0: Да-да-да, это международный центр Олафа Пальма.
1: Убитого на улицах Стокгольма, если
0: у нас убивали, по-моему, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается. Насилие. Ну, я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность, там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатуры, может быть, ироническая иллюстрация журнальная, нет, карикатура – это грубый жанр.
1: Маша Троцкий – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. Уехала из России 9 лет назад. Политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 2022 года. Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы. Какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив, фокус на тоталитарных качествах великой, в кавычках, русской культуры, он сохраняется. Вот про Стокгольм, что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле?
0: Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера поставила спектакль, посвященный Шостаковичу, Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно, они это задумали вот с началом войны. О том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружил с Стаковичем, никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там было на сцене 5 бутылок водки, и он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора, не оценила.
1: А это музыкальный спектакль? Там фрагменты
0: Шостаковича? Я очень благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь периодически. Это прерывалось, да, исполнением музыки Шостаковича, там оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталином был значительно моложе, чем 70 лет, ему, по-моему, был 30. Он до 70-то и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и не похож и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что Народная опера Стокгольма понимает проблему, сочувствуют, они специально посвятили этому. И тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось это нас, потому что театральные круги Стокгольма обеспокоены тем, что вот диктатура им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой...
1: Вправо.
0: Да, коснется их, у них там урезают очень сильно бюджет на культуру, и они боятся, не заткнут ли им, между прочим, рот. Еще и цензура, и, в общем, я так, насколько я это поняла, я не швед, оно было так, ужасно приятно. Была «Пиковая дама» у нас, без декораций, в концертном исполнении, в Королевской опере полгода назад. Приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении, это был Киевский театр. Мне кажется, настоящее искусство невозможно заткнуть никаким политическим креном, у нас такого нет.
1: Ты упомянула про деда, который дружил с Шостаковичем. А дед у нас кто был?
0: Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал словарь русских фамилий и словарь еврейских фамилий. «Москва в кольце Садовом» самая известная была книга. Он был москвовед, изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда. Он умер в 93 году. Он выпускник ИФЛИ, и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, Всесоюзное общество связи с заграницей. Он был билингва. У меня теперь дети билингва. Он был билингва. У него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный. Поэтому он немецким владел свободно. Ну, какой-то, видимо, версии немецкого, когда распространенные в странах Балтии. Предки были и Сталина немецкоязычные, видимо, ашкенази, но крещенные. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что прабабушка и дедушка с сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество, они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями. Он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенными. Он был тогда молодой, это было после войны. Потом он был журналист, как все писатели, для денег. Он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
1: Можно ли сказать, что твоя семья была настроена антисоветские, или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
0: Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой прабабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на русском языке. У этой прабабушки было трое детей, и все методично покидали Чехию, уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки, Рональд Паркер, воевал в войсках союзников со стороны Америки. Это была такая западная шикарная версия дедушки. Они копийно были похожи абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме. Он жил где-то в Америке, во Франции. И дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости. Нольдик его звали. Чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат за границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной. Потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм. Параллельно, значит, соответственно, все читали сам издат, ходили в диссидентский круг, читали их и обсуждали. Я выросла ровно под разговором, что когда уже придет совку этому конец, или как это, когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом.
1: Мы поговорили о том, что все-таки 13-14 год, аннексия Крыма – И это все было значимыми событиями для решения эмигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала,
0: нет.
1: Но не хочется покритиковать новые эмигранты, что же вы раньше думали?
0: Нет? Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг выехал еще в каком-то 89-90-м. У нас была, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали, как только вот в 89-м открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины. И у нас просто квартиры за квартирой опустели. И у меня было ощущение, что рухнул мой мир, и мой дом, и одноклассники, и дети со двора. Большая травма была, дети там из дачи, с которыми я росла. Все уехали, в общем, 30 лет назад. Поэтому я дура, и уехала поздно. А за тех, кто уехал сейчас, я очень рада. За каждого уехавшего я очень сочувствую. Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже. Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугают. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо понимаем.
1: А что пугает?
0: Они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, они реально думают, что все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят и там закрывают профили и так далее. Я же махнула уже на это рукой, я не могу. Давайте я буду бояться, да, я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то...
1: Маша, ты сколько не была в России?
0: 9 лет.
1: 9. Очень изменилась жизнь. А репрессии стали реальностью. За замечания в Фейсбуке, ну, самое из известных людей — это Борис Кагарлицкий, за замечание про Крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул подрыв Крымского моста.
0: Сейчас мы еще пообщаемся, я тоже начну бояться.
1: Нет, но мы этого не будем делать.
0: У меня нет русского круга. Я же живу... У нас много украинских беженцев, шведы. У нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян и недавно выехавших россиян. Вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там что. До меня что-то такое доносится про отравление журналистов.
1: А как с украинцами отношения? Ну, опять же, не секрет, что с началом войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее. Вот твой опыт отношения...
0: У меня нету тоже такого, потому что у меня вот даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились в Украине, бабушка в Камянь-Подольском, но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы, они убежали сначала на Лосиный остров, в Лосиноостровском жили, очень травматично, отец ее был богат, он все потерял, и, в общем, умер от туберкулеза, он никогда не социализировался, дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо, получили образование и так далее, но, конечно, родители этого беженства, они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины, она там вечно готовила украинские борщи, вареники с вишнями, напевала какие-то украинские песни, тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка, он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких-то там 30-х, я не знаю, 40-х годах, чтобы он боялся антисемитизма, ирония судьбы, теперь будешь наоборот. У меня есть украинские друзья, мы не говорим с ними о войне, люди из Киева, люди очень, я бы сказала, прозападного какого-то европейского толка, которые очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем, у нас один и тот же культурный код. Говорим о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, и еще о чем-то, ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста, мама моей дочери, вот им 20 с небольшим. Они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Старшие родственники, они их никогда не видят, потому что старшие родственники в Украине. А у меня уже подросли, в разных странах живут дети. У меня какая-то почетная тетя. Мы ходим в театры, с ними просто общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, об о нем и не говорим.
1: Но это при том, что ты политический иллюстратор.
0: Ну, это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стране и каких взглядов один раз, то ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше мне заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно, я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера. Иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которую у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое. Вот это было интересно.
1: А что за издание было?
0: «Пульс UK», лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это делают? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемия, война, они все там, спонсоры у них кончились.
2: Маша Троцки, современная художница, фотограф, иллюстратор. «Политика и иммиграция. Израиль и Украина».
3: Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
14: Да никаких, все нормально.
16: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
14: Глобальные.
17: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
18: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, к социальным, всем службам.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
19: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный. Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» – космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга – тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себя время и преображение». И кончается его книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны». Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни – жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождений и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность «Тропика рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувствуя это, он проницательно написал о себе: «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в XIX веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, который восклицал: «Физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом: «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктует мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями. Литературы, занятой не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.

В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся «Клубом библиотекарей язычников Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции. Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а подснежники – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы.

0: Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: «Не для ввоза в Великобританию и США». Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аствацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот какая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе, Париже, дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир. И покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается, а Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
1: Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала, хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
0: Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
1: Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский, американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот за исключением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель – создать вот некое произведение. Для Генри Миллера литература – это была средством для самовозрастания, для самоизменения. Это скорее представлял собой некий опыт, как это было в случае Ральфа Уолда Эмерсона, как это было в случае Генри Тора, в случае Уитмена обязательно. Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса. Безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота. Но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной, создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литературой модернизма. Ну и к этому, естественно, добавились открытие французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру. Это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
0: Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Гроув Пресс» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 64-м большинством в один голос отменил все запреты как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
1: Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем. Возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
0: Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны, учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву, но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована и Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и Солженицына. 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
1: Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
0: Для меня с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассанта читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность. Так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. Как-никак у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я сожалею. И это ведь нисколько не поза.
1: Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер нитшанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание, но тем не менее вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент, это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин... Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, пусть все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна... чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали. Но прежде всего взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
0: А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
1: Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание. Большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место в этом романе. Там есть много чего другого. Ну и меня тогда потрясло, что эти сцены описывают совершенно по-разному. То есть вот это я заметил действительно тогда и даже несколько раз перечитал соответствующие эпизоды. То есть у него, конечно, очень мощный такой эротизм, но у него там есть и сексуальные сцены, которые описываются вот как эксплуатация женщин.
0: В «Тропике рака» сказано так. Я говорю себе, подожди и подумай, парень. Вспомни, что ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе, послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России.
1: Если продолжить историю переводов Миллера на русский язык, надо сказать, что в России он издан просто в изобилии.
2: Довольно большой парадокс, что у нас в России, ну, он лучше представлен, чем в Соединенных Штатах Америки. Это некоторые книги Миллера очень долго не переиздавались в США, некоторые вообще не переиздавались. Книги там опубликованные в 40-е годы. А у нас-то все многократно, вы знаете, издавалось. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Ну, у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас издали вот его сборник «Замри как калибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
1: Я специально проверил на Амазоне. «Калибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» – 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» – 3 романа. Каждый переведен 2. «Черная весна» – 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» – 2. «Под крышами Парижа» – 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер культовый писатель, но не классик. Почему?
2: В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биксюре, кто зато не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа – это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. То он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
1: Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
2: Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
1: В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
2: Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя, у него сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние, это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
1: Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то поразительное. Открываешь «Нексус» и сразу же на первой странице. Что выбираешь ты – «Восток Ксеркса» или «Восток Христа»? Это Владимир Соловьев. Дальше на той же и соседних страницах – Леон Бакст, «Анатема» Леонида Андреева, «Герой нашего времени», «Метафизика пола» Василия Розанова, философ Николай Федоров, обширные выписки из Бердяева. Кстати, Бердяев тоже читал и ценил Миллера. А вот это «Гав-гав», с которого начинается книга, ведь это же Маяковский, стихотворение «Вот так я сделался собакой». Ну какой еще американский писатель может похвалиться таким багажом? Но теперь пора сказать и об обратном влиянии. Здесь, конечно, первый, кто приходит в голову, это Эдуард Лимонов.
2: Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза, это я, Эдички, я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера «Я живу на вилле Боргезе». Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». И это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец», он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
1: Он еще и щурился.
2: Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов взял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста. Я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина. И вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера – абсолютное, полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. И вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос именно, вот, о котором говорил Ницше, пафос утверждения.

качестве эпилога процитирую слова Миллера о Гоголе. Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонником и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. «Я здесь». Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам.

С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Асласатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адама в плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стрим Сквер 21», дирижер Тыну Кальюсте.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.

0: роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
1: Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи.
2: Ну, в целом, миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века. Небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны в первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов. Это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие авторшоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины, это, если коротко, в целом, это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже о том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала, возможно, и четверти, а может быть и трети всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно. Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии. После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вальнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетин, я думаю, 5-6 тысяч человек.
1: Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? Мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
2: К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде, но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты.

0: коренным населением и с властями. Все это постепенно отходило в прошлое и превращалось скорее уже в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. И через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины XIX и начала XX века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительно, ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники, Измир, другие, уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы, формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметная была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе. Османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
1: Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
0: Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация. Фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов, в общем, и зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее то, что объективные потребности экономического, а часто и физического выживания в неблагоприятном окружении способствовали на локальном уровне консолидации разных кавказских общин, сплачивавшихся сознанием своего культурного единства и общности исторической судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации, такие с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаете, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров. И брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами для тур.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: В студии Радио Свобода Майрбек Вачигаев и вместе с гостем нашей передачи историком Георгием Чочиевым говорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX и XX веков. Если говорить о политике Османской империи в отношении черкесских активистов, какова политика в отношении желания сохранить язык, культуру и традиции в новой для них стране? То есть, были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
2: Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения. Ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы Северного Кавказа. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатуры султана Абдулхамида II, личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдулхамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера, довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Митхат Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом, это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1884 году Ахмедом Митхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – Общества единения черкесов. Оно было создано в Каире. основатели общества единения черкесов были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
1: Вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
2: Вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 909 по 912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака, 1910 по 1912 год он был военным министром, а с января по июнь 13 года до его убийства он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и военным министром. Также известен Адык Хуршид Паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн Назым Паша. В 12-13 годах военный министр. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамседдин Пашу, адыга из рода Талицерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адык Хатко Исмаил Джамбулатбей, министром флота абхазец Ашхарува Хусейн Рауфбей, военным министром абазинец Абук Ахмед Ханди Паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Самибей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехичбей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
1: Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
2: Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после младотурецкой революции. Это, в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат Пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Заки Паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины Шхаплы Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры. Или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которое провозгласило своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет Паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет Паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы, черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение, в ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 1923 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы и документация конфискованы.
1: Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях?
2: Едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа младотурецкого, да и то не первых лет правления младотурок, а скорее заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно Черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения.
3: Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
1: В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Кавказская хроника» был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочи. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19-20 веков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
14: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
15: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
16: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
17: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Все свободны». Передача Виктора Шендеровича. Гость студии – актриса Елена Соловей. Эфир 26 октября 2003 года.
19: Говорит «Радио Свобода». Добрый вечер или доброе утро, потому что я нахожусь в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Программа «Все свободны». Мой сегодняшний собеседник. Мы выходим, к сожалению, в записи, поэтому вопросы моему сегодняшнему собеседнику, собеседнице, смогу задавать только я. Замечательная актриса советского кино, звезда и легенда советского кино Елена Соловей. Елена Яковлевна, я нахожусь сейчас в роли того персонажа фильма «Раба любви», который говорил, я все ваши фильмы видел, да, и вот начать загибать пальцы, вот «Любовь и драконы», вот это вот, что он там говорил. И мне вот, я поймался на том, что мне вот так вот хочется начать загибать пальцы и рассказывать вам, что я вас на самом деле давно знаю. Я думаю, что на моем месте, как говорили, так поступил бы каждый, потому что, конечно, ощущение давнего близкого знакомства с вами. И очень трудно отделить вот Елену Соловей от ее персонажей. И тем более трудно отделить Елену Соловей от Елены Яковлевны Соловей, вот актрису, образ от живущего человека, живущего во времени, в пространстве, в разных временах, в разных пространствах. Вам самой легко далось это отделение? Вот этой вот, ну, действительно, movie star, как говорит ваша внучка, совершенно справедливо, uh-huh. кинозвезды от человека?
20: Странный вопрос. Вообще-то странный вопрос, потому что, во-первых, я никогда себя не соединяла. Вот. То есть, мне кажется, мне просто природа была достаточно благосклонна ко мне. И с самого начала разделила меня и вот то, чем я занимаюсь, вот меня, внутреннее мое существование, то есть меня персонально и мою актерскую жизнь. Я никогда об этом не задумывалась, но, в общем, я всегда понимала, что для меня никогда одно не переходило в другое. Вот та женщина... То есть поначалу это было просто способ... То есть актерская жизнь вообще это способ существования. То есть то, что мы занимаемся актерством, это, в общем, способ жить. Ты играешь чужие роли, ты говоришь чужие слова, ты все время меняешь свое жизненное пространство. Но вместе с этим все равно остаешься ты. Ты награждаешь... Это как, я не знаю, как дети, которых ты производишь на свет, но они живут своей жизнью, и ты не можешь с ними... То есть ты с ними соединен, но вместе с этим в момент рождения отрезана пуповина, и они все равно живут в тебе. То есть есть момент в момент жизни, когда они в тебе нуждаются, а приходит момент жизни, когда ты в них нуждаешься, когда они тебе нужны как воздух для того, чтобы как бы себя ощутить человеком. Ну, то есть не то чтобы самоутвердиться, но все-таки понять, что да, что-то в жизни сделано, ну, что-то было. Но вместе с этим, когда снята картина, я отделяюсь. Я уже могу относиться к персонажу со стороны. То есть если во мне еще живут там какие-то актерские мои глупости, то персоналити я отделена. То есть я не знаю, как это происходит, но пуповина отрезана. И они уже живут своей жизнью, эти женщины, жизнью, которым дают зрители, ну, не знаю, там...
19: Они вам вас радовало или огорчало, или мешало то, что вас идентифицируют с Ольгой Вознесенской, что вы – это она для всех?
20: Я не к этому относилась никак. То есть дело в том, что... Понимаете, какая история? Вообще еще мне кажется, вот странная такая вещь. Будучи советской актрисой, живя в реальностях советской жизни, и играть... неких женщин из другой жизни, вообще очень странно, противоестественно. Понимаете? И, наверное, вот тут есть какой-то очень хитрый механизм, я не знаю, независимый от тебя самого, ну, не знаю, что происходит. Но, то есть, когда это получается? Это странно, если ты стоишь там, я не знаю, в очереди за колбасой, а потом вдруг, ну, надеваешь, я не знаю, кринолин или что, кружевную накидку, или еще нечто такое, там, я не знаю, какие-то роскошные шляпы, и начинаешь говорить нездешние слова и какие-то чувства, изображать чувства совершенно, которые никаким образом не связываются вот с буднями советской жизни. Это все странно, и если задерживаться в том времени, то совершенно невозможно жить как бы вот в этом. И поэтому мне кажется, что меня даже особенно и не соединяли вот с Ольгой Вознесенской или еще с кем-то, только как бы был такой образ, но для меня мне все равно казалось, я не знаю, я все равно была как бы отдельно от этого. Мне кажется, соединение, может быть, происходило в головах зрителей, но в моей голове этого не происходило, в моем ощущении.
19: Вы сказали, что вот как дети, что сначала они в вас, потом вы в них нуждаетесь. А у вас были случаи, когда вас поддерживало существование, значит, героини Обломова, героини «Рабу любви», героини неоконченной пьесы, что это тоже вы, и вы это сделали?
20: Было вот другое. Вот сейчас происходит нечто другое. Раньше, опять же, я об этом не забыла. Вот я жила и жила. Было мое счастье, моя удача, что у меня это было. И вот эти вот женщины, они, ну, они просто давали мне какое-то другое пространство жизненное, другую возможность, я не знаю, чувствовать. Ну, просто я жила как бы на другой планете, наверное. Это я сейчас об этом так думаю. А, в принципе, тогда же это было все равно. Это была игра, это вот такое что-то было вот придуманное. Это такой некий параллельный мир, существующий отдельно от реальной жизни.
19: Расскажите, есть ощущение, по крайней мере, ощущение зрительское, что вот эти ранние Михалковские фильмы, вот, скажем, «Раба любви», в особенности, может быть, «Раба любви», как-то очень легко и радостно внутри. Это совпадало в процесс? Или процесс был мучительным? Потому что там есть ощущение иногда просто почти капустника.
20: Очень справедливо, да.
19: Почти капустника. Как будто почти вот это вот замечательное театральное... Как будто сами для себя валяют дурака. Но так вот замечательно тонко валяют дурака. Было это на съёмочной площадке?
20: Вы знаете, что... Вот когда я посмотрела картину в первый раз, это произошло где-то через год после... Да, после того, как мы сделали «Рабу любви», но уже сделанную я посмотрела, впущенную как раз, когда снималась неоконченная пьеса, и Никита Сергеевич привез картину как, ну, как для премьеры. И первое, что я сказала, что вот у меня было ощущение вот какой-то живой женщины и легкого дыхания. То есть там не было никак... Вот в этой картине есть что-то самое замечательное. Там нет... мастерства, что ли, да, если можно сказать, мастеровитости, что ли. Да, вот там есть такое ощущение, я бы не сказала капустника, но вот такой легкого дыхания. В принципе, это было. Это было снято на одном дыхании. Это в силу многих обстоятельств, в силу того, что было мало времени.
19: Да, это будет моя худшая фильма, да?
20: Вы знаете, что удивительно, когда Саша на каком-то озвучании, просто это помню, потому что Саша Адабашьян посмотрел картину, и после озвучания там где-то в каком-то коридоре там мы встречались, и он мне сказал замечательную фразу: «Ты знаешь, кажется, Никита сделает хорошее кино». Никто даже не ожидал этого. Ну, так мне так кажется. Вот, во всяком случае, ну, это и замечательно, это замечательно. То есть не было никаких претензий, что, ну, что я очень люблю. Вот была некая, наверное, была некая импровизация. И, в общем, достаточно бесхитростное кино.
19: Да. То есть оно... Поэзия должна быть глуповата. В связи с этим не могу, конечно, не спросить о роли Хамдамова вообще в создании этого образа, в этой во всей истории.
20: Дело в том, что... Вот, как мне кажется, каждого артиста должен придумать режиссер. И вот Рустам тот человек, который придумал Лену Соловей. Потом он видел меня в спектаклях, на маленьких всяких композициях, которые мы делали в институте. И моя первая работа была картина «В горах мое сердце». И у меня там был небольшой такой эпизод. И вот потом... Рустам точно так же придумал меня в «Цветах запоздалых». То есть таким образом как бы вот появилась...
19: Это женщина,
20: вот эта женщина,
19: голосом.
20: Да, вот она как где-то там. А потом начался такой фильм «Нечаянные радости».
19: Я должен пояснить, что речь идет о фильме, где прототипом героини уже была Вера Холодная, да, я понимаю?
20: Ну, да, можно сказать, что поводом была история, легенда о Вере Холодной. Картина остановилась. Рустам снимал не по сценарию, она снималась, я не знаю, без денег, без второго режиссера. Люди там со всего Львова тащили ковры, я не знаю, операторский тюль служил занавесками, и что-то такое было необыкновенное. И картина была остановлена, мы все приехали в Москву. Вы знаете, что странная вещь? Когда ты начинаешь о чем-то рассказывать конкретно, когда ты начинаешь что-то конкретизировать и рассказываешь о каких-то вещах и ставишь точки над «и», ты все время думаешь, а может быть, это было не так? Так хочется, чтобы там было что-то фантастическое. Хочется, чтобы было нечто, что вмешалось, я не знаю, сверху, снизу, что помешало этому осуществлению или тому, что это не должно, мистическое нечто должно было произойти, чтобы это не могло случиться, вот «Нечаянной радости», но вместе с этим, чтобы потом они оказались там у Рустама в его картине «Анна Карамазов», и с тем, чтобы на, я не знаю, на осколках, на останках от «Нечаянных радостей» была создана «Раба любви». Но, в принципе, все было очень прозаично.
19: Просто остановилась одна
20: картина. Просто остановилась картина, началась другая.
19: И началась другая.
20: Да.
19: Началась другая. Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей. Потом были еще картины, и с одной из них связаны мои уже личные воспоминания. Я в ту пору, это была вторая половина 70-х, я учился в студии Олега Табакова, и мы впущенно репетировали наш дипломный спектакль по пьесе Александра Володина «Две стрелы». Почему впущенно? Вы, наверное, уже догадались.
20: Ну, конечно.
19: Ну, конечно. Потому что там снимался фильм
20: «Обломов».
19: Несколько дней.
20: да? Жизни Обломова.
19: Жизнь Обломова. Так вот там в конце едет трехколесный велосипед, на нем едет Илья Ильич Обломов, а за трехколесным велосипедом бегут крепостные. Вот эти крепостные – это наш Курс, который там жил и репетировал «Две стрелы». И участвовали в массовках там, вот «Сонное царство» в Обломове. Это наши будущие звезды, там Лена Майорова, может быть, первая роль в кино, да, вот это «Спящее царство». Там наши ребятки там за этим трехколесным велосипедом бежит и Игорёк Нефёдов, и очень многие наши ребята. В этом фильме с вами работал один замечательный артист, наш педагог, Авангард Леонтьев, который вам и передает привет. Пожалуйста, послушайте привет от Авангарда Николаевича.
6: Я был знаком с Еленой Соловей вот так вот лично и по профессии на съемках фильма «Несколько дней жизни Обломова» Никиты Михалкова. Я, правда, и до этого видел ее как сторонний наблюдатель на съемках фильма «Неоконченное пианино». Это крайне редкая и необычайно яркая самобытная индивидуальность. Кроме внешней красоты, неоспоримой, внутренняя необычайная грациозность, женская внутренняя глубина какая-то и само воплощение женственности. Прям вот именно не только внешней. Поэтому, конечно, в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», мне кажется, работа Елены Соловей настолько поразительна, что даже и работает это, я неправильно назвал, это создание вот такого прекрасного образа замечательной, утонченной женщины, противостоящей всяческой грубости, такой жизненной прозе, такой прозе, которая коверкает жизнь. На самом деле я почитатель, поклонник ее. Елена Соловей умеет наделить своих героинь необычайной одухотворенностью, создать образ женщины, парящей над бытом, над обыденностью. А в то же время, я помню, на съемках ее мужа с коляской, в котором, как мне теперь кажется, двойня, хотя, может быть, там был один ребенок, она в то же время была уже матерью, со всем тем кругом забот, который обычному человеку свойственен и необходим. Помню случай, когда снимали один из эпизодов в «Обломове», где героиня Елена Соловей, получив какой-то там по сценарию для себя трагическое известие, должна была в кадре плакать. Сцена эта была в лесной, в парковой аллее, так она и снималась в старинном парке под Пущино. И для того, чтобы поддержать вот эту и вызвать в актрисе нужное переживание, тяжелые переживания, трагические, в лесу был установлен динамик, через который транслировалась на весь лес во время съемок запись симфонического произведения Чайковского «Ромео и Джульетта». И вот все, кто был там вокруг, все были, во-первых, захвачены и поражены и самой музыкой, и таким необычным ее звучанием в пустынном лесу. Вот эта прекрасная, хрупкая женщина под натиском тех страстей, событий, стихий, которые в этой музыке звучали, казалось, это все таким настоящим. А сама Леночка, конечно, прекрасная актриса, воплощение просто актрисы, именно актрисы, как женщины, способные переживать, фантазируя чужие жизни. Жалко, это очень жалко. Очень жалко, когда такие таланты оказываются невостребованы. Но, ну ничего, то, что сделала Елена Соловей, это прекрасно, то, что она сделала в кинематографе. Этим будут восхищаться люди всегда.
20: Перевести дыхание надо.
19: Перевести дыхание надо. Вы знаете, я тоже с волнением слушал, потому что Авангард Леонтьев мой педагог. Вот по первой специальности я там тоже немножечко мне... так молодость подарила жизнь возле кулисы за кулисами. Он ведь человек... Я впервые услышал от него вот в восхищенной степени, да, вот такая.
20: Спасибо
19: большое.
20: Потому
19: что он, потому что Гарик человек очень строгий, это подтвердят все, очень строгий, очень строгий. Ему как, ему вообще мало что нравится. и включая себя, он очень, очень критичный человек, очень и самокритичный. Вот. Могу только сказать, что, конечно, действительно, это создание, это не роль, а создание. Вот вы не верите. А это то и есть, почему вы даже у профессионала слились воедино. В общем, нужно было напрячь фантазию, чтобы представить вас стоящей за колбасой после этого. Как стоится за колбасой? Как стоялось за колбасой? Как живется Елене Соловей вне кринолина?
20: Очень комфортно. Я считаю себя очень счастливым человеком. Для меня всегда... То есть я воспринимаю реалии жизни таковыми, какие они есть. То есть у меня никогда не было... Я никогда не воевала, я никогда не дралась кулаками, я никогда не восставала. То есть я жила, как жила. Но в этом, опять же, наверное, мое счастье. Я никогда не негодовала. Но, опять же, я думаю, что это от того, что таковы были счастливые обстоятельства моей жизни, потому что и в работе мне всегда везло, она ко мне приходила. И приходило, наверное, именно то, что я должна была делать. И в жизни, мне кажется, всегда везло, потому что у меня всегда были рядом со мной люди, которых я любила, и никогда не разочаровывалась. И поэтому не всегда... То есть я жила, я была... Я чувствовала себя уютно, комфортно. Я была довольна жизнью, несмотря на то, что жизнь была достаточно... наверное, в каком-то, во многих смыслах унизительный, но как бы я воспринимала это так, как воспринимали очень многие люди, потому что ежели бы было по-другому, то, наверное, нужно было бы спиться, сойти с ума, я не знаю, но что-то должно было происходить, иначе невозможно жить в постоянном дискомфорте. Просто человек не может. Человек должен найти свое, ну вот... свой уют, он должен найти... Вот если, ну, я не знаю, может быть, мое счастье в том, что я человек самодостаточный. Я могу себя оградить от всего. То есть вот я собой заполнена. Не потому что я такая замечательная. Нет, наверное, меня вообще... Не потому что меня очень много. Может быть, даже меня, наоборот, очень мало. И мне очень многого не хватает. Но я и в этом самодостаточна. То есть я знаю, что мне надо. Если я, ну, я не знаю, если я сейчас страдаю от того, что... Я знаю, чего мне не хватает сейчас. Вот мне не хватало сейчас, я не знаю, рояля Рахманинова. Я его себе купила, и я играю... Мне этого достаточно. Я извлекаю звуки, и для меня этого достаточно. Я чувствую...
19: Вы играете на рояле?
20: Ну, когда-то играла. А сейчас уже пытаюсь вспоминать. Когда-то играла, ага. Ну, как музыкальная школа, так. Немножечко. Казалось, что играю. Но, во всяком случае, получала удовольствие. Да, да, мне казалось, да.
19: Замечательно. В прошлое воскресенье моим гостем была замечательный русский поэт Ирина Машинская, живущая в Америке. И тоже вот самодостаточность человека, который занимается тем, что ему нравится, комфортность внутри собственного существования – это, конечно, вещь, которая поддерживает чрезвычайно. Вы производите впечатление человека, мы с вами знакомы где-то часа полтора. Угу. Вы производите впечатление человека, который совершенно не мучается по поводу того, что там, наверное, уже лет 10 у вас нету новых ролей, по крайней мере, в России. Мы ничего не знаем об этом. Или вы научились держать удар?
20: Нет, я действительно, вот опять же, наверное, это мое счастье, я никогда не относилась к себе серьезно. Я никогда не относилась к себе как вот к актрисе, которая должна что-то сделать необыкновенно, ну, я не знаю, которая не может уйти со сцены, и без актерской жизни я не могу жить. Я опять же, видимо, от того, что была счастлива моя судьба, все складывалось очень хорошо, очень легко. И от этого, во-первых, я всегда понимала, что для меня кончается моя профессиональная жизнь с отъездом в Америку. Хотя я делала какие-то попытки, там у меня был какой-то у нас театр и какие-то выступления, я работала на радио, я что-то читала. Вот более всего я люблю вот комнатку радийную, когда никого нет, когда шелестит книжка, когда включен микрофон, и когда ты сам с собой что-то читаешь, перечитываешь и создаешь что-то. Ты даже не создаешь, ты просто читаешь любимые страницы и не знаешь, чем это, как это отзовется, не знаешь, чем это закончится, но удивительное ощущение самореализации.
19: Это программа «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.

Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.

0: Это программа «Все свободны» в Нью-Йоркской студии. Напротив меня сидит актриса Елена Соловей. А неделю назад в этой студии была поэтесса Ирина Машинская. Она сформулировала в одном из своих интервью, что для эмиграции нет одного повода. Это комплекс, это так случилось. И человек иногда не понимает, почему так случилось. Это то, что называется судьба. В вашем случае все-таки что было главным в решении уехать, и когда вы уехали?
1: Мы уехали в 91-м году. Уже огромное количество журналистов задавали мне этот вопрос. Ничто не изменилось с тех пор, как я ответила в первый раз на этот вопрос. У меня было двое детей, у меня была маленькая внучка. И если вы помните, время было достаточно, ну, так скажем, почти безнадежное для детей, так скажем. Трудно было понять, что ждет детей в будущем. Поэтому единственным решением, которое мы сочли возможным принять в той жизни, это уехать и по возможности обеспечить будущее наших детей.
0: То есть это не был отъезд актрисы к каким-то новым рубежам, к новым возможностям, попытки просто поменять?
1: Об актрисе забудем навсегда с той минуты.
0: То, что вы пробовали делать здесь, в Москве, была легенда, это были скорее слухи. Журбинская энтреприза.
1: Да.
0: Журбинский театр. Радиоработа, педагогическая работа.
1: Да, педагогическая работа. Это не легенда, это правда.
0: А, вот.
1: Это было на самом деле. Вот это продолжается.
0: Вот с этого места помедленнее, как говорится. Вот расскажите.
1: Ну, это такой эпизод был, случайность. Просто возникла такая идея и возможность поработать семестр в NYU.
0: NYU – это?
1: Это Нью-Йоркский университет в факультете кинорежиссуры. И ребята брали класс эктинга. Мы придумали такой класс – эктинг Чехов. И вот у меня была какая-то компания, скажем, студенты, которые решили, что им интересно будет позаниматься этим. И вот мы семестр занимались. Не знаю, насколько студенты получили удовольствие, но для меня это был очень такой интересный опыт. У меня было много проблем. Основная проблема была языковая, конечно, проблема. Но я очень не хотела брать себе переводчиков. Мне казалось, на уровне актерской эмоции я смогу донести со своим плохим английским до студентов-американцев, что же такое... Ну, не что же такое Чехов, а хотя бы прикоснуться к чеховской драматургии.
0: Это первые опыт педагогики?
1: Да, конечно.
0: А вам же с педагогом повезло, у вас был Бабочкин.
1: Борис Андреевич Бабочкин. Но я вам должна сказать, Борис Андреевич никогда не был настоящим педагогом. Простите меня, пожалуйста, господа. Борис Андреевич всегда был великим артистом. Но артист и педагог немножко разные вещи. И опять же, мне кажется, что мне очень повезло. Именно потому, что, понимаете, в отличие, предположим, от Олега Павловича Табакова, который, как я понимаю, был и есть замечательный педагог, он просто гениальный педагог, хотя бы потому, что он чувствует талант, он воспитывает талант. То есть в нем есть какое-то совершенно уникальное, как мне кажется, именно педагогическое качество. Я не говорю об актерских качествах, потому что это как бы не оспоримо. Так вот, Борис Андреевич был великим, замечательным советским артистом, великим артистом. И мне кажется, что все-таки педагогом он не был в той же степени великим. Но это было и замечательно, потому что на каждый урок, на уроке мастерства, на котором он приходил, когда он показывал, не объяснял. Но это было то... Вот понимаете, это как человек делится своим талантом. То есть если ты воспримешь что-то, если это в тебя попадет, это твое счастье. Я убеждена, что актерство научить невозможно. То есть это либо есть, либо нет. И только сочетание каких-то необыкновенных, ну, не знаю, судьбоносных вещей способны проявить твои актерские возможности, либо нет. Потому что огромное количество актеров, которые живут вокруг нас, и мы их не знаем. Не потому что они плохи, а потому что так сложилась судьба, так сложились обстоятельства.
0: Зависимость актерской профессии, она... Не было чувства обреченности вообще, что ты зависишь от всего.
1: Ну, ты это знаешь. Это как бы это изначально, это данность. Актерская профессия зависима, тебя выбирают. Не ты выбираешь. Где бы это ни было, тебя всегда выбирают. Ты как бы это предполагаешь, заведомо знаешь, что, занимаясь этой профессией, ты всегда будешь зависим.
0: Ощущение унизительности
1: никогда.
0: Никогда не было?
1: Никогда.
0: То есть воспринималось как просто данность?
1: Да, конечно, конечно. Это данность этой профессии. Ты сознательно на это идешь, но потом уже какая свобода. Ты всегда думаешь, что ты сам творец того, что происходит, я не знаю, во всяком случае, на сцене, на экране, хотя это тоже неправда.
0: Кто из тех ныне играющих или не ныне? Какие ваши вообще пристрастия в кинематографе, в театре?
1: Я вообще очень многое люблю. Я люблю все. Некоторое время тому назад я видела интервью замечательной великой американской актрисы Лилиан Гиш. И вот я понимаю, что она великая актриса, она великая женщина. Для меня она вот... Я не могу к ней приблизиться, я многого не понимаю. Я не могу сказать, что это как... Я не люблю слово «кумир», но я могу бесконечно смотреть. Я могу получать удовольствие бесконечно от неё, просто от того, как она разговаривает, от того, о чем она говорит, от того, что она делает. Понимаете? Хотя это как бы давным-давно ушло, но актерская профессия замечательна тем, что особенно профессия киноактеров, что роли не умирают. Они живут вечно. И как бы с новым поколением они приобретают, ну, хорошие роли. И да, я думаю, что и плохие, неважно. Они приобретают все время какое-то новое качество. И поскольку разные зрители смотрят эти картины, разные зрители воспринимают, то есть уже сквозь призму своего ощущения жизни. И вот все это наслаивается на роли, на персонажи, и возникает новое качество. И если это не становится, не знаю, какой-то пирамидой, в которую невозможно проникнуть вовнутрь, то это становится некой бесконечной вселенной.
0: Знаете, в продолжение этой мысли Зиновий Герц замечательно говорил, что после смерти Андрей Миронов, Дрюша Миронов, стал играть еще лучше.
1: Да, замечательно сказано.
0: Замечательно,
1: да.
0: потому что было ощущение, что... И я должен сказать, что вот не только про Миронова, про очень многих

0: Платоновского в «Царе Фёдоре».
1: Ну, да, но это, опять же, это такие, знаете, то, что не случилось, того не случилось.
0: Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия радио «Свобода». Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей.
1: Я работала в театре Ленсовета у Игоря Петровича Владимирова. Это было опять мое счастье. Потому что, знаете, Игорь Петрович тоже был тем удивительным режиссером, который... Опять же, я не хочу сказать, что я какая-то необыкновенная актриса, но если он выбирал актера, он знал, для чего он его выбирал. То есть, во всяком случае, он знал, что этот человек будет делать. Он его чувствовал. И поэтому я считаю его моим создателем на сцене. Я не работала до этого на сцене, а в Театре Ленсовета у меня был огромный репертуар. Большой
0: репертуар.
1: Расскажите,
0: из классики что играли?
1: Из классики ничего и не играла.
0: Только современную драматургию, советскую?
1: Нет, не только советскую. Сейчас, подождите. Была «Земля обетованная» Сомерсета Моэма.
0: Это не советская классика.
1: Это не советская. Но первая моя роль была в «Арбузове», «Победительница». Роль, которая совершенно со мной не смыкалась. То есть уж с Ольгой Вознесенской, во всяком случае, никак. И тем не менее, вот Игорь Петрович, он там что-то придумал. И вот я сыграла эту женщину, совершенно вот антиженщину. Это, знаете, это некая была антитаня. Опять же, я не знаю, насколько это получилось, не получилось, это не мне судить. Но мало того, что у нас были полные залы, это, в общем, был один из самых аншлаговых спектаклей. Вот я ощущала счастье, я получала удовольствие от того, что я вот эту женщину играла, я не знаю, на сцене, что меня зрители слушают, видят, смотрят, не устают, я могу смеяться, плакать каждый день по-новому.
0: Скажите, вот насчет того, что каждый день по-новому, это каков диапазон этой импровизации?
1: Дело не в диапазоне, а дело в том, что я вообще... Ну, воспитана киноактрисой. И я пришла на сцену, в общем, достаточно случайно, хотя Борис Андреевич Бабочкин актер театральный, но, тем не менее, как бы мы готовились, если можно так сказать, к работе в кино. И первые мои работы все были в кино, в общем-то. И когда я пришла на сцену, мне так кажется, что я существовала, вот мое как бы внутреннее существование было по законам актрисы кино. Я каждый раз удивлялась тому существу, которое во мне рождалось. Это было так интересно. Правда, правда. Я действительно удивлялась всегда, потому что что-то... Я не знаю, как это происходит, потому что есть же, знаете, вот то, что я более всего люблю в кино, это то, что называется запрограммированной импровизацией. То есть когда все как бы срепетировано, но в тот момент, когда включается мотор, происходит нечто, рождается какой-то новый человек. Опять, это может быть слишком заумно и слишком много словоблудия в этом, но тем не менее это так, это правда, это так происходит, это же все равно не я, это какой-то другой человек. Вот когда он начинает жить своей жизнью, я иногда не знала, почему эта женщина начинает, ну, не знаю, начинает плакать, смеяться, не знаю. Я не знаю, почему она так смотрит, не знаю. Я не понимаю этого. Но мне кажется, это и самое замечательное. И никогда, когда ты не контролируешь это. В театре же тебе нужно, ну, я не знаю, 100 спектаклей сыграть. 100 спектаклей, от, я не знаю, от начала до конца сыграть вот какой-то персонаж. Ну, понятно, что существует, я не знаю, то, что называется штампом, что не есть... Так уж плохо. Но у каждого актера свой мир, и каждый строит свой мир по-своему. Он сам выстраивается по-своему. Не всегда ты его строишь сам, но это игра. Это замечательная игра. Есть какие-то условия игры, которые диктуются режиссером, драматургом, я не знаю, публикой, сценой, многими-многими вещами. И в этой игре ты, естественно, всякий раз по-разному. Ведь даже две шахматные партии невозможно одинаково сыграть, правда? А здесь же все касается человека, его как бы развития, зарождения, там, каких чувств. Их невозможно дважды сыграть одинаково. И вот когда вдруг что-то происходит, так интересно, ужасно интересно. Почему вдруг это... Хочешь, думаешь, так, повторить бы это мне? Нет, невозможно. В другой раз совершенно другое, потому что тебя тянет, уносит куда-то в совершенно другую сторону. Но я не знаю, у меня... я придумала для себя, что вот там

0: же победительница, это принцесса, то есть я как бы себя, видимо, соединила вот с теми женщинами арбузовскими, ну, я не знаю, со своими там прежними персонажами. Это женщина, которая должна была стать принцессой, она должна была стать, я не знаю, Ольгой Вознесенской, а стала Бабой-Ягой. Но она та, внутри-то она та же Ольга Вознесенская, только вот жизнь так сложилась, что поступки ее, ну, я это не придумала, это я сейчас об этом думаю, что вот как бы вот это вот было тем, что мне было интересно смотреть, как же она преображается, что же с ней происходит, как же так, это я и не я. Понимаете? Ну, я не могу, я могу болтать об этом бесконечно, хотя я говорю, что теоретизировать на тему актерства – это неблагодарная вещь, потому что все неправда. Потому что всякие... Ну, правда же, никто не может ничего объяснить. Скажи, нельзя объяснить, это невозможно. Нельзя ничему научить. Меня учил Борис Андреевич Бабочкин, я уверена в этом. То есть есть ремесло, которому можно научить, но вот то, что как ты можешь, ну, вот как ты можешь свою индивидуальность научить, невозможно. Она либо есть, либо нет. Важно ее определить.
1: Кто все-таки из тех, вот мы, хотя не в Голливуде, а на другом побережье, да, но все-таки мы в Америке, да?
0: Да.
1: А вот современное американское кино, или не очень современное, кто-нибудь совпадает с душой из американских актеров, которых вы видите? И актрис, разумеется.
0: Дело даже не в том, что совпадает, но я могу бесконечно... Я могу сказать, что я люблю очень многих.
1: Например?
0: Ну, я не знаю, я люблю Мэрил Стрип. Ну, это как бы, да, да, тоже бесспорно. А дело даже, я не могу сказать, там, совпадаем, не совпадаем, но я вообще люблю очень американских актеров, даже без примеров. Я должна сказать, что я когда-то посмотрела картину, я на телевизоре все смотрю, не всегда смотрю все подряд, потому что нет времени, но иногда какие-то кусочки смотришь. И была такая картина, называется она «Fall in Love», то есть как бы... Да?
1: Влюблённые.
0: Влюблённые.
1: С
0: Робертом Де Ниро.
1: Да.
0: Я просто... С одной стороны, очень простая картина. Там же не советская картина времен 70-х.
1: Вы назвали... Это поразительно. Вы назвали мою любимейшую картину. Я смотрел много раз. И абсолютная банальность. Если оттуда убрать Мэрил Стрип и Де Ниро, там вообще ничего нет.
0: Ну, вообще ничего нет.
1: Это банальный сюжет, да.
0: Но это но как они играют? Я, знаете, я смотрела... Я записала на кассету эту картину. Я смотрела, не могла оторваться. Я не понимала, вот как они играет влюблённость, что между ними происходит. Как это? Это нельзя сыграть. Хотя, как бы мы предполагаем, мы знаем, там, не знаю, у них не было никакого романа. Но, понимаете, вот в американских актерах я вам должна сказать, что очень часто я читаю там какие-то интервью российских актеров, которые почём попадя ругают американских актеров. Ну, вообще, они бездарны, они умеют играть. И вообще, если играют всегда одно и то же, и вообще все это пока, все показуха. На самом деле это неправда. На самом деле они настолько естественны и свободны, в отличие от меня, я говорю только о себе, что им очень легко, им не надо ничего играть. Понимаете, хотя существуют законы игры, но они как бы все черпают из себя. Как раз, вы знаете, вот такое ощущение, я не знаю от чего, от жизни у актеров американских совершенно другая, совершенно не похожая на нас. И, ну, как бы для меня эта жизнь непонятная. Вот эта вся открытость жизни, это жизнь на показ, ты и как бы и сама профессия предполагает абсолютную бесстыдность, так еще и в жизни ты должен быть все время голым, то есть все время быть не просто нараспашку, а как бы наоборот бравировать своей, не знаю, там, личной, частной жизни, никакой просто частной жизни. Мне кажется, это невозможно. Именно можно от этого сойти с ума. Для меня это было бы невозможно. Но вот они настолько открыты, настолько понимают законы этой игры, и они настолько естественны в этом, что им, ёлки-палки, я восхищаюсь ими, я обожаю их всех. Всех, правда, всех? Ну, правда, всех.
1: В защиту немножечко Станиславского я хочу сказать. Но не нуждается сильно в моей защите. Тем не менее, почти все, почти каждый первый из американских гениев сегодняшних вышел из школы Ли Страсберга, который ученик Михаила Чехова,
0: да,
1: который ученик Константина Сергеевича, как ни крути. Это я немножко, так сказать, бальзам на патриотические раны, потому
0: да,
1: что...
0: Но они еще играли еще в это.
1: Да, да, да. Играли.
0: Они еще играли в это. Это, знаете, это как, я не знаю, плавание в незнакомый мир. Это попытка себя... Ну, не знаю, что... Во-первых, я думаю, что это еще желание что-то новое приобрести, что очень любят делать американцы. Они как бы не стоят на месте, да? Для того, чтобы бизнес развивался, надо все время что-то делать новое. Вот у меня есть маленькая школа, маленькая. Я хочу... Мне нравится, что она маленькая. У меня детская школа, детская студия творческая. И мне нравится, что она маленькая. Мне нравится, что у меня мало детей. Я так счастлива этим. Я устаю, я страдаю, я переживаю. Но мне большего не надо. Мне говорят: Лена, умрет все. Если ты не будешь делать ничего нового, все умрет. Бизнес должен двигаться. Я не хочу, чтобы он двигался. Я хочу, чтобы он жил вот так, как он живет. Вот такой мой маленький дом, мои маленькие детки. Я хочу, чтобы они всегда были вокруг меня. Не хочу больше никого. Мне говорят: все умрет. Еще год-два, и все, ты никому не будешь нужна. Так вот, я думаю, что это как бы заложено в Америке. То есть им нужно двигаться. Новое. И это замечательно, это очень хорошо. Я никого не осуждаю. Я не говорю, что этого не должно быть. Но я почти убеждена. Почти на 100%. Все равно либо вот это есть, либо этого нет. Таланту не помешает никакая система. Но бездарности система и не поможет. Ну, понимаете?
1: Так и система Станиславского не была рассчитана на гениев. Гением, как самому Михаилу Чехову, она была не нужна. Перенесемся все-таки с этого берега океана на совершенно другой, в Старый Свет, более того, на родину. Откуда вам еще один привет? Послушайте, пожалуйста, и угадайте, от кого.
2: Я, во-первых, передаю большой привет Леночке. Я ее всегда очень любила. Она всегда была для нас кумиром. Для моего поколения, конечно, это были, как сейчас принято говорить, культовые фильмы «Раба любви», «Неоконченное пианино». И она у нас была абсолютнейшая звезда и небожительница для нас. Поэтому, когда я с ней впервые встретилась на «Блондинке за углом», у меня к ней было такое несколько отдаленное отношение. То есть я ожидала увидеть холодную и недостигаемую звезду. И я была совершенно ошарашена и потрясена невероятной ее доброжелательностью. Она первая пошла на контакт к молодой актрисе. В общем, меня тогда еще никто не знал. И с тех пор я в нее влюбилась абсолютно. И она стала не кумиром, а, как сказать, предметом восторга, зависти и восхищения. Потому что это редкое качество для актрисы такого уровня, такого плана, отсутствие какой-либо звездности абсолютно, абсолютная доброжелательность, интеллигентность, мягкость и юмор при этом. Она ведь невероятно смешная. Все ее рассказы, они вызывали дикий хохот. И вообще у нее к ней, конечно, было потрясающее отношение на Ленфильме, я думаю, везде, где она работала, ее обожали. Вот просто обожали. Понимаете, такое было тихое обожание. Никто этих восторгов не проявлял, потому что она пресекала любые восторги, как-то очень, как она это умеет делать. Мило и интеллигентно она уводила в сторону, обсмеет, обхохочет. Я за ней так с восторгом наблюдала во время съемок и смею надеяться, что чему-то училась поведению, во всяком случае, на съемочной площадке. И она вызывала у меня много раз хохот, потому что там, я помню, мы озвучивали, и она почему-то не попадала. Бывают такие случаи, хотя она невероятный профессионал и в озвучании, но вот бывают такие запритыки, она вдруг не попадала в свои губы. И она так смешно сердилась сама на себя и на ту, которая на экране. И она кричала: ну она же так говорит. То есть она себя абсолютно не ассоциировала, вот, Лену Соловей с той героиней, которая на экране. И она очень сердилась на ту, которая на экране. Она никогда не играла плохо. Она иногда снималась в дурных фильмах, как мы и все это делаем, потому что это наша профессия, из одних шедевров это не происходит. Она никогда не изменяла себе, она всегда была органична, но она всегда находила такую правильную органику поведения, так разумно она играла, что я профессионально всегда невероятно восхищалась, как она сумеет свою работу обособить, не окунуться в то море глупости, которое из себя представляет фильм. И то, что она вот так уехала в другую страну, как все она делает спокойно, закончив свою карьеру, не ныла, не кричала, не рыдала, а также вот достойно продолжала жить и существовать в другой стране. Она предмет моего восхищения от начала по сегодняшний день, и я думаю, она еще не раз нас восхитит.
1: Вот как.
0: Это, спасибо большое.
1: Кто это был?
0: Это была...
1: Как в детской сказке. Кто это, дети?
0: Это...
1: Это была Татьяна Догилева. Татьяна Догилева.
0: Да, Танечка.
1: Вот вы знаете, как замечательно. И все говорят ведь... Это очень важная вещь, на самом деле. Про кого-то было сказано замечательно про... Ну, я даже знаю про кого. Вот просто мне понравилась сама терминология. Гений поведения. было сказано про одного известного артиста. Гений поведения, органичность, равность себе, равность обстоятельствам. Я должен сказать, что примеров такого равного себе органичного поведения, их как не обидно, их меньше, чем примеров талантливой там, актерской жизни. Очень много талантливых людей. В России очень много талантливых артистов. Вот равность поведения, так она как-то, Татьяна, сказала решительно о том, что вы закончили свою актерскую карьеру. Вы так ощущаете?
0: Как ни странно, хотя я никогда не предполагала, что я буду заниматься своей профессией, но надежда умирает последней. У меня же есть что сказать. Я изменилась, я совсем другая. И мне кажется, то есть есть такая надежда, что, ну, не сейчас, наверное, не сейчас, еще не время, а когда я уже постарею, когда уже, правда, я буду неузнаваема, то есть во мне еще будут какие-то намеки на ту Лену Соловьину, но я не буду ассоциироваться с Ольгой Вознесенской, то есть не будет никаких ассоциаций, никаких сравнений. Это будет другая совершенно женщина. Вот когда я буду старушкой, и когда все-таки будет интересно, а какая же она, а вот что в ней осталось? И вот, может быть, в тот момент появится некто, кто опять укажет на меня пальцем и скажет, вот она, единственная, кто может это сделать. До тех пор я живу и той жизнью, которой я живу.
1: Профессор высших режиссерских курсов Паула Волкова. Угу. Цитата. Я очень хорошо помню, когда впервые обратила внимание на Лену Соловей. Это был курсовой спектакль по Лескову «Житие одной бабы». Она вошла в сатиновой юбке, в косынке, повязанной по бесцветной брови. Я подумала, вот какая девочка, и внутри у нее свечка. Красиво. Эта свечка осталась, она видна, и, наверное, правы те и права Татьяна Догилева. Елена Соловей еще удивит нас, обязательно удивит. Я был очень взволнован нашей встречей. И для меня действительно это было невероятно интересно. И спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что эта свечка горит. И мы будем ждать.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Программа «Все свободны» с участием Елены Соловей вышла в эфир 26 октября 2003 года. Золотой запас свободы. И в завершении выпуска короткая передача из серии «В солдатском строю». Ведущая Людмила Панич. Эфир 22 апреля 1975 года.
4: Наша сегодняшняя передача из серии «В солдатском строю» называется «Великая дружба».

0: Автор передачи Владимир Щетинский. Читает Александр Виноградов.
1: О великой дружбе народов СССР нам говорят в яслях, затем в детсадике, потом нам показывают в младших классах школы красивые картинки, на которых изображены обнимающиеся люди разных национальностей. Потом тебя учат, что до революции народы Российской империи друг друга терпеть не могли, но что после революции, когда уничтожили всех националистов, все вдруг стали любить другие народы. А после идет жирная точка, и других, как говорится, комментариев не требуется. Обычно я не берусь судить за всех. В детстве слова впитываются в память и живут в ней. После, когда эти красивые словеса о великой дружбе народов сталкиваются с опытом, с жизнью, появляется часто сразу неосознанный скептицизм, мол, давай, ты говори, а я послушаю. Дальше больше, пока, наконец, не появляется равнодушие. Это как плакат, висевший в цехе. Видишь его каждый день, а спросит тебя, что на нем намалевано, не ответишь. Даже удивишься, что не знаешь. И на гражданке, в общем, дружба народов для большинства и есть этот плакат, который тебе повсюду сует под нос и который ты не замечаешь. Да и кроме того, в школе или в общежитии, института, техникума русские чаще всего дружат с русскими, украинцы с украинцами, казахи с казахами. Если возможность есть так устроиться, чтобы инородцы не встречались, так чего ты будешь о национализме вспоминать? Не отчего. Жить в мире не значит непременно лобызаться на каждом перекрестке. И с другой стороны, каждый может вспомнить, если он русский и дружил с татарином, или если он казах и дружил с литовцем, что не было для него казаха, литовца и русского, а был Иван, Колька, Витька, друг, свой парень. И было удивление и злость, если кто-то назвал друга кацапом, хохлом, чучмеком, нацменом. В советской армии вопрос о национализме приобретает особенную остроту. В частях различные национальности, хошь не хошь, а соприкасаются. Спят под одной крышей, часто койка-койки. Часто на первом ярусе дрыхнет грузин, а на втором армянин. Устав, говорят, для всех. Для всех-то для всех. Но каждый изворачивается как может. Считается, например, что грузинам особая лафа. Не знаю, как и где, но на Дальнем Востоке, где я отбарабанил, слава богу, 3 годика, о грузинах ходили дурные слухи. К примеру, приходит с поста в караульное помещение Витька Буковский. Садится, тянет застывшие ноги к буржуйке, растирает неподвижное от мороза лицо, и когда обретает дар речи, ругает. Не дырявые валенки, не дурной устав, заставляющий часового стоять на посту в 30-градусный мороз с ветром, 2 часа без передышки, 2 часа, во время которых он вовсе не часовой, а просто человек, который боится замерзнуть. Нет. Витька Буковский ругает Садко Заминадзе, потому что тот устроился на пост на губе, гауптвахте. Топится губа. Садко гуляет себе по коридору. Тепло ему, светло, и, как говорится, мухи не кусают. А почему? Потому что его батя, старый Заминадзе, посылает сыночку ежемесячно 100 рубчиков, вследствие чего лейтенант Бачко, начкар, начальник караула, значит, должен Садко много, много, по солдатским и даже лейтенантским понятиям, денег. Комзводу в глуши какие радости? Ну, получает он свои там 160 или 200 рублей, что? Кроме водки и баб, радости никаких, вот он и налегает на то и на другое. А все это стоит? Грошики текут и текут. Да и старухе-матери, что в деревне осталось, нужно что-то и послать. И тут подворачивается этот Садко. И оказывается, лейтенантик Бачко в долгу у этого Садко, у этого парня по самые уши. И привыкает у него брать. И платит ему поблажками, посылает в лучшие командировки, ставит в карауле на самый легкий пост. А если уж тот потребует, то постарается лейтенант, чтобы Садко этого сделали коптерщиком или почтальоном. И появляется зависимость Бачко от Заминадзе. И Бачко про себя называет Садко грузинчиком, нацменом, макакой. И всю накопившуюся злобу он выливает на других, чьи фамилии кончаются на Дзе или Швили.
2: И не попадайся ему, грузин, под руку, беда будет. Загоняет нарядами вне очереди. Покроет его разными словами, разумеется, без свидетелей. Вот и становится так Бочко еще в недавнем прошлом простой украинский парень диким националистом. И Витька Буковский тоже. Вот говорит, я мерзну, потому что русский. Мы, мол, большие, широкие, делай, мол, что хочешь, а с нас все равно, как с гуся вода. Так? Так. А у них, у грузинов, деньги есть, апельсины продают по 6 рублей КГ, а мы, дураки, покупаем. Ненавижу грузинов. Морду ему набью, этому нацмену. И тут Буковский оборачивается к парню, собирающемуся идти на холодный пост, и говорит ему: «Серго, это я не о тебе говорил. Ты для меня не грузин. Ты друг. Понимаешь?» Серго отвечает: «Не понимаю», и выходит на мороз. И часто так завязывается в тугой узелок вражда. И часто горит все 3, или как теперь 2 годика национальная злоба. Но должен сказать, что на Дальнем Востоке, вернее, в Дальневосточном военном округе, особая неприязнь выливается на украинцев. Во-первых, местное население помнит, как в сталинские времена украинские кулаки, сосланные в Сибирь и Дальний Восток, прибыли к ним и очень быстро не только устроили свое собственное хозяйство, но далеко перегнали местных, то есть стали богаче их. Они были бережливы, но для русских это часто называется скупостью. Они были старательны, для русских это было выслуживанием. Многие из них становились председателями колхозов. Их ненавидели. А что председатели из хохлов, говорил мне местный мужик, им-то было нечего терять. Вот они из нашей шкуры выколачивали план, и тот хлеб щедро поливали нашей кровью. Мои дети голодали, ихние нет. Русскому всегда легче сваливать вину на чужого. Сам русский, сам знаю, сам сваливал. Но в тех частях, в которых служил, почему-то почти весь сержантский состав был из украинцев. И именно самые свирепые старшины, сержанты, младшие сержанты, ефрейторы были из украинцев. Они непременно хотели вернуться домой с лычками на погонах. Обязательно хотели, чтобы девушки и родители получили их фотографии по полевой почте, фотку бравую, сержантскую. И кроме того, им было не лень, как русским, выслуживаться. Они понимали, что у кого власть, тот сам не работает, а заставляет работать других. Именно из-за всего этого в частях в 1966-69 годах был страшный антиукраинизм. Хохол было словом бранным. Если русский называл русского хохлом, могла выйти драка. Но я часто думал, что дело в другом. Что дело в том, что иначе и не может выйти, если насильно объединяешь людей, у которых нет ничего общего, кроме названия «советский». Ни языка, ни обычаев, ни привычек. Если соединяешь людей разных национальностей, да еще в неестественных условиях армии, выйти может из всего этого голый, злой национализм.
0: Это была передача из серии «В солдатском строю». Автор Владимир Щетинский. Читал Александр Виноградов.
3: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит
7: «Радио Свобода» в эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майербек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа», и говорить мы будем о Грозном. Добрый день, Майербек.
13: Приветствую вас.
7: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки, что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский фронтирный крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
13: Он с самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях. То есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте. И на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам, к Сунже. Поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного, в одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
7: Правый и левый берег.
13: Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляются два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
7: Это какой берег?
13: Это левый берег, получается.
7: Левый берег. И да. Правый берег, где,
13: правый берег, где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
7: Или купцы, я еще смотрел, что...
13: Это и есть купцы в основе своем,
7: да. То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
13: До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что это были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
7: Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
13: Так как рынок как таковой находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
7: Если мы говорим о 19-м.
13: Веке, да, да, мы все говорим,
7: город,
13: да, да, да,
7: в 1818, да, по-моему, Ермолов.
13: Открыл. Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуемая в силу того, что она населена казаками и все прочее. Безусловно, Грозный становился более привлекательным. И, соответственно, на этих рынках начали торговать чеченцы. И очень часто, скажем так, не один, не 10 и не 20 раз были организованы погромы, в ходе которого казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских, жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
7: А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
13: Я думаю, что По-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой, на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
7: Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
13: Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди в город. Этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине 19 века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей в центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по началу 20-го население увеличивается десятки раз.
7: Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются, те же Нобели, как из,
13: да, основе...
7: они из бакинских промыслов.
13: Да, а в основе своем это всегда были в большинстве самые крупные, скажем так, это были иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы, в том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт. Ахвердов, например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
7: К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
13: Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает больше места в добыче нефти.
7: То есть, потом... когда Гитлер пробивался в Грозном,
13: он прекрасно знал, он прекрасно понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
7: Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское колониальное наследие?
13: На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достичь уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, начале 40-х. Уже в это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом. Как таково? Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами, они уже становятся частью города, и это немного разбавляет, но это очень маленькая часть, и все-таки центр и администрация все-таки делает все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
7: Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома,
13: да,
7: собственно, и скот и так далее.
13: Там
7: городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
13: Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга, написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного, в грязи утонула, она просто утонула.
7: Это, думаю, из многих русских городов такие сведения приходили.
13: Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили Грозным все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
7: А была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
13: Но второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
7: Ну, именно третьим. Да, никогда третьим. Не наоборот.
13: Нет, всегда второй.
7: То есть изначально была вот эта вот табель о рангах, сделана, что Чечня над Ингушетией.
13: Обязательно. Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
7: Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года, операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
13: Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
7: Вот эти пригороды
13: только чеченские. Да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле. И на их место были заселены беженцы из центральной части России. То есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, как бы приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старые юрт, Алды, Алханкала, которые являлись буквально в смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
7: То есть просто въезжали в дома, там, да, где были
13: где
7: постели, домашние утвари, скот.
13: Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
7: Высылка была тотальной, депортация?
13: Абсолютно, 100%.
7: Никого это не осталось?
13: Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться, да, он мог записаться русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
7: Топонимика вся менялась?
13: Полностью. Ни одного населенного пункта с чеченским названием не сохранилось на этот период.
7: Я читал даже, что надгробные камни разорялись, кладбище, надгробные камни использовались все для тротуаров.
13: Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замещены именно вот надгробными памятниками.
7: И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
13: Нет, как раз таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
7: Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
13: Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать, так им было проще. Понимали, да, они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
7: Коллаборировать не с кем
13: было. Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты, но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
7: Коллаборацию,
13: да.
7: Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были, нет, считались это... изменниками в мыслях.
13: Даже в, преступниками. Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года. Вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборанты? Он сказал, да. Раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
7: Как происходило возвращение после 1957 года?
13: Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцев предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетним, не то что малолетним, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот, потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
7: Добыл деньги и выкупил свой дом?
13: Свой же дом, да. И так делалось практически...
7: И это практически везде?
13: Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть.
7: То есть отчасти силовое давление было.
13: Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, их заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
7: Милиция вмешивалась?
13: Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
7: И что, часто иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
13: Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
7: Вернулись в свои дома. Сколько, да. Сколько это заняло?
13: Это несколько лет заняло.
7: Возвращение в свои дома.
13: Да.
7: Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
13: Нет, не было. Даже после...
7: Вот я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить, ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, так сказать, доносилось, что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мы читали, там же немцев-то не было, какие фронт коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
13: Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 1982 году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список студентов, поступивших в университет, мы четверо новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозненцы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. И возмущение в трамвае, прекратите говорить на барабарском языке, почему-то именно так называлось. Я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары, это, в общем-то, одно и то же, но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке. В итоге дошло до того, что они остановили, мы сказали, это Чечено-Ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь с Грозным началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
7: И чем эта история разрешилась? завершилось?
13: Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
7: А он жил в Грозном, он из Грозного.
13: Он родился в Грозном.
7: При нем депортации
13: происходили. Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал. Но вот убежденность в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
7: Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которые твои как бы идеологические линзы.
13: Так проще.
7: Да. Мэр Бекбай Чагаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
14: Преступление и война.
15: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
14: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
7: Говорит Радио Свобода, в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Мэр Бекбай Чагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически и советским затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина. Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, мэр Бек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
13: Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну это же Грозный. 94-й год, понятно, говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, и он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным, по большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки? Потому что все эти визовки все-таки отправлялись из соседних республик. Но общепринятый термин «чеченское визо», он, в общем-то, он и оставался. Да, хотя доля чеченцев, когда я общался с некоторыми политиками, которые были во власти в тот период, они признают, что их доля была совершенно минимальна. Но определение «чеченское визо», оно, в общем-то, было восприимчиво для населения очень хорошо. То есть люди были готовы это принять за правду. И поэтому, конечно, когда все это начинается в Чечне, многие, в общем-то, начали говорить, ну, так и надо им. почему они выступили против России, почему они не хотят оставаться в России. То есть сама Россия переживала тот период очень трудные моменты. Вспомним разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
7: Мы помним выборы 93-го года.
13: Да, совершенно несколько там
7: Россия
13: процентов.
7: Россия-то одурела, Корякинская, да. Вот это все, да, практически Новый год.
13: Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине, на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось.
7: Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, тот декабрь, январь?
13: К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
7: Ковалев говорил о 30 тысячах.
13: Это была формулировка, которую они вывели. Это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку. Он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать. Но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали, большинство умирало в подвалах. То есть это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как в Москве говорили или любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
7: Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказывают? Сказал Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
17: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
18: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
19: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
20: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
21: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
1: осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
21: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
22: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
23: Перемены нужны масштабные.
24: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
23: Да никаких, все нормально.
24: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Глобальные.
25: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
26: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине известно,

0: и я увидела Вестминстер, парламент. И я не могу передать вот это ощущение абсолютной нереальности. Но я хочу сказать, что Англия не влюбляет в себя с первого взгляда. Это такое постепенное прорастание друг в друга. Вот мы с Англией как-то проросли друг в друга.
1: Карина, есть такое выражение «хладнокровный англичанин». Насколько оно соответствует действительности? Ну, например, понятие «дружба», «любовь» похожи на ваши представления?
0: Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Всё-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило, и ты с него начал фразу, и дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
2: У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
0: Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств, и наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова, вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил, это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака, это мечта. Итака, это то, куда нельзя вернуться.
1: Карина, принято считать, что в Англии чтут традиции. В Кембридже 13 лет работал физик Капица. Он изучал магнитные поля. Его имя осталось в поле притяжения Кембриджа.
0: Но Капицу, конечно же, в Кембридже помнят. Сохранился его дом на Хантингтон-роуд 173.

0: 3. Очень удивительный дом, построенный по его собственному проекту и отличающийся от остальных английских домов. Далее, конечно же, живут его потомки. В Кембридже есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур, он подошел вплотную квантовой механике. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
1: Карина, да. Интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
0: Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже, Тринити. Они были оба из Петербурга. Они были оба связаны с кадетским движением, потому что тесть Капицы Черносвикова, отца его первой трагически погибшей, умершей от испанки жены, вместе с детьми, в общем, его расстреляли большевики за принадлежность партии кадетов. Убит был отец Набокова, видный лидер партии кадетов. То есть вот эти вещи, они не могли как-то... Ну, конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
1: Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
0: Также в «Весне в Фиальце», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну, вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой – точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на, в общем-то, на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым-физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное. Физики там должны были уезжать. Либо как Йоффе учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.

0: Привет, я Полина Галуева.
1: Я Виктор Кульганик.
0: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
1: Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
0: И насколько эта модель эффективна в России.
1: Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Мы беседуем с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрел-Ферре.

0: У Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ, жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
1: Образ, описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжи, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат, фонтаны, гулкие прохлады и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак, и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста, живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
2: Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя. Но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
1: Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю, я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана, в чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Ну, а в любом случае, то есть, и мне, когда я говорила со своими друзьями, они говорят, ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты. То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджей детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали? Было сложно.
0: Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
1: Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом, ну как, не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил Немцов. Он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что, конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
0: Карина, вы писатель. Место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз.
1: Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот, я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень... Это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
2: Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
1: Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют. Пьесы идут Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
0: Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
1: Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как-то своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то... Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору, какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
2: Как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
0: Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
1: Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций. В какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, И он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
2: Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
0: Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
1: Спасибо огромное.
2: Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
0: Игорь Померанцев.
2: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна-завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Дело идет к завершению.
2: Но... Путин намекает на завершение войны или пугает началом новой? Оба ответа не устраивают сторонников войны против Украины.
3: Происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.
2: Британские эксперты фиксируют перелом в войне, а российские социологи – усталость населения. Как Кремль выйдет из тупика?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса говорим о двойных посылах, которые исходят от Владимира Путина. Европа отправляет Украине проценты с замороженных российских денег, а Зеленский у главы Кремля теперь господин, возмущается провоенный блогер Алексей Живов. Не он один среди сторонников агрессии против Украины расстроен выступлением Путина после парада. Слова Кремля ведь не сходятся с тем, чего страна требовала от народа все последние 4 года полномасштабной войны. Чего же такого неоднозначного сказал Владимир Путин, сейчас вам и расскажем.
5: Твердо уверен, что наше дело правое.
6: Владимир Путин вечером после традиционного выступления на параде 9 мая дал нетрадиционную пресс-конференцию в Кремле. Журналисты кремлевского пула в основном задавали вопросы о войне с Украиной. На вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина об атаках по Перми и Туапсе Путин ответил то ли прогнозом, то ли инсайдом.
7: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
6: На вопрос старожила пула журналиста-коммерсанта Алексея Колесникова о мирных переговорах Путин тоже ответил интересно, хоть и предсказуемо.
7: Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался.
6: Многие наблюдатели отметили смену риторики Кремля по отношению к украинскому президенту.
8: Шайки наркоманов и неонацистов.
7: Господин Зеленский.
6: Сам Зеленский в обращении к согражданам ответил, Путин готов к переговорам.
9: Теперь сам Путин заявляет, что он наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его к этому, да и сами давно готовы к подобным переговорам. Теперь необходимо найти подходящий формат.
6: На пресс-конференции Путин говорил и о другом, проблемном, по его мнению, соседе.
7: Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу.
6: Вопрос вхождения Армении в Евросоюз Путин поднимал на первоапрельской встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Лидер Армении рассказывал президенту России о ценностях его страны.
10: У нас очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободный, нет никаких, вообще никаких ограничений.
6: А Путин отвечал ультиматумами.
10: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийством невозможно. Это просто невозможно.
6: В этот раз Путин отметил, что война с Украиной началась как раз с ее желания вступить в Евросоюз.
7: Не нужно доводить до крайности.
6: На прошлой неделе в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. На нем стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и торговле. В документе упоминается, что Евросоюз признает европейские устремления армянского народа с ссылкой на закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС. Его приняли в марте 2025 года. В Ереван приехали десятки лидеров Евросоюза, а также президент Украины Зеленский и премьер Канады Марк Карни. Кроме того, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполнили песню «Ля Богем» Шарля Азнавура.
4: И о намеках Владимира Путина в сторону Армении мы перед эфиром спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина. По его словам, военные угрозы, которая способна захватить страну, Россия сейчас из себя не представляет, но угрожать все равно есть чем.
11: Нет, у России сейчас нет таких ресурсов, разумеется, на Армению, например, да, так сказать. Но на то, чтобы развязать какую-то войну, в принципе, ресурсы есть. То есть в этом плане как бы угрозы-то были не только в отношении Армении, но в отношении Финляндии, например. Как бы, это самое, зачем она там вступила в НАТО. Вот. Короче говоря, Путину выгодно сохранять имидж такого мачо-мана. Вот. Ну, как ему кажется, во всяком случае, выгодно так, и периодически дергать соседей, да, хотя... Ну, понятно, что Армения, например, наименее вероятная, может быть, жертва российской агрессии, потому что до нее надо добраться не только через горы, но и через соседние страны. Вот, такие, как, например, Азербайджан, ну, и так находится в контексте России, по большому счету, да и в Грузии, мягко говоря, не вполне российское, пророссийское правительство. Вот, поэтому, как бы, да, так сказать, его поведение в стиле бригадира криминалов, криминальных деятелей 90-х годов, оно, конечно, всем порядком надоело, так сказать, все от него устали, вот. Но я не думаю, что это угрозы, которые реально могут как-то воплотиться, кроме того, что Россия может сократить какие-то формы субсидирования Армении, которые до сих пор сохраняются, или там причинить какие-то неудобства гражданам Армении на территории России.
4: И о двойных посылах в ответах Владимира Путина мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
12: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Я хочу вернуться к фразе Путина о завершении, только вот непонятно чего. На ваш взгляд, он говорил о скором завершении войны или о завершении разговоров с Западом о завершении войны?
12: Нет, конечно, имелось в виду война, потому что... Тут, мне кажется, достаточно все понятно. С одной стороны, Россия переживает все более очевидные. Дело не в том, что объективные, а дело в том, что очевидные для все большего числа людей неудобства, мягко говоря, и приближение к кризису. Буквально везде. Начиная, естественно, от экономики, продолжая финансами. Проклятый рубль укрепляется вместо того, чтобы ослабляться. Производство падает, структура искажается, продолжая, там, скажем, демографию, 50 тысяч человек, как минимум, в месяц России не добирают. То есть рождается в месяц уже меньше 100 тысяч, а умирает больше 150 тысяч. При этом в месяц еще там порядка нескольких, ну, 2-3 десятка убитых прибавляет Украина. Значит, в оборонной промышленности отстает, с дронами непорядок. В противовоздушной обороне отстает, потому что не может прикрыть территории. И отстает в поддержке трудящихся. Людям надоела эта война. И я думаю, что Путин в курсе. То есть он не настолько оторван от действительности, чтобы не понимать, что ресурсы военные истощаются. Против ожиданий, потому что он-то был, по-видимому, искренне уверен, что война на истощение на пользу России. Нет, она на пользу Украине. Просто потому, что Путин просчитался, когда начинал эту войну. Так или иначе, мне кажется, разговор о том, как из этой войны выпутываться. И вы, наверное, обратили внимание, что он говорит... не по писанному. Он говорит и думает в этот момент, поэтому он затягивает слова, поправляется немножко, кряхтит и так далее. А самое, пожалуй, важное в этой ситуации, что его потом поясняет, разъясняет господин Ушаков, что да, надо именно войну надо заканчивать, но после сдачи Донбасса. Вот он так сказал. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно имеет ясный ответ. Коль скоро говорят о том, что надо взять Донбасс, то, значит, Путин имел в виду войну. И просто он даже не договорился. не оговорился в своем обычном стиле, что необходимо достижение поставленных целей СВО. Ушаков был вынужден поправлять. То есть так это... что речь о войне.
4: То есть вот это и вот это смягчение относительно войны, если вспоминать 22-й год, Путин хотел всю Украину целиком, сейчас достаточно только части Донбасса. Смягчение, которое исходит из уст Владимира Путина, и то, что он Зеленского называет господином Зеленским, а не какой-то грубостью, это тоже что-то, что исходит от него?
12: Это исходит не от него, извините, это исходит с поля боя, и это результат действий вооруженных сил Украины. Если бы Путин продвигался вперед, он бы звучал иначе. Он продвигаться вперед не может, и, по-видимому, это важно, начинает этот печальный для него феномен осознавать. Вот, может быть, главная новость. И посылает нечто вроде сигнала о том, что надо переговариваться, так что потом Ушаков вынужден корректировать, по сути дела. Говорит, что мы не готовы вот сейчас говорить о переговорах, мы готовы это сделать только после того, как освободим, то есть уничтожим, оставшуюся часть Донбасса, вот те самые 6 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то, не похоже, что Путин сможет освободить, завоевать, в скобках разрушить. А если двигаться такими темпами, как он движется сейчас, так это, ну, десяток лет, а может быть и 2-3 десятка лет, потому что там за 4 года войны, по сути говоря, фронт сместил на 40 километров. Это же уму непостижимо. Если бы кому-то сказали про это перед войной, то, ну, если бы всерьез поверили, то бы подумали, стоит ли начинать. Но, скорее всего, просто не поверили бы всерьез. Потому что настроение было ого-го, мы вот сейчас мы поднялись с колен, мы можем повторить. И вот сейчас это настроение куда-то сдулось. Соответственно, риторика та же самая. Да, то он там наркоман, комик, неприличный юморист и вообще кто-то. Не до президент. А теперь так вот вдруг довольно нейтрально господин Зеленский. Давно мы такого не видели. Похоже, что да, таки дозрел. И, собственно говоря, вот жалкое зрелище этого парада, оно же действительно было такое жалостное, и патриоты, патриотическая общественность это хорошо понимают и, в общем-то, негодуют и зубами скрежещут. Ну да, боятся, ясно, что боятся привести там танки, боятся сделать соответствующее заявление, слабо выглядело. И тут вот это самый главный перелом, который на 5-м году войны начался. Наступает эпоха осознания того, что нет никакого хитрого плана. Но то, что люди, нормальные люди понимали давно, теперь начинают это осознавать сторонники Путина, Z-патриоты и так далее. Нет хитрого плана, впереди нет победы. Ну, они, конечно, могут разговаривать про... И Путин тоже там дает понять какие-то иногда про западную границу Украины. Нет, этого и близко уже нет. Как бы из этого кровавого болота, из этой мясорубки выбраться? С минимальными потерями. Без потерь уже выбраться не получится. А вот их минимизировать, мне кажется, вот эта задача перед Путиным стоит.
4: Наши зрители, наверное, помнят, как всю прошлую неделю российские власти носились вокруг парада, сколько угроз звучало в сторону европейских стран, сколько угроз звучало в сторону Украины насчет возможных атак, прилетов беспилотников по параду. То есть очень важно было это мероприятие российским властям. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, этот парад в итоге смог поднять боевой дух? Смог он выполнить свою задачу, какую Путин от него рассчитывал? Или же все-таки он мог сыграть на деморализацию российского общества? В конце концов, в бессмертных полках люди приходили с фотографиями своих мужей и детей.
12: Вы знаете, Путин находится сейчас, вот на 5-м году войны, в такой ситуации, что даже если он делает вещи, которые раньше ему помогали, то эффект получается или недостаточно сильным в его пользу, или даже отрицательным. Вот мне кажется, парад произвел впечатление скорее негативное. Но если бы он отказался проводить парад, это было бы, ну, совсем постыдно. Все-таки та культура, которую Путин восстанавливает, она очень сильно зависит от ритуалов, обрядов. Она, в общем, такая в значительной степени со средневековыми корнями. Вот эта демонстрация мощи, вот эта демонстрация единоначалия, мы сплочены, мы едины, это все риторика и стилистика 19 века, может, даже раньше, которую Сталин сначала возродил в России, а теперь повторяет Путин. И вот этот ритуал, он обязательно должен быть, потому что если его не будет, то это значит, держава пошатнулась. Это как для православных, там, если вдруг не состоится снисхождение священного огня. Вот процедура вроде бы понятна, что это результат химической реакции, никакого там божественного промысла нет, для тех, кто мыслит критически. А для тех, кто верует, это очень важный обряд. И вот это, то, что называется парадом, это тоже обряд. Отказаться от него нельзя. Прилести в полной мере нельзя, потому что слишком большой риск. А если вдруг прилетит, то этот обряд теряет священную мощь. Я имею в виду, если что-то где-то прилетит. Это значит, что царь не настоящий. Это значит, он не может защитить даже свой парад от дронов. Поэтому была такая напряженная ситуация, поэтому пугали, договаривались, искали какие-то варианты. Ну, не дай бог, в конце концов, ведь военные путинские понимают, что если запустить 1000 дронов, то их все не собьешь. Какой-нибудь или сколько-нибудь до Кремля долетит. А это будет, ну, скажем, разрушение сакрального смысла этого самого парада. Поэтому, да, сторонники войны, они говорят, ну как, ну Путин почти откровенно просил у Трампа помощи, чтобы парад этот провести. А парад-то какой-то коротенький, за 45 минут по-быстрому. А кто там был рядом с Путиным? Полтора, нет, 3,5. 3,5 политика, причем, ну, половинка, это я имею в виду Колю Лукашенко. А еще недавно в Россию приезжали там десятки крупнейших мировых лидеров. Нет, всего этого нет. Лязгающего железа нет. Победоносной риторики нет. Ну и рядом стоят с постными лицами Токаев и Мирзиёев. Ну и еще верный батька Лукашенко. Выглядело слабо. Вот прям так скажем. В той стилистике, в которой это было представлено, для патриотической общественности, которая как раз вот любит эти марширующие сапоги, плечом к плечу, всю эту советскую риторику, они испытали разочарование. Так что я думаю, что это было даже не нейтрально, а скорее в минус. Но если бы не было парада, то это был бы еще больше минус для Путина.
13: Ну вот и британское издание «Economist» пишет, что есть изменения, по мнению британских экспертов, в переломе войны. И социология российская показывает, что есть изменения и в отношениях населения России к войне. Давайте посмотрим об этом небольшой материал и продолжим этот разговор.
14: Это мой сын,
15: бедности пропавшие,
14: живут и поныне.
15: То есть у вас сегодня такой двойной праздник, получается. Ну, поздравляю вас с праздником. Днем Победы!
16: Это шествие бессмертного полка в Кемерове. Журналистка телеканала «Кузбасс Первый» Марина Киселева так поздравила мать пропавшего без вести с 9 мая. Позже, правда, журналистка опубликовала пост с извинением.
17: Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.
16: Киселева добавила, что ей обидно, что ее слова сейчас активно используют цитата «враги России». В последние годы в шествиях 9 мая стали чаще появляться портреты погибших на войне в Украине. Журналисты «Медиазоны» и BBC верифицировали почти 218 тысяч погибших. Избыточную смертность «Медиазона» в соавторстве с «Медузой» оценивает в 352 тысячи человек. Эти данные собраны на основе исков о признании погибшим и дел по наследству. По расчетам Украины, с декабря 2025 года по апрель 2026 российская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 156 тысяч военных. За тот же период подписали контракт с Минобороны 148 тысяч человек, отмечает «Медуза». То есть темпы потерь превышают возможности пополнения личного состава. По данным журнала «Экономист», Россия теряет по 35 тысяч человек в месяц. Значительная часть потерь происходит из-за атак дронов. Плюс Украина все чаще наносит дальнобойные удары по российскому тылу.
9: В целом это похоже на переломный момент в войне. Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться.
16: Аналитики, опрошенные «Экономист», связывают успехи Украины с контратаками ВСУ, отключением российских сил от Starlink в Украине, сбоями в работе Telegram в России и ударами БПЛА средней дальности. Некоторые российские провоенные блогеры признают, Украина обходит Россию в технологической гонке дронов.
6: Противник начал массово применять новые ударные дроны самолетного типа среднего радиуса действия с дальностью до 100 километров и при этом достаточно дешевые для массового применения. Они неуязвимы к таким традиционным средствам противодействия, как массовый РЭП и глушение GPS. Кроме того, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.
16: Михаил Звенчук, автор телеграм-канала «Рыбарь», отмечает, что воздушные удары по России с каждым днем только усиливаются.
18: К сожалению, мы живем в такое время, когда это уже становится нормой и обыденностью. А помните, когда были возгласы впечатлительных лиц, которые заявляли об ударах по Сити. Мол, доколе, как так, война наконец-то дошла до Москвы, и сейчас все поймут. Но, как мы видим, идет 5-й год, не все еще поняли, в какой стране мы живем.
16: Звенчук считает, что у России явные проблемы с ПВО, а безумное отключение интернета приводит только к недовольству людей. Z-блогер Андрей Морочко в эфире «Комсомольской правды» недоумевает, почему Кремль то говорит о переговорах, то о сокрушительном ударе.
3: Действительно, сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят.
16: В Z-пространстве обвиняют руководство страны в нерешительности и непоследовательности.
6: Я вот один не понимаю, если мы можем угрожать ударить по центру Киева, если наши БПЛА могут там спокойно летать, чем мешает просто взять и Есть этому объяснение от всех далеких терпил.
16: Согласно апрельским опросам Левада-центра, доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 67% до 55%. И это минимальный показатель с февраля 2022 года.
13: И о переломе в войне, который фиксируют британские эксперты, мы также спросили военного эксперта Николая Митрохина. Он считает, что эти разговоры пока преждевременны.
11: Я бы сказал так, что подобных заявлений мы слышали уже не раз. Всегда хотелось бы в это верить. Вот, поэтому как бы трудно судить, так сказать, очередной раунд переговоров вроде бы, как бы на носу. Вот. Что касается, как бы, удалось ли Украине военным средством победить Россию, ответ пока нет. Да, появились новые технологии, связанные с дронами, прежде всего. Да, Россия как бы наступает самыми медленными темпами, которые как бы наблюдаются с 23-го года. Вот. Но мы довольно много таких ситуаций в течение каждого года войны видели. Да, за каждым спадом российской активности неудач, за каждыми успехами украинских дронов следовали и какие-то российские, ну, если не прорывы, то массированные продавливания украинской обороны. Вот, поэтому ответственно мы не можем говорить об этом.
13: Ну, мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, раз разговоры о переломе преждевременны, раз у России есть какое-никакое продвижение, ждать ли от Путина, что он все-таки услышит просьбы и жалобы радикальных сторонников войны и ускорит наступление и доведет войну до конца?
12: Артем, вы знаете, дело ведь не в том, что он слышит или не слышит. Это такое, мне кажется, упрощенное понимание. Дело в том, может или не может. Вот на самом деле, когда он начинал войну, он был уверен, что у него там 10-кратное преимущество. Но у него были куча советских танков, куча советских гаубиц и там пушек, куча советских самолетов, армия была в разы больше, чем украинская. Все было подготовлено, и он был уверен, что после его, как он считал, удачного опыта в Крыму, он просто совершит стремительный бросок, возьмет Киев, испуганная Европа сядет на толстую задницу, она воевать не готова, не приучена, и ей нечем, она трусливая, такая-сякая, жалкая, а мы можем повторить, мы крутые. И вот проходит 4 года, с одной стороны, мы видим, как скукоживаются амбиции. Уже никто не говорит там про демилитаризацию, например. Потому что понятно, что украинская армия сейчас, ну, во всяком случае, не уступает российской. Про денацификацию тоже как-то перестали говорить. Говорят про всего-навсего 6 тысяч оставшихся тысяч, 6 тысяч километров, которые в Донбассе остались незанятыми. Вот камень преткновения. И то не получается. Так что я думаю, дело не в том, осознает, не осознает. Дело в том, что, наверное, ему вешают лапшу на уши, это понятно. Но ресурсов для настоящей атаки нет. Танки и пушки уже не работают. Война абсолютно ракетная, воздушная, дроновая. И в этой дроновой войне преимущество, как это ни ужасно для Путина, у Украины. Она быстрее обновляется, она эффективнее этим оружием пользуется, и они все дальше и дальше летают. И их все больше и больше производится. Вместо того, чтобы испугаться, Европа за 4 года все-таки опомнилась, научилась и стала Украине помогать. Недостаточно, конечно, я уж не говорю про Соединенные Штаты, но стала. И уже с этой структурой Путин не справляется. Так что, да, мы, наверное, сейчас, в ближайшие недели, увидим последнюю отчаянную попытку Григорьева исправить... Григорьев его фамилия?
13: Герасимов, наверное.
12: Герасимов, да. Ну, в общем, не самый яркий Суворов в российской истории. Ему надо будет или принести на блюдечке Путину довольно очевидную, яркую, убедительную победу, что, по всей видимости, не получится. Ну, или хотя бы сделать вид, что он это делает. Он будет вынужден делать этот вид. И вот, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев и произойдет то, что Николай не хочет считать переломом, и, пожалуй, правильно не хочет считать, но, мне кажется, уже вполне можно назвать перегибом. Вот... Первая производная меняет знак. Раньше... вроде как все вперед, вперед, вперед, а теперь как бы не назад. Вот в чем изменение. И народ, да, и народ это понимает, и социологи это фиксируют, и генералы это... Нет, генералы не хотят это фиксировать, они делают вид, что это не так. Полковники это фиксируют, они поближе там к земле. Ну и, соответственно, Путин звучит все более смешно и все менее страшно. Это не означает, что он не опасен. Еще как опасен, тем более у него атомные бомбы есть. Но вот эта победоносная риторика, она начинает вызывать у людей раздражение.
13: И вот как раз раздражение или тревогу социология государственная спрятала перед праздниками. Как вы думаете, эти показатели как-то усугубляют для Путина ситуацию? У нас примерно минута.
12: Ну, мне кажется, довольно очевидным. Следующие два простых соображения. Вдруг начали фиксировать снижение популярности Путина и популярности того, что происходит в России, придворные социологические службы. То есть они уж там в ЦИОМ, на втором месте ФОМ, чуть-чуть менее зависимы, но в ЦИОМ настолько зависим от Кремля, что перед тем, как что-то опубликовать, он обязательно спросит, тем более такое вот значимое. Раз такое публикуют, это означает, что пытаются достучаться одна часть путинских элит до другой части путинской элиты. Ну, условно говоря, условный Кириенко против условного ФСБ. Это вот такая демонстрация. Это первое. А второе. А за последние 2 недели вдруг эти рейтинги публиковать прекратили. Вы, наверное, обратили внимание. То есть было принято решение, что это раскачивает лодку, это ослабляет ситуацию с Путиным. Ну и, собственно, вот вся история. Значит, поэтому, да, ситуация для Путина ухудшается.
13: Довольно быстро. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. И спасибо всем, кто смотрел. Поделитесь, как вы считаете, почему спрятали данные. И увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
3: Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело.
4: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
5: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
4: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
5: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
6: Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
5: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
4: Да, наверное. Я, например, не знала.
5: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
4: Аэропортовские.
5: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до

0: имен, которые жили в этих домах, потрясающе. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов Радио Свободы. Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
1: Поехали.
2: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме, деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи. Уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
0: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
1: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
0: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
1: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре. Потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
0: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла в миллионе советских театров.
3: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
0: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
4: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу, и вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: «Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
6: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
7: Может быть, и детей рожать Барби может, без всякого позора.

0: для себя.
1: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
2: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
4: Галич поэт появился... Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61 году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первой песней, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
5: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
4: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если была такой Джао, может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
5: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
4: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
6: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
3: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
7: Он не так уж часто бывал в Москве. Он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. А Тангерина Николаевна, жены Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
4: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали «Тонечку», прошу не путать с «Леночкой», песни 61-го года, а «Тонечка» — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне «Леночка» эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то «Тонечка» — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
8: Она вещи собрала,
0: сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами.
4: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
3: Да, это точно.
4: Вот. И что интересно, что... Сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
3: И стала народной, ушла в народ.
8: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его... так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку». Я сказал, помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали, ну как же, это ваша песня? Вот там она вещи собрала. Я говорю, да, но песня называется «Тонечка». Они сказали, нет, песня называется «Аджубеечка», уж с нами не спорьте. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
0: А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
4: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть, и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
0: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься, про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
10: Каким вам представляется будущее России?
11: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
12: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
13: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
14: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот, пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
4: Нет, камнями тебя, конечно же, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
3: У меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
4: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
15: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
16: Включи магнитофон, послушай Галича. «А у папы ее пайки Циковские, я по праздникам кино с Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
4: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров — это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
3: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
4: А, ну это фактически как у Сержио Леоне: злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
3: Но все умные.
4: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну в начале 2000-х.
3: Это 2000-е годы, да.
4: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булата Шаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
17: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, был не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
18: Мы послушаем твоего Галича.
19: Нашего Галича.
18: Нашего. Нашего Галича.
19: Давай послушаем нашего Галича.
18: Нашего Галича.
17: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
0: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8/10.
4: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
6: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
0: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
4: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
3: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
4: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились...
3: Но пока безоблачно.
4: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
3: Спасибо, пока-пока.
4: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамели. замыкаю.
20: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
21: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
20: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
10: Какие перемены нужны России?
22: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
23: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
24: Перемены нужны масштабные.
25: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
24: Да никаких, все нормально.
25: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
24: Глобальные.
26: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
27: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
28: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
28: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
29: Говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа «Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин. За год российской агрессии против Украины Евгений Кисин принял участие во многих благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых, а это сотни тысяч евро, были переданы в помощь украинцам. Летом прошлого года Кисин написал фортепианное трио, посвященное нынешней страшной войне. В финале этого трио звучит тема «Победы Украины». В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин размышляет о причинах нападения России на Украину, о беспринципности политиков, как российских, так и западных, о попытках бойкота на Западе русской музыки в частности и русской культуры вообще, о параллелях между историческими событиями и тем, что происходит в мире сейчас. Беседу ведет супруга Евгения Кисина Карина Арзуманова.
30: Кисина, композитора, пока еще в мире знают не очень хорошо. Твой самый последний опус – фортепианное трио о войне в Украине. И в конце прошлого года ты сам принял участие в его исполнении в пражском Рудольфине. Трио сыграли также в Амстердаме, Веймаре, Милане, скоро исполнят в Гааге. Трио написано о войне. Давай сначала поговорим о ее причинах, как ты их видишь.
9: Для меня лично эти причины всегда были, или во всяком случае казались мне, абсолютно очевидными. Во-первых, как известно, значительной части русского народа всегда традиционно была присуща вера в твердую руку. Ну а во-вторых, ведь в отличие от Чехии, где после крушения коммунизма к власти пришел бывший лидер диссидентского движения в Чехословакии, в России после крушения коммунизма к власти пришел бывший секретарь обкома КПСС, который под лозунгами свободы и демократии создал в стране клептократический мафиозный режим, и которого поддерживал Запад. В результате этого, вполне естественно, многие россияне разочаровались в Западе, в его идеологии и ценностях.
30: Кто же виноват? Можно ли было вообще этого избежать?
9: Ну, конечно же, виноват Запад. Он вообще во многом виноват. А в частности, в том, что вместо того, чтобы, победив в холодной войне, проводить по отношению к России такую же политику, какую он проводил по отношению к Германии после крушения нацизма, он во всем
1: поддерживал Ельцина и его режим. Запад принял Россию с распростертыми объятиями, ельцинскую Россию, хотя она этого никак не заслуживала. Именно поэтому я и сказал, что на Западе лежит огромная ответственность за очень многое. Я не сомневаюсь, что если бы уже за Вторую Чеченскую войну Запад подверг Россию таким санкциям, которым он подвергает ее сейчас, то Путина уже давно не было бы у власти. Большинство западных политиков беспринципные, слабаки и дураки. И не только политики, конечно. На западных политиков влияет здешний бизнес. Помнишь встречу с крупнейшим французским магнатом, который, зная, что я из России, спросил меня: вы, конечно, знаете Путина? И как я ему ответил: нет, я его не знаю и знать не хочу. Ты ведь помнишь, да, что стало с его лицом?
2: С таким придыханием спросил.
1: Да. Явно он такого ответа не ожидал, а сам в ответ не нашел сказать ничего умнее, как: мне не все, что он делает, нравится, но я думаю, что он очень умный человек. На что я уже ничего не ответил, но про себя подумал: ну, конечно, умный. Тебя-то явно с потрохами купил, да и многих других таких, как ты. К сожалению, многие, даже большинство западных политиков всегда предавали западные принципы, западные идеалы. Это хорошо показывает, например, опубликованная еще в середине 1990-х годов книга Владимира Буковского «Московский процесс», которая состоит почти целиком из документов секретного архива ЦК КПСС, к которым Буковскому удалось получить доступ в 1992 году. Так что читатель может легко судить сам. Документы говорят сами за себя. В конце 1960-х годов сначала германские социалисты, а потом и другие западные политики решили проводить так называемую разрядку в отношениях с Советским Союзом, в результате чего коммунистический режим просуществовал, может быть, на полтора десятка больше лет, чем мог бы просуществовать, и в результате чего погибли миллионы, если не десятки миллионов людей во всем мире. Из тех же обнародованных Буковским документов явствует, что Советский Союз поддерживал терроризм во всем мире, включая Африку и Южную Америку. А Запад всеми силами старался сближаться. Вспомним, за несколько дней до российского вторжения американцы перевели свое посольство из Киева во Львов, а в первый же день вторжения Байден предложил Зеленскому убежище. Стало быть, Америка была готова сдать Путину Украину. Так всегда они боятся эскалации, прямо как Чемберлен в свое время. Я лично все это называю чемберленизмом. Не только не нужно, но нельзя бояться эскалации и вообще бояться чего-либо, кроме собственной трусости, разумеется. Когда имеешь дело с такими деятелями, как Гитлер и Путин, их можно остановить только силой.
2: Ты принимал участие в нескольких или во многих благотворительных концертах в пользу Украины. Для тебя важен выбор репертуара для этих концертов?
1: Да, конечно, для меня всегда был важен выбор репертуара для таких концертов. В них я играл, например, Шопена, ведь Шопен был сыном народа, который тоже на протяжении многих лет, даже столетий, был жертвой русского шовинизма и империализма. Я помню, как еще, наверное, в раннем подростковом возрасте читал штутгартский дневник Шопена, который он писал, когда узнал о том, что русская армия вторглась в Варшаву. И как он писал: «Боже, и ты существуешь, существуешь, и не мстишь, или тебе мало московских злодеяний, или ты сам москаль. Ах, почему я не могу убить хотя бы одного москаля? Пусть жесточайшие мучения карают французов, которые не пришли нам на помощь», и так далее. Я помню, как я это читал, и уже тогда очень глубоко это прочувствовал. Уже тогда понимал, о чем музыка Шопена. И поэтому опять-таки параллели очевидны. Вот как на протяжении многих лет раньше украинцы были жертвами поляков, польского империализма. А теперь поляки очень помогают Украине и украинцам, потому что у них общий враг. Как раз в те дни, к когда Шопен находился в Штутгарте, а русская армия, подавляя польское восстание, вторглась в Варшаву и учиняла там зверства, как раз в те дни Шопен написал свое первое скерцо. Я, правда, в концертах в поддержку Украины первое скерцо не играл, но у меня все это время было ощущение, что не только оно, но и многие другие произведения Шопена соответствуют нашему времени. Войне в Украине, зверствам русского империализма. Существует такая легенда, что ля-бемоль-мажорный полонез Шопена о битве под Гроховым, в которой поляки одержали победу над русской армией. И в этих концертах, во всяком случае, в некоторых из них, я играл, в частности, этот полонез и думал именно об этом и о грядущей победе Украины. Я так говорю просто потому, что считаю, что она обязательно должна состояться. Это будет и справедливо, и благом для всего человечества, в то время как поражение Украины, если, не дай бог, оно произойдет, будет не только величайшей несправедливостью, но и величайшим злом, поражением для всего человечества.
29: Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин.
30: Много спорят о месте русской культуры в сегодняшней культурной жизни на Западе.
1: Я понимаю, что многие украинцы сейчас не могут слушать русскую музыку и читать русскую литературу. Я понимаю, что многим украинцам, живущим на Западе, украинским беженцам, хочется, чтобы ту же самую русскую музыку на Западе, пока идет война, перестали исполнять. И, конечно же, они имеют право этого требовать. Но, во-первых, это было бы в принципе неправильно, потому что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие даже задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне. Ну, а во-вторых, если бы действительно на Западе стали бойкотировать русскую культуру, то это было бы только на руку самому Путину. Ведь он и его пропагандисты и так утверждают, что якобы здесь русскую культуру бойкотируют. И говорят, а вот мы никого не бойкотируем. И действительно, какие бы мерзости и глупости Путин не говорил об англосаксах, в России не запрещают ни английскую, ни американскую, ни вообще западную музыку и литературу. И еще, как известно, Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В свое время то же самое делал Гитлер, отождествляя нацистский режим с великой немецкой культурой. Пытается это делать, точнее говоря. Так вот, бойкотировать русскую культуру на Западе означает фактически делать то же самое. Отождествлять путинский режим с русской культурой. Именно поэтому это и в корне неправильно, и играло бы на руку самому Путину. И вспомним, во время Второй мировой войны, несмотря на соответствующую политику Гитлера, никому на Западе не приходила в голову мысль отождествлять нацистов с Гёте, Кантом, Дюрером, Бахом, Бетховеном и так далее. На Западе продолжали вовсю исполнять немецкую музыку, и, между прочим, даже не только на Западе. Не так давно мне стало интересно, а что происходило в это время в Палестине? В то время там уже существовал так называемый Палестинский филармонический оркестр, который после образования государства Израиль стал называться Израильским филармоническим оркестром. Мне стало интересно, а они тоже бойкотировали немецкую музыку? Я как-то не мог себе такого представить. Решил разузнать и связался с архивистом Израильского филармонического оркестра. В ответ на мою просьбу архивист переслала мне список программ, которые Палестинский филармонический оркестр исполнял в 1942-1943 годах. Между прочим, не забудем, тот оркестр состоял в основном из еврейских беженцев из Германии и Польши. Так вот, во время Второй мировой войны и Холокоста они играли и Баха, и Генделя, и Моцарта, и Бетховена, и Вебера, и Брамса, и Оффенбаха, и Хиндемита, кстати, запрещенного в нацистской Германии. Вот не так давно кое-кто, в том числе из русских, выступал в том духе, что открывать сезон «Ла Скала» русской оперы Борисом Годуновым – это, мол, принимать участие в уничтожении Украины. А вот я специально посмотрел. Палестинский филармонический оркестр открывал сезон 1942-43 годов программы, состоявшей из произведений Генделя, Моцарта и Брамса. Вот почему-то не приходила им тогда в голову мысль отождествлять нацистов с немецкой музыкой, тем более созданной задолго до нацизма. Тем более, если учесть, о чем эта конкретная опера «Борис Годунов». Она ведь о властителе, российском властителе, злодея, властителе-убийце. Конечно, Борису Годунову было очень далеко до Путина, невероятно далеко. На его совести была кровь только одного зарезанного младенца. И тем не менее, в опере Мусоргского, когда русский народ об этом узнает, то он восстает против царя, расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая и кричит «Смерть Борису!». А начало, самая первая сцена этой оперы, когда люди орут, на кого ж ты нас покидаешь и так далее. А потом один из них задает другому вопрос. Митюх, а Митюх, чего орем? А тот ему отвечает, вон, а почем я знаю? То есть людей заставили кричать, умолять Бориса стать царем. И когда они остановились, появляется какой-то начальник и начинает на них орать. Что остановились? Аль давно по спинам плетка не гуляла. Так что эта опера настолько соответствует тому, что происходит сейчас в России, во всяком случае перекликается с этим. И, кстати, хотя я категорически против бойкота русской культуры, я абсолютно согласен с тем, что некоторые, скажем, музыкальные произведения сейчас действительно исполнять неуместно. Например, если говорить о том же Мусоргском, картинки с выставки. Просто потому, что самая последняя пьеса этого цикла называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве». То есть в этой пьесе Киев изображается как столица России. Но, разумеется, в такой ситуации, как сейчас, такую музыку исполнять, мягко говоря, неуместно. Или вот еще помню, один мой хороший знакомый из Франции в первый месяц войны мне написал, что да, какой кошмар происходит, а с другой стороны, ну, вот этот бойкот русской культуры, вот отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда, собственно, Наполеон делал то же самое, что сейчас делает Путин. На что я ему ответил, вы правы, и тем не менее, я думаю, что в нынешней ситуации не следует исполнять произведения, изображающие какую бы то ни было русскую, российскую победу. Так что бойкотировать русскую музыку я считаю и в принципе неправильным, и вредным. Это сыграло бы на руку Путину, только и всего. Хотя я должен сказать, что после 24 февраля я стал ловить себя на том, что больше не могу наслаждаться русской музыкой так, как раньше. Не всей русской музыкой. Это не относится к Шостаковичу, Прокофьеву или, скажем, Скрябину, а к той, в которой силен русский национальный элемент. В этом году будет 150-летие со дня рождения Рахманинова. Я уже давно запланировал отдать дань этому юбилею и собираюсь много играть Рахманинова, и сольные его произведения, и его третий концерт. И вот когда несколько месяцев назад я стал работать над рахманиновским третьим концертом, впервые с 1996 года, то в самом начале почувствовал, что мне пришлось, скажем так, через что-то в себе переступить. Это очень русская музыка. Самое начало этого концерта, его первая тема, всегда ассоциировалось для меня с русской снежной дорогой. Впрочем, с первой частью для меня было легче. Это ведь очень драматичная и даже трагичная музыка. И я решил, что буду в ней играть трагедию России. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, трагедия в первую очередь Украины. Но, по сути, и России тоже. Большие проблемы у меня были с последней частью третьего Рахманиновского концерта, потому что, с одной стороны, это опять-таки типично русская музыка, с другой, в ней воинственный дух. И заканчивается она, скажем так, триумфально. Поэтому в нынешней ситуации, конечно, ее можно воспринять совершенно не так, как мне бы хотелось. И я решил, играя эту часть, думать о том, на что, честно говоря, сейчас у меня уже нет никакой надежды, во всяком случае, в обозримом будущем. Но о чем я думал несколько лет назад, когда много играл соль-минорную прелюдию Рахманинова. Воображать себе, что российский народ восстанет и свергнет Путлера с компанией. И что триумф в конце финала третьего Рахманиновского концерта – это именно триумф грядущей свободной России. Если не воображать себе этого, то я просто не могу играть такую музыку. И когда я совсем недавно вернулся к некоторым этюдам-картинам Рахманинова из 39-го опуса, то в некоторых из них у меня возникло сходное чувство. Я не стал менять своих планов. Я отдаю дань рахманиновскому юбилею, потому что считаю это в принципе правильным в нынешней ситуации. Но какие-то внутренние трудности, какой-то внутренний душевный дискомфорт в некоторых рахманиновских пьесах я при этом ощущаю. Именно потому, что в них очень силен русский национальный элемент. Вот когда я играю второе трио Шостаковича, а я его играл в прошлом году в двух концертах в поддержку Украины, вот там ничего подобного не было, даже наоборот. Это музыка невероятного трагизма, и там скорее уж еврейский национальный элемент, чем русский. И как мне, так и моим партнерам, в частности Гидону Крэмеру, казалось, что это произведение как раз очень соответствует нынешним событиям. Тем более, что известно, что у Шостаковича не было абсолютно никаких национальных предрассудков и ни грана русского империализма, в отличие, кстати, от Рахманинова, в воспоминаниях которого есть такая фраза: «Малороссия или Украина, как она теперь неправильно называется».
2: Как возник замысел твоего трио о войне?
1: Вот этого, к сожалению, я не помню. Бывает так в жизни, что какие-то вроде бы важные моменты не помнишь. Но кое-что я рассказать могу. В последние годы жизни Сталина не то сам Сталин, не то кто-то из его подчиненных от его имени высказал Тихону Николаевичу Хренникову, который незадолго до того стал главой Союза советских композиторов, пожелание, чтобы тот написал оперу об Иване Грозном. И Сталин хотел, чтобы в этой опере дело было представлено так, что Иван Грозный был недостаточно грозным. Что это, конечно, он правильно и хорошо делал, что боролся с врагами, но все-таки недостаточно он это делал. Нужно было больше. Тихону Николаевичу как-то удалось от этого дела отбояриться. Но я помню, что как-то, вспомнив об этом эпизоде, я, как ты знаешь, я люблю фантазировать, как ты это называешь, галлюцинировать, пробовать представлять себя на месте других людей. Я как-то задумался, а вот если бы мне пришлось написать такую оперу, как бы я ее начал? И пришли мне в голову некоторые музыкальные идеи, буквально несколько тактов. И я их записал на листке из блокнота какой-то люцернской гостиницы. Записал, положил в свой кошелек. И вот несколько лет у меня там этот листок лежал. А после того, как началась война, Вот не могу вспомнить, как у меня возник этот замысел, но мне пришло в голову, что вот эти самые несколько тактов могли бы послужить началом произведения об этой войне. И я стал писать дальше. И написал это трио.
2: Твое сочинение есть ясная программа, которую ты с удовольствием публикуешь в программках.
1: Да, абсолютно ясная. Вот это самое начало, но я его развил, сделал из него целое вступление, которое длится, кажется, пару минут. Оно идет в медленном темпе. Я ведь себе поначалу представлял зловещее время Ивана Грозного, а в моем трио это зловещая путинская Россия, да еще зимняя, где готовится война, которая вот-вот вспыхнет. И после этого тихого, медленного, зловещего вступления я изображаю вторжение армии в Украину, российские бомбардировки, падающие бомбы. И это у меня, кстати, на мотив того самого вступления. Главная партия первой части, а побочная партия – это горе, слезы, страдания украинцев. Вторая часть идет сразу вслед за первой, без перерыва. Это медленные части, это тоже горе, трагедия Украины и ее народа. И в ней я цитирую две украинские народные песни. «Горе ж мені горе» и «Ой, выйду ж я на могилу». В самом начале второй части «Ой, выйду ж я на могилу», а в середине «Горе ж мені горе». А финал я начинаю с самого начала украинского гимна. Потом самые первые шесть нот этого гимна, самый первый его мотив у меня проходит, в общем, через весь финал. И еще очень важный момент. Третью тему финала я написал так. Первая ее половина написана в украинском народном стиле, вторая в еврейском. Это у меня символизирует и то, что президент Украины еврей, и то, что израильские добровольцы сражаются в украинской армии, и то, что я сам еврей. И как еврей, как сын народа, который всегда был самой большой жертвой русского шовинизма, я всегда, еще с подросткового возраста, чувствовал солидарность с другими его жертвами. А сейчас самыми большими его жертвами являются именно украинцы. Как необыкновенно распорядилась история. Одна из самых зловещих фигур в еврейской истории, гетман Богдан Хмельницкий, устраивавший страшные еврейские погромы, именно он в свое время продал свою страну России, сделал ее частью России. Это даже нельзя назвать, он продал на самом деле, потому что ни он, ни кто-либо другой ничего от этого не получили. Просто отдал свою страну России. А теперь борьбу Украины за независимость от России возглавляет еврей. И к концу, перед кодой, у меня этот гимн звучит целиком. Так я изображаю контрнаступление украинской армии и грядущую победу Украины.

Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Музыканты война». Ее гостем был всемирно известный пианист Евгений Кисин. Беседу вела его супруга Карина Арзуманова. Всего доброго.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Кто из политиков сделает вас богаче?
2: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
3: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
4: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
5: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Зачем силовикам начальник, если они могут ограбить, убить и посадить любого? ФСБ шагает по России. Мой гость – политолог Екатерина Шульман. С ней мы обсудим падение популярности Владимира Путина, поговорим о влиянии спецслужб, метании правящего класса и распаде так называемого путинского большинства.
11: Екатерина Михайловна, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Скажите, как дела идут у Путина?
12: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
11: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
12: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
11: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
12: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться, просто сообщу вам финальный вывод.

0: России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
1: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
2: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
0: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, шепнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
1: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
0: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
1: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
0: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
3: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
0: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
1: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
0: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя.

0: у социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь до стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
1: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
0: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
1: Ну, мне это напомнило историю, когда была трагедия в Крокус-Сити, теракт, то первый, на кого сослался Патрушев и его окружение, это на украинцев, да. Но поэтому на этом вся эта история закончилась. Скажите, вот Путин и силовики, это одно и то же сегодня?
0: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. А я наблюдаю за этим с большим интересом и... Пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей, граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берии, конечно.
0: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась. В среднем каждые 4-5 лет, вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН, подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная, важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка. Есть ГУГУ, бывшая ГРУ, при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяй и властвуй, да, классический вечный бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу о падении популярности Путина с Екатериной Шульман.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Но вот опять же Дэвида Темпера: разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует, и ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из вот его нынешних, так сказать, замов, они ему даже не замы, один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало напрямую.
1: На ваш взгляд, сгущаются ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
3: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
4: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников, если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. А у них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг «Единой России», у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера «Макс» в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер «Макс» – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше не чью-то, кроме репрессий, ничего не остается.
2: «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Моим гостем была политолог Екатерина Шульман. Мы продолжим тему падения популярности Путина в следующей программе. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майербек Вачагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа», и говорить мы будем о Грозном. Добрый день, Майербек.
10: Приветствую вас.
9: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки, что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский, фронтирный, крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
10: Он с самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях, то есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте, и на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам, к Сунже. Поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного, в одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
9: Правый и левый берег.
10: Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляются два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
9: Это какой берег?
10: Это левый берег, получается.
9: Левый берег. И да. Правый берег, где,
10: правый берег, где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
9: Или купцы, я еще смотрел, что...
10: Это и есть купцы в основе своем, да.
9: То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
10: До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что это были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
9: Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
10: так как рынок как таковой находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
9: Здесь мы говорим о 19 веке.
10: Да, мы все говорим, да-да-да.
9: В 1818, да, по-моему, Ермолов? Открыл.
10: Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуемая в силу того, что она населена казаками и все прочее. Безусловно, Грозный становился более привлекательным. И, соответственно, на этих рынках начали торговать чеченцы. И очень часто, скажем так, не один, не 10 и не 20 раз были организованы погромы, в ходе которого казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских, жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
9: А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
10: Я думаю, что... По-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
9: Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
10: Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди в город. Этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине 19 века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей с центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по началу 20-го население увеличивается десятки раз.
9: Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются. Те же Нобели, как из бакинских промыслов.
10: Да, в основе своем это всегда были в большинстве самые крупные, скажем так, это были именно иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы. В том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт охранения. Вердов, например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
9: К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
10: Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает больше места в добыче нефти.
9: То есть, потом... когда Гитлер пробивался к Грозному,
10: он прекрасно знал,
9: стратегическое
10: он прекрасно движение. Понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
9: Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское колониальное наследие?
10: На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достичь уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, начале 40-х. Уже в это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом. Как таково. Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами. Они уже становятся частью города. И это немного разбавляет, но это очень маленькая часть. И все-таки центр и администрация все-таки делают все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
9: Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома, да, собственно, и скот и так далее. Там городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
10: Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного, в грязи утонула, она просто утонула.
9: Это, думаю, из многих русских городов такие свидетели приходили.
10: Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили Грозным все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
9: А была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
10: Второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
9: Ну, именно третьим.
10: Да,
9: никогда
10: третьим.
9: Не наоборот.
10: Нет, всегда второй
9: то
10: чеченец.
9: Изначально была вот эта вот табель о рангах, что Чечня над Ингушетией.
10: Обязательно. Так. Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
9: Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года, операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
10: Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
9: Вот эти пригороды.
10: Только, да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле. И на их место были заселены беженцы из центральной части России. То есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, как бы приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старые юрт, Алды, Алханкала, которые являлись буквально в смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
9: То есть просто въезжали в дома, там,
10: да,
9: где были постели,
10: все,
9: домашние,
10: где
9: утвари,
10: было, где
9: скот.
10: Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
9: Высылка была тотальной, депортация?
10: Абсолютно, 100%.
9: Никого
10: это
9: не осталось?
10: Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться,
9: да,
10: он мог записаться русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
9: Топонимика вся менялась?
10: Полностью. Ни одного населенного пункта с чеченским названием не сохранилось на этот период.
9: Я читал даже, что надгробные камни разорялись, кладбище, надгробные камни использовались
10: все
9: для тротуара.
10: Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замещены именно вот надгробными памятниками.
9: И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
10: Нет, как раз таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
9: Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
10: Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать. Так им было проще. Так они проще. Понимали, да, они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
9: Коллаборировать не с кем
10: было. Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты. Но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
9: Коллаборацию, да. Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были, нет, считались это... изменниками в мыслях.
10: Даже в, преступниками. Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года, вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборанты? Он сказал, да. Раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
9: Как происходило возвращение после 1957 года?
10: Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцев предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетними, не то что малолетние, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот. Потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
9: Добыл деньги и выкупил свой дом?
10: Свой же дом, да. И так делалось практически...
9: И это практически везде?
10: Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть.
9: То есть отчасти силовое давление
10: было. Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, их заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
9: Милиция вмешивалась?
10: Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
9: И что, часто иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
10: Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
9: Вернулись в свои дома. Сколько, да. Сколько это заняло?
10: Это несколько лет заняло.
9: Возвращение в свои дома.
10: Да.
9: Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
10: Нет, не было. Даже после...
9: Вот я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить. Ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, да. Так сказать, до носилось, что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мать честная, там же немцев-то не было, какие фронт коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
10: Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 1982 году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список студентов, поступивших в университет, мы четверо новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозницы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. И возмущение в трамвае, прекратите говорить на барабарском языке. Почему-то именно так называлось. Я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары, это, в общем-то, одно и то же. Но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке. В итоге дошло до того, что они остановили. Мы сказали, это чечены, ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь в Грозном началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
9: И чем эта история разрешилась?
10: Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
9: А он жил в Грозном, он из Грозного.
10: Он родился в Грозном.
9: При нем депортации происходили.
10: Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал, но вот убежденность в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
9: Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которые твои как бы идеологические или
10: так проще.
9: Да. Мэр Бекбай Чагаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Говорит Радио Свобода в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Мэр Бекбай Чагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически и советским затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина. Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, мэр Бек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило сделал 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал Мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
10: Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну это же Грозный, 94-й год, понятно, говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, и он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным, по большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки. Потому что все эти визовки все-таки отправлялись из соседних республик. Но общепринятый термин чеченское визо, он, в общем-то, он и оставался. Да, хотя доля чеченцев, когда я общался с некоторыми политиками, которые были во власти в тот период, они признают, что их доля была совершенно минимальна. Но определение чеченское визо, оно, в общем-то, было восприимчиво для населения очень хорошо. То есть люди были готовы это принять за правду. И поэтому, конечно, когда все это начинается в Чечне, многие, в общем-то, начали говорить, ну так и надо им. Почему они выступили против России? Почему они не хотят оставаться в России? То есть сама Россия переживала тот период очень трудные моменты. Вспомним разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
9: да,
10: несколько...
9: мы помним выборы 93-го
10: да,
9: года.
10: Да, совершенно несколько там процентов.
9: Россия-то одурела, Корякинская, да. Вот это все, да, практически Новый год.
10: Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине, на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось. Это...
9: Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, тот декабрь, январь?
10: К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
9: По сегодняшнему... Ковалев говорил о 30 тысячах.
10: Это была формулировка, которую они вывели. Это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку. Он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать. Но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали. Большинство умирало в подвалах. То есть это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как Москва говорили, любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
9: Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказал Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. «Радио Свобода».
11: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
13: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
14: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
15: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
16: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Кто из политиков сделает вас богаче?
18: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
19: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
20: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
21: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
22: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
23: Ну, Путин всегда был. Он и есть, и он и будет.
24: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
25: Будет экономического роста.
24: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
26: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Какие перемены нужны России?
27: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
28: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
29: Перемены нужны масштабные.
30: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
31: Да никаких, все нормально.
30: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
32: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
33: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова». Не правда ли? Хороша погода за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить. А с первоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя, не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий, именуемых колледжами, стройно тянется ввысь. Горят червонные циферблаты на стремительных башнях, в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона. А против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Наша собеседница сегодня – филолог, педагог, журналистка, писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она автор нескольких книг, среди них «Легенды и мифы мировой истории», роман «Луша». Живет в Кембридже.
1: Карина, вы уже 30 с лишним лет живете в Англии. Вы помните ваши первые впечатления, ваше открытие Англии?
2: Конечно. Я помню дождь на Вестминстерском мосту, и я ехала в даблдекер наверху на втором этаже красного автобуса, и я увидела

0: представление.
1: Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Все-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило, и ты с него начал фразу, и дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
0: У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
1: Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств, и наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова. Вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил. Это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака, это мечта. Итака, это то, куда нельзя вернуться.
2: Карина, принято считать, что в Англии чтут традиции. В Кембридже 13 лет работал физик Капица. Он изучал магнитные поля. Его имя осталось в поле притяжения Кембриджа?
1: Но Капицу, конечно же, в Кембридже помнят. Сохранился его дом на Хантингтон-Роуд 173. Очень удивительный дом, построенный по его собственному проекту и отличающийся от остальных английских домов. Далее, конечно же, живут его потомки. В Кембридже есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур. Он подошел вплотную к квантовой

0: механики. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
1: Карина, интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
0: Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже, Тринити. Они были оба из Петербурга. Они были оба связаны с кадетским движением, потому что тесть Капицы Черносвитова, отца его первой трагически погибшей, умершей от испанки жены, вместе с детьми, в общем, его расстреляли большевики за принадлежность партии кадетов. А убит был отец Набокова, видный лидер партии кадетов. То есть вот эти вещи, они не могли как-то... Ну, конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
1: Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
0: Также в «Весне в Фиальте», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну, вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой — точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на, в общем-то, на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым-физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное. Физики там должны были уезжать. Либо, как Йоффе, учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть никаких не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.

0: Привет, я Полина Галуева.
1: Я Виктор Кульганик.
0: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
1: Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
0: И насколько эта модель эффективна в России.
1: Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Мы беседуем с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Феррей.

0: У Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ? Жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
1: Образ, описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжей, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат, фонтаны, гулкие прохлады и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак, и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста, живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
2: Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя. Но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
1: Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю, я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана, в чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Но в любом случае, то есть и мне, когда я говорила с своими друзьями, они говорят, ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты. То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджей детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали. Было сложно.
0: Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
1: Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом. Ну, как не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил Немцов. Он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что, конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
0: Карина, вы писатель. Место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз.
1: Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот, я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень... Это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
2: Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
1: Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты, Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют, пьесы идут, Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
0: Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
1: Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то... Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору, какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
2: Как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
0: Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
1: Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций. В какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, И он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
2: Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
0: Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
1: Спасибо огромное.
2: Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
0: и Игорь Померанцев.
2: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Дело идет к завершению.
2: Путин намекает на завершение войны или пугает началом новой? Оба ответа не устраивают сторонников войны против Украины.
3: Происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.
2: Британские эксперты фиксируют перелом в войне, а российские социологи – усталость населения. Как Кремль выйдет из тупика?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса говорим о двойных посылах, которые исходят от Владимира Путина. Европа отправляет Украине проценты с замороженных российских денег, а Зеленский у главы Кремля теперь господин, возмущается провоенный блогер Алексей Живов. Не он один среди сторонников агрессии против Украины расстроен выступлением Путина после парада. Слова Кремля ведь не сходятся с тем, чего страна требовала от народа все последние 4 года полномасштабной войны. Чего же такого неоднозначного сказал Владимир Путин, сейчас вам и расскажем.
5: Твердо уверен, что наше дело правое.
6: Владимир Путин вечером после традиционного выступления на параде 9 мая дал нетрадиционную пресс-конференцию в Кремле. Журналисты кремлевского пула в основном задавали вопросы о войне с Украиной. На вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина об атаках по Перми и Туапсе Путин ответил то ли прогнозом, то ли инсайдом.
7: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
6: На вопрос старожила пула журналиста-коммерсанта Алексея Колесникова о мирных переговорах Путин тоже ответил интересно, хоть и предсказуемо.
7: Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, и я не отказывался.
6: Многие наблюдатели отметили смену риторики Кремля по отношению к украинскому президенту.
8: Шайкой наркоманов и неонацистов.
7: Господин Зеленский.
6: Сам Зеленский в обращении к согражданам ответил, Путин готов к переговорам.
9: Теперь сам Путин заявляет, что он наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его к этому, да и сами давно готовы к подобным переговорам. Теперь необходимо найти подходящий формат.
6: На пресс-конференции Путин говорил и о другом, проблемном, по его мнению, соседям.
7: Что касается плана Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу.
6: Вопрос вхождения Армении в Евросоюз Путин поднимал на первоапрельской встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Лидер Армении рассказывал президенту России о ценностях его страны.
10: У нас, да, очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободный, нет никаких, вообще никаких ограничений.
6: А Путин отвечал ультиматумами.
7: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразвестом невозможно. Это просто невозможно.
6: В этот раз Путин отметил, что война с Украиной началась как раз с ее желания вступить в Евросоюз.
7: Не нужно доводить до крайности.
6: На прошлой неделе в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. На нем стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и торговле. В документе упоминается, что Евросоюз признает европейские устремления армянского народа с ссылкой на закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС. Его приняли в марте 2025 года. В Ереван приехали десятки лидеров Евросоюза, а также президент Украины Зеленский и премьер Канады Марк Карни. Кроме того, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполнили песню «Ля богем» Шарля Азнавура.
4: о намеках Владимира Путина в сторону Армении мы перед эфиром спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина. По его словам, военные угрозы, которые способны захватить страну, Россия сейчас из себя не представляет, но угрожать все равно есть чем.
11: Нет, у России сейчас нет таких ресурсов, разумеется, на Армению, например, да, так сказать. Но на то, чтобы развязать какую-то войну, в принципе, ресурсы есть. То есть в этом плане как бы угрозы-то были не только в отношении Армении, но в отношении Финляндии, например, как бы это самое, зачем она там вступила в НАТО. Вот. Короче говоря, Путину выгодно сохранять имидж такого мачо-мана, вот, ну, как ему кажется, во всяком случае, выгодно, так сказать, и периодически дергать соседей, да, хотя, ну, понятно, что Армения, например, наименее вероятная, может быть, жертва российской агрессии, потому что до нее надо добраться не только через горы, но и через соседние страны. Вот, такие, как, например, Азербайджан, ну, и так находится в контексте России, по большому счету. Да и в Грузии, мягко говоря, не вполне российское, пророссийское правительство. Вот, поэтому, как бы, да, так сказать, его поведение в стиле бригадира криминалов, криминальных деятелей 90-х годов, оно, конечно, всем порядком надоело, так сказать, все от него устали. Вот, но я не думаю, что это угрозы, которые реально могут как-то воплотиться, кроме того, что Россия может сократить какие-то формы субсидирования Армении, которые до сих пор сохраняются, или там причинить какие-то неудобства гражданам Армении на территории России.
4: И о двойных посылах в ответах Владимира Путина мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
12: Добрый вечер, здравствуйте.
4: Я хочу вернуться к фразе Путина о завершении только вот непонятно чего. На ваш взгляд, он говорил о скором завершении войны или о завершении разговоров с Западом о завершении войны?
12: Нет, конечно, имелось в виду война, потому что тут, мне кажется, достаточно все понятно. С одной стороны, Россия переживает все более очевидные. Дело не в том, что объективные, а дело в том, что очевидные для все большего числа людей неудобства, мягко говоря, и приближение к кризису. Буквально везде. Начиная, естественно, от экономики, продолжая финансами, проклятый рубль укрепляется, вместо того, чтобы ослабляться. Производство падает, структура искажается, продолжая, там, скажем, демографии, 50 тысяч человек, как минимум, в месяц России не добирают. То есть рождается в месяц уже меньше 100 тысяч, а умирает больше 150 тысяч. При этом в месяц еще там порядка нескольких, ну, 2-3 десятка убитых прибавляет Украина. Значит, в оборонной промышленности отстает, с дронами непорядок. В противовоздушной обороне отстает, потому что не может прикрыть территории. И отстает в поддержке трудящихся. Людям надоела эта война. И я думаю, что Путин в курсе. То есть он не настолько оторван от действительности, чтобы не понимать, что ресурсы военные истощаются. Против ожиданий, потому что он-то был, по-видимому, искренне уверен, что война на истощение на пользу России. Нет, она на пользу Украине. Просто потому, что Путин просчитался, когда начинал эту войну. Так или иначе, мне кажется, разговор о том, как из этой войны выпутываться. И вы, наверное, обратили внимание, что он говорит не по писанному. Он говорит и думает в этот момент, поэтому он затягивает слова, поправляется немножко, кряхтит и так далее. А самое, пожалуй, важное в этой ситуации, что его потом поясняет, разъясняет господин Ушаков, что да, надо именно войну надо заканчивать, но после сдачи Донбасса. Вот он так сказал. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно имеет ясный ответ. Коль скоро говорят о том, что надо взять Донбасс, то, значит, Путин имел в виду войну. И просто он даже не оговорился в своем обычном стиле, что необходимо достижение поставленных целей СВО. Ушаков был вынужден поправлять. То есть, так что речь о войне.
4: То есть вот это и вот это смягчение относительно войны, если вспоминать 22-й год, Путин хотел всю Украину целиком, сейчас достаточно только части Донбасса. Смягчение, которое исходит из уст Владимира Путина, и то, что он Зеленского называет господином Зеленским, а не какой-то грубостью, это тоже что-то, что исходит от него?
12: Это исходит не от него, извините, это исходит с поля боя, и это результат действий вооруженных сил Украины. Если бы Путин продвигался вперед, он бы звучал иначе. Он продвигаться вперед не может, и, по-видимому, это важно, начинает этот печальный для него феномен осознавать. Вот, может быть, главная новость. И посылает нечто вроде сигнала о том, что надо переговариваться, так что потом Ушаков вынужден корректировать, по сути дела. Говорит, что мы не готовы вот сейчас говорить о переговорах, мы готовы это сделать только после того, как освободим, то есть уничтожим оставшуюся часть Донбасса, вот те самые 6 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то, не похоже, что Путин сможет освободить, завоевать, в скобках разрушить. Если двигаться такими темпами, как он движется сейчас, так это, ну, десяток лет, а может быть и 2-3 десятка лет, потому что там за 4 года войны, по сути говоря, фронт сместил на 40 километров. Это же уму непостижимо. Если бы кому-то сказали про это перед войной, то, ну, если бы всерьез поверили, то бы подумали, стоит ли начинать, но, скорее всего, просто не поверили бы всерьез, потому что настроение было ого-го, мы вот сейчас мы поднялись с колен, мы можем повторить, и вот сейчас это настроение куда-то сдулось. Соответственно, риторика та же самая. Да, то он там наркоман, комик, неприличный юморист и вообще кто-то, не до президент. А теперь так вот вдруг довольно нейтрально господин Зеленский. Давно мы такого не видели. Похоже, что да, таки дозрел. И, собственно говоря, вот жалкое зрелище этого парада, оно же действительно было такое жалостное, и патриоты, патриотическая общественность это хорошо понимают и, в общем-то, негодуют и зубами скрежещут. Ну да, боятся, ясно, что боятся привести там танки, боятся сделать соответствующие заявления, слабо выглядело. И тут вот это самый главный перелом, который на 5-м году войны начался. Наступает эпоха осознания того, что нет никакого хитрого плана. Но то, что люди, нормальные люди понимали давно, теперь начинают это осознавать сторонники Путина, Z-патриоты и так далее. Нет хитрого плана, впереди нет победы. Ну, они, конечно, могут разговаривать про, и Путин тоже там дает понять какие-то иногда, про западную границу Украины. Нет, этого и близко уже нет. Как бы из этого кровавого болота, из этой мясорубки выбраться? С минимальными потерями. Без потерь уже выбраться не получится, а вот их минимизировать, мне кажется, вот эта задача перед Путиным стоит.
4: Наши зрители, наверное, помнят, как всю прошлую неделю российские власти носились вокруг парада, сколько угроз звучало в сторону европейских стран, сколько угроз звучало в сторону Украины насчет возможных атак, прилетов беспилотников по параду. То есть очень важно было это мероприятие российским властям. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, этот парад в итоге смог поднять боевой дух? Смог он выполнить свою задачу, какую Путин от него рассчитывал? Или же все-таки он мог сыграть на деморализацию российского общества? В конце концов, в бессмертных полках люди приходили с фотографиями своих мужей и детей.
12: Вы знаете, Путин находится сейчас, вот на 5-м году войны, в такой ситуации, что даже если он делает вещи, которые раньше ему помогали, то эффект получается или недостаточно сильным в его пользу, или даже отрицательным. Вот мне кажется, парад произвел впечатление скорее негативное. Но если бы он отказался проводить парад, это было бы, ну, совсем постыдно. Все-таки та культура, которую Путин восстанавливает, она очень сильно зависит от ритуалов, обрядов. Она, в общем, такая в значительной степени со средневековыми корнями. Вот эта демонстрация мощи, вот эта демонстрация единоначалия, мы сплочены, мы едины, это все риторика и стилистика 19 века, может даже раньше, которую Сталин сначала возродил в России, а теперь повторяет Путин. И вот этот ритуал, он обязательно должен быть, потому что если его не будет, то это значит, держава пошатнулась. Это как для православных, там, если вдруг не состоится снисхождение священного огня. Вот процедура вроде бы понятна, что это результат химической реакции, никакого там божественного промысла нет для тех, кто мыслит критически. А для тех, кто верует, это очень важный обряд. И вот это, то, что называется парадом, это тоже обряд. Отказаться от него нельзя. Привести в полной мере нельзя, потому что слишком большой риск. А если вдруг прилетит, то этот обряд теряет священную мощь. Я имею в виду, если что-то где-то прилетит. Это значит, что царь не настоящий. Это значит, он не может защитить даже свой парад от дронов. Поэтому была такая напряженная ситуация, поэтому пугали, договаривались, искали какие-то варианты. Ну, не дай бог, в конце концов, ведь военные путинские понимают, что если запустить 1000 дронов, то их все не собьешь. Какой-нибудь или сколько-нибудь до Кремля долетит. А это будет, ну скажем, разрушение сакрального смысла этого самого парада. Поэтому, да, сторонники войны, они говорят, ну как, ну Путин почти откровенно просил у Трампа помощи, чтобы парад этот провести. А парад-то какой-то коротенький, за 45 минут по-быстрому. А кто там был рядом с Путиным? Полтора, нет, 3,5. 3,5 политика, причем, ну, половинка, это я имею в виду Коля Лукашенко. А еще недавно в Россию приезжали там десятки крупнейших мировых лидеров. Нет, всего этого нет. Лязгающего железа нет. Победоносной риторики нет. Ну и рядом стоят с постными лицами Токаев и Мирзиёев. Ну и еще верный батька Лукашенко. Выглядело слабо. Вот прям так скажем. В той стилистике, в которой это было представлено, для патриотической общественности, которая как раз вот любит эти марширующие сапоги, плечом к плечу, всю эту советскую риторику, они испытали разочарование. Так что я думаю, что это было даже не нейтрально, а скорее в минус. Но если бы не было парада, то это был бы еще больше минус для Путина.
13: Ну вот и британское издание «Economist» пишет, что есть изменения, по мнению британских экспертов, в переломе войны. И социология российская показывает, что есть изменения и в отношениях населения России к войне. Давайте посмотрим об этом небольшой материал и продолжим этот разговор.
14: Это мой сын.
15: Безвести пропал.
14: Живут не поныне.
15: То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
14: Дружеников Кузбасса.
15: Ну ж, поздравляю вас с праздником. Днем Победы!
16: Это шествие бессмертного полка в Кемерове. Журналистка телеканала «Кузбасс-1» Марина Киселева так поздравила мать пропавшего без вести с 9 мая. Позже, правда, журналистка опубликовала пост с извинением.
17: Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.
16: Киселева добавила, что ей обидно, что ее слова сейчас активно используют цитата «враги России». В последние годы в шествиях 9 мая стали чаще появляться портреты погибших на войне в Украине. Журналисты «Медиазоны» и BBC верифицировали почти 218 тысяч погибших. Избыточную смертность «Медиазона» в соавторстве с «Медузой» оценивает в 352 тысячи человек. Эти данные собраны на основе исков о признании погибшим и дел по наследству. По расчетам Украины, с декабря 2025 года по апрель 2026 российская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 156 тысяч военных. За тот же период подписали контракт с Минобороны 148 тысяч человек, отмечает «Медуза». То есть темпы потерь превышают возможности пополнения личного состава. По данным журнала «Экономист», Россия теряет по 35 тысяч человек в месяц. Значительная часть потерь происходит из-за атак дронов. Плюс Украина все чаще наносит дальнобойные удары по российскому тылу.
18: В целом это похоже на переломный момент в войне.
9: Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться.
16: Аналитики, опрошенные «Экономист», связывают успехи Украины с контратаками ВСУ, отключением российских сил от Starlink в Украине, сбоями в работе Telegram в России и ударами БПЛА средней дальности. Некоторые российские провоенные блогеры признают, Украина обходит Россию в технологической гонке дронов.
6: Противник начал массово применять новые ударные дроны самолетного типа среднего радиуса действия с дальностью до 100 километров и при этом достаточно дешевые для массового применения. Они неуязвимы к таким традиционным средствам противодействия, как массовый РЭП и глушение GPS. Кроме того, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.
16: Михаил Звенчук, автор телеграм-канала «Рыбарь», отмечает, что воздушные удары по России с каждым днем только усиливаются.
18: К сожалению, мы живем в такое время, когда это уже становится нормой и обыденностью. А помните, когда были возгласы впечатлительных лиц, которые заявляли об ударах по Сити? Мол, доколе, как так, война наконец-то дошла до Москвы, и сейчас все поймут. Но, как мы видим, идет пятый год, не все еще поняли, в какой стране мы живем.
16: Звенчук считает, что у России явные проблемы с ПВО, а безумное отключение интернета приводит только к недовольству людей. Z-блогер Андрей Морочко в эфире «Комсомольской правды» недоумевает, почему Кремль то говорит о переговорах, то о сокрушительном ударе.
3: Действительно, сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят.
16: В Z-пространстве обвиняют руководство страны в нерешительности и непоследовательности.
6: Я вот один не понимаю, если мы можем угрожать ударить по центру Киева, если наши БПЛА могут там спокойно летать, чем мешает просто взять и... Есть этому объяснение от всех далеких терпил.
16: Согласно апрельским опросам Левада-центра, доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 67% до 55%. И это минимальный показатель с февраля 2022 года.
13: И о переломе в войне, который фиксируют британские эксперты, мы также спросили военного эксперта Николая Митрохина. Он считает, что эти разговоры пока преждевременны.
11: Я бы сказал так, что подобных заявлений мы слышали уже не раз. Всегда хотелось бы в это верить. Вот, поэтому как бы, трудно судить, так сказать, очередной раунд переговоров вроде бы, как бы на носу. Вот. Что касается, как бы, удалось ли Украине военным средством победить Россию, ответ пока нет. Да, появились новые технологии, связанные с дронами, прежде всего. Да, Россия как бы наступает самыми медленными темпами, которые как бы, наблюдаются с 2023 года. Вот. Но мы довольно много таких ситуаций в течение каждого года войны видели. Да, за каждым спадом российской активности неудач, за каждым успехом украинских дронов следовали и какие-то российские, ну если не прорывы, то массированные продавливания украинской обороны. Вот, поэтому ответственно мы не можем говорить об этом.
13: Ну, мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, раз разговоры о переломе преждевременны, раз у России есть какое-никакое продвижение, ждать ли от Путина, что он все-таки услышит просьбы и жалобы радикальных сторонников войны и ускорит наступление и доведет войну до конца?
12: Артем, вы знаете, дело ведь не в том, что он слышит или не слышит. Это такое, мне кажется, упрощенное понимание. Дело в том, может или не может. Вот на самом деле, когда он начинал войну, он был уверен, что у него там десятикратное преимущество. Но у него были куча советских танков, куча советских гаубиц и там пушек, куча советских самолетов, армия была в разы больше, чем украинская. Все было подготовлено, и он был уверен, что после его как он считал, удачного опыта в Крыму. Он просто совершит стремительный бросок, возьмет Киев, испуганная Европа сядет на толстую задницу, она воевать не готова, не приучена, и ей нечем. Она трусливая, такая сякая, жалкая, а мы можем повторить, мы крутые. И вот проходит 4 года, с одной стороны, мы видим, как скукоживаются амбиции, уже никто не говорит там про демилитаризацию, например. Потому что понятно, что украинская армия сейчас, ну, во всяком случае, не уступает российской. Про денацификацию тоже как-то перестали говорить. Говорят про всего-навсего 6 тысяч оставшихся тысяч, 6 тысяч километров, которые в Донбассе остались незанятыми. Вот камень преткновения. И то не получается. Так что я думаю, дело не в том, осознает, не осознает. Дело в том, что, наверное, ему вешают лапшу на уши, это понятно. Но ресурсов для настоящей атаки нет. Танки и пушки уже не работают. Война абсолютно ракетная, воздушная, дроновая. И в этой дроновой войне преимущество, как это не ужасно для Путина, у Украины. Она быстрее обновляется, она эффективнее этим оружием пользуется. И они все дальше и дальше летают. И их все больше и больше производится. Вместо того, чтобы испугаться, Европа за 4 года все-таки опомнилась, научилась и стала Украине помогать. Недостаточно, конечно. Я уж не говорю про Соединенные Штаты, но стала. И уже с этой структурой Путин не справляется. Так что, да, мы, наверное, сейчас, в ближайшие недели, увидим последнюю отчаянную попытку Григорьева исправить. Григорьев его фамилия?
13: Герасимов, наверное.
12: Герасимов, да. Ну, в общем, не самый яркий Суворов в российской истории. Ему надо будет или принести на блюдечке Путину довольно очевидную, яркую, убедительную победу, что, по всей видимости, не получится. Ну, или хотя бы сделать вид, что он это делает. Он будет вынужден делать этот вид. И вот, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев и произойдет то, что Николай не хочет считать переломом, и, пожалуй, правильно не хочет считать, но, мне кажется, уже вполне можно назвать перегибом. Вот первая производная меняет знак. Раньше вроде как все вперед, вперед, вперед, а теперь как бы не назад. Вот в чем изменение. И народ, да, и народ это понимает, и социологи это фиксируют, и генералы это... Нет, генералы не хотят это фиксировать, они делают вид, что это не так. Полковники это фиксируют, они поближе там к земле. Ну и, соответственно, Путин звучит все более смешно и все менее страшно. Это не означает, что он не опасен. Еще как опасен, тем более у него атомные бомбы есть. Но вот эта победоносная риторика, она начинает вызывать у людей раздражение.
13: И вот как раз раздражение или тревогу социология государственная спрятала перед праздниками. Как вы думаете, эти показатели как-то усугубляют для Путина ситуацию? У нас примерно минута.
12: Ну, мне кажется, довольно очевидным. Следующие два простых соображения. Вдруг начали фиксировать снижение популярности Путина и популярности того, что происходит в России, придворные социологические службы. То есть они уж там в ЦИОМ, на втором месте ФОМ, чуть-чуть менее зависимо, но в ЦИОМ настолько зависим от Кремля, что перед тем, как что-то опубликовать, он обязательно спросит, тем более такое вот значимое. Раз такое публикуют, это означает, что пытаются достучаться одна часть путинских элит до другой части путинской элиты. Ну, условно говоря, условный Кириенко против условного ФСБ. Это такая демонстрация. Это первое. А второе. А за последние 2 недели вдруг эти рейтинги публиковать прекратили. Обратили внимание. То есть было принято решение, что это раскачивает лодку, это ослабляет ситуацию с Путиным. Ну и, собственно, вот вся история. Значит, поэтому, да, ситуация для Путина ухудшается.
13: Довольно быстро. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. И спасибо всем, кто смотрел. Поделитесь, как вы считаете, почему спрятали данные. И увидимся завтра.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Зачем силовикам начальник, если они могут ограбить, убить и посадить любого? ФСБ шагает по России. Мой гость – политолог Екатерина Шульман. С ней мы обсудим падение популярности Владимира Путина, поговорим о влиянии спецслужб, метании правящего класса и распаде так называемого путинского большинства. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Скажите, как дела идут у Путина?
4: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
3: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
4: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
3: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
4: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
3: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
5: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
4: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее...

0: может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, чтоб нем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
1: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
0: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
1: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
0: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
2: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
0: Все войны более-менее одинаковы, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности, поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям, но носочки вяжут все.
1: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
0: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь. Да, стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
1: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Общество устало,

0: Вил он. Видим ли мы начало раскола в верхах?
1: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей. В особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
0: Ну, мне это напомнило историю, когда была трагедия в Крокус-Сити, теракт, то первый, на кого сослался Патрушев и его окружение, это на украинцев, да. Ну, поэтому на этом вся эта история закончилась. Скажите, вот Путин и силовики, это одно и то же сегодня?
1: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. Я наблюдаю за этим с большим интересом и... Пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей – граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
0: Вы имеете в виду Берию, конечно.
1: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно, стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия, например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января, это важная веха, до того у них такого не было, 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
0: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
1: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяй и властвуй, да, классический вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу о падении популярности Путина с Екатериной Шульман.
0: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
1: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Но вот опять же, Дэвида Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой, в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из вот его нынешних, так сказать, замов, они ему даже не замы, один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
0: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
1: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
0: На ваш взгляд, сгущаются ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
3: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
4: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
1: Да, был такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников, если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли. То есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
0: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
1: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Моим гостем была политолог Екатерина Шульман. Мы продолжим тему падения популярности Путина в следующей программе. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода». всегда поверх барьеров.
7: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
8: Говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа «Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин. За год российской агрессии против Украины Евгений Кисин принял участие во многих благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых, а это сотни тысяч евро, были переданы в помощь украинцам. Летом прошлого года Кисин написал фортепианное трио, посвященное нынешней страшной войне. В финале этого трио звучит тема «Победа Украины». В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин размышляет о причинах нападения России на Украину, о беспринципности политиков, как российских, так и западных, о попытках бойкота на Западе русской музыки в частности и русской культуры вообще, о параллелях между историческими событиями и тем, что происходит в мире сейчас. Беседу ведет супруга Евгения Кисина Карина Арзуманова.
9: Кисина, композитора, пока еще в мире знают не очень хорошо. Твой самый последний опус – фортепианное трио о войне в Украине. И в конце прошлого года ты сам принял участие в его исполнении в пражском Рудольфине. Трио сыграли также в Амстердаме, Веймаре, Милане, скоро исполнят в Гааге. Трио написано о войне. Давай сначала поговорим о ее причинах, как ты их видишь.
10: Для меня лично эти причины всегда были, или во всяком случае казались мне, абсолютно очевидными. Во-первых, как известно, значительной части русского народа всегда традиционно была присуща вера в твердую руку. Ну а во-вторых, ведь в отличие от Чехии, где после крушения коммунизма к власти пришел бывший лидер диссидентского движения в Чехословакии, в России после крушения коммунизма к власти пришел бывший секретарь обкома КПСС, который под лозунгами свободы и демократии создал в стране клептократический мафиозный режим, и которого поддерживал Запад. В результате этого, вполне естественно, многие россияне разочаровались в Западе, в его идеологии и ценностях.
9: Кто же виноват? Можно ли было вообще этого избежать?
10: Ну, конечно же, виноват Запад. Он вообще во многом виноват. А в частности, в том, что вместо того, чтобы, победив в холодной войне, проводить по отношению к России такую же политику, какую он проводил по отношению к Германии после крушения нацизма, он во всем поддерживал Ельцина и его режим. Запад принял Россию с распростертыми объятиями, ельцинскую Россию, хотя она этого никак не заслуживала. Именно поэтому я и сказал, что на Западе лежит огромная ответственность за очень многое. Я не сомневаюсь, что если бы уже за Вторую Чеченскую войну Запад подверг Россию таким санкциям, которым он подвергает ее сейчас, то Путина уже давно не было бы у власти. Большинство западных политиков – беспринципные слабаки и дураки. И не только политики, конечно. На западных политиков влияет здешний бизнес. Помнишь встречу с крупнейшим французским магнатом, который, зная, что я из России, спросил меня: «Вы, конечно, знаете Путина?» И как я ему ответил: «Нет, я его не знаю и знать не хочу». Ты ведь помнишь, что стало с его лицом?
9: С таким придыханием спросил.
10: Явно он такого ответа не ожидал, а сам в ответ не нашел сказать ничего умнее, как: «Мне не все, что он делает, нравится, но я думаю, что он очень умный человек». На что я уже ничего не ответил, но про себя подумал: «Ну, конечно, умный. Тебя-то явно с потрохами купил, да и многих других, таких как ты». К сожалению, многие, даже большинство западных политиков всегда придавали западные принципы, западные идеалы. Это хорошо показывает, например, опубликованная еще в середине 1990-х годов книга Владимира Буковского «Московский процесс», которая состоит почти целиком из документов секретного архива ЦК КПСС, которым Буковскому удалось получить доступ в 1992 году. Так что читатель может легко судить сам. Документы говорят сами за себя. В конце 1960-х годов сначала германские социалисты, а потом и другие западные политики решили проводить так называемую разрядку в отношениях с Советским Союзом, в результате чего коммунистический режим просуществовал, может быть, на полтора десятка больше лет, чем мог бы просуществовать, и в результате чего погибли миллионы, если не десятки миллионов людей во всем мире. Из тех же обнародованных Буковским документов явствует, что Советский Союз поддерживал терроризм во всем мире, включая Африку и Южную Америку. А Запад всеми силами старался сближаться. Вспомним, за несколько дней до российского вторжения американцы перевели свое посольство из Киева во Львов, а в первый же день вторжения Байден предложил Зеленскому убежище. Стало быть, Америка была готова сдать Путину Украину. Так всегда они боятся эскалации, прямо как Чемберлен в свое время. Я лично все это называю чемберленизмом. Не только не нужно, но нельзя бояться эскалации и вообще бояться чего-либо, кроме собственной трусости, разумеется. Когда имеешь дело с такими деятелями, как Гитлер и Путин. Их можно остановить только силой.
9: Ты принимал участие в нескольких или во многих благотворительных концертах в пользу Украины. Для тебя важен выбор репертуара для этих концертов?
10: Да, конечно, для меня всегда был важен выбор репертуара для таких концертов. В них я играл, например, Шопена, ведь Шопен был сыном народа, который тоже на протяжении многих лет, даже столетий, был жертвой русского шовинизма и империализма. Я помню, как еще, наверное, в раннем подростковом возрасте читал штутгартский дневник Шопена, который он писал, когда узнал о том, что русская армия вторглась в Варшаву. И как он писал: «Боже, и ты существуешь, существуешь, и не мстишь, или тебе мало московских злодеяний, или ты сам москаль. Ах, почему я не мог убить хотя бы одного москаля? Пусть жесточайшие мучения карают французов, которые не пришли нам на помощь», и так далее. Я помню, как я это читал, и уже тогда очень глубоко это прочувствовал. Уже тогда понимал, о чем музыка Шопена. И поэтому опять-таки параллели очевидны. Вот как на протяжении многих лет раньше украинцы были жертвами поляков, польского империализма. А теперь поляки очень помогают Украине и украинцам, потому что у них общий враг. Как раз в те дни, когда Шопен находился в Штутгарте, а русская армия, подавляя польское восстание, вторглась в Варшаву и учиняла там зверства, как раз в те дни Шопен написал свое первое скерцо. Я, правда, в концертах в поддержку Украины первое скерцо не играл, но у меня все это время было ощущение, что не только оно, но и многие другие произведения Шопена соответствуют нашему времени. Войне в Украине, зверствам русского империализма. Существует такая легенда, что «Ля бемоль мажорный полонез» Шопена о битве под Гроховом, в которой поляки одержали победу над русской армией. И в этих концертах, во всяком случае, в некоторых из них, я играл, в частности, этот полонез и думал именно об этом и о грядущей победе Украины. Я так говорю просто потому, что считаю, что она обязательно должна состояться. Это будет и справедливо, и благом для всего человечества, в то время как поражение Украина, если, не дай бог, оно произойдет, будет не только величайшей несправедливостью, но и величайшим злом, поражением для всего человечества.
0: В
8: Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин.
9: Сейчас много спорят о месте русской культуры в сегодняшней культурной жизни на Западе.
10: Я понимаю, что многие украинцы сейчас не могут слушать русскую музыку и читать русскую литературу. Я понимаю, что многим украинцам, живущим на Западе, украинским беженцам, хочется, чтобы ту же самую русскую музыку на Западе, пока идет война, перестали исполнять. И, конечно же, они имеют право этого требовать. Но, во-первых, это было бы в принципе неправильно, потому что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие даже задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне. Ну, а во-вторых, если бы действительно на Западе стали бойкотировать русскую культуру, то это было бы только на руку самому Путину. Ведь он и его пропагандисты и так утверждают, что якобы здесь русскую культуру бойкотируют. И говорят, а вот мы никого не бойкотируем. И действительно, какие бы мерзости и глупости Путин не говорил об англосаксах, в России не запрещают ни английскую, ни американскую, ни вообще западную музыку и литературу. И еще, как известно, Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В свое время то же самое делал Гитлер, отождествляя нацистский режим с великой немецкой культурой. Пытается это делать, точнее говоря. Так вот, бойкотировать русскую культуру на Западе означает фактически делать то же самое. Отождествлять путинский режим с русской культурой. Именно поэтому это и в корне неправильно, и играло бы на руку самому Путину. И вспомним, во время Второй мировой войны, несмотря на соответствующую политику Гитлера, никому на Западе не приходила в голову мысль отождествлять нацистов с Гёте, Кантом, Дюрером, Бахом, Бетховеном и так далее. На Западе продолжали вовсю исполнять немецкую музыку, и, между прочим, даже не только на Западе. Не так давно мне стало интересно, а что происходило в это время в Палестине? В то время там уже существовал так называемый Палестинский филармонический оркестр, который после образования государства Израиль стал называться Израильским филармоническим оркестром. Мне стало интересно, а они тоже бойкотировали немецкую музыку? Я как-то не мог себе такого представить. Решил разузнать и связался с архивистом Израильского филармонического оркестра. В ответ на мою просьбу архивист переслала мне список программ, которые Палестинский филармонический оркестр исполнял в 1942-1943 годах. Между прочим, не забудем, тот оркестр состоял в основном из еврейских беженцев из Германии и Польши. Так вот, во время Второй мировой войны и Холокоста они играли и Баха, и Генделя, и Моцарта, и Бетховена, и Вебера, и Брамса, и Оффенбаха, и Хиндемита, кстати, запрещенного в нацистской Германии. Вот не так давно кое-кто, в том числе из русских, выступал в том духе, что открывать сезон «Ла Скала» русской оперы Борисом Годуновым – это, мол, принимать участие в уничтожении Украины. А вот я специально посмотрел. Палестинский филармонический оркестр открывал сезон 1942-43 годов программы, состоявшие из произведений Генделя, Моцарта и Брамса. Вот почему-то не приходила им тогда в голову мысль отождествлять нацистов с немецкой музыкой, тем более созданной задолго до нацизма. Тем более, если учесть, о чем эта конкретная опера «Борис Годунов». Она ведь о властителе, российском властителе, злодея, властителе-убийце. Конечно, Борису Годунову было очень далеко до Путина, невероятно далеко. На его совести была кровь только одного зарезанного младенца. И тем не менее, в опере Мусоргского, когда русский народ об этом узнает, то он восстает против царя. Расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая,
11: и кричит «Смерть Борису!». А начало, самая первая сцена этой оперы, когда люди орут «На кого ж ты нас покидаешь?» и так далее, а потом один из них задает другому вопрос. «Митюх, а, Митюх, чего орем?» А тот ему отвечает: «Вон, а почем я знаю?» То есть людей заставили кричать, умолять Бориса стать царем. И когда они остановились, появляется какой-то начальник и начинает на них орать, что остановились, аль давно по спинам плетка не гуляла. Так что эта опера настолько соответствует тому, что происходит сейчас в России, во всяком случае перекликается с этим. И, кстати, хотя я категорически против бойкота русской культуры, я абсолютно согласен с тем, что некоторые, скажем, музыкальные произведения сейчас действительно исполнять неуместно. Например, если говорить о том же Мусоргском, картинке с выставки. Просто потому, что самая последняя пьеса этого цикла называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве». То есть в этой пьесе Киев изображается как столица России. Но, разумеется, в такой ситуации, как сейчас, такую музыку исполнять, мягко говоря, неуместно. Или вот еще помню, один мой хороший знакомый из Франции в первый месяц войны мне написал, что да, какой кошмар происходит, а с другой стороны, ну, вот этот бойкот русской культуры, вот отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда, собственно, Наполеон делал то же самое, что сейчас делает Путин. На что я ему ответил: вы правы, и тем не менее я думаю, что в нынешней ситуации не следует исполнять произведения, изображающие какую бы то ни было русскую, российскую победу. Так что бойкотировать русскую музыку я считаю и в принципе неправильным, и вредным. Это сыграло бы на руку Путину, только и всего. Хотя я должен сказать, что после 24 февраля я стал ловить себя на том, что больше не могу наслаждаться русской музыкой так, как раньше. Не всей русской музыкой. Это не относится к Шостаковичу, Прокофьеву или, скажем, Скрябину, а к той, в которой силен русский национальный элемент. В этом году будет 150-летие со дня рождения Рахманинова. Я уже давно запланировал отдать дань этому юбилею и собираюсь много играть Рахманинова, и сольные его произведения, и его третий концерт. И вот когда несколько месяцев назад я стал работать над рахманиновским третьим концертом, впервые с 1996 года, то в самом начале почувствовал, что мне пришлось, скажем так, через что-то в себе переступить. Это очень русская музыка. Самое начало этого концерта, его первая тема, всегда ассоциировалась для меня с русской снежной дорогой. Впрочем, с первой частью для меня было легче. Это ведь очень драматичная и даже трагичная музыка. И я решил, что буду в ней играть трагедию России. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, трагедия в первую очередь Украины, но, по сути, и России тоже. Большие проблемы у меня были с последней частью третьего Рахманиновского концерта, потому что, с одной стороны, это, опять-таки, типично русская музыка, с другой, в ней воинственный дух, и заканчивается она, скажем так, триумфально. Поэтому в нынешней ситуации, конечно, ее можно воспринять совершенно не так, как мне бы хотелось. И я решил, играя эту часть, думать о том, на что, честно говоря, сейчас у меня уже нет никакой надежды, во всяком случае, в обозримом будущем. Но о чем я думал несколько лет назад, когда много играл соль-минорную прелюдию Рахманинова. Воображать себе, что российский народ восстанет и свергнет Путлера с компанией. И что триумф в конце финала третьего Рахманиновского концерта – это именно триумф грядущей свободной России. Если не воображать
10: себе этого, то я просто не могу играть такую музыку. И когда я совсем недавно вернулся к некоторым этюдам-картинам Рахманинова из 39-го опуса, то в некоторых из них у меня возникло сходное чувство. Я не стал менять своих планов. Я отдаю дань рахманиновскому юбилею, потому что считаю это в принципе правильным в нынешней ситуации. Но какие-то внутренние трудности, какой-то внутренний душевный дискомфорт в некоторых рахманиновских пьесах я при этом ощущаю. Именно потому, что в них очень силен русский национальный элемент. Вот когда я играю второе трио Шостаковича, а я его играл в прошлом году в двух концертах в поддержку Украины, вот там ничего подобного не было, даже наоборот. Это музыка невероятного трагизма, и там скорее уж еврейский национальный элемент, чем русский. И как мне, так и моим партнерам, в частности Гидону Крэмеру, казалось, что это произведение как раз очень соответствует нынешним событиям. Тем более, что известно, что у Шостаковича не было абсолютно никаких национальных предрассудков и ни грана русского империализма, в отличие, кстати, от Рахманинова, в воспоминаниях которого есть такая фраза «Малороссия или Украина», как она теперь неправильно называется.
9: Как возник замысел твоего трио о войне?
10: Вот этого, к сожалению, я не помню. Бывает так в жизни, что какие-то вроде бы важные моменты не помнишь. Но кое-что я рассказать могу. В последние годы жизни Сталина не то сам Сталин, не то кто-то из его подчиненных от его имени высказал Тихону Николаевичу Хренику, который незадолго до того стал главой Союза советских композиторов, пожелание, чтобы тот написал оперу об Иване Грозном. И Сталин хотел, чтобы в этой опере дело было представлено так, что Иван Грозный был недостаточно грозным. Что это, конечно, он правильно и хорошо делал, что боролся с врагами, но все-таки недостаточно он это делал. Нужно было больше. Тихону Николаевичу как-то удалось от этого дела отбояриться. Но я помню, что как-то, вспомнив об этом эпизоде, я, как ты знаешь, я люблю фантазировать, как ты это называешь, галлюцинировать, пробовать представлять себя на месте других людей. Я как-то задумался, а вот если бы мне пришлось написать такую оперу, как бы я ее начал? И пришли мне в голову некоторые музыкальные идеи, буквально несколько тактов. И я их записал на листке из блокнота какой-то люцернской гостиницы. Записал, положил в свой кошелек. И вот несколько лет у меня там этот листок лежал. А после того, как началась война, вот не могу вспомнить, как у меня возник этот замысел, но мне пришло в голову, что вот эти самые несколько тактов могли бы послужить началом произведения об этой войне. И я стал писать дальше. И написал это трио.
9: Твое сочинение есть ясная программа, которую ты с удовольствием публикуешь в программках.
10: Да, абсолютно ясно. И вот это самое начало, но я его развил, сделал из него целое вступление, которое длится, кажется, пару минут, оно идет в медленном темпе. Я ведь тебе поначалу представлял зловещее время Ивана Грозного, а в моем трио это зловещая путинская Россия, да еще зимняя, где готовится война, которая вот-вот вспыхнет. И после этого тихого, медленного, зловещего вступления я изображаю вторжение армии в Украину, российские бомбардировки, падающие бомбы. Это у меня, кстати, на мотив того самого вступления. Главная партия первой части, а побочная партия – это горе, слезы, страдания украинцев. Вторая часть идет сразу вслед за первой, без перерыва. Это медленная часть, это тоже горе, трагедия Украины и ее народа. И в ней я цитирую две украинские народные песни «Горе ж мені горе» И «Ой, выйду ж я на могилу». В самом начале второй части «Ой, выйду ж я на могилу», а в середине «Горы жменные горы». А финал я начинаю с самого начала украинского гимна. Потом самые первые 6 нот этого гимна, самый первый его мотив у меня проходит, в общем, через весь финал. И еще очень важный момент. Третью тему финала я написал так. Первая ее половина написана в украинском народном стиле, вторая в еврейском. Это у меня символизирует и то, что президент Украины еврей, и то, что израильские добровольцы сражаются в украинской армии, и то, что я сам еврей. И как еврей, как сын народа, который всегда был самой большой жертвой русского шовинизма, я всегда, еще с подросткового возраста, чувствовал солидарность с другими его жертвами. А сейчас самыми большими его жертвами являются именно украинцы. Как необыкновенно распорядилась история. Одна из самых зловещих фигур в еврейской истории, гетман Богдан Хмельницкий, устраивавший страшные еврейские погромы, именно он в свое время продал свою страну России, сделал ее частью России. Это даже нельзя назвать, он продал на самом деле, потому что ни он, ни кто-либо другой ничего от этого не получили. Просто отдал свою страну России. А теперь борьбу Украины за независимость от России возглавляет еврей. И к концу, перед кодой, у меня этот гимн звучит целиком. Так я изображаю контрнаступление украинской армии и грядущую победу Украины.

0: Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Музыканты война». Ее гостем был всемирно известный пианист Евгений Кисин. Беседу вела его супруга Карина Арзуманова. Всего доброго.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
8: Спрашивает мальчик. Почему? Спрашивает мальчик. Почему? 200 раз и 300. Почему? Тучка набегает на чело.
9: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
10: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые выходили в том числе и на «Радио Свобода».
9: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
10: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. Потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге. И даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
11: Телевизор искрами объятый будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
10: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
9: Да, наверное. Я, например, не знала.
10: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
9: Аэропортовские.
10: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей собственной эмиграции, фактически 20 лет жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
9: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
10: Про них все знали, про них даже шутили, была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на Радио Свобода. И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов Радио Свободы, и, что еще очень ценно, рассказывать рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
9: Поехали.
12: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме, деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
10: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
9: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
10: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
9: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
10: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла, ну, в миллионе советских театров.
13: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
10: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
14: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как

0: У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее нужна была декорация одной комнаты, 4 кровати и телефон, современные костюмы, в основном даже 4 пижамы. И поэтому театры набросились, конечно, на эту пьесу. И вот она шла всюду, и я неожиданно проснулся в один день знаменитым.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
3: Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
4: Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
5: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
2: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
6: Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
7: Галич поэт появился, Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово «тексты», потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61-м году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первая песня, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
8: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
7: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булат Акуджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
8: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
7: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографий, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
9: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
1: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
10: Он не так уж часто бывал в Москве, он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. От Ангелины Николаевны, жены Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская

0: психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы, примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
1: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали Тонечку, прошу не путать с Леночкой, к песне 61-го года, а Тонечка — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне «Леночка», эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то Тонечка — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
2: Она вещи собрала, сказала Тонька, а что ты Тоньку полюбил, так бог с ней, с Тонькою. Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папил ее топтун под окнами.
1: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
3: Да, это точно.
1: Вот. И что интересно, что сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
3: И стала народной, ушла в народ.
4: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его, так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку», я сказал: «Помилуй бог, я вроде такой песни не писал». Сказали: «Ну как же, это ваша песня, там она вещи собрала». Я говорю: «Да, но песня называется Тонечка». Они сказали: «Нет, песня называется «Аджубеечка», вы уж с нами не спорьте». Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
2: А что Тонька-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
1: надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
5: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть, и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
2: Вот чего ты захотел, и знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материи.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
8: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
9: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
10: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
1: Нет, камнями тебя, конечно же, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже рассказывали вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
3: Да, у меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
1: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
11: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее, и так далее. Но мне представляет, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно. По крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки, типа «У папаши вы ее пайки циковские, по праздникам скину с Целиковскую», подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
12: Чем магнитофон? Послушай, Галича. «А у папы ее пайки циковские, а по праздникам кино с Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
1: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров – это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
3: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
1: А, ну это фактически как у Сержа Леона, злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
3: Но все умные.
1: Но все умные, безусловно, ну что вне всякого сомнения. Вот, ну тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
3: Это 2000-е годы, да.
1: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булат Шалович, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
13: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, был не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
14: Мы послушаем твоего Галича.
12: Нашего Галича.
14: Нашего.
15: Нашего Галича.
12: Давай послушаем нашего Галича.
15: Нашего Галича.
13: Ну вот, с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
2: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8 на 10.
1: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
16: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
2: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
3: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились.
3: Но пока безоблачно.
1: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
3: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
2: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах. Карамеликаю.
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
19: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
18: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
20: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
18: Так Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
0: Дело идет к завершению.
21: Путин намекает на завершение войны или пугает началом новой? Оба ответа не устраивают сторонников войны против Украины.
22: Происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.
21: Британские эксперты фиксируют перелом в войне, а российские социологи – усталость населения. Как Кремль выйдет из тупика?
23: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса говорим о двойных посылах, которые исходят от Владимира Путина. Европа отправляет Украине проценты с замороженных российских денег, а Зеленский у главы Кремля теперь господин, возмущается провоенный блогер Алексей Живов. Не он один среди сторонников агрессии против Украины расстроен выступлением Путина после парада. Слова Кремля ведь не сходятся с тем, чего страна требовала от народа все последние 4 года полномасштабной войны. Чего же такого неоднозначного сказал Владимир Путин, сейчас вам и расскажем.
24: Твердо уверен, что наше дело правое.
25: Владимир Путин вечером после традиционного выступления на параде 9 мая дал нетрадиционную пресс-конференцию в Кремле. Журналисты кремлевского пула в основном задавали вопросы о войне с Украиной. На вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина об атаках по Перми и Туапсе Путин ответил то ли прогнозом, то ли инсайдом.
26: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
25: На вопрос старожила пула журналиста-коммерсанта Алексея Колесникова о мирных переговорах Путин тоже ответил интересно, хоть и предсказуемо.
26: Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался.
25: Многие наблюдатели отметили смену риторики Кремля по отношению к украинскому президенту.
27: Шайкой наркоманов и неонацистов.
26: Господин Зеленский.
25: Сам Зеленский в обращении к согражданам ответил, Путин готов к переговорам.
28: Теперь сам Путин заявляет, что он наконец-то готов к реальным встречам. Мы немного подтолкнули его к этому, да и сами давно готовы к подобным переговорам. Теперь необходимо найти подходящий формат.
25: На пресс-конференции Путин говорил и о другом, проблемном, по его мнению, соседе.
26: Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу.
25: Вопрос вхождения Армении в Евросоюз Путин поднимал на первоапрельской встрече с премьер-министром Николом Пашиняном. Лидер Армении рассказывал президенту России о ценностях его страны.
29: У нас, да, очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободный, нет никаких, вообще никаких ограничений.
25: А Путин отвечал ультиматумами.
26: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразвездом невозможно. Это просто невозможно.
25: В этот раз Путин отметил, что война с Украиной началась как раз с ее желания вступить в Евросоюз.
26: Не нужно доводить до крайности.
25: На прошлой неделе в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. На нем стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и торговле. В документе упоминается, что Евросоюз признает европейские устремления армянского народа с ссылкой на закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС. Его приняли в марте 2025 года. В Ереван приехали десятки лидеров Евросоюза, а также президент Украины Зеленский и премьер Канады Марк Карни. Кроме того, Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполнили песню «Ля богем» Шарля Азнавура.
23: Я И о намеках Владимира Путина в сторону Армении мы перед эфиром спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина. По его словам, военные угрозы, которые способны захватить страну, Россия сейчас из себя не представляет, но угрожать все равно есть чем.
4: Нет, у России сейчас нет таких ресурсов, разумеется, на Армению, например, да, так сказать. Но на то, чтобы развязать какую-то войну, в принципе, ресурсы есть. То есть в этом плане как бы угрозы-то были не только в отношении Армении, но в отношении Финляндии, например. Как бы, это самое, зачем она там вступила в НАТО. Вот. Короче говоря, Путину выгодно сохранять имидж такого мачо-мана. Вот, ну, как ему кажется, во всяком случае, выгодно так эти, периодически дергать соседей, да, хотя, ну, понятно, что Армения, например, наименее вероятная, может быть, жертва российской агрессии, потому что до нее надо добраться не только через горы, но и через соседние страны. Вот, такие, как, например, Азербайджан, ну, и так находится в контакте с Россией, по большому счету. Да и в Грузии, мягко говоря, не вполне российское, пророссийское правительство. Вот, поэтому, как бы, да, так сказать, его поведение в стиле бригадира криминалов, криминальных деятелей 90-х годов, оно, конечно, всем порядком надоело, так сказать, все от него устали. Вот, но я не думаю, что это угрозы, которые реально могут как-то воплотиться, кроме того, что Россия может сократить какие-то формы субсидирование Армении, которые до сих пор сохраняются, или там причинить какие-то неудобства гражданам Армении на территории России.
23: И о двойных посылах в ответах Владимира Путина мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
23: Я хочу вернуться к фразе Путина о завершении, только вот непонятно чего. На ваш взгляд, он говорил о скором завершении войны или о завершении разговоров с Западом о завершении войны?
5: Нет, конечно, имелось в виду война, потому что тут, мне кажется, достаточно все понятно. С одной стороны, Россия переживает все более очевидные. Дело не в том, что объективные, а дело в том, что очевидные для все большего числа людей неудобства, мягко говоря, и приближение к кризису. Буквально везде. Начиная, естественно, от экономики, продолжая финансами, проклятый рубль укрепляется, вместо того, чтобы ослабляться. Производство падает, структура искажается, продолжая, там, скажем, демографию, 50 тысяч человек, как минимум, в месяц России не добирают. То есть рождается в месяц уже меньше 100 тысяч, а умирает больше 150 тысяч. При этом в месяц еще там порядка нескольких, ну, 2-3 десятка убитых прибавляет Украина. Значит, в оборонной промышленности отстает, с дронами непорядок. В противовоздушной обороне отстает, потому что не может прикрыть территории. И отстает в поддержке трудящихся. Людям надоела эта война. И я думаю, что Путин в курсе. То есть он не настолько оторван от действительности, чтобы не понимать, что ресурсы военные истощаются. Против ожиданий, потому что он-то был, по-видимому, искренне уверен, что война на истощение на пользу России. Нет, она на пользу Украине. Просто потому, что Путин просчитался, когда начинал эту войну. Так или иначе, мне кажется, разговор о том, как из этой войны выпутываться. И вы, наверное, обратили внимание, что он говорит не по писанному. Он говорит и думает в этот момент, поэтому он затягивает слова, поправляется немножко, кряхтит и так далее. А самое, пожалуй, важное в этой ситуации, что его потом поясняет, разъясняет господин Ушаков, что да, надо именно войну надо заканчивать, но после сдачи Донбасса. Вот он так сказал. Поэтому вопрос, мне кажется, достаточно имеет ясный ответ. Коль скоро говорят о том, что надо взять Донбасс, то, значит, Путин имел в виду войну. И просто он даже не оговорился в своем обычном стиле, что необходимо достижение поставленных целей СВО. Ушаков был вынужден поправлять. То есть, так что речь о войне.
6: То есть вот это и вот это смягчение относительно войны, если вспоминать 22-й год, Путин хотел всю Украину целиком, сейчас достаточно только части Донбасса. Смягчение, которое исходит из уст Владимира Путина, и то, что он Зеленского называет господином Зеленским, а не какой-то грубостью, это тоже что-то, что исходит от него?
5: Это исходит не от него, извините, это исходит с поля боя, и это результат действий вооруженных сил Украины. Если бы Путин продвигался вперед, он бы звучал иначе. Он продвигаться вперед не может, и, по-видимому, это важно, начинает этот печальный для него феномен осознавать. Вот, может быть, главная новость. И посылает нечто вроде сигнала о том, что надо переговариваться, так что потом Ушаков вынужден корректировать, по сути дела. Говорит, что мы не готовы вот сейчас говорить о переговорах, мы готовы это сделать только после того, как освободим, то есть уничтожим оставшуюся часть Донбасса, вот те самые 6 тысяч квадратных километров, которые, в общем-то, не похоже, что Путин сможет освободить, завоевать, в скобках разрушить. А если двигаться такими темпами, как он движется сейчас, так это, ну, десяток лет, а может быть и 2-3 десятка лет, потому что там за 4 года войны, по сути говоря, фронт сместил на 40 километров. Это же уму непостижимо. Если бы кому-то сказали про это перед войной, то, ну, если бы всерьез поверили, то бы подумали, стоит ли начинать. Но, скорее всего, просто не поверили бы всерьез. Потому что настроение было ого-го, мы вот сейчас мы поднялись с колен, мы можем повторить. И вот сейчас это настроение куда-то сдулось. Соответственно, риторика та же самая. Да, то он там наркоман, комик, неприличный юморист и вообще кто-то. Не до президент. А теперь так вот вдруг довольно нейтрально господин Зеленский. Давно мы такого не видели. Похоже, что да, таки дозрел. И, собственно говоря, вот жалкое зрелище этого парада, оно же действительно было такое жалостное, и патриоты, патриотическая общественность это хорошо понимают и, в общем-то, негодуют и зубами скрежещут. Ну да, боятся, ясно, что боятся привести там танки, боятся сделать соответствующее заявление, слабо выглядело. И тут вот это самый главный перелом, который на 5-м году войны начался. Наступает эпоха осознания того, что нет никакого хитрого плана. Но то, что люди, нормальные люди понимали давно, теперь начинают это осознавать сторонники Путина, Z-патриоты и так далее. Нет хитрого плана, впереди нет победы. Ну, они, конечно, могут разговаривать про, и Путин тоже там дает понять какие-то иногда про западную границу Украины. Нет, этого и близко уже нет. Как бы из этого кровавого болота, из этой мясорубки выбраться? С минимальными потерями. Без потерь уже выбраться не получится. А вот их минимизировать, мне кажется, вот эта задача перед Путиным стоит.
6: Наши зрители, наверное, помнят, как всю прошлую неделю российские власти носились вокруг парада, сколько угроз звучало в сторону европейских стран, сколько угроз звучало в сторону Украины насчет возможных атак, прилетов беспилотников по параду. То есть очень важно было это мероприятие российским властям. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, этот парад в итоге смог поднять боевой дух? Смог он выполнить свою задачу, какую Путин от него рассчитывал? Или же все-таки он мог сыграть на деморализацию российского общества? В конце концов, в бессмертных полках люди приходили с фотографиями своих мужей и детей.
5: Вы знаете, Путин находится сейчас, вот на 5-м году войны, в такой ситуации, что даже если он делает вещи, которые раньше ему помогали, то эффект получается или недостаточно сильным в его пользу, или даже отрицательным. Вот мне кажется, парад произвел впечатление скорее негативное. Но если бы он отказался проводить парад, это было бы, ну, совсем постыдно. А все-таки та культура, которую Путин восстанавливает, она очень сильно зависит от ритуалов, обрядов. Она, в общем, такая в значительной степени со средневековыми корнями. Вот эта демонстрация мощи, вот эта демонстрация единоначалия, мы сплочены, мы едины, это все риторика и стилистика 19 века, может, даже раньше, которую Сталин сначала возродил в России, а теперь повторяет Путин. И вот этот ритуал, он обязательно должен быть, потому что если его не будет, то это значит, держава пошатнулась. Это как для православных, там, если вдруг не состоится снисхождение священного огня. Вот процедура вроде бы понятна, что это результат химической реакции, никакого там божественного промысла нет для тех, кто мыслит критически. А для тех, кто верует, это очень важный обряд. И вот это, то, что называется парадом, это тоже обряд. Отказаться от него нельзя. Привести в полной мере нельзя, потому что слишком большой риск. А если вдруг прилетит, то этот обряд теряет священную мощь. Я имею в виду, если что-то где-то прилетит. Это значит, что царь не настоящий. Это значит, он не может защитить даже свой парад от дронов. Поэтому была такая напряженная ситуация, поэтому пугали, договаривались, искали какие-то варианты. Ну, не дай бог, в конце концов, ведь военные путинские понимают, что если запустить 1000 дронов, то их все не собьешь. Какой-нибудь или сколько-нибудь до Кремля долетит. А это будет, ну скажем, разрушение сакрального смысла этого самого парада. Поэтому, да, сторонники войны, они говорят, ну как, ну Путин почти откровенно просил у Трампа помощи, чтобы парад этот провести. А парад-то какой-то коротенький, за 45 минут по-быстрому. А кто там был рядом с Путиным? Три с половиной политика, причем, ну, половинка, это я имею в виду Коля Лукашенко. А еще недавно в Россию приезжали там десятки крупнейших мировых лидеров. Нет, всего этого нет. Лязгающего железа нет. Победоносной риторики нет. Ну и рядом стоят с постными лицами Токаев и Мирзиёев. Ну и еще верный батька Лукашенко. Выглядело слабо. Вот прям так скажем. В той стилистике, в которой это было представлено, для патриотической общественности, которая как раз вот любит эти марширующие сапоги, плечом к плечу, всю эту советскую риторику, они испытали разочарование. Так что я думаю, что это было даже не нейтрально, а скорее в минус. Но если бы не было парада, то это был бы еще больше минус для Путина.
6: Ну вот и британское издание «Economist» пишет, что есть изменения, по мнению британских экспертов, в переломе войны. И социология российская показывает, что есть изменения и в отношениях населения России к войне. Давайте посмотрим об этом небольшой материал и продолжим этот разговор.
7: Вы, это мой сын, трудовые традиции живут и поныне.
8: То есть у вас сегодня такой двойной праздник получается. Поздравляю вас с праздником. Днем Победы!
9: Это шествие бессмертного полка в Кемерове. Журналистка телеканала «Кузбасс Первый» Марина Киселева так поздравила мать пропавшего без вести с 9 мая. Позже, правда, журналистка опубликовала пост с извинением.
10: Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.
9: Киселева добавила, что ей обидно, что ее слова сейчас активно используют цитата «враги России». В последние годы в шествиях 9 мая стали чаще появляться портреты погибших на войне в Украине. Журналисты «Медиазоны» и BBC верифицировали почти 218 тысяч погибших. Избыточную смертность «Медиазона» в соавторстве с «Медузой» оценивает в 352 тысячи человек. Эти данные собраны на основе исков о признании погибшим и дел по наследству. По расчетам Украины, с декабря 2025 года по апрель 2026 российская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 156 тысяч военных. За тот же период подписали контракт с Минобороны 148 тысяч человек, отмечает «Медуза». То есть темпы потерь превышают возможности пополнения личного состава. По данным журнала «Экономист», Россия теряет по 35 тысяч человек в месяц. Значительная часть потерь происходит из-за атак дронов. Плюс Украина все чаще наносит дальнобойные удары по российскому тылу.
11: В целом это похоже на переломный момент в войне.
28: Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться.
9: Аналитики, опрошенные «Экономист», связывают успехи Украины с контратаками ВСУ, отключением российских сил от Starlink в Украине, сбоями в работе Telegram в России и ударами БПЛА средней дальности. Некоторые российские провоенные блогеры признают, Украина обходит Россию в технологической гонке дронов.
25: Противник начал массово применять новые ударные дроны самолетного типа среднего радиуса действия с дальностью до 100 километров и при этом достаточно дешевые для массового применения. Они неуязвимы к таким традиционным средствам противодействия, как массовый РЭП и глушение GPS. Кроме того, их сложно сбить стрелковым оружием из-за большой скорости и небольшого размера.
9: Михаил Звенчук, автор телеграм-канала «Рыбарь», отмечает, что воздушные удары по России с каждым днем только усиливаются.
1: К сожалению, мы живем в такое время, когда это уже становится нормой и обыденностью. А помните, когда были возгласы впечатлительных лиц, которые заявляли об ударах по Сити? Мол, доколе, как так, война наконец-то дошла до Москвы, и сейчас все поймут. Но, как мы видим, идет 5-й год, не все еще поняли, в какой стране мы живем.
9: Звенчук считает, что у России явные проблемы с ПВО, а безумное отключение интернета приводит только к недовольству людей. Z-блогер Андрей Морочко в эфире «Комсомольской правды» недоумевает, почему Кремль то говорит о переговорах, то о сокрушительном ударе.
22: Действительно, сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят.
9: В Z-пространстве обвиняют руководство страны в нерешительности и непоследовательности.
25: Я вот один не понимаю, если мы можем угрожать ударить по центру Киева, если наши БПЛА могут там спокойно летать, чем мешает просто взять и... Есть этому объяснение от всех далеких терпил.
9: Согласно апрельским опросам Левада-центра, доля россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась с 67% до 55%. И это минимальный показатель с февраля 2022 года.
6: И о переломе в войне, который фиксируют британские эксперты, мы также спросили военного эксперта Николая Митрохина. Он считает, что эти разговоры пока преждевременны.
4: Я бы сказал так, что подобных заявлений мы слышали уже не раз. Всегда хотелось бы в это верить. Вот, поэтому как бы, трудно судить, так сказать, очередной раунд переговоров вроде бы, как бы на носу. Вот. Что касается, как бы, удалось ли Украине военным средством победить Россию, ответ пока нет. Да, появились новые технологии, связанные с дронами, прежде всего. Да, Россия как бы наступает самыми медленными темпами, которые как бы, наблюдаются с 2023 года. Вот. Но мы довольно много таких ситуаций в течение каждого года войны видели. Да, за каждым спадом российской активности неудач, за каждым успехом украинских дронов следовали и какие-то российские, ну, если не прорывы, то массированные продавливания украинской обороны. Вот, поэтому ответственно мы не можем говорить об этом.
6: Ну, мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, раз разговоры о переломе преждевременны, раз у России есть какое-никакое продвижение, ждать ли от Путина, что он все-таки услышит просьбы и жалобы радикальных сторонников войны и ускорит наступление и доведет войну до конца?
5: Артем, вы знаете, дело ведь не в том, что он слышит или не слышит. Это такое, мне кажется, упрощенное понимание. Дело в том, может или не может. Вот на самом деле, когда он начинал войну, он был уверен, что у него там 10-кратное преимущество. Но у него были куча советских танков, куча советских гаубиц и там пушек, куча советских самолетов, армия была в разы больше, чем украинская. Все было подготовлено, и он был уверен, что после его как он считал, удачного опыта в Крыму. Он просто совершит стремительный бросок, возьмет Киев, испуганная Европа сядет на толстую задницу, она воевать не готова, не приучена, и ей нечем. Она трусливая, такая-сякая, жалкая, а мы можем повторить, мы крутые. И вот проходит 4 года, мы, с одной стороны, мы видим, как скукоживаются амбиции. Уже никто не говорит там про демилитаризацию, например. Потому что понятно, что украинская армия сейчас, ну, во всяком случае, не уступает российской. Про денацификацию тоже как-то перестали говорить. Говорят про всего-навсего 6 тысяч километров, которые в Донбассе остались незанятыми. Вот камень преткновения. И то не получается. Так что я думаю, дело не в том, осознает, не осознает. Дело в том, что, наверное, ему вешают лапшу на уши, это понятно. Но ресурсов для настоящей атаки нет. Танки и пушки уже не работают. Война абсолютно ракетная, воздушная, дроновая. И в этой дроновой войне преимущество, как это ни ужасно для Путина, у Украины. Она быстрее обновляется, она эффективнее этим оружием пользуется. И они все дальше и дальше летают. И их все больше и больше производится. Вместо того, чтобы испугаться, Европа за 4 года все-таки опомнилась, научилась и стала Украине помогать. Недостаточно, конечно, я уж не говорю про Соединенные Штаты, но стала. И уже с этой структурой Путин не справляется. Так что, да, мы, наверное, сейчас, в ближайшие недели, увидим последнюю отчаянную попытку Григорьева исправить. Григорьев его фамилия.
6: Герасимов,
5: да. Ну, в общем, не самый яркий Суворов в российской истории. Ему надо будет или принести на блюдечке Путину довольно очевидную, яркую, убедительную победу, что, по всей видимости, не получится. Ну, или хотя бы сделать вид, что он это делает. Он будет вынужден делать этот вид. И вот, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев и произойдет то, что Николай не хочет считать переломом, и, пожалуй, правильно не хочет считать, но, мне кажется, уже вполне можно назвать перегибом. Вот первая производная меняет знак. Раньше вроде как все вперед, вперед, вперед, а теперь как бы не назад. Вот в чем изменение. И народ, да, и народ это понимает, и социологи это фиксируют, и генералы это... Нет, генералы не хотят это фиксировать, они делают вид, что это не так. Полковники это фиксируют, они поближе там к земле. Ну и, соответственно, Путин звучит все более смешно. И все менее страшно. Это не означает, что он не опасен. Еще как опасен, тем более у него атомные бомбы есть. Но вот эта победоносная риторика, она начинает вызывать у людей раздражение.
6: И вот как раз раздражение или тревогу социология государственная спрятала перед праздниками. Как вы думаете, эти показатели как-то усугубляют для Путина ситуацию? У нас примерно минута.
5: Ну, мне кажется, довольно очевидным. Следующие два простых соображения. Вдруг начали фиксировать снижение популярности Путина и популярности того, что происходит в России, придворные социологические службы. То есть они уж там в ЦИОМ, на втором месте ФОМ, чуть-чуть менее зависимо, но в ЦИОМ настолько зависим от Кремля, что перед тем, как что-то опубликовать, он обязательно спросит, тем более такое вот значимое. Раз такое публикуют, это означает, что пытаются достучаться одна часть путинских элит до другой части путинской элиты. Ну, условно говоря, условный Кириенко против условного ФСБ. Это вот такая демонстрация. Это первое. А второе. А за последние 2 недели вдруг эти рейтинги публиковать прекратили. Вы, наверное, обратили внимание. То есть было принято решение, что это раскачивает лодку, это ослабляет ситуацию с Путиным. Ну и, собственно, вот вся история. Значит, поэтому, да, ситуация для Путина ухудшается.
6: Довольно быстро. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. И спасибо всем, кто смотрел. Поделитесь, как вы считаете, почему спрятали данные. И увидимся завтра.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Зачем силовикам начальник, если они могут ограбить, убить и посадить любого? ФСБ шагает по России. Мой гость – политолог Екатерина Шульман. С ней мы обсудим падение популярности Владимира Путина, поговорим о влиянии спецслужб, метании правящего класса и распаде так называемого путинского большинства. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Скажите, как дела идут у Путина?
4: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
3: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
4: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
3: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
4: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя. Еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
3: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
5: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
4: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.

0: себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
1: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
0: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
2: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
0: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
1: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
0: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. Социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь. Да, стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
1: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», – заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
0: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать, он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, границы, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит

0: страшного слова интернет. А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию? Пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
1: Ну, мне это напомнило историю, когда была трагедия в Крокус-Сити, теракт, то первый, на кого сослался Патрушев и его окружение, это на украинцев, да. Ну, поэтому на этом вся эта история закончилась. Скажите, вот Путин и силовики, это одно и то же сегодня?
0: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. Я наблюдаю за этим с большим интересом и... Пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал. Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берии, конечно.
0: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия, например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января, это важная веха, до того у них такого не было, 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, а это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ, при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяй и властвуй, да, классический вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мы продолжим беседу о падении популярности Путина с Екатериной Шульман.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Ну вот опять же, Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из вот его нынешних, так сказать, замов, они ему даже не замы, один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. А разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать, уже живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
1: На ваш взгляд, сгущается ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
3: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
4: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, такую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера «Макс» в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер «Макс» – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключение мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Моим гостем была политолог Екатерина Шульман. Мы продолжим тему падения популярности Путина в следующей программе. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
8: Говорит «Радио Свобода». В эфире специальная программа «Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин. За год российской агрессии против Украины Евгений Кисин принял участие во многих благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых, а это сотни тысяч евро, были переданы в помощь украинцам. Летом прошлого года Кисин написал фортепианное трио, посвященное нынешней страшной войне. В финале этого трио звучит тема «Победа Украины». В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин размышляет о причинах нападения России на Украину, о беспринципности политиков, как российских, так и западных, о попытках бойкота на Западе русской музыки в частности и русской культуры вообще, о параллелях между историческими событиями и тем, что происходит в мире сейчас. Беседу ведет супруга Евгения Кисина Карина Арзуманова.
9: Кисина, композитора, пока еще в мире знают не очень хорошо. Твой самый последний опус – фортепианное трио о войне в Украине. И в конце прошлого года ты сам принял участие в его исполнении в пражском Рудольфине. Трио сыграли также в Амстердаме, Веймаре, Милане, скоро исполнят в Гааге. Трио написано о войне. Давай сначала поговорим о ее причинах, как ты их видишь.
10: Для меня лично эти причины всегда были, или во всяком случае казались мне, абсолютно очевидными. Во-первых, как известно, значительной части русского народа всегда традиционно была присуща вера в твердую руку. Ну а во-вторых, ведь в отличие от Чехии, где после крушения коммунизма к власти пришел бывший лидер диссидентского движения в Чехословакии, в России после крушения коммунизма к власти пришел бывший секретарь обкома КПСС, который под лозунгами свободы и демократии создал в стране клептократический мафиозный режим, и которого поддерживал Запад. В результате этого, вполне естественно, многие россияне разочаровались в Западе, в его идеологии и ценностях.
9: Кто же виноват? Можно ли было вообще этого избежать?
10: Ну, конечно же, виноват Запад. Он вообще во многом виноват. А в частности, в том, что вместо того, чтобы, победив в холодной войне, проводить по отношению к России такую же политику, какую он проводил по отношению к Германии после крушения нацизма, он во всем поддерживал Ельцина и его режим. Запад принял Россию с распростертыми объятиями, ельцинскую Россию, хотя она этого никак не заслуживала. Именно поэтому я и сказал, что на Западе лежит огромная ответственность за очень многое. Я не сомневаюсь, что если бы уже за Вторую Чеченскую войну Запад подверг Россию таким санкциям, которым он подвергает ее сейчас, то Путина уже давно не было бы у власти. Большинство западных политиков – беспринципные, слабаки и дураки. И не только политики, конечно. На западных политиков влияет здешний бизнес. Помнишь встречу с крупнейшим французским магнатом, который, зная, что я из России, спросил меня: «Вы, конечно, знаете Путина?» И как я ему ответил: «Нет, я его не знаю и знать не хочу». Ты ведь помнишь, да, что стало с его лицом?
9: С таким придыханием спросил.
10: Да. Явно он такого ответа не ожидал, а сам в ответ не нашел сказать ничего умнее, как: «Мне не все, что он делает, нравится, но я думаю, что он очень умный человек». На что я уже ничего не ответил, но про себя подумал: «Ну, конечно, умный. Тебя-то явно с потрохами купил». Да и многих других, таких как ты. К сожалению, многие, даже большинство западных политиков всегда предавали западные принципы, западные идеалы. Это хорошо показывает, например, опубликованная еще в середине 1990-х годов книга Владимира Буковского «Московский процесс», которая состоит почти целиком из документов секретного архива ЦК КПСС, к которым Буковскому удалось получить доступ в 1992 году. Так что читатель может легко судить сам. Документы говорят сами за себя. В конце 1960-х годов сначала германские социалисты, а потом и другие западные политики решили проводить так называемую разрядку в отношениях с Советским Союзом, в результате чего коммунистический режим просуществовал Может быть, на полтора десятка больше лет, чем мог бы просуществовать. И в результате чего погибли миллионы, если не десятки миллионов людей во всем мире. Из тех же обнародованных Буковским документов явствует, что Советский Союз поддерживал терроризм во всем мире, включая Африку и Южную Америку. А Запад всеми силами старался сближаться. Вспомним, за несколько дней до российского вторжения американцы перевели свое посольство из Киева во Львов, а в первый же день вторжения Байден предложил Зеленскому убежище. Стало быть, Америка была готова сдать Путину Украину. Так всегда они боятся эскалации, прямо как Чемберлен в свое время. Я лично все это называю чемберленизмом. Не только не нужно, но нельзя бояться эскалации и вообще бояться чего-либо, кроме собственной трусости, разумеется. Когда имеешь дело с такими деятелями, как Гитлер и Путин, их можно остановить только силой.
9: Ты принимал участие в нескольких или во многих благотворительных концертах в пользу Украины. Для тебя важен выбор репертуара для этих концертов?
10: Да, конечно, для меня всегда был важен выбор репертуара для таких концертов. В них я играл, например, Шопена, ведь Шопен был сыном народа, который тоже на протяжении многих лет, даже столетий, был жертвой русского шовинизма и империализма. Я помню, как еще, наверное, в раннем подростковом возрасте читал штутгартский дневник Шопена, который он писал, когда узнал о том, что русская армия вторглась в Варшаву. И как он писал: «Боже, и ты существуешь, существуешь, и не мстишь, или тебе мало московских злодеяний, или ты сам москаль. Ах, почему я не мог убить хотя бы одного москаля? Пусть жесточайшие мучения карают французов, которые не пришли нам на помощь», и так далее. Я помню, как я это читал, и уже тогда очень глубоко это прочувствовал. Уже тогда понимал, о чем музыка Шопена. И поэтому опять-таки параллели очевидны. Вот как на протяжении многих лет раньше украинцы были жертвами поляков, польского империализма. А теперь поляки очень помогают Украине и украинцам, потому что у них общий враг. Как раз в те дни, когда Шопен находился в Штутгарте, а русская армия, подавляя польское восстание, вторглась в Варшаву и учиняла там зверства, как раз в те дни Шопен написал свое первое скерцо. Я, правда, в концертах в поддержку Украины первое скерцо не играл, но у меня все это время было ощущение, что не только оно, но и многие другие произведения Шопена соответствуют нашему времени. Войне в Украине, зверствам русского империализма. Существует такая легенда, что «Ля бемоль мажорный полонез» Шопена о битве под Гроховым, в которой поляки одержали победу над русской армией. И в этих концертах, во всяком случае, в некоторых из них, я играл, в частности, этот полонез и думал именно об этом и о грядущей победе Украины. Я так говорю просто потому, что считаю, что она обязательно должна состояться. Это будет и справедливо, и благом для всего человечества, в то время как поражение Украина, если, не дай бог, оно произойдет, будет не только величайшей несправедливостью, но и величайшим злом, поражением для всего человечества.
8: Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин.
9: Много спорят о месте русской культуры в сегодняшней культурной жизни на Западе.
10: Я понимаю, что многие украинцы сейчас не могут слушать русскую музыку и читать русскую литературу. Я понимаю, что многим украинцам, живущим на Западе, украинским беженцам, хочется, чтобы ту же самую русскую музыку на Западе, пока идет война, перестали исполнять. И, конечно же, они имеют право этого требовать. Но, во-первых, это было бы в принципе неправильно. Потому что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие даже задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне. Ну, а во-вторых, если бы действительно на Западе стали бойкотировать русскую культуру, то это было бы только на руку самому Путину. Ведь он и его пропагандисты и так утверждают, что якобы здесь русскую культуру бойкотируют. И говорят, а вот мы никого не бойкотируем. И действительно, какие бы мерзости и глупости Путин не говорил об англосаксах, в России не запрещают ни английскую, ни американскую, ни вообще западную музыку и литературу. И еще, как известно, Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В свое время то же самое делал Гитлер, отождествляя нацистский режим с великой немецкой культурой. Пытается это делать, точнее говоря. Так вот, бойкотировать русскую культуру на Западе означает фактически делать то же самое. Отождествлять путинский режим с русской культурой. Именно поэтому это и в корне неправильно, и играло бы на руку самому Путину. И вспомним, во время Второй мировой войны, несмотря на соответствующую политику Гитлера, никому на Западе не приходила в голову мысль отождествлять нацистов с Гёте, Кантом, Дюрером, Бахом, Бетховеном и так далее. На Западе продолжали вовсю исполнять немецкую музыку, и, между прочим, даже не только на Западе. Не так давно мне стало интересно, а что происходило в это время в Палестине? В то время там уже существовал так называемый Палестинский филармонический оркестр, который после образования государства Израиль стал называться Израильским филармоническим оркестром. Мне стало интересно, а они тоже бойкотировали немецкую музыку? Я как-то не мог себе такого представить. Решил разузнать и связался с архивистом Израильского филармонического оркестра. В ответ на мою просьбу архивист переслала мне список программ, которые Палестинский филармонический оркестр исполнял в 1942-1943 годах. Между прочим, не забудем, тот оркестр состоял в основном из еврейских беженцев из Германии и Польши. Так вот, во время Второй мировой войны и Холокоста они играли и Баха, и Генделя, и Моцарта, и Бетховена, и Вебера, и Брамса, и Оффенбаха, и Хиндемита, кстати, запрещенного в нацистской Германии. Вот не так давно кое-кто, в том числе из русских, выступал в том духе, что открывать сезон «Ла Скала» русской оперы Борисом Годуновым – это, мол, принимать участие в уничтожении Украины. А вот я специально посмотрел. Палестинский филармонический оркестр открывал сезон 1942-43 годов программы, состоявшие из произведений Генделя, Моцарта и Брамса. Вот почему-то не приходила им тогда в голову мысль отождествлять нацистов с немецкой музыкой, тем более созданной задолго до нацизма. Тем более, если учесть, о чем эта конкретная опера «Борис Годунов». Она ведь о властителе, российском властителе, злодея, властителе-убийце. Конечно, Борису Годунову было очень далеко до Путина, невероятно далеко. На его совести была кровь только одного зарезанного младенца. И тем не менее, в опере Мусоргского, когда русский народ об этом узнает, то он восстает против царя, расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая и кричит «Смерть Борису!». А начало, самая первая сцена этой оперы, когда люди орут, на кого ж ты нас покидаешь и так далее. А потом один из них задает другому вопрос. «Митюх, а, Митюх, чего орем?» А тот ему отвечает. «Вон, а почем я знаю?» То есть людей заставили кричать, умолять Бориса стать царем. И когда они остановились, появляется какой-то начальник и начинает на них орать. «Что остановились? Аль давно по спинам плетка не гуляла?» Так что эта опера настолько соответствует тому, что происходит сейчас в России, во всяком случае перекликается с этим. И, кстати, хотя я категорически против бойкота русской культуры, я абсолютно согласен с тем, что некоторые, скажем, музыкальные произведения сейчас действительно исполнять неуместно. Например, если говорить о том же Мусоргском, картинке с выставки. Просто потому, что самая последняя пьеса этого цикла называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве». То есть в этой пьесе Киев изображается как столица России. Но, разумеется, в такой ситуации, как сейчас, такую музыку исполнять, мягко говоря, неуместно. Или вот еще помню один мой хороший знакомый из Франции, в первый месяц войны мне написал, что да, какой кошмар происходит, а с другой стороны, ну, вот этот бойкот русской культуры, вот отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда, собственно, Наполеон делал то же самое, что сейчас делает Путин. На что я ему ответил, вы правы, и тем не менее я думаю, что в нынешней ситуации не следует исполнять произведения, изображающие какую бы то ни было русскую, российскую победу. Так что бойкотировать русскую музыку я считаю и в принципе неправильным, и вредным. Это сыграло бы на руку Путину, только и всего. Хотя я должен сказать, что после 24 февраля я стал ловить себя на том, что больше не могу наслаждаться русской музыкой так, как раньше. Не всей русской музыкой. Это не относится к Шостаковичу, Прокофьеву или, скажем, Скрябину, а к той, в которой силен русский национальный элемент. В этом году будет 150-летие со дня рождения Рахманинова. Я уже давно запланировал отдать дань этому юбилею и собираюсь много играть Рахманинова, и сольные его произведения, и его третий концерт. И вот когда несколько месяцев назад я стал работать над Рахманиновским третьим концертом, впервые с 1996 года, то в самом начале почувствовал, что мне пришлось, скажем так, через что-то в себе переступить. Это очень русская музыка. Самое начало этого концерта, его первая тема, всегда ассоциировалась для меня с русской снежной дорогой. Впрочем, с первой частью для меня было легче. Это ведь очень драматичная и даже трагичная музыка. И я решил, что буду в ней играть трагедию России. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, трагедия в первую очередь Украины, но, по сути, и России тоже. Большие проблемы у меня были с последней частью третьего Рахманиновского концерта, потому что, с одной стороны, это, опять-таки, типично русская музыка, с другой, в ней воинственный дух, и заканчивается она, скажем так, триумфально. Поэтому в нынешней ситуации, конечно, ее можно воспринять совершенно не так, как мне бы хотелось. И я решил, играя эту часть, думать о том, на что, честно говоря, сейчас у меня уже нет никакой надежды, во всяком случае, в обозримом будущем. Но о чем я думал несколько лет назад, когда много играл соль-минорную прелюдию Рахманинова. Воображать себе, что российский народ восстанет и свергнет Путлера с компанией. И что триумф в конце финала третьего Рахманиновского концерта – это именно триумф грядущей свободной России. Если не воображать себе этого, то я просто не могу играть такую музыку. И когда я совсем недавно вернулся к некоторым этюдам-картинам Рахманинова из 39-го опуса, то в некоторых из них у меня возникло сходное чувство. Я не стал менять своих планов. Я отдаю дань Рахманиновскому юбилею, потому что считаю это в принципе правильным в нынешней ситуации. Но какие-то внутренние трудности, какой-то внутренний душевный дискомфорт. В некоторых рахманиновских пьесах я при этом ощущаю. Именно потому, что в них очень силен русский национальный элемент. Вот когда я играю второе трио Шостаковича, а я его играл в прошлом году в двух концертах в поддержку Украины, вот там ничего подобного не было, даже наоборот. Это музыка невероятного трагизма, и там скорее уж еврейский национальный элемент, чем русский. И как мне, так и моим партнерам, в частности, Гидону Крэмеру, казалось, что это произведение как раз очень соответствует нынешним событиям. Тем более, что известно, что у Шостаковича не было абсолютно никаких национальных предрассудков и ни грана русского империализма, в отличие, кстати, от Рахманинова, в воспоминаниях которого есть такая фраза: «Малороссия или Украина, как она теперь неправильно называется».
9: Как возник замысел твоего трио о войне?
10: Вот этого, к сожалению, я не помню. Бывает так в жизни, что какие-то вроде бы важные моменты не помнишь. Но кое-что я рассказать могу. В последние годы жизни Сталина не то сам Сталин, не то кто-то из его подчиненных от его имени высказал Тихону Николаевичу Хренику, который незадолго до того стал главой Союза советских композиторов, пожелание, чтобы тот написал оперу об Иване Грозном. И Сталин хотел, чтобы в этой опере дело было представлено так, что Иван Грозный был недостаточно грозным. Что это, конечно, он правильно и хорошо делал, что боролся с врагами, но все-таки недостаточно он это делал. Нужно было больше. Тихону Николаевичу как-то удалось от этого дела отбояриться. Но я помню, что как-то, вспомнив об этом эпизоде, я, как ты знаешь, я люблю фантазировать, как ты это называешь, галлюцинировать, пробовать представлять себя на месте других людей. Я как-то задумался, а вот если бы мне пришлось написать такую оперу, как бы я ее начал? И пришли мне в голову некоторые музыкальные идеи, буквально несколько тактов. И я их записал на листке из блокнота какой-то люцернской гостиницы. Записал, положил в свой кошелек. И вот несколько лет у меня там этот листок лежал. А после того, как началась война, вот не могу вспомнить, как у меня возник этот замысел, но мне пришло в голову, что вот эти самые несколько тактов могли бы послужить началом произведения об этой войне. И я стал писать дальше. И написал это трио.
9: Твое сочинение есть ясная программа, которую ты с удовольствием публикуешь в программках.
10: Да, абсолютно ясно. И вот это самое начало, но я его развил, сделал из него целое вступление, которое длится, кажется, пару минут, оно идет в медленном темпе. Я ведь себе поначалу представлял зловещее время Ивана Грозного, а в моем трио это зловещая путинская Россия, да еще зимняя, где готовится война, которая вот-вот вспыхнет. И после этого тихого, медленного, зловещего вступления я изображаю вторжение армии в Украину, российские бомбардировки, падающие бомбы. Это у меня, кстати, на мотив того самого вступления. Главная партия первой части, а побочная партия – это горе, слезы, страдания украинцев. Вторая часть идет сразу вслед за первой, без перерыва. Это медленная часть, это тоже горе, трагедия Украины и ее народа. И в ней я цитирую две украинские народные песни: «Горе ж мені горе» и «Ой, выйду ж я на могилу». В самом начале второй части «Ой, выйду ж я на могилу», а в середине «Горе ж мені горе». А финал я начинаю с самого начала украинского гимна. Потом самые первые шесть нот этого гимна, самый первый его мотив, у меня проходит, в общем, через весь финал. И еще очень важный момент. Третью тему финала я написал так. Первая ее половина написана в украинском народном стиле, вторая в еврейском. Это у меня символизирует и то, что президент Украины еврей, и то, что израильские добровольцы сражаются в украинской армии, и то, что я сам еврей. И как еврей, как сын народа, который всегда был самой большой жертвой русского шовинизма, я всегда, еще с подросткового возраста, чувствовал солидарность с другими его жертвами. А сейчас самыми большими его жертвами являются именно украинцы. Как необыкновенно распорядилась история. Одна из самых зловещих фигур в еврейской истории, гетман Богдан Хмельницкий, устраивавший страшные еврейские погромы, именно он в свое время продал свою страну России, сделал ее частью России. Это даже нельзя назвать, он продал на самом деле, потому что ни он, ни кто-либо другой ничего от этого не получили. Просто отдал свою страну России. А теперь борьбу Украины за независимость от России возглавляет еврей. И к концу, перед кодой, у меня этот гимн звучит целиком. Так я изображаю контрнаступление украинской армии и грядущую победу Украины.

0: Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Музыканты война». Ее гостем был всемирно известный пианист Евгений Кисин. Беседу вела его супруга Карина Арзуманова. Всего доброго.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Ты знаешь, Саша, мне казалось, что мы уже отбоялись. Но мне почему-то страшно. Как будто мы едем не просто куда-то, а едем на смерть. И нас провожают как покойников. Почему так? Почему так?
8: Спрашивает мальчик. Почему? Спрашивает мальчик. Почему? 200 раз и 300. Почему? Тучка набегает на чело.
9: Лето 2023 года. Я приехала в Берлин на спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в СССР Александра Галича. Спектакль поставили актеры мастерской Брусникина, Гоголь-центра и других театров, уехавшие из России после начала войны. Привет, я Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода».
10: Привет, я Виктор Кульганик, я исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время» и автор некоторых подкастов, которые уходили в том числе и на «Радио Свобода».
9: И мы вместе в подкасте «Наш сосед Галич» будем выяснять, почему он вновь актуален, и исследуем его путь героя.
10: Да, потому что нам очень интересно, как и почему действительно, как только что сказала Полина, к песням Галича, многие из которых были написаны уже больше полувека назад, стали возвращаться сейчас. Сейчас, потому что мы сами с Полиной находимся, живем и работаем в Праге, и даже в Прагу приезжал с концертом Василий Зоркий, который в свою программу включил песню Галича. Приезжал поэт Александр Дельфинов, который читал стихи, в том числе посвященные Александру Галичу.
11: Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. — сказал устало Галич. — Возвращаться некуда, дружок.
10: Имя Галича сейчас опять становится популярным, о нем вспоминают, его цитируют, и мы с Полиной пытаемся понять и проследить эту связь Галича того, которого мало кто знает, наверное, из современных юных людей, да?
9: Да, наверное. Я, например, не знала.
10: Почему же наш подкаст называется «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Полиной сами выросли и родились в московском районе аэропорта.
9: Аэропортовские.
10: Аэропортовские, да. Как мы друг друга называем? Дети аэропорта, по аналогии с детьми Арбата Анатолия Рыбакова. Так вот, мы с Полиной дети аэропорта. И Галич, начиная с 1956 года по 1974, до своей, собственно, эмиграции, фактически 20 лет, жил в этом самом районе аэропорта. Я дом Галича проходил, не знаю, тысячи, сотни тысяч раз, когда шел в школу, в магазин и так далее.
9: У меня школа была очень близко от его дома, и на самом деле вот для аэропортовских людей эти писательские дома Литфонда, они достаточно такая, ну, значимая достопримечательность, то есть про них все знали.
10: Про них все знали, про них даже шутили. Была такая шутка в советские годы, что если на аэропорт сбросить несколько фугасных бомб, то Советский Союз лишится всех своих писателей, потому что фактически концентрация имен, которые жили в этих домах, потрясающая. Это был Владимир Войнович, Арсений Тарковский, Юрий Нагибин, Виктор Шкловский, Константин Симонов, и это только там самая верхушка айсберга. И вот поэтому наш сосед Галич, а также еще и потому наш сосед Галич, что в последние годы жизни уже в эмиграции, вне Советского Союза, Галич работал на «Радио Свобода». И, собственно говоря, основу этого подкаста будут составлять песни Галича из архивов «Радио Свободы». И что еще очень ценно, рассказы Галича из архивов «Радио Свободы». Потому что если песни люди, которые любят Галича, которые знают Галича, так или иначе слушали, то вот многие его рассказы неизвестны, и для многих они прозвучат впервые. И я сейчас предлагаю начать с одного такого маленького рассказика Галича о своем детстве.
9: Поехали.
12: Мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме деревянном. Во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и мой дзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем».
10: И здесь сразу хочется обратить внимание на то, что с самых первых детских воспоминаний Галича, которые только что мы услышали, прослеживается уже эта тема отъезда, тема эмиграции, тема покинутой родины. И интересно то, что было для отца маленького Саши Галича важным вопросом, спустя десятилетия станет судьбой самого Александра Галича.
9: Я побуду в Википедии и очень коротко расскажу, что Галич родился в 1918 году в Екатеринославе. Теперь это Днепр. Он прожил там всего несколько месяцев, затем его семья переехала в Севастополь, а в 23-м году в Москву. Он поступил в Литературный институт имени Горького, а затем в студию Станиславского, и Литинститут бросил. После смерти Станиславского в 39-м году он оказался в студии драматурга Алексея Арбузова. А потом началась война. Галича на фронт не призвали.
10: Потому что у него был порок сердца, и он имел отсрочку от армии.
9: Ага. Он уехал сначала в Грозный, а затем под Ташкент. Участвовал во фронтовом театре, потом вернулся в Москву и стал работать драматургом.
10: Да, и здесь как раз есть несколько таких знаковых для Галича произведений, о которых все говорят через запятую, когда вспоминают успешность успешного Галича еще до того момента, как он начал писать песни. И среди этих произведений, конечно, есть пьеса «Вас вызывает Таймыр», которая шла, ну, в миллионе советских театров.
13: Вы знаете, а между тем ведь артисты просто так и рвутся к нам. Но, к сожалению, все плохие. Мы гоняемся за хорошими артистами, а плохие гоняются за нами.
10: И мы сейчас опять хотим вам дать послушать голос самого Галича, который объясняет, почему эта пьеса стала такой успешной и почему она снискала такую славу среди советских зрителей.
14: Известным я стал случайно, просто мы с Исаевым написали пьесу «Водевиль, вас вызывает Таймыр». И вот эта пьеса, она прошла по театрам Советского Союза просто как эпидемия гриппа. И не то, что пьеса была такая особо замечательная, а нам повезло. Повезло печально, разумеется. Как раз месяца за три до того, как мы закончили эту пьесу, было опубликовано очередное постановление партии и правительства, которое называлось «О репертуаре драматических театров». Там подвергалась жестокой критике репертуарная политика театров, которые увлекаются иностранными пьесами, поставленными исключительно, как было сказано в постановлении, в угоду ложно понятой занимательности и в погоне за успехом у самой нетребовательной части зрителей. И театры оказались в очень трудном положении. У них были сняты с репертуара множество идущих уже пьес. Театры в то время были на хозрасчете, то есть они получали то, что они зарабатывали. Положение театров было, как я уже сказал, просто бедственным. Во многих театрах месяцами не платили жалования актерам. И вот тут появилась наша пьеса «Вас вызывает Таймыр». Во-первых, в ту пору довольно смешная, такой водевиль, незамысловатый, но смешной, с непрерывным действием. И, во-вторых, безумно дешевая. Для постановки ее

0: точку женщины.
1: Может быть, и детей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
2: Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
3: Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Получается, что нам известен Галич драматург, он успешен, он ставит спектакли, путешествует за границу. В какой момент появился Галич Бард, Галич поэт?
5: Галич Бард поэт, это ты отлично сказала, потому что на самом деле по отношению к песням Галича очень не хочется, и мы не будем употреблять слово тексты, потому что, конечно, песни Галича — это поэзия, это большая поэзия, серьезная. И вот Галич поэт, песенник, появился в 61 году, когда он написал свою первую песню. Опять же, это не была его первой песней, потому что он до этого писал песни для своих постановок театральных. Это была песня именно его авторская, которую он писал не по заказу, не под какой-то конкретный, так сказать, спектакль. И эта песня называлась «Леночка». Это был такой городской романс.
6: Апрельской ночью Леночка стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту.
5: Легенды гласят о том, что Галич сказал, почему, если Булата Куджава может, я не могу, и написал. Ну, а, собственно, не легенды, а сам Галич говорил в своих интервью о том, что он ехал в Ленинград к своему другу-писателю Юрию Герману, отцу, собственно, режиссера Алексея Германа. И этот самый Юрий Герман попросил Галича подарить ему какую-нибудь шуточную юмористическую песню. И вот Галич в поезде Москва-Ленинград написал песню «Леночка». С этого, собственно, все и началось.
6: И так стояла Леночка, милиции сержант, останкинская девочка, милиции сержант.
5: Вообще, очень много фактов о Галиче можно узнать из его биографии. Выходило несколько книг биографии, и одна из них была прямо очень хорошей, ну, была и есть. И вот, собственно, об этой книге вспоминает наш первый собеседник, критик Юрий Сапрыкин.
7: Есть хорошая биография Галича, авторство Михаила Аронова, которую не раз уже переиздавало издательство «Новое литературное обозрение». В общем, не всем культурным героям так повезло, а это прям хорошая книжка. Как бы в этой книжке ты, конечно, видишь вот этот перелом, момент, когда из, в общем, очень успешного, очень благополучного человека и автора, причем не просто благополучного, а даже находящегося по впечатлению окружающих на какой-то запредельной степени барства, вот человек, который там играет на бегах, ужинает в «Национале», все вспоминают его белые носочки, золоченые цепочки и так далее. Вот этот настоящий советский барин, уже из такого послевоенного, очень благополучного слоя.
4: Здорово, что еще остались люди, которые знали лично Галича, поэтому мы решили позвонить в Израиль Ирине Роскиной. Она со своей мамой тоже аэропортовская, и они с Галичем жили в соседних домах. А сама Ирина после отъезда Галича стала распорядительницей его архива.
8: Он не так уж часто бывал в Москве. Он много проводил времени в домах творчества и часто ездил в командировки. То он в Ленинграде на Ленфильме, то в Болгарии, то вообще где-то в Париже. А Тангерина Николаевна, жена Галича, которую за глаза все говорили Нюша, я знала, что вся одежда, которая на Галиче, была приобретена им в Париже. Я останавливаюсь на этом, потому что буквально все мемуаристы рассказывают о том, как Галич любил хорошие вещи и был хорошо одет. Это, по-моему, просто такая вот ужасная советская психология, что если мужчина чисто вымыт и элегантно одет, так сразу идет разговор, что он был барином, пижоном, модником и так далее. Вот поэтому я хочу сказать, что все вещи Галича до его отъезда из Москвы примерно, значит, 10 лет, были, соответственно, куплены примерно в 64-м году.
5: Мы решили сделать подкаст, это была идея Полины, и это была отличная, на мой взгляд, идея, состоящая из 9 эпизодов, и к каждому эпизоду будет относиться определенная песня. Эти песни мы выбрали абсолютно субъективно, эти песни мы расположили в хронологической последовательности, и они будут таким образом давать представление слушателям о неком пути Александра Галича. И песни нашего первого эпизода мы с Полиной выбрали «Тонечку», прошу не путать с «Леночкой», песни 61-го года, а «Тонечка» — это песня 62-го года. Причем, что интересно, что если в песне «Леночка» эта самая Леночка была главным центральным персонажем, то «Тонечка» — это как раз-таки не героиня этой песни. Именно к этой женщине, к Тонечке, которая является дочерью высокопоставленного советского чиновника, уходит лирический герой, от лица которого ведется повествование в этой песне.
0: а на вещи собрал.

0: Да, а что ты Тоньку полюбил, так бог с ней, с Тонькою. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что папю ее топтун под окнами.
1: То есть, выражаясь иными словами, Полин, это был брак по расчету. Человек понимал, что если он женится на дочери партийного функционера, чиновника, высокопоставленного, он будет успешен, он будет обеспечен, у него будут какие-то блага, он сделает себе карьеру. Согласись, абсолютно история типичная для любого времени, как для нашего, так и...
2: Да, это точно.
1: Вот. И что интересно, что... Сама жизнь переплелась с сюжетом этой галической Тонечки, причем не только переплелась, а даже изменила название этой песни. И опять же, у нас есть отличный рассказ самого Александра Аркадьевича о том, как он эту песню записал, написал, и каким образом эта песня изменила свое название.
2: И стала народной, ушла в народ.
3: В конце 40-х годов в квартире, где я жил, у моих родных, стал появляться, и довольно часто, молодой человек, милый, веселый, приветливый. Появлялся он обычно с очень хорошенькими барышнями, вызывавшими зависть у моих родных и у меня, грешного. И вот в годы Хрущева звезда этого молодого человека взошла необычайно высоко. Позабыв о своих былых красавицах, этот молодой человек женился на дочери первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Звали этого молодого человека Алексей Аджубей. Многие из вас, конечно, помнят этот стремительный взлет никому неизвестного молодого человека, который последние годы, предшествовавшие падению Хрущева, был главным редактором «Известий», был председателем иностранной комиссии Верховного Совета, членом ЦК, генеральным секретарем Союза журналистов. Звезда его с падением Хрущева закатилась. Но еще в пору его... так сказать, величия, я написал песню, которую никак не связывал с ним. Тонечка, простая жанровая песня, жестокий романс из цикла «О чем поют в Останкино». И песне этой повезло, как некоторым моим песням. Они довольно быстро потеряли авторство, они стали распеваться, и никто не говорил, кто эту песню сочинил. И когда на одном из моих домашних концертов в первый раз люди попросили меня спойте «Аджубеечку». Я сказал, помилуй бог, я вроде такой песни не писал. Сказали, ну как же, это ваша песня? Вот там она вещи собрала. Я говорю, да, но песня называется «Тонечка». Они сказали, нет, песня называется «Аджубеечка», и вы уж с нами не спорите. Это уже стало таким широко распространенным названием этой песни. И вот так связалась биография Алексея Аджубея с биографией героя этой песни. Хотя, повторяю, когда я писал, я о нем не думал, и я ничуть не полагал, что в чем-то они похожи. А вот в сознании людей они связались.
0: А что только-то твоя сильно страшная, ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать, со стиральною, за машину, за его персональную.
1: Надо сказать, что Галич очень тонко чувствовал своих персонажей. Он певец таких униженных, оскорбленных, обиженных, несостоявшихся людей. И вот об этом парадоксе, как человек успешный, востребованный, состоявшийся, чувствует тонко маленьких людей, и говорит еще один герой нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
4: Некая внешняя успешность была частью его образа. Он был элегантен, он был в каком-то смысле дэнди. И это значит, что это определенный тип жизни. Для него не было, я думаю, мне трудно сказать, я с ним, как говорится, кофе не пил. Но даже вот мое общение с знавшим его Василием Павловичем Битаки, который сам был такого рода человеком, он, мне кажется, был в чем-то похож. То есть это был человек, который ценил радости жизни, да, во всех их проявлениях. И вот этот момент постулирующего стремления к нормальности жизни, но к нормальности в рамках совершенно не советского общества. Он был настоящим артистом, которому шла известность, да. Он был публичным животным. Я вот такое недавно слышал выражение, мне оно понравилось. В этом смысле это ему было присуще. Проблемы, которые у него были, у самого с режимом, и то, что он видел вокруг. И я думаю, что во многом еще просто вот его именно совесть и вот его ощущение эмпатии с жертвами режима, то, что он не мог просто ходить по улицам и там курить сигару. И в этом смысле Галич был человеком, который был обнаженный нерв.
0: Вот чего ты захотел, и знаешь сам,
3: знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
7: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
8: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
9: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Подкаст «Наш сосед Галич». Ведь когда мы с тобой начинали только общаться по поводу подкаста, я честно признаюсь, я считала Галича, как и, наверное, других бардов, меня вообще сейчас закидает камнями, мне кажется. Я считала его плохим музыкантом. То есть есть такое как бы понятие, что барды — это всегда три аккорда, очень простая музыка и в основном какие-то тексты. И вот, если честно, я вот думала про Галича то же самое. Но вот пообщавшись с тобой, я поняла, что это не так.
1: Нет, камнями тебя, конечно, никто не закидает, потому что это действительно абсолютно распространенное мнение, и большинство людей ровно так считают. И главное, что большинство-то бардов, конечно же, и играют на расстроенных гитарах, на трех аккордах. Но Галич — это не большинство бардов, это совершенно отдельно стоящая личность, поэтому и с музыкой у него свои отношения. На самом деле, еще с раннего детства, с этого арбатского детства, мама водила маленького Сашу Галича в консерваторию, поскольку у нее там родственник работал. Сам Галич прекрасно играл на пианино, как классическую музыку, так он мог прекрасно играть и Гершвина, и Барта, и в «Четыре руки» со своим приятелем-композитором он наигрывал в Новосибирске во время фестиваля авторской песни, о котором мы тоже расскажем вам с Полиной в четвертом эпизоде. Он наигрывал там мелодии из фильмов «Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики». То есть Галич прекрасный музыкант. Другой вопрос в том, что сама система звукозаписи в советские годы, а уж тем более в случае Галича, это была даже не система звукозаписи, а это было просто снятые с воздуха его квартирные концерты на разные там микрофоны, порой плохие, порой очень плохие, ну, порой средние. Конечно, она просто убивала с точки зрения даже частот его гитару, поэтому на многих записях гитара просто не слышно. Слышно какое-то очень отдаленное треньканье, бульканье. На многих записях-то и голос его плохо слышен, и слов разобрать невозможно.
2: У меня такое ощущение, что да, это что-то такое вот как бы плохо слышное и плохо сыгранное, к сожалению.
1: Вот, и тем ценнее, что мы как раз с тобой можем, благодаря архивам «Радио Свободы» и благодаря этим записям, сейчас как раз слушать сами и нашим слушателям давать те записи, которые как раз-таки были сделаны им в профессиональных студиях. Там уже качество совершенно иное, и там можно уже услышать, насколько он и интересный аранжировщик, и музыкант. И, собственно, о том, что Галич не только поэт, но и музыкант, говорит следующий гость нашего подкаста, журналист Максим Семеляк.
10: В первую очередь он музыкант, и то, что в англосаксонской традиции называется сонграйтер. Я не очень люблю разговоры про то, что вот человек поэт, а уж вот эти все эти песни, это как бы не нечто вторичное, а главное, что там Галич в первую очередь поэт, там Гребенщиков в первую очередь поэт, Летов поэт и так далее, и так далее. Но мне представляется, что человек, взявший гитару, он автоматически переходит в другой лагерь, потому что если бы человек хотел писать стихи, он бы мог это вполне излагать на бумаге, да? И как говорил вот Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе» у Томаса Манна, стихотворение не должно быть слишком хорошим, чтобы класть его на музыку. То есть и вот этот такой как бы извиняющийся тон, он, мне кажется, в случае Галича не вполне уместен. То есть в первую очередь он автор песен. И именно музыкант. Во вторую очередь, диссидент, безусловно, по крайней мере, тогда он так воспринимался, ну, на мой детский подростковый взгляд. Потому что для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
11: Чем магнитофон, послушай Галича. «А у папы ее пайки Циковские, я по праздникам кино с Целиковскую». Это же гениальная поэзия.
1: Это был фрагмент из фильма «Копейка». К этой кинокартине мы вернемся с вами буквально через пару минут. А пока хочется отметить следующее. Войдя в авторскую песню в начале 60-х с тезисом, дескать, раз Булат Акуджава может, значит, и я смогу, за несколько лет Галич со своей поэзией, со своей артистичностью, со своей глубиной, ну, выражаясь спортивным языком, занял свое место в тройке лидеров. А тройка лидеров — это, собственно говоря, большая бардовская тройка Высоцкий, Акуджава, Галич.
2: Я недавно вычитала в одной книге Арсена Ревазова «Одиночество 12» о том, что его герой был воспитан треугольником бардов, бардовским треугольником АБВ, где А — это Александр Галич, Б — это Булат Акуджава, а В — это Владимир Высоцкий. Причем он там, конечно, давал характеристики еще. У него Галич был злой, Булат был добрый, а Высоцкий — сильный.
1: А, ну это фактически как у Сержа Леона: злой, плохой, хороший, только вместо плохого у нас сильный. Ну, такая...
2: Но все умные.
1: Но все умные, безусловно. Ну, что вне всякого сомнения. Вот, ну, тоже вот опять же интересно, да, что Арсен Ревазов эту книжку написал, я сейчас боюсь соврать, ну, в начале 2000-х.
2: Это 2000-е годы, да.
1: И вот в этой книжке 2000-го года, когда уже Александра Аркадьевича живых-то не было, да и Владимира Семеновича, да и Булата Шаловича, никого из них, он упоминает этот бардовский треугольник, то есть насколько это все живо, насколько это все тянется. А сейчас мы как раз вернемся к фильму «Копейка» и предоставим слово еще одному герою нашего подкаста, журналисту и телеведущему Владимиру Раевскому.
12: Мне кажется, что этот фильм мог бы стать абсолютно культовым, разобранным на цитаты, любимым многими-многими поколениями, если бы он не вышел в 2001 году, когда проката еще не было, а как-то распространение отечественных фильмов по телевизору уже, ну, в общем, было не очень в фаворе. Короче, он провалился и почти никем не был замечен. Хотя фильм, по-моему, выдающийся, сценарий к нему написал Владимир Сорокин, и там есть такой эпизод, когда новосибирский физик и диссидент Антон, который ненавидит советскую власть, которая, как сказано, дала ему все, и в частности госпремию, занимается любовью со своей женой, и он любит Галича, а она Высоцкого. И в этот момент она говорит: ну ладно, хорошо.
13: Мы послушаем твоего Галича.
14: Нашего Галича.
13: Нашего.
15: Нашего Галича.
14: Давай послушаем нашего Галича.
15: Нашего Галича.
12: Ну вот с тех пор я каждый раз вспоминаю этот очень смешной эпизод, каждый раз, когда фамилию Галич слышу. Хотя, конечно же, сам Александр Аркадьевич здесь ни в чем не повинен, что он с таким смешным чем-то у меня ассоциируется.
0: Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8/10.
1: О голосах людей, которыми Галич говорит в своих песнях, рассказал нам критик Юрий Сапрыкин.
16: Самые главные, самые страшные, самые опасные для власти произведения – не те, в которых он критикует, никого не критикует, да, он говорит именно что голосами людей раздавленных, уничтоженных, погибших или поверженных в какое-то ничтожество при жизни, вот просто доведенных до какого-то убогого, нелепого состояния этой самой советской властью. И как будто бы вот как только он нащупывает эту языковую жилу, она начинает менять его судьбу и уводит его вот туда же, где находятся все эти отверженные и непризнанные, и погибшие в конечном счете.
0: Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино, в Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая.
1: Это был первый эпизод подкаста «Наш сосед Галич». С вами был Виктор Кульганик.
2: И Полина Галуева. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Подписывайтесь, рассказывайте про наш подкаст друзьям.
1: Мы благодарим вас за ваше внимание и хотим рассказать, что в следующем выпуске нашего подкаста, в следующем эпизоде нашего подкаста мы уже будем говорить о том, как Александр Галич переходит от песен юмористических к песням социальным. И, естественно, как только этот переход к песням социальным состоялся, начались уже и первые тревожные звоночки, которые тогда еще были только звоночками, но впоследствии вылились...
2: Но пока безоблачно.
1: Пока безоблачно, пока 62-й год, песня «Тонечка».
2: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
0: А в глазах-то у тебя дача в Павшине, халуи да топтуны секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамелек. мечтаю.
17: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
18: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
19: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
18: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
20: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
18: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Все свободны». Передача Виктора Шендеровича. Гость студии – актриса Елена Соловей. Эфир 26 октября 2003 года.
4: Говорит Радио Свобода. Добрый вечер или доброе утро. Потому что я нахожусь в студии Радио Свобода в Нью-Йорке. Программа «Все свободны». Мой сегодняшний собеседник, мы выходим, к сожалению, в записи, поэтому вопросы моему сегодняшнему собеседнику, собеседнице, смогу задавать только я. Замечательная актриса советского кино, звезда и легенда советского кино Елена Соловей. Елена Яковлевна, я нахожусь сейчас в роли
3: того персонажа фильма «Раба любви», который говорил, что я все ваши фильмы видел, да, и вот начать загибать пальцы, вот «Любовь и драконы», вот это вот, что он там говорил. И мне вот, я поймался на том, что мне вот так вот хочется начать загибать пальцы и рассказывать вам, что я-то вас на самом деле давно знаю. Я думаю, что на моем месте, как говорили, так поступил бы каждый, потому что, конечно, ощущение давнего близкого знакомства с вами. И очень трудно отделить вот Елену Соловей от ее персонажей. И тем более трудно отделить Елену Соловей от Елены Яковлевны Соловей, вот актрису, образ от живущего человека, живущего во времени, в пространстве, в разных временах, в разных пространствах. Вам самой легко далось это отделение? Вот этой вот, ну, действительно, movie star, как говорит ваша внучка, совершенно справедливо, uh-huh. кинозвезды от человека?
21: Странный вопрос. Вообще-то странный вопрос, потому что, во-первых, я никогда себя не соединяла. Вот, то есть, мне кажется, мне просто природа была достаточно благосклонна ко мне. И с самого начала разделила меня и вот то, чем я занимаюсь. Вот меня, внутреннее мое существование, то есть меня персонально и мою актерскую жизнь. Я никогда об этом не задумывалась, но, в общем, я всегда понимала, что для меня никогда одно не переходило в другое. Вот та женщина... То есть поначалу это было просто способ, то есть актерская жизнь вообще это способ существования. То есть то, что мы занимаемся актерством, это, в общем, способ жить. Ты играешь чужие роли, ты говоришь чужие слова, ты все время меняешь свое жизненное пространство. Но вместе с этим все равно остаешься ты. Ты награждаешь, это как, я не знаю, как дети, которых ты производишь на свет, но они живут своей жизнью. И ты не можешь с ними... То есть ты с ними соединен, но вместе с этим в момент рождения отрезана пуповина. И они все равно живут в тебе. То есть есть момент в момент жизни, когда они в тебе нуждаются, а приходит момент в жизни, когда ты в них нуждаешься, когда они тебе нужны как воздух для того, чтобы как бы себя ощутить человеком. Ну, то есть не то чтобы самоутвердиться, но все-таки понять, что да, что-то в жизни сделано, ну, что-то было. Но вместе с этим, когда снята картина, я отделяюсь, я уже могу относиться к персонажу со стороны. То есть если во мне еще живут там какие-то актерские мои глупости, то персоналити я отделена. То есть я не знаю, как это происходит, но пуповина отрезана. И они уже живут своей жизнью, эти женщины, жизнью, которым дают зрители. Ну, я не знаю, там...
3: Они вам... вас радовало или огорчало, или мешало то, что вас идентифицируют с Ольгой Вознесенской, что вы – это она для всех?
21: Я не к этому относилась никак. То есть дело в том, что... Понимаете, какая история? Вообще еще мне кажется, вот странная такая вещь. Я, будучи советской актрисой, живя в реальностях советской жизни, и играть... неких женщин из другой жизни, вообще очень странно, противоестественно. Понимаете? И, наверное, вот тут есть какой-то очень хитрый механизм, я не знаю, независимый от тебя самого, ну, не знаю, что происходит. Но, то есть, когда это получается? Это странно, если ты стоишь там, я не знаю, в очереди за колбасой, а потом вдруг, ну, надеваешь, я не знаю, кринолин или что, кружевную накидку, или еще нечто такое, там, я не знаю, какие-то роскошные шляпы, и начинаешь говорить нездешние слова и какие-то чувства, изображать чувства совершенно... который никаким образом не связывается вот с буднями советской жизни. Это все странно, и если задерживаться в том времени, то совершенно невозможно жить как бы вот в этом. И поэтому мне кажется, что меня даже особенно и не соединяли вот с Ольгой Вознесенской или еще с кем-то. Только как бы был такой образ, но для меня мне все равно казалось, я не знаю, я все равно была как бы отдельно от этого. Мне кажется, соединение, может быть, происходило в головах зрителей, но в моей голове этого не происходило, в моем ощущении.
3: Вы сказали, что вот как дети, что сначала они в вас, потом вы в них нуждаетесь. А у вас были случаи, когда вас поддерживало существование, значит, героини Обломова, героини «Рабы любви», героини неоконченной пьесы? Что это тоже вы, и вы это сделали.
21: Было вот другое. Вот сейчас происходит нечто другое. Раньше, опять же, я об этом не забыла. Вот я жила и жила. Было мое счастье, моя удача, что у меня это было. И вот эти вот женщины, они просто давали мне какое-то другое пространство жизненное, другую возможность, я не знаю, чувствовать. Ну, просто я жила как бы на другой планете, наверное. Это я сейчас об этом так думаю. А, в принципе, тогда же это было все равно. Это была игра, это вот такое что-то было вот придуманное. Это такой некий параллельный мир, существующий отдельно от реальной жизни.
3: Расскажите, есть ощущение, по крайней мере, ощущение зрительское, что вот эти ранние михалковские фильмы, вот, скажем, «Раба любви», в особенности, может быть, «Раба любви», а как-то очень легко и радостно внутри. Это совпадало в процесс? Или процесс был мучительным? Потому что там есть ощущение иногда просто почти капустника.
21: Очень справедливо, да.
3: Почти капустника. Как будто почти вот это вот замечательное театральное... Как будто сами для себя валяют дурака. Но так вот замечательно тонко валяют дурака. Было это на съёмочной площадке?
21: Вы знаете, что... Вот когда я посмотрела картину в первый раз, это произошло где-то через год после... Да, после того, как мы сделали «Рабу любви», но уже сделанную я посмотрела, впущена как раз, когда снималась неоконченная пьеса, и Никита Сергеевич привез картину как для премьеры. И первое, что я сказала, что вот у меня было ощущение вот какой-то живой женщины и легкого дыхания. То есть там не было никак... Вот в этой картине есть что-то самое замечательное. Там нет... мастерства, что ли, да, если можно сказать, мастеровитости, что ли. Да, вот там есть такое ощущение, я бы не сказала капустника, но вот такой легкого дыхания. В принципе, это было. Это было снято на одном дыхании. Это в силу многих обстоятельств, в силу того, что было мало времени.
3: Да, это будет моя худшая фильма, да?
21: Вы знаете, что удивительно, когда Саша на каком-то озвучании, просто это помню, потому что Саша Адабашьян посмотрел картину, и после озвучания там где-то в каком-то коридоре там мы все встречались, и он мне сказал замечательную фразу: «Ты знаешь, кажется, Никита сделает хорошее кино». Никто даже не ожидал этого. Ну, так мне так кажется. Вот, во всяком случае, ну, это и замечательно, это замечательно. То есть не было никаких претензий. Что я очень люблю. Вот была некая, наверное, была некая импровизация. И, в общем, достаточно бесхитростное кино.
3: Да. То есть оно... Поэзия должна быть глуповата.
21: Да.
3: В связи с этим не могу, конечно, не спросить о роли Хамдамова вообще в создании этого образа, в этой во всей истории.
21: Дело в том, что, вот как мне кажется, каждого артиста должен придумать режиссер. И вот Рустам тот человек, который придумал Лену Соловей. Потом он видел меня в спектаклях, на маленьких всяких композициях, которые мы делали в институте. И моя первая работа была картина «В горах мое сердце». И у меня там был небольшой такой эпизод. И вот потом Рустам точно так же придумал меня в «Цветах запоздалых». То есть таким образом как бы вот появилась...
3: Это женщина,
21: вот это женщина, да, вот она как где-то там. А потом начался такой фильм «Нечаянные радости».
3: Я должен пояснить, что речь идет о фильме, где прототипом героини уже была Вера Холодная, да, как я понимаю?
21: Ну, да, можно сказать, что поводом была история, легенда о Вере Холодной. Картина остановилась. Рустам снимал не по сценарию, она снималась, я не знаю, без денег, без второго режиссера. Люди там со всего Львова тащили ковры, я не знаю, операторский тюль служил занавесками, что-то такое было необыкновенное. И картина была остановлена, мы все приехали в Москву, Вы знаете, что странная вещь? Когда ты начинаешь о чем-то рассказывать конкретно, когда ты начинаешь что-то конкретизировать и рассказываешь о каких-то вещах и ставишь точки над «и», ты все время думаешь, а может быть, это было не так? Так хочется, чтобы там было, было что-то фантастическое. Хочется, чтобы было нечто, что вмешалось, я не знаю, сверху, снизу, что помешало этому осуществлению или тому, что это не должно, мистическое нечто должно было произойти, чтобы это не могло случиться, вот нечаянной радости, но вместе с этим, чтобы потом они оказались там у Рустама в его картине «Анна Карамазов», и с тем, чтобы на, я не знаю, на осколках, на останках от нечаянных радостей была создана «Раба любви». Но, в принципе, все было очень прозаично.
3: Просто остановилась одна
21: картина. Просто остановилась картина, началась другая.
3: И началась другая. Да. Началась другая. Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Я Виктор Шендерович. И мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей. Потом были еще картины, и с одной из них связаны мои уже личные воспоминания. Я в ту пору, это была вторая половина 70-х, я учился в студии Олега Табакова, и мы впущенно репетировали наш дипломный спектакль по пьесе Александра Володина «Две стрелы». Почему впущенно? Вы, наверное, уже догадались.
21: Ну, конечно.
3: Ну, конечно. Потому что там снимался фильм «Обломов». Несколько дней.
21: Да? И «Жизнь Обломова».
3: «Жизнь Обломова». Так вот там в конце едет трехколесный велосипед, на нем едет Илья Ильич Обломов, а за трехколесным велосипедом бегут крепостные. Вот эти крепостные – это наш курс, который там жил и репетировал «Две стрелы». И участвовали в массовках там, вот «Сонное царство» в Обломове. Это наши будущие звезды, там Лена Майорова, может быть, первая роль в кино, да, вот это «Спящее царство». Там наши ребятки там за этим трехколесным велосипедом бежит и Игорёк Нефёдов, и очень многие наши ребята. В этом фильме с вами работал один замечательный артист, наш педагог, Авангард Леонтьев, который вам и передает привет. Пожалуйста, послушайте привет от Авангард Николаевича.
6: Я был знаком с Еленой Соловей вот так вот лично и по профессии на съемках фильма «Несколько дней жизни Обломова» Никиты Михалкова. Я, правда, и до этого видел ее как сторонний наблюдатель на съемках фильма «Неоконченное пианино». Это крайне редкая и необычайно яркая самобытная индивидуальность. Кроме внешней красоты, неоспоримой, внутренняя необычайная грациозность, женская внутренняя глубина какая-то и само воплощение женственности, прям вот именно не только внешней. Поэтому, конечно, в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», мне кажется, работа Елены Соловей настолько поразительно, что даже и работает это, я неправильно назвал, это создание вот такого прекрасного образа замечательной, утонченной женщины, противостоящей всяческой грубости, такой жизненной прозе, такой прозе, которая коверкает жизнь. На самом деле я почитатель, поклонник ее. Елена Соловей умеет наделить своих героинь необычайной одухотворенностью, создать образ женщины, парящей над бытом, над обыденностью. А в то же время, я помню, на съемках ее мужа с коляской, в котором, как мне теперь кажется, двойня, хотя, может быть, там был один ребенок, она в то же время была уже матерью, со всем тем кругом забот, которые обычному человеку свойственен и необходим. Помню случай, когда снимали один из эпизодов в «Обломове», где героиня Елена Соловей, получив какой-то там по сценарию для себя трагическое известие, должна была в кадре плакать. Сцена эта была в лесной, в парковой аллее. Так она и снималась в старинном парке под Пущино. И для того, чтобы поддержать вот эту и вызвать в актрисе нужное переживание, тяжелые переживания, трагические, в лесу был установлен динамик, через который транслировалась на весь лес во время съемок запись симфонического произведения Чайковского «Ромео и Джульетта». И вот все, кто был там вокруг, все были, во-первых, захвачены и поражены самой музыкой и таким необычным ее звучанием в пустынном лесу. Вот эта прекрасная, хрупкая женщина под натиском тех страстей, событий, стихий, которые в этой музыке звучали, казалось, это все таким настоящим. А сама Леночка, конечно, прекрасная актриса, воплощение просто актрисы, именно актрисы, как женщины, способные переживать, фантазируя чужие жизни. Жалко, это очень жалко. Очень жалко, когда такие таланты оказываются невостребованы. Но, ну ничего, то, что сделала Елена Соловей, это прекрасно, то, что она сделала в кинематографе. Этим будут восхищаться люди всегда.
7: Перевести дыхание надо.
3: Перевести дыхание надо. Вы знаете, я тоже с волнением слушал, потому что авангард Леонтьев мой педагог, вот по первой специальности я там тоже немножечко мне так молодость подарила жизнь возле кулисы за кулисами. Он ведь человек... Я впервые услышал от него... Вот в восхищенной степени, да, вот такая.
7: Спасибо
3: большое.
7: Потому
3: что большое. Он, потому что так? Гарик человек очень строгий, это подтвердят все, очень строгий, очень строгий. Ему как, ему вообще мало что нравится, и включая себя, он очень критичный человек, очень и самокритичный. Вот, могу только сказать, что, конечно, действительно, это создание, это не роль, а создание. Вот вы не верите. А это то и есть, почему вы даже у профессионала слились воедино. В общем, нужно было напрячь фантазию, чтобы представить вас стоящей за колбасой после этого. Как стоится за колбасой? Как стоялась за колбасой? Как живется Елене Соловей вне кринолина?
7: Очень комфортно. Я считаю себя очень счастливым человеком. Для меня всегда... То есть я воспринимаю реалии жизни таковыми, какие они есть. То есть у меня никогда не было... Я никогда не воевала, я никогда не дралась кулаками, я никогда не восставала. То есть я жила, как жила. Но в этом, опять же, наверное, мое счастье. Я никогда не негодовала. Но, опять же, я думаю, что это от того, что таковы были счастливые обстоятельства моей жизни, потому что... И в работе мне всегда везло, она ко мне приходила. И приходила, наверное, именно то, что я должна была делать. И в жизни, мне кажется, всегда везло, потому что у меня всегда были рядом со мной люди, которых я любила, и никогда не разочаровывалась. И поэтому не всегда... То есть я жила, и я была... Я чувствовала себя уютно, комфортно. Я была довольна жизнью, несмотря на то, что жизнь была достаточно, наверное, в каком-то, во многих смыслах унизительной. Но как бы я воспринимала это так, как воспринимали очень многие люди. Потому что, ежели бы было по-другому, то, наверное, нужно было бы спиться, сойти с ума. Я не знаю, но что-то должно было происходить, иначе невозможно жить в постоянном дискомфорте. Просто человек не может. Человек должен найти свое, ну вот, свой уют. Он должен найти... Вот если, ну, я не знаю, может быть, мое счастье в том, что я человек самодостаточный. Я могу себя оградить от всего. То есть вот я собой заполнена. Не потому что я такая замечательная. Нет, наверное, меня вообще... Не потому что меня очень много. Может быть, даже меня, наоборот, очень мало. И мне очень многого не хватает. Но я и в этом самодостаточна. То есть я знаю, что мне надо. Если я, ну, я не знаю, если я сейчас страдаю от того, что... Я знаю, чего мне не хватает сейчас. Вот мне не хватало сейчас, я не знаю, рояля Рахманинова. Я его себе купила, и я играю, мне этого достаточно. Я извлекаю звуки, и для меня этого достаточно. Я чувствую
3: это. Вы играете на рояле?
7: Ну, когда-то играла, а сейчас уже пытаюсь вспоминать. Когда-то играла, ага. Ну, как, музыкальная школа, так.
21: немножечко. Казалось, что играю. Но, во всяком случае, получала удовольствие. Да, да, мне казалось, да.
3: Замечательно. В прошлое воскресенье моим гостем была замечательный русский поэт Ирина Машинская, живущая в Америке. И тоже вот самодостаточность человека, который занимается тем, что ему нравится, комфортность внутри собственного существования, это, конечно, вещь, которая поддерживает чрезвычайно. Вы производите впечатление человека, мы с вами знакомы где-то часа полтора, вы производите впечатление человека, который совершенно не мучается по поводу того, что там, наверное, уже лет 10 вас нету новых ролей, по крайней мере, в России. Мы ничего не знаем об этом. Или это так, или вы научились держать удар?
21: Нет. Я действительно... вот опять же, наверное, это мое счастье. Я никогда не относилась к себе серьезно. Я никогда не относилась к себе как вот к актрисе, которая должна что-то сделать необыкновенно. Ну, я не знаю, которая не может уйти со сцены и без... без актерской жизни я не могу жить. Я опять же, видимо, от того, что была счастлива моя судьба, все складывалось очень хорошо, очень легко. И от этого, во-первых, я всегда понимала, что для меня кончается моя профессиональная жизнь с отъездом в Америку. Хотя я делала какие-то попытки, там у меня был какой-то у нас театр и какие-то выступления, я работала на радио, я что-то читала. Вот более всего я люблю вот комнатку радийную, когда никого нет, когда шелестит книжка, когда включен микрофон, и когда ты сам с собой что-то читаешь, перечитываешь и создаешь что-то. Ты даже не создаешь, ты просто читаешь любимые страницы и не знаешь, чем это, как это отзовется, не знаешь, чем это закончится, но удивительное ощущение самореализации.
3: Это программа «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.

«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.

0: Это программа «Все свободны» в Нью-Йоркской студии. Напротив меня сидит актриса Елена Соловей. А неделю назад в этой студии была поэтесса Ирина Машинская. Она сформулировала в одном из своих интервью, что для эмиграции нет одного повода. Это комплекс, это так случилось. И человек иногда не понимает, почему так случилось. Это то, что называется судьба. В вашем случае все-таки что было главным в решении уехать, и когда вы уехали?
1: Мы уехали в 91-м году. Уже огромное количество журналистов задавали мне этот вопрос. Ничто не изменилось с тех пор, как я ответила в первый раз на этот вопрос. У меня было двое детей, у меня была маленькая внучка. И если вы помните, время было достаточно, ну, так скажем, почти безнадежное для детей, так скажем. Трудно было понять, что ждет детей в будущем. Поэтому единственным решением, которое мы сочли возможным принять в той жизни, это уехать и по возможности обеспечить будущее наших детей.
0: То есть это не был отъезд актрисы к каким-то новым рубежам, к новым возможностям, попытки просто поменять?
1: Об актрисе забудем навсегда с той минуты.
0: То, что вы пробовали делать здесь, в Москве, было легенда, это были скорее слухи. Журбинская энтерприза.
1: Да.
0: Радио, театр. Радиоработа, педагогическая работа.
1: Да, педагогическая работа. Это не легенда, это правда.
0: А, вот.
1: Это было на самом деле. Вот это продолжается.
0: Вот с этого места помедленнее, как говорится. Вот расскажите.
1: Ну, это такой эпизод был, случайность. Просто возникла такая идея и возможность поработать семестр в NYU.
0: NYU – это?
1: Это Нью-Йоркский университет в факультете кинорежиссуры. И ребята брали класс эктинга. Мы придумали такой класс – эктинг Чехов. И вот у меня была какая-то компания, скажем, студенты, которые решили, что им интересно будет позаниматься этим. И вот мы семестр занимались. Не знаю, насколько студенты получили удовольствие, но для меня это был очень такой интересный опыт. У меня было много проблем. Основная проблема была языковая, конечно, проблема, но я очень не хотела брать себе переводчиков. Мне казалось, на уровне актерской эмоции я смогу донести со своим плохим английским до студентов-американцев, что же такое, ну, не что же такое Чехов, а хотя бы прикоснуться к чеховской драматургии.
0: Это первый опыт педагогики?
1: Да, конечно.
0: А вам же с педагогом повезло, у вас был Бабочкин.
1: Борис Андреевич Бабочкин. Но я вам должна сказать, Борис Андреевич никогда не был настоящим педагогом. Простите меня, пожалуйста, господа. Борис Андреевич всегда был великим артистом. Но артист и педагог – немножко разные вещи. И опять же, мне кажется, что мне очень повезло. Именно потому, что, понимаете, в отличие, предположим, от Олега Павловича Табакова, который, как я понимаю, был и есть замечательный педагог, он просто гениальный педагог, хотя бы потому, что он чувствует талант, он воспитывает талант. То есть, ну, в нем есть какое-то совершенно уникальное, как мне кажется, именно педагогическое качество. Я не говорю об актерских качествах, потому что это как бы не оспоримо. Так вот, Борис Андреевич был великим, замечательным советским артистом, великим артистом. И мне кажется, что все-таки педагогом он не был в той же степени великим. Но это было и замечательно, потому что на каждый урок, на уроке мастерства, на котором он приходил, когда он показывал, не объяснял. Но это было то... Вот понимаете, это как человек делится своим талантом. То есть если ты воспримешь что-то, если это в тебя попадет, это твое счастье. Я убеждена, что актерство научить невозможно. То есть это либо есть, либо нет. И только сочетание каких-то необыкновенных, ну, не знаю, судьбоносных вещей способны проявить твои актерские возможности, либо нет. Потому что огромное количество актеров, которые живут вокруг нас, и мы их не знаем. Не потому что они плохи, а потому что так сложилась судьба, так сложились обстоятельства.
0: Зависимость актерской профессии, она... Не было чувства обреченности вообще, что вот что ты зависишь от всего.
1: Ну, ты это знаешь. Это как бы это изначально, это данность. Актерская профессия зависима, тебя выбирают. Не ты выбираешь. Где бы это ни было, тебя всегда выбирают. Ты как бы это предполагаешь, заведомо знаешь, что, занимаясь этой профессией, ты всегда будешь зависим.
0: Ощущение унизительности
1: никогда.
0: Никогда не было?
1: Никогда.
0: То есть воспринималось как просто данность?
1: Да, конечно, конечно. Это данность этой профессии. Ты сознательно на это идешь, но потом уже какая свобода. Ты всегда думаешь, что ты сам творец того, что происходит, я не знаю, во всяком случае, на сцене, на экране, хотя это тоже неправда.
0: Кто из тех ныне играющих или не ныне? Какие ваши вообще пристрастия в кинематографе, в театре?
1: Я вообще очень многое люблю. Я люблю все. Некоторое время тому назад я видела интервью замечательной великой американской актрисы Лилиан Гиш. И вот я понимаю, что она великая актриса, она великая женщина. Для меня она вот... Я не могу к ней приблизиться, я многого не понимаю. Я не могу сказать, что это как... Я не люблю слово «кумир», но я могу бесконечно смотреть, я могу получать удовольствие бесконечно просто от того, как она разговаривает, от того, о чем она говорит, от того, что она делает. Понимаете? Хотя это как бы давным-давно ушло, но актерская профессия замечательна тем, что особенно профессия киноактеров, что роли не умирают. Они живут вечно. И как бы с новым поколением они приобретают, ну, хорошие роли. И да, я думаю, что и плохие, неважно. Они приобретают все время какое-то новое качество. И поскольку разные зрители смотрят эти картины, разные зрители воспринимают, то есть уже сквозь призму своего ощущения жизни. И вот все это наслаивается на роли, на персонажи, и возникает новое качество. И если это не становится, там, не знаю, какой-то пирамидой, в которую невозможно проникнуть вовнутрь, то это становится некой бесконечной вселенной.
0: Знаете, в продолжение этой мысли Зиновий Герд замечательно говорил, что после смерти Андрей Миронов, Андрюша Миронов, стал играть еще лучше.
1: Ну, замечательно сказано.
0: Замечательно,
1: да.
0: потому что было ощущение, что... И я должен сказать, что вот не только про Миронова, про очень многих... Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, как это, насколько это грандиозно. Когда вблизи, ну, не ценил. Это касается и Высоцкого, и многих ролей Миронова, и самого Зиновия Ефимовича Герта. Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь, как это было замечательно. Вот это вот новое качество, которое...
1: Как это было и как это
0: осталось,
1: есть.
0: Как это
1: да,
0: осталось.
1: Конечно, что очень важно.
0: Театральное будущее никогда... Ведь, насколько я понимаю, вы... Не понимаю, насколько я вычитывал из интернета, может, опять... Слухи.
1: Я работала в театре, да.
0: Ну, были перспективы быть партнером Смоктуновского в «Царе
1: Фёдоре». Да, но это, опять же, это такие, знаете, то, что не случилось, того не случилось.
0: Это программа «Все свободны». Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Я Виктор Шендерович, и мой сегодняшний гость – актриса Елена Соловей.
1: Я работала в театре Ленсовета у Игоря Петровича Владимирова. Это было опять мое счастье. Потому что, знаете, Игорь Петрович тоже был тем удивительным режиссером, который... Опять же, я не хочу сказать, что я какая-то необыкновенная актриса, но если он выбирал актера, он знал, для чего он его выбирал. То есть, во всяком случае, он знал, что этот человек будет делать. Он его чувствовал. И поэтому я считаю его моим создателем на сцене. Я не работала до этого на сцене, а в театре Ленсовета у меня был огромный репертуар. Большой
0: Расскажите,
1: репертуар.
0: Из классики что играли?
1: Из классики ничего и не играла.
0: Только современную драматургию, советскую?
1: Нет, не только советскую. Сейчас, подождите. Была «Земля обетованная» Сомерсета Моэма.
0: Это не советская классика.
1: Это не советская. Но первая моя роль была... В «Арбузове» победительница, роль, которая совершенно со мной не смыкалась, то есть уж с Ольгой Вознесенской, во всяком случае, никак. И тем не менее, вот Игорь Петрович, он там что-то придумал. И вот я сыграла эту женщину совершенно вот анти-женщин. Это, знаете, это некая была анти-Таня. Uh-huh. Опять же, я не знаю, насколько это получилось, не получилось, это не мне судить, но мало того, что у нас были полные залы, это, в общем, был один из самых аншлаговых спектаклей, вот я ощущала счастье. Я получала удовольствие от того, что я вот эту женщину играла, я не знаю, на сцене, что меня зрители слушают, видят, смотрят, не устают. Я могу смеяться, плакать каждый день по-новому.
0: Скажите, вот насчет того, что каждый день по-новому, это каков диапазон этой импровизации?
1: Дело не в диапазоне, а дело в том, что я вообще воспитана киноактрисой. И я пришла на сцену, в общем, достаточно случайно, хотя Борис Андреевич Бабочкин актер театральный, но, тем не менее, как бы мы готовились, если можно так сказать, к работе в кино. И первые мои работы все были в кино, в общем-то. И когда я пришла на сцену, мне так кажется, что я существовала, вот мое как бы внутреннее существование было по законам актрисы кино. Я каждый раз удивлялась тому существу, которое во мне рождалось. Это было так интересно. Правда, правда. Я действительно удивлялась всегда, потому что что-то... Я не знаю, как это происходит, потому что есть же, знаете, вот то, что я более всего люблю в кино, это то, что называется запрограммированной импровизацией. То есть когда все как бы срепетировано, но в тот момент, когда включается мотор, происходит нечто, рождается какой-то новый человек. Опять, это может быть слишком заумно и слишком много словоблудия в этом, но тем не менее это так, это правда, это так происходит, это же все равно не я, это какой-то другой человек. Вот когда он начинает жить своей жизнью, я иногда не знала, почему эта женщина начинает плакать, смеяться, не знаю. Я не знаю, почему она так смотрит, не знаю. Я не понимаю этого. Но мне кажется, это и самое замечательное. И когда ты не контролируешь это. В театре же тебе нужно, 100 спектаклей сыграть. 100 спектаклей, от начала до конца сыграть вот какой-то персонаж. Ну, понятно, что существует, что называется штампом, что не есть... Так уж плохо. Но у каждого актера свой мир, и каждый строит свой мир по-своему, он сам выстраивается по-своему. Не всегда ты его строишь сам, но это игра, это замечательная игра. Есть какие-то условия игры, которые диктуются режиссером, драматургом, публикой, сценой, многими-многими вещами. И в этой игре ты, естественно, всякий раз по-разному. Ведь даже две шахматные партии невозможно одинаково сыграть, правда? А здесь же все касается человека, его как бы развития, зарождения.

0: должна была стать принцессой, она должна была стать, не знаю, Ольгой Вознесенской, а стала Бабой-Ягой. Но она та, внутри-то она та же Ольга Вознесенская, только вот жизнь так сложилась, что поступки ее, но я это не придумала, это я сейчас об этом думаю, что вот как бы вот это вот было тем, что мне было интересно смотреть, как же она преображается, что же с ней происходит, как же так, это я и не я. Понимаете? Ну, я не могу, я могу болтать об этом бесконечно. Хотя я говорю, что теоретизировать на тему актерства это неблагодарная вещь, потому что все неправда. Потому что всякие. Ну, правда же, никто не может ничего объяснить. Скажи, нельзя объяснить. Это невозможно. Нельзя ничему научить. Меня учил Борис Андреевич Бабочкин, я уверена в этом. То есть есть ремесло, которому можно научить, но вот то, что как ты можешь, ну, вот как ты можешь свою индивидуальность научить. Невозможно. Она либо есть, либо нет. Важно ее определить.
1: Кто все-таки из тех, вот мы, хотя не в Голливуде, а на другом побережье, да, но все-таки мы в Америке, да?
0: Да.
1: А вот современное американское кино, или не очень современное, кто-нибудь совпадает с душой из американских актеров, которых вы видите? И актрис, разумеется.
0: Дело даже не в том, что совпадает, но я могу бесконечно. Я могу сказать, что я люблю очень многих.
1: Например.
0: Ну, не знаю, я люблю Мэрил Стрип. Ну, это как бы, да, да, тоже бесспорно. А дело даже, я не могу сказать, там, совпадаем, не совпадаем, но я вообще люблю очень американских актеров, даже без примеров. Я должна сказать, что я когда-то посмотрела картину, ну, я на телевизоре все смотрю, не всегда смотрю все подряд, потому что нет времени, но иногда какие-то кусочки смотришь. И была такая картина, называется она «Fall in Love», то есть как бы, да?
1: Влюблённые.
0: Влюблённые.
1: С Де Ниро.
0: Робертом Де Ниро.
1: Да, да.
0: Я просто... С одной стороны, очень простая картина. Там же не советская картина времён 70-х.
1: Вы назвали... Это поразительно. Вы назвали мою любимейшую картину. Я смотрел много раз. И абсолютная банальность. Если оттуда убрать Мэрил Стрип и Де Ниро, там вообще ничего нет.
0: Ну, вообще ничего нет.
1: Банальный сюжет, да.
0: Но это из-за... Но как они играют? Я, знаете, я смотрела... Я записала на кассету эту картину. Я смотрела, не могла оторваться. Я не понимала, вот как они играют влюблённость, что между ними происходит. Как это? Это нельзя сыграть. Хотя, как бы мы предполагаем, мы знаем, там, не знаю, у них не было никакого романа. Но, понимаете, вот в американских актерах я вам должна сказать, что очень часто я читаю там какие-то интервью российских актеров, которые почём попадя ругают американских актеров. Ну, вообще, они бездарны, они умеют играть. И вообще, если играют всегда одно и то же, и вообще все это пока, все показуха. На самом деле это неправда. На самом деле они настолько естественны и свободны, в отличие от меня, я говорю только о себе, что им очень легко, им не надо ничего играть. Понимаете, хотя существуют законы игры, но они как бы все черпают из себя. Как раз, вы знаете, вот такое ощущение, я не знаю от чего, от жизни у актеров американских совершенно другая, совершенно не похожая на нас. И, ну, как бы для меня эта жизнь непонятная. Вот эта вся открытость жизни, это жизнь на показ, ты и как бы и сама профессия предполагает абсолютно бесстыдность, так еще и в жизни ты должен быть все время голым, то есть все время быть не просто нараспашку, а как бы наоборот бравировать своей, не знаю, там, личной, частной жизни, никакой просто частной жизни. Мне кажется, это невозможно. Именно можно от этого сойти с ума. Для меня это было бы невозможно. Но вот они настолько открыты, настолько понимают законы этой игры, и они настолько естественны в этом, что им, ёлки-палки, я восхищаюсь ими, я обожаю их всех, всех, правда, всех, ну, правда, всех.
1: В защиту немножечко Станиславского я хочу сказать. Он не нуждается сильно в моей защите. Тем не менее, почти все, почти каждый первый из американских гениев сегодняшних вышел из школы Ли Страсберга, который ученик Михаила Чехова,
0: да.
1: Который ученик Константина Сергеевича, как ни крути. Это я немножко, так сказать, бальзам на патриотические раны, потому
0: да,
1: что...
0: Но они еще играли еще в это.
1: Да, да, да, играли.
0: Они еще играли в это. Это, знаете, это как, я не знаю, плавание в незнакомый мир. Это попытка себя, ну, не знаю, что... Во-первых, я думаю, что это еще желание что-то новое приобрести, что очень любят делать американцы. Они как бы не стоят на месте, да? Для того, чтобы бизнес развивался, надо все время что-то делать новое. Вот у меня есть маленькая школа, маленькая, и я хочу... Мне нравится, что она маленькая. У меня детская школа, детская студия творческая. И мне нравится, что она маленькая. Мне нравится, что у меня мало детей. Я так счастлива этим. Я устаю, я страдаю, я переживаю. Но мне большего не надо. Мне говорят, Лена... Умрет все. Если ты не будешь делать ничего нового, все.

0: бизнес должен двигаться. Я не хочу, чтобы он двигался. Я хочу, чтобы он жил вот так, как он живет. Вот такой мой маленький дом, мои маленькие детки. Я хочу, чтобы они всегда были вокруг меня. Не хочу больше никого. Мне говорят, все умрет. Еще год-два, и все, ты никому не будешь нужна. Так вот, я думаю, что это как бы заложено в мире. То есть им нужно двигаться. Новое. Это замечательно, это очень хорошо. Я никого не осуждаю. Я не говорю, что этого не должно быть. Но я почти убеждена, почти на 100%. Все равно либо вот это есть, либо этого нет. Таланту не помешает никакая система, но бездарности система и не поможет. Ну, понимаете?
1: Общем, так и система Станиславского не была рассчитана на гениев. Гением, как самому Михаилу Чехову, она была не нужна. Перенесемся все-таки с этого берега океана на совершенно другой, в Старый Свет, более того, на родину. Откуда вам еще один привет? Послушайте, пожалуйста, и угадайте, от кого.
2: Я, во-первых, передаю большой привет Леночке. Я ее всегда очень любила. Она всегда была для нас кумиром. Для моего поколения, конечно, это были, как сейчас принято говорить, культовые фильмы «Раба любви», «Неоконченное пианино». И она у нас была абсолютнейшая звезда и небожительница для нас. Поэтому, когда я с ней впервые встретилась на «Блондинке за углом», у меня к ней было такое несколько отдаленное отношение. То есть я ожидала увидеть холодную недостигаемую звезду. И я была совершенно ошарашена и потрясена невероятной ее доброжелательностью. Она первая пошла на контакт к молодой актрисе. В общем, я тогда ее никто не знал. И с тех пор я в нее влюбилась абсолютно. И она стала не кумиром, а, как сказать, предметом восторга, зависти и восхищения. Потому что это редкое качество для актрисы такого уровня, такого плана, отсутствие какой-либо звездности, абсолютная доброжелательность, интеллигентность, мягкость и юмор при этом. Она ведь невероятно смешная. Все ее рассказы, они вызывали дикий хохот. И вообще у нее к ней, конечно, было потрясающее отношение на Ленфильме. Я думаю, везде, где она работала, ее обожали. Вот просто обожали. Понимаете, такое было тихое обожание. Никто этих восторгов не проявлял, потому что она пресекала любые восторги, как-то очень, как она это умеет делать. Мило и интеллигентно она уводила в сторону, обсмеет, обхохочет. Я за ней так с восторгом наблюдала во время съемок и смею надеяться, что чему-то училась, поведению, во всяком случае, на съемочной площадке. И она вызывала у меня много раз хохот, потому что там, я помню, мы озвучивали, и она почему-то не попадала. Бывают такие случаи, хотя она невероятный профессионал и в озвучании, но вот бывают такие запритыки, она вдруг не попадала в свои губы. И она так смешно сердилась сама на себя и на ту, которая на экране. И она кричала, ну она же так говорит. То есть она себя абсолютно не ассоциировала, вот, Лену Соловей с той героиней, которая на экране. И она очень сердилась на ту, которая на экране. Она никогда не играла плохо. Она иногда снималась в дурных фильмах, как мы и все это делаем, потому что это наша профессия, из одних шедевров это не происходит. Она никогда не изменяла себе, она всегда была органична, но она всегда находила такую правильную органику поведения, так разумно она играла, что я профессионально всегда невероятно восхищалась, как она сумеет свою работу обособить, не окунуться в то море глупости, которое из себя представляет фильм. И то, что она вот так уехала в другую страну, как все она делает спокойно, закончив свою карьеру, не ныла, не кричала, не рыдала, а также вот достойно продолжала жить и существовать в другой стране. Она предмет моего восхищения от начала по сегодняшний день, и я думаю, она еще не раз нас восхитит.
1: Вот как.
0: Это, спасибо большое.
1: Кто это был?
0: Это была...
1: Как в детской сказке. Кто это, дети?
0: Это...
1: Это была Татьяна Догилева. Татьяна Догилева.
0: Да, Танечка.
1: Вот вы знаете, как замечательно. И все говорят ведь... Это очень важная вещь, на самом деле. Про кого-то было сказано замечательно про... Ну, я даже знаю про кого. Вот просто мне понравилась сама терминология. Гений поведения. Было сказано про одного известного артиста. Гений поведения, органичность, равность себе, равность обстоятельствам. Я должен сказать, что примеров такого равного себе органичного поведения, их как не обидно, их меньше, чем примеров талантливой там, актерской жизни. Очень много талантливых людей в России, очень много талантливых артистов. Вот равность поведения, так она как-то, Татьяна, сказала решительно о том, что вы закончили свою актерскую карьеру. Вы так ощущаете?
0: Как ни странно, хотя я никогда не предполагала, что я буду заниматься своей профессией, но надежда умирает последней. У меня же есть что сказать. Я изменилась, я совсем другая. И мне кажется, то есть есть такая надежда, что, ну, не сейчас, наверное, не сейчас, еще не время, а когда я уже постарею, когда же, правда, я буду неузнаваема, то есть во мне еще будут какие-то намеки на ту Лену Соловей, но я не буду ассоциироваться с Ольгой Вознесенской, то есть не будет никаких ассоциаций, никаких сравнений. Это будет другая совершенно женщина. Вот когда я буду старушкой, и когда все-таки будет интересно, а какая же она? А вот что в ней осталось? И вот, может быть, в тот момент появится некто, кто опять укажет на меня пальцем и скажет, вот она, единственная, кто может это сделать. До тех пор я живу и той жизнью, которой я живу.
1: Профессор высших режиссерских курсов Паула Волкова. Угу. Цитата. Я очень хорошо помню, когда впервые обратила внимание на Лену Соловей. Это был курсовой спектакль по Лескову «Житие одной бабы». Она вошла в сатиновые юбки, в косынке, повязанные по бесцветной брови. Я подумала, вот какая девочка, и внутри у нее свечка. Эта свечка осталась, она видна, и, наверное, правы те и права Татьяна Догилева. Елена Соловей еще удивит нас, обязательно удивит. Я был очень взволнован нашей встречей. И для меня действительно это было невероятно интересно. И спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что эта свечка горит. И мы будем ждать.
0: Спасибо большое. Спасибо.
3: Программа «Все свободные» с участием Елены Соловей вышла в эфир 26 октября 2003 года. «Золотой запас свободы» и в завершении выпуска короткая передача из серии «В солдатском строю», ведущая Людмила Панич, эфир 22 апреля 1975 года.
4: Наша сегодняшняя передача из серии «В солдатском строю» называется «Великая дружба».

0: Автор передачи Владимир Щетинский. Читает Александр Виноградов.
1: О великой дружбе народов СССР нам говорят в яслях, затем в детсадике. Потом нам показывают в младших классах школы красивые картинки, на которых изображены обнимающиеся люди разных национальностей. Потом тебя учат, что до революции народы Российской империи друг друга терпеть не могли. Но что после революции, когда уничтожили всех националистов, все вдруг стали любить другие народы. А после идет жирная точка, и других, как говорится, комментариев не требуется. Обычно я не берусь судить за всех. В детстве слова впитываются в память и живут в ней. После, когда эти красивые словеса о великой дружбе народов сталкиваются с опытом, с жизнью, появляется часто сразу неосознанный скептицизм, мол, давай, ты говори, а я послушаю. Дальше больше, пока, наконец, не появляется равнодушие. Это как плакат, висевший в цехе, видишь его каждый день, а спросит тебя, что на нем намалевано, не ответишь, даже удивишься, что не знаешь. И на гражданке, в общем, дружба народов для большинства и есть этот плакат, который тебе повсюду сует под нос и который ты не замечаешь. Да и кроме того, в школе или в общежитии, института, техникума русские чаще всего дружат с русскими, украинцы с украинцами, казахи с казахами. Если возможно сесть так устроиться, чтобы инородцы не встречались, так чего ты будешь о национализме вспоминать? Ни от чего. Жить в мире не значит непременно лобызаться на каждом перекрестке. И с другой стороны, каждый может вспомнить, если он русский и дружил с татарином, или если он казах и дружил с литовцем, что не было для него казаха, литовца и русского, а был Иван, Колька, Витька, друг, свой парень. И было удивление и злость, если кто-то назвал друга кацапом, хохлом, чучмеком, нацменом. В советской армии вопрос о национализме приобретает особенную остроту. В частях различные национальности, хошь не хошь, а соприкасаются. Спят под одной крышей, часто койка-койки. Часто на первом ярусе дрыхнет грузин, а на втором армянин. Устав, говорят, для всех. Для всех-то для всех. Но каждый изворачивается как может. Считается, например, что грузинам особая лафа. Не знаю, как и где, но на Дальнем Востоке, где я отбарабанил, слава богу, 3 годика, о грузинах ходили дурные слухи. К примеру, приходит с поста в караульное помещение Витька Буковский. Садится, тянет застывшие ноги к буржуйке, растирает неподвижное от мороза лицо и, когда обретает дар речи, ругает недырявые валенки, недурной устав, заставляющий часового стоять на посту в 30-градусный мороз с ветром, 2 часа без передышки, 2 часа, во время которых он вовсе не часовой, а просто человек, который боится замерзнуть. Нет. Витька Буковский ругает Садко Заминадзе, потому что тот устроился на пост на губе, гауптвахте. Топится губа, Садко гуляет себе по коридору, тепло ему, светло, и, как говорится, мухи не кусают. А почему? Потому что его батя, старый Заминадзе, посылает сыночку ежемесячно 100 рубчиков, вследствие чего лейтенант Бочко, начкар, начальник караула, значит, должен Садко много, много, по солдатским и даже лейтенантским понятиям, денег. Комзводу в глуши какие радости? Ну, получает он свои там 160 или 200 рублей, что? Кроме водки и баб, радости никаких, вот он и налегает на то и на другое. А все это стоит? Грошики текут и текут. Да и старухе-матери, что в деревне осталось, нужно что-то и послать. И тут подворачивается этот Садко. И оказывается, лейтенантик Бочко в долгу у этого Садко, у этого парня по самые уши. И привыкает у него брать. И платит ему поблажками, посылает в лучшие командировки, ставит в карауле на самый легкий пост, а если уж тот потребует, то постарается лейтенант, чтобы Садко этого сделали коптерщиком или почтальоном. И появляется зависимость Бочко от Заминадзе. И Бочко про себя называет Садко грузинчиком, нацменом, макакой, и всю накопившуюся злобу он выливает на других, чьи фамилии кончаются на Дзе или Швили, И не попадайся ему, грузин, под руку, беда будет, загоняет нарядами вне очереди, покроет его разными словами, разумеется, без свидетелей. Вот и становится так Бочко еще в недавнем прошлом простой украинский парень диким националистом. И Витька Буковский тоже. Вот говорит, я мерзну, потому что русский. Мы, мол, большие, широкие, делай, мол, что хочешь, а с нас все равно, как с гуся вода. Так? Так. А у них, у грузинов, деньги есть, апельсины продают по 6 рублей КГ, а мы, дураки, покупаем. Ненавижу грузинов. Морду ему набью, этому нацмену. И тут Буковский оборачивается к парню, собирающемуся идти на холодный пост, и говорит ему: «Серго, это я не о тебе говорил. Ты для меня не грузин. Ты друг. Понимаешь?» Серго отвечает: «Не понимаю», и выходит на мороз. И часто так завязывается в тугой узелок вражда. И часто горит все 3, или как теперь, 2 годика национальная злоба. Но должен сказать, что на Дальнем Востоке, вернее, в Дальневосточном военном округе, особая неприязнь выливается на украинцев. Во-первых, местное население помнит, как в сталинские времена украинские кулаки, сосланные в Сибирь и Дальний Восток, прибыли к ним и очень быстро не только устроили свое собственное хозяйство, но далеко перегнали местных, то есть стали богаче их. Они были бережливы, но для русских это часто называется скупостью. Они были старательны, для русских это было выслуживанием. Многие из них становились председателями колхозов. Их ненавидели. А что председатели из хохлов, говорил мне местный мужик, им-то было нечего терять. Вот они из нашей шкуры выколачивали план, и тот хлеб щедро поливали нашей кровью. Мои дети голодали, ихние нет. Русскому всегда легче сваливать вину на чужого. Сам русский, сам знаю, сам сваливал. Но в тех частях, в которых служил, почему-то почти весь сержантский состав был из украинцев. И именно самые свирепые старшины, сержанты, младшие сержанты, ефрейторы были из украинцев. Они непременно хотели вернуться домой с лычками на погонах. Обязательно хотели, чтобы девушки и родители получили их фотографии по полевой почте, фотку бравую сержантскую. И кроме того, им было не лень, как русским, выслуживаться. Они понимали, что у кого власть, тот сам не работает, а заставляет работать других. Именно из-за всего этого в частях в 1966-69 годах был страшный антиукраинизм. Хохол было словом бранным. Если русский называл русского хохлом, могла выйти драка. Но я часто думал, что дело в другом. Что дело в том, что иначе и не может выйти, если насильно объединяешь людей, у которых нет ничего общего, кроме названия «советский». Ни языка, ни обычаев, ни привычек. Если соединяешь людей разных национальностей, да еще в неестественных условиях армии, выйти может из всего этого голый, злой национализм.
0: Это была передача из серии «В солдатском строю». Автор Владимир Щетинский. Читал Александр Виноградов.
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: дело идет к завершению.
12: Но... Путин намекает на завершение войны или пугает началом новой? Оба ответа не устраивают сторонников войны против Украины.
13: Происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения.
12: Британские эксперты фиксируют перелом в войне, а российские социологи – усталость населения. Как Кремль выйдет из тупика?
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса говорим о двойных посылах, которые исходят от Владимира Путина. Европа отправляет Украине проценты с замороженных российских денег, а Зеленский у главы Кремля теперь господин, возмущается провоенный блогер Алексей Живов. Не он один среди сторонников агрессии против Украины расстроен выступлением Путина после парада. Слова Кремля ведь не сходятся с тем, чего страна требовала от народа все последние 4 года полномасштабной войны. Чего же такого неоднозначного сказал Владимир Путин, сейчас вам и расскажем.
15: Твердо уверен, что наше дело правое.
16: Владимир Путин вечером после традиционного выступления на параде 9 мая дал нетрадиционную пресс-конференцию в Кремле. Журналисты кремлевского пула в основном задавали вопросы о войне с Украиной. На вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина об атаках по Перми и Туапсе Путин ответил то ли прогнозом, то ли инсайдом.
17: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
16: На вопрос старожила пула журналиста-коммерсанта Алексея Колесникова о мирных переговорах Путин тоже ответил интересно, хоть и предсказуемо.
17: Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывал.